0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь делает меня Богом, а тебя, Господи, человеком. Смотри, там, где один, там нет любви. Где двое собираются, там лишь призрак любви. Где соединились трое, там любовь. Имя тебе – любовь, ибо имя тебе – Троица единосущная. Был бы ты один, не был бы ни любовью, ни ненавистью. Был бы двоичен, ненависть и любовь в тебе сменяли бы друг друга. Но троичен ты, и нет в тебе ни тени перемен. Любовь не знает ни пространства, ни времени. Она вне времени и пространства. День для нее как век, и век как день. Когда я соединен с тобой любовью, нет ни земли, ни неба. Есть только Бог. Нет разделения на «я» и «ты». Есть только Бог. Три ипостаси в любви – девство, познание и святость. Если нет в любви девства, нет в ней умиления, есть эгоизм и страсть. Если нет в ней мудрости, она безумие. Без святости любовь не сила, без святости любовь слабость. Когда страсть, безумие и слабость объединяются, наступает ад, который дьявол называет любовью. Если душа моя сохранит чистоту девства, разум – мудрость прозорливую, а дух – свет животворящий, тогда и я стану любовью, которая с твоей любовью одно. Через любовь себя вижу, как тебя, и ты видишь меня, как себя. Через любовь на тебя смотрю и себя не вижу, и ты через любовь смотришь на меня и себя не видишь». Любовь приносит себя в жертву и переживает жертву как дар, а не как потерю. Чада земные, слово «любовь» из всех молитв самое долгое. «Есть ли земная любовь?» – спрашивают меня ближние. Настолько же, насколько есть земной Бог. Земная любовь горит и сгорает. Небесная горит, не сгорая. Земная любовь, как и все земное, лишь мечта и сказка о любви. На небесную похожа она, не более, чем идолы на Бога. Как дым похож на пламя, так и ваша земная любовь на любовь божественную. Когда разменяете золотой на гроши, уже не назовете гроши золотым, грошами назовете. Отчего любовь божественную, измельченную и в прах размолотую не прахом, но любовью называете? Господи, удостой меня любви, которой ты живешь, которой живот подаешь. Удостой меня любви твоей, Господи, и буду я свободен от всех законов. Всели любовь свою в меня, и любовь соединит меня с тобой.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков. Нищий.
1: Я проходил по улице. Меня остановил нищий, дряхлый старик. Воспаленные слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку. Он стонал, он мычал о помощи. Я стал шарить у себя во всех карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка. Я ничего не взял с собою. А нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку. «Не взыщи, брат, нет у меня ничего, брат». Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза, его синие губы усмехнулись, и он, в свою очередь, стиснул мои похолодевшие пальцы. «Что же, брат?» – прошамкал он. «И на том спасибо. Это тоже подаяние, брат». Я понял, что и я получил подаяние от моего брата.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей монахини Варвары Пыльневой, духовной дочери протоиерея Алексея Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. Не может быть никакой духовной жизни у тех, кто не умеет жить с людьми, с теми людьми, которые рядом. Для верующего человека нет случайных встреч. Нет попутчиков в жизненном пути, которые сойдут, как в поезде, на следующей остановке и забудутся навсегда. Все, с кем мы встречаемся, живем, знакомые, кто рядом с нами сейчас, все они наши ближние. Их, а не кого-то другого, кто далеко и нас не видит часто, не знает нас во всей красе, мы обязаны любить. Заповедь эта так же значительна, как и подобная ей, о любви к Богу. Жить с людьми по заповеди Божией, то есть принимая, а не возмущаясь, не бунтуя, их такими, какие они есть, любя их и взаимно помогая друг другу, целая школа, трудная школа, где надо учиться и учиться без скидок на усталость, занятость, обиды. Успех такого обучения немыслим без помощи Божией, а это сразу ставит задачу учиться молиться, учиться понимать свои недостатки. Вопрос спасения души уже не будет стоять где-то в стороне от реальной жизни.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Мы были там. Его распяли, а мы стояли в стороне. И осторожно все молчали, свои великие печали, храня в душе своей на дне. Его враги у нас спросили: «И в вас должно быть тот же дух, ведь вы его друзьями были». Мы отреклись, нас отпустили, а вдалеке пропел петух. Александр Боровиковский.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздев.
1: По пустынной скалистой местности горы Афон, называемой Керасия, гулял холодный шквалистый ветер. До вершины Святой Горы было рукой подать, а где-то далеко внизу синело море. Сюда, в Керасию, в уединенную келью, к одному пожилому духовно опытному и уважаемому монаху, старцу, как называют таких на Афоне, поступил послушником молодой человек по имени Петр Гвоздев. На Афон он приехал из России в надежде принять постриг и поселиться здесь навсегда. А пока проходил период послушания, подготовки к монашеству. Петр был поражен тому, как живут афонские монахи-отшельники. Келья в Керасье, где он жил под руководством своего старца, стояла на самом краю глубокой пропасти. Обрыв начинался сразу за окном. Питался старец кореньями и травами, и только изредка, по праздникам, позволял себе съесть сухарь. Петру так строго поститься старец запрещал, но послушник, вдохновленный духовным подвигом наставника, желал во всем ему подражать. Однажды старец надолго отлучился из кельи. Петр, ожидая его возвращения, весь день занимался хозяйственными делами. К вечеру послушник проголодался и решил, по примеру старца, сварить себе похлебку из травы. Но не зная хорошо местной растительности, Петр нарвал ядовитой зелени. После тарелки такой похлебки он почувствовал себя нехорошо. Начала сильно кружиться голова. Петр пошел в келью и прилег. Но ему становилось хуже и хуже. Перед глазами все начало расплываться. Вдруг послушника сильно замутило. Он вскочил, чтобы выбежать на воздух. В бреду окно показалось ему дверью. Он распахнул его и шагнул прямо в пропасть. Тем временем старец возвратился. Увидев на столе тарелку с похлебкой, источающей ядовитый запах, он сразу все понял и бросился на поиски послушника. Уже начало темнеть, когда он обходным путем спустился в ущелье и увидел там лежащего Петра. Монах боялся, что найдет Петра мертвым, но послушник оказался жив. Яд прекратил действовать. Сознание вернулось к Петру, и он лежал, моля Господа о спасении. Все же, падая, Петр сильно расшибся, а от съеденной ядовитой похлебки сильно ослаб. Он не мог пошевелиться и только непрестанно шептал молитвы. Казалось, конец его близок. Старец совершил над Петром таинство соборования и прочел отходную. Но наутро Петру стало лучше. Он быстро пошел на поправку и скоро окончательно встал на ноги. Старец как следует пожурил выздоровевшего послушника.
2: «Вот к чему приводит самочинство», — сказал он Петру.
1: Но Петр теперь и сам понимал, как был неправ, и со слезами благодарил Бога и старца за свое чудесное спасение. Со временем Петр принял на Святой Горе монашеский постриг с именем Парфений. Скоро своей мудростью, кротостью и послушанием он прославился на весь Афон, и его самого стали почтительно величать старцем. «Мудрый запрет — не препятствие, а благожелание», — говорил старец Парфений Гвоздев. «Ибо, по слову апостола, все нам можно, но не все на пользу».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздев.

Радио «Вера». Светлое радио. Воистину, Христос воскресе! Тебя поздравляю с желанием праздновать Пасху вечную, где и веселье вечное, и свет не вечерний, не меркнущий. Святой Анатолий Оптинский.

Воспоминания, письма, дневники. Из письма философа Константина Леонтьева философу Василию Розанову. 1891 год. Монастырь Оптина пустынь. Уезжаю в Троицкий посад. Вероятно, останусь там, если только увижу, что могу там по-своему навеки устроиться. Если же нет, то скоро вернусь. Вы из какого-то доброго и поэтического, видимо, чувства жалеете, что я оставляю Оптину. А старец Амвросий настойчиво, уже с весны, побуждает меня к этому переселению ввиду близости там, именно той самой хирургической помощи, к которой и вы мне советуете прибегнуть. Отец Амвросий говорит: «Не должен христианин напрашиваться на слишком жестокую смерть. Лечиться — смирение. И даже торопит отъездку, пока не холодно». Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Николая Мешкова в дореволюционной Перми было знакомо всем и каждому. Его дом на набережной Камы считался самым красивым зданием в городе, а состояние – самым огромным. Но пермяки восхищались совсем не миллионами Николая Васильевича. Мешков был знаменит своей добротой и щедростью. Он родился в семье обанкротившегося купца. Учиться Коле не пришлось. Он закончил всего один класс школы и оставил ее. Родителям нечем было платить за обучение. Николаю так и не удалось получить даже начального образования, и всю жизнь потом он учился самостоятельно. Когда юноше было 19 лет, умер его отец. Мешков-старший спасал тонущего мужчину, простудился и уже не поднялся. Николай тоже не мог пройти мимо человека, попавшего в беду, не протянув ему руку помощи. В 1871 году Мешков поступил на службу в крупную компанию «Товарищество Волга-Камского пароходства». Спустя 7 лет он смог купить свое первое судно, стал частным предпринимателем-транспортником и со временем превратился в одного из крупнейших пароходовладельцев на Волге и Каме. Честный и добросовестный, Мешков имел прекрасную репутацию в деловых кругах. Его хорошо знали в Москве и Петербурге, на Урале и в Сибири. Чрезвычайно занятой человек, Николай Васильевич находил время помогать людям и был одним из основных благотворителей Пермской губернии. Любой сбор средств на нужды детей-сирот, студентов или учебных заведений начинался именно с Николая Васильевича. Он первым отмечался в подписных листах, и уж за ним другие богатые люди жертвовали крупные суммы, стыдясь давать меньше, чем Мешков. Николай Васильевич получил звание почетного гражданина Перми за то, что спас губернию от голода во время засухи 1891 года. На свои средства благотворитель купил и доставил в край 400 тысяч пудов зерна. Свой личный трехэтажный особняк Мешков часто предоставлял для разных мероприятий. Там, например, проходили заседания учительских курсов. Мешков организовал в городе курсы для сельских учителей и пригласил читать лекции лучших профессоров, финансируя учебный процесс из своего кармана. Он открывал библиотеки, не жалел денег на содержание народного училища, выплачивал стипендии 200 бедным студентам и в критический момент поддержал издательство Павленкова, основавшего серию «Жизнь замечательных людей». В то время в Перми не было университета. Его создание стало мечтой Мешкова. Он осуществил ее во время Первой мировой войны. В городе открыли университет. Причем Николай Васильевич передал ему 500 000 рублей, несколько своих домов и возвел специальное здание с пристройками для лабораторий. У учебного заведения была прекрасная библиотека. Книги для нее Мешков покупал сам. Университетский музей археологии и искусств получил в дар от мецената великолепную коллекцию древностей и 5000 рублей на научные экспедиции по Уралу. Современники Николая Васильевича, а он дружил с выдающимися людьми – Куприным, Шаляпиным, физиком Чаплыгиным – считали, что жизнь Мешкова была ярким свидетельством того, что богатство не является орудием угнетения, а может служить благу народа. Кстати, сам Николай Васильевич, когда к нему обращались за помощью, давая нужную сумму, всегда говорил: «Спасибо, что доверились».
0: Имена, имена милосердия.

тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о тебе то блуждает далеко, то вся

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большинство песнопений, звучащих в составе православного богослужения, возникло благодаря авторам греческого происхождения. Что неудивительно, христианские песнотворцы Византии изучали лучшие произведения античных драматургов. Сочиняя церковные гимны, они использовали выверенные принципы древней поэзии. Впрочем, не только греки внесли вклад в развитие богослужения. Нашлось место и для сирийских церковных поэтов. Среди сочиненных ими произведений есть, например, песнопение, названное по первым словам «Сподоби Господи». О значении этой молитвы рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитва «Сподоби Господи» возникла в Сирии примерно в VI веке. В Константинополе ее восприняли значительно позднее, примерно в столетии XII. В наши дни «Сподоби Господи» исполняется ежедневно в составе вечернего богослужения. И первая часть молитвы звучит так: «Сподоби Господи, в вечер сей без греха сохранитеся нам». «Благословен иси, Господи, Божий Отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое вовеки. Аминь». В этой части молитвы говорится о том, чтобы Господь дал нам вечер уходящего дня провести без греха. Вторая часть «Сподоби Господи» выглядит так: «Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя». Перевести ее на русский можно следующим образом: «Пусть милость Твоя, Господи, пребывает на нас, потому что мы надеемся на Тебя». Иными словами, эта часть молитвы содержит прошение о том, чтобы Божья милость всегда пребывала с нами. И вот третья часть «Сподоби Господи». «Благословен иси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен иси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен иси, Святый, просвети мя оправдании Твоими». В этой части молитвы под особыми именованиями перечисляются лица Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец называется здесь Господом, Бог Сын – Владыкой, а Святой Дух – Святым. Эта часть молитвы содержит просьбу к Богу оправдать нас от тех грехов, которые мы в течение дня совершили. Четвертая часть молитвы «Сподоби Господи» звучит так: «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». В этой части говорится о том, что милость Божия будет с людьми всегда, и что Господь не оставит без опеки творение дел Своих, то есть всех нас. Заканчивается молитва «Сподоби Господи» особым прославлением Бога.
1: Молитва «Сподоби Господи» хорошо известна не только в православной церкви. В составе вечернего богослужения она поется в храмах Коптской и Эфиопской церквей, которые не находятся в общении с православием, но также имеют древнюю историю. А теперь давайте послушаем молитву «Сподоби Господи» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской, Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Простота. Простота, простота. Тебя зовут святою, но святость — не человеческое дело. Смирение — вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай, в самом чувстве победы есть уже своя гордыня.

0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Смотри на себя, как на мертвого. Так говорю я себе. И тогда не заметишь прихода смерти. Притупи жало смерти при жизни, и когда она придет, ей нечем будет уязвить тебя. Каждое утро смотри на себя, как на новорожденное чудо, и не заметишь прихода старости. Не жди прихода смерти. Посмотри, вот уже пришла она и притаилась в тебе. И зубы ее постоянно точат плоть твою. То, что было живо прежде твоего рождения, и то, что переживет твою смерть, и сейчас живо в тебе. Однажды ночью ангел развернул свиток времени, которому не было конца, и показал мне на свитке том две точки, одну рядом с другой. «Расстояние между точками, — сказал он, — длина века твоего».
2: «Значит, истек мой век, — воскликнул я. Пора мне собираться в дорогу.
1: Должен я уподобиться трудолюбивой хозяйке, целый день проводящей в уборке дома и подготовке подарков к завтрашним именинам. В самом деле, сегодняшний день сыновей человеческих более наполнен заботами о дне грядущем, но мало тех, кто верит обетованию твоему и заботится о том, что будет после смерти. Да будет последний вздох мой, Господи, вздохом не о мире, а о вечном блаженном завтра. Среди погасших свечей друзей моих догорает и моя свеча. Не скорби, казня себя, и не жалей свечу свою догорающую. Разве так мало любишь ты друзей своих, что боишься пойти вслед за ними, ушедшими? Жалей не о свече догорающей, а о том, что тускло горит и оставляет за собой чад. Привыкла душа моя каждый день и каждую ночь покидать тело и простираться до границ вселенной. Распростершись так, она чувствует, как солнце и звезды плывут по ней, словно лебеди по озеру моему. Светится она вместе с солнцем и поддерживает жизнь на земле. Держит горы и моря, управляет ветрами и ураганами. Прозревает вчера, сегодня и завтра. И возвращается на ночлег в печальную и ветхую земную обитель. Возвращается в тело, которое еще минуту-другую будет звать своим, и которое, словно тень, колышется среди могильных холмов, среди звериных пещер, среди стонов обманутых надежд. Не сетую на смерть, живый Боже. Не за что мне сетовать на нее. Человек сам сделал из нее пугало. Смерть, как ничто другое, толкает меня навстречу тебе, Господи. Рос у дома моего куст ореховый, и смерть отняла его. Пенял я на смерть и, кляня ее, говорил: «Почему не меня взяла ты, утроба ненасытная? Почему взяла безгрешного?» Но сейчас сам себя считаю мертвым, подобно ореху моему. Святый бессмертный, презри милостиво на свечу догорающую и очисти пламя ее, ибо только чистое пламя достигает лика твоего и проникает в очи твои, которыми ты мир созерцаешь.

0: Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Ты заплакал. Ты заплакал о моем горе, и я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне. Но ведь и ты заплакал о своем горе, только ты увидал его во мне.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв. Девочка из Морбаки. Записки ребенка. 1930 год. Однажды утром во время уроков я захожу в детскую просто посмотреть, как там все происходит. Гувернантка Алина беседует с Анной и Эммой о совести. По-моему, она совершенно права, когда говорит, что мы всегда должны поступать, как велит совесть. Ведь тогда мы избежим ее укоров. У Анны с Эммой 10-минутная переменка. Они выбегают на улицу поиграть. Я подхожу к Алине, чувствую, как щеки горят огнем, и тихим, еле слышным голосом спрашиваю, не поможет ли она мне отослать 24 шиллинга на станцию Лаксо, жене путевого обходчика, которая там проживает. «Отчего же не помочь?» — говорит Алина, — «если ты знаешь ее фамилию». «Нет, не знаю. А дело тут вот в чем. Когда поезд, на котором я возвращалась домой, подъезжал к станции Лаксо, он задавил путевого обходчика». «Так-так», — говорит Алина, — «и теперь ты жалеешь его жену? В поезде говорили, что она бедная и у нее много детей». В наш вагон зашел кондуктор, спросил, не желаем ли мы помочь обходчиковой жене. И многие дали денег. А я нет. У меня были две монеты по 12 шиллингов, но я хотела купить на них в Карстате жареного миндаля и орехов в подарок Анне и Герде. И произошло все так быстро. Кондуктор очень спешил и даже не взглянул в мою сторону. И я не смогла отдать деньги. Я не стала покупать в Карстате жареный миндаль, сохранила деньги». Мне было так стыдно, когда я сидела в поезде. Казалось, все в купе смотрят на меня и думают, почему я не дала ни гроша. И дома. Меня тоже каждый день мучает стыд. Я вообще не собиралась никому говорить. Но вот услышала, как вы рассказывали про совесть. «Ладно», — говорит Алина, — «тогда я, конечно, помогу тебе». И я иду за своими монетами, отдаю их ей. Теперь мы с Алиной добрые друзья. Я рассказываю ей все то, о чем я не говорю больше никому.
0: Голоса времени.

0: Радио «Вера».
1: О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Александр Блок.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: Сосновый бор неподалеку от села Ключи, что под Воронежем, тихо шумел верхушками деревьев. Теплый летний ветерок ерошил выгоревшие на солнце волосы маленького мальчика по имени Родион Пономарев. Он вместе с мамой шел в бор за земляникой. Ягода совсем поспела. И этим утром на ее сбор отправились не только Родион с мамой, но и другие жители села. Зайдя в лес, люди разбрелись каждый в свою сторону. Отойдя на несколько шагов от вытоптанной высокой зеленой траве тропинки, Родион нашел целую поляну крупной, спелой, ароматной земляники. «Скорее сюда! Сколько тут ягоды!» — громко закричал он. Мать подошла, укоризненно качая головой. «Чего расшумелся?» — недовольно сказала она. «Нашел полянку. Молчи да собирай. А то, гляди, сейчас все сбегутся». Родион огорчился, но не только потому, что слова его отчего-то расстроили маму. Ему было непонятно, что в этом плохого, если и другие придут сюда за ягодой. «Вон ее сколько! Глаза разбегаются! На всех хватит!» Действительно, вскоре на крик Родиона явились деревенские мальчишки, увидели землянику, ахнули и кинулись наполнять лукошки. Мать хмурилась. Наконец она подошла к Родиону и прошептала: «Ты их созвал? Ты им и скажи, чтоб в другое место шли. А здесь мы собирать будем». Родиону стало обидно. «Вокруг столько земляники, у них уже полные кузовки, а маме жалко, что и другие наберут». В глазах у мальчика блеснули слезы. «Не стану я прогонять», — тихо, но твердо ответил он. «Бог не для нас одних, а для всех ягоду уродил». И тут Родион увидел, что мама тоже чуть не плачет. Бросив свой кузовок, она подошла к сыну, обняла его и тихо погладила по русой голове. Прошли годы. Родион стал монахом. В постриге он получил новое имя – Иларион. Он поселился в монастыре Оптина-Пустынь. Слава о мудрости, доброте и безграничной любви отца Илариона распространилась далеко за пределами обители. Его уважительно называли старцем. «Умение любить выше всех подвигов и трудов», говорил старец Иларион Оптинский. «Будем сами оказывать любовь ближним нашим, и сердца других, глядя на это, умягчатся и наполнятся любовью».
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

Радио «Вера». Светлое радио. Этот праздник торжественнее всех праздников. Он составляет для всего мира празднество и обновление, и спасение. Сей-то праздник есть глава и верх всех празднеств. Святой Епифаний Кипрский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1974 год. Ленинград. Может, тебе моя жизнь в театре представляется каким-то восхождением? Со стороны многим кажется. Вот счастливчик, который постепенно, но все время вперед шел, поднимался. Понимаешь, я начинал свою театральную жизнь в суровое время. Был момент, когда театры закрывали, закрывались киностудии. В течение нескольких лет я, кроме массовок, ничего не играл. У меня стало появляться сомнение, правильно ли я сделал, что пошел в искусство. И были мысли бросить это дело совсем, хотя мне казалось, что я люблю очень театр. Можно сказать, я был готов отступить, почти отступил. Что значит отступить? Это когда человек не использует свои силы до последнего. Вот ты говоришь мне, не знаю, хватит ли сил, получится ли и вообще. Голос твой мне не нравится. Ты что, неудачи боишься? А я, по-твоему, не боюсь? Искусство — риск. Для народного артиста и для тебя, делающего первые шаги, искусство — риск. Если ты надеешься обойтись без синяков и шишек, оставь это дело, не начиная. Я помогу тебе. У нас впереди почти 2 года. Ты записался в секцию по фехтованию. Теперь я понял, что неспроста. Молодец. Очень пригодится. Гибкость, ловкость, красота движения, азбука ремесла. Но всего важнее, Андрюша, подготовить свой дух, как к полету в космос, готов на все.
0: Голоса

0: Имена, имена милосердия.
1: Имя Константина Грота стало в России одним из символов милосердия. Больше 60 лет Константин Карлович трудился на государственной службе и все это время неустанно занимался благотворительностью. Грот начинал карьеру как чиновник по особым поручениям, инспектирующий российскую глубинку. Проще говоря, был ревизором. Сюжет комедии «Ревизор» известен всем. Пьеса написана на основе реальных событий. Гоголь использовал факты из практики тех самых инспекторов, разъезжающих инкогнито и с секретным предписанием. В том числе работал с документами, составленными Гротом. В провинции его прозвали неподкупным. Константину Карловичу часто предлагали взятки, чтобы он не заводил уголовные дела на представителей местных властей. Но Грот дал себе клятву оставаться честным и ни разу от нее не отступил. А потому, когда его назначили губернатором Самары, сумел и город преобразовать, и, по его словам, вычистить из Самары всех мздоимцев и казнокрадов. Кроме того, Грот вошел в число экспертов, готовящих указ об отмене крепостного права, за что Самарская дума присвоила ему звание первого почетного гражданина города. В 1861 году Константин Карлович переехал в Петербург. Именно тогда у него появилась мечта о помощи слепым людям. У самого Грота было слабое зрение, поэтому он хорошо знал, с какими проблемами приходится сталкиваться тем, кто плохо видит или не видит совсем. И Константин Карлович возглавил главное попечительство о семьях убитых и раненых во время русско-турецкой войны. Среди тех, кого она опекала, было почти 1500 ослепших солдат. Грот создал бригады окулистов, которые бесплатно лечили бывших воинов. Узнав об этом, в организацию с просьбами вернуть им зрение стали обращаться и гражданские лица. Тогда Грот открыл учреждение, которое помогало всем – и военным, и штатским. Попечительство императрицы Марии Александровны о слепых. Попечительству покровительствовала императорская семья. В него входили виднейшие медики России, ученые, деятели культуры. Грот лично организовывал сбор средств. Например, он добился от синода разрешения собирать деньги по всем церквям в одну из недель после Пасхи. Назначал уполномоченных, которые ездили по губерниям и выплачивали слепым деньги. Кроме того, представители Грота помогали всем желающим открыть свое дело. Закупали для них сырье, сбывали готовую продукцию. Все это работало на основную идею Грота, которую он сформулировал так. «Если хотите благотворить слепцу, сделайте его независящим от зрячих». Бывая за границей, Константин Карлович изучал, как в Европе поставлено дело помощи инвалидам по зрению. На основании своих наблюдений он построил в Петербурге училище для слепых детей. Даже само здание для него проектировалось при участии Грота. Он следил, чтобы в нем было просторно, комфортно и безопасно. В 1890 году Александро-Мариинское училище для слепых открылось. А когда на его счета от императорской семьи поступил 1 000 000 рублей, Грот построил еще 20 училищ по разным городам России. И везде ставил перед педагогами одну задачу – подготовить незрячих детей к самостоятельной жизни в обществе. Впрочем, о взрослых Грот тоже не забывал. В Петербурге он открыл для них ремесленные мастерские и пожертвовал на их строительство свои деньги. Зная, что помощь попечительства о слепых охватывает только большие города, Константин Карлович организовал отряды врачей, которые ездили по деревням и селам. Медики обследовали больных, делали операции и, по словам Грота, блестяще оправдали надежды, возлагавшиеся на них. К началу 20 века помощью попечительства ежегодно пользовались несколько сотен тысяч человек. В 1906 году, уже после смерти Константина Карловича, незрячий князь Дионисий Оболенский писал: «Грота можно назвать духовным отцом слепых. Он призывал их к новой жизни и направил к труду, послужившему залогом для их свободной, самостоятельной жизни».
0: Имена, имена милосердия.

кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душою благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто помнит цель заветную, безропотной стопой, и весело, и радостно идет своей стезей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На протяжении всей своей долгой истории Восточная Римская империя или Византия постоянно с кем-то воевала. На нее поочередно или все вместе нападали персы, арабы, скифы, славяне. В большинстве случаев Византии удавалось справляться с врагами и выходить победительницей из многочисленных войн. Со временем у византийского войска появилась традиция в случае триумфа при возвращении домой нести впереди особое знамя, названное «тропайя». Оно символизировало собой военную мощь империи. Впоследствии от слова «тропайя» было образовано церковное понятие «тропарь». Оно стало обозначать торжественное песнопение, в котором прославляется победа мученика над язычеством, преподобного над страстями, наконец, самого Спасителя, Господа Иисуса Христа, над смертью. В современном богослужении используется множество тропарей. Самым древним является тропарь, названный по первым своим словам «Богородица Дева». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь Богородицы Девы состоит из двух частей. Первая звучит так: «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». Перевести этот текст на русский язык можно так: «Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божьей, радуйся, Господь с тобою». Эта часть тропаря была составлена на основании приветствия Архангела Гавриила к Божьей Матери. Чтобы возвестить Пресвятой Деве о том, что Господь избрал ее стать Матерью Спасителя мира, к ней был послан Архангел Гавриил. Он явился перед Девой Марией, сказав: «Радуйся, благодатная», то есть исполненная благодати Божией, «Господь с тобою, благословенна ты среди жен». Слова «благословенна ты в женах», то есть «среди жен», означают, что Пресвятая Дева Мария, как Матерь Божья, прославлена более всех других женщин. Вторая часть тропаря Богородицы Девы составлена на основании другого приветствия святой Елисаветы, матери пророка Иоанна Предтечи, и тоже к Божьей Матери. Звучит эта часть так: «Благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наших». По-русски эту часть можно передать так: «Благословен плод тобою рожденный, потому что ты родила Спасителя душ наших». Под словами «плод чрева твоего» понимается Сын Божий Иисус Христос. Это приветствие святая Елисавета произнесла, когда увидела Деву Марию и поняла, что та в скором времени родит Спасителя мира.
1: Тропарь «Богородицы Дева» поется на каждой вечерне, которая служится в субботу вечером, то есть накануне воскресения, а также на других праздничных службах. Во время пения «Богородицы Дева» в знак особой торжественности священник открывает царские врата, центральные двери иконостаса. Это и

является символом того, что через рождение Спасителя от Богородицы людям было открыто Царство Небесное. А теперь давайте послушаем молитву Богородица Дева в исполнении хора Валаамского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дима родился в 2010 году. С рождения он был лишен заботы и любви близких. Отца у мальчика официально не было, а мать с отчимом вели асоциальный образ жизни. Периодически Диму с младшим братом и двумя сестрами помещали в социальные учреждения. В 2022 году он оказался в детском доме. Больше судьбой сына мать не интересовалась. Для подростка это стало психологической травмой. Как только речь заходила о семье, Дима отказывался от общения, замыкался в себе и плакал. Эмоциональное состояние ребенка вызывало беспокойство у сотрудников учреждения. Тревожность сменялась агрессией. У подростка случались истерики, начались проблемы с учебой, он стал обманывать и воровать. В таких случаях требуется помощь специалистов, которую в том числе оказывает Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. Он помогает воспитанникам детских домов оправиться после психологических травм, обучает психологов и педагогов социальных центров, поддерживает родителей в воспитании трудных детей и подростков. Работа с Димой началась с терапии в сенсорной комнате. Специалисты помогли мальчику почувствовать себя в безопасности, пройти диагностику, выстроили с подростком доверительные отношения, использовали арт-терапию и техники расслабления. Сегодня Дима заметно изменился. Он стал спокойнее, научился контролировать эмоции, активно участвует в жизни детского дома и посещает занятия. У юноши появились успехи в общении со сверстниками. А главное, он обращается за поддержкой ко взрослым и доверяет им. Чтобы как можно больше воспитанников детских домов почувствовали себя в безопасности, поддержите Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне Божий единородный, приими мя в мудрость Твою. Ты еси глава всем сынам человеческим, их разум небесный, освящение и радость. Ты тот, кто одинаково добро помышляет обо всех людях, одна мысль, один свет. Тобою человек человека познает, тобой человек человеку пророчествует. Твоим голосом люди друг друга слышат, твоим языком понимают друг друга. Воистину, ты всечеловек. Ибо все люди по существу своему в тебе, и ты во всех и во вся. Ты созидаешь разум человеческий, когда тень твоя разрушает его. Ты дал форму всему и запечатал все своей мудростью. Ты из праха земного создал все сосуды и наполнил их песнью и радостью святой единой троичности. Но тень твоя в каждый сосуд уронила каплю печали, которой печальные пишут жалобы на тебя. Господи милостивый, играющий в объятии матери своей, духом святым оживотворенной, исправь разум мой своим разумом и очисти его светом твоим от мыслей печальных, от мрачных предчувствий, от жалких поступков. Господи мой величественный, ты наполняешь собой душу матери своей, недра ее девственны, ничто больше не вмещает душа ее, только тебя. Ты свет ее и голос ее, око ее и песнь ее. Ты слава Духа Святого, его действие и его плод, его восхищение. Господи величественный, играющий в объятии матери своей, духом святым оживотворенный, ты храбрость Святой Троицы, героизм ее и ее история. Решился ты луч тройственный направить в хаос и тьму, и стал свет чудо, на которое очам не насмотреться, ушам не наслушаться, творче очес и ушес. И все это чудо — только бледная тень твоя, только умноженное и искаженное отражение лица твоего в осколках мутного зеркала. Сердце мое жаждет полного образа твоего, Сыне Божий, ибо горько быть частью образа твоего, неуверенно колеблющейся в океане тьмы. Разрушь тесноту души моей, освободи ее, о безграничность Божества Тресветлого. Освети разум мой, о свет ангелов и тварей земных. Открой мне Слово Твое, премудрое Слово Божие. Соделай душу мою девственной, стань оком и песнью ее.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Фраза. Я боюсь. Я избегаю фразы. Но страх фразы тоже претензия. Так между этими двумя иностранными словами, между претензией и фразой, так и катится и колеблется наша сложная жизнь.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из писем философа Ивана Ильина писателю Ивану Шмелеву. 1935 год. «Мой милый и дорогой Иван Сергеевич, послал вам открыточку из Печорского монастыря. От Изборской ездили на самую границу, до проволоки колючей, поднимались на Эстонскую вышку и видели Псковский собор, 20 верст. Было туманно. Он предстал, как видение, прошептал: «Верьте и надейтесь». А я через загородку нарвал русской травки на память».
1: Голоса

когда умрем, мы в тот лес направимся вдвоем. Мы в тот лес направимся вдвоем.

слушаете радио «Вера». Вера. После великого подвига – смятая сила. После горячего проблеска веры – сомнение. После напрасных последних усилий – могила. Вечная память и вечное в мире забвение. Жить нелегко. В жизни вечно есть что-то грозящее. Между прошедшим и будущим наше сознание ловит лишь то, что бросает нам время летящее. Счастлив, кто ищет спасения от зол и страдания, в лоне того, кто во веки веков настоящее. Яков Полонский.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: 15-летний Родион Пономарев, сын воронежского портного, приехал в Москву. Отец, научив Родиона азам своего ремесла, отправил его в Первопрестольную перенимать опыт у знатных мастеров. Юноша поступил в подмастерье к известному московскому портному немцу Завтлибину. Артель 40 человек хозяин обеспечивал жильем и обедами. Еду готовили для всех одну и ту же, и независимо от того, постный был день или нет, на стол подавалась скоромная пища. С детства верующему в Бога Родиону приходилось, хоть и не по своей воле, нарушать посты. Юноша был очень опечален таким положением вещей и однажды поделился своими переживаниями со священником. Тот был благочестивым и ревностным пастырем. На следующий же день он пришел к Завтлибину разбираться и строго потребовал, чтобы портной больше не препятствовал православным исповедовать свою веру, пригрозив в противном случае донести властям. Хозяин испугался, и с той поры, к радости Родиона, в артели прекратили подавать скоромную пищу в постные дни. Однако очень скоро выяснилось, что далеко не все рабочие были довольны этими переменами так же, как Родион. Оказалось, большинство артельных не были строгими постниками, и скоромная пища на столе по средам и пятницам их не смущала. Недовольство росло, и однажды вечером, остановив Родиона в коридоре общежития, рабочие набросились на него с бранью. «Ишь, какой богомолец выискался!» – возмущались они. «А мы вот из-за тебя хорошей еды лишились!» У себя в комнатке, молясь перед иконами на сон грядущий, Родион едва не плакал. Ведь он-то хотел как лучше. Родиону стало стыдно за то, что он думал об одном только себе. На следующий день юноша с поклоном попросил у рабочих прощения. Через несколько лет Родион Пономарев принял монашеский постриг с именем Иларион. Портновское мастерство пригодилось ему и в монастырских стенах. Иларион шил облачения для братьев. Он поселился в обители Оптина Пустынь. Смирение, кротость и доброта отца Илариона привлекали к нему множество людей, которые стекались к монаху за советом и поддержкой. Они почтительно звали отца Илариона старцем. Ревность о своем благочестии тогда только похвальна, когда другим неудобства не чинит, говорил старец Иларион Оптинский. Лучше не исполнить дело служения, чем отступить от заповеди Божьей – любви к ближнему.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

Радио «Вера». Светлое радио. Мы должны жить на земле для неба, для Бога, для вечной жизни, которая столь ясно нам указана воскресением Христовым. Святой Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний педагога Ирины Картавцевой об архиепископе Петре Звереве. 1923 год. Москва. В этот период привезла владыке свое стихотворение в прозе, посвященное ему. Привожу его. «Колокол звучит и будет в душе воспоминание. Я и сестра моя, теперь погибшая жертвой революции, еще дети-ученицы. В раскрытые окна нашего дома врывается веселый трезвон нашего родного Спасо-Преображенского монастыря. Боясь опоздать, мы летим туда, как на крыльях, и быстро занимаем обычные места. Длинная всеночная идет своим порядком. Дети сами читают, ставят свечи, зажигают лампады. Как сейчас вижу я перед собой эту громадную толпу народа. И он, наш дорогой незабвенный пастырь, отец Петр, стоит посреди. И все мы, от мала до велика, стремимся стать поближе к нему, сплотиться около него. И у меня, тогда еще совсем ребенка, проносится в голове: вот где церковь Христова. Оглянешься вокруг — родственные сияющие лица, ликующее многоголосное пение псалма. Поет весь народ. Поют, не спешат, вкладывая всю свою душу в пение. Знаешь всех богомольцев отлично. Храм, общая молитва, пение и любовь к своему духовному отцу сблизила всех. Все кажутся такими милыми и родными. На душе радость и ликование. Просить у Бога нечего. И хочется обнять весь мир. Хочется стать ближе к людям. Хочется любить всех и помогать всем. Хочется и всю жизнь свою провести в непрестанном делании добра людям. Владыка с серьезным видом прочитал все и сказал: «Вот и старайся быть ближе к Богу и к людям. А сейчас возьми и держи у себя. У меня все равно пропадет при первом же обыске».

0: над дрейфующей полярной станцией «Северный полюс-6» показался самолет. Полярники высыпали на льдину и радостно махали ему руками. Этот самолет они ждали с нетерпением. На нем к ним в гости летели московские артисты театра и эстрады. Но вот компактный Ил-14 приземлился, дверь открылась, и артисты один за другим стали спрыгивать на снег. В теплых шубах, шапках и валенках они мало чем отличались от самих полярников, и сразу понять, кто из них кто, было трудно. Последней из самолета вышла статная женщина, закутанная по самые глаза в белый пуховый платок. За собой она тащила большой и, судя по всему, очень тяжелый мешок. Полярники подбежали, чтобы помочь. «Давайте сюда, мы ваш багаж живо доставим!» «Не мой, а ваш!» – со смехом отвечала артистка. «Это я вам из Москвы гостинцы привезла!» Полярники приоткрыли мешок и с любопытством в него заглянули. Там лежали три огромных полосатых арбуза. «Ничего себе!» – восхищенно выдохнули они в морозный воздух. «Вот спасибо, вот удружили!» А женщина, чуть сдвинув в сторону шаль, прямо на 40-градусном морозе запела. В этот вьюжный, неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, Зыкина, узнав любимую певицу, в один голос радостно воскликнули полярники. Про Людмилу Георгиевну Зыкину говорили, от ее присутствия становится теплей. Люди любили ее за талант, за неповторимый голос, за какую-то особую энергетику, инстинктивно чувствуя, что и она искренне любит людей. Притащить на Северный полюс мешок с арбузами, подарить замерзшей женщине свое лучшее пальто, посадить на заграничном концерте нищего старика в VIP-ложу – все это было совершенно в духе Людмилы Зыкиной. Щедрость, доброта, стремление помогать – эти качества ее широкой, по-настоящему русской души отмечали все, кто хоть немного был знаком с Людмилой Георгиевной. Известный советский оперный певец Борис Штоколов вспоминал, как в 1980 году они вместе с Зыкиной зашли в один из ленинградских храмов. Людмила Георгиевна восхищенно слушала пение хора, а на выходе, проходя через шеренгу просящих милостыню, достала кошелек и в буквальном смысле стала направо и налево раздавать купюры немалого достоинства. Когда Штоколов попытался этому воспрепятствовать, мол, неудобно, все-таки народная артистка СССР, Зыкина только покачала головой. «Нельзя отказывать, когда просят ради Христа. Да и праздник сегодня», – сказала она и снова полезла в кошелек. Кстати, в молодости Зыкина, несмотря на сложное отношение советской власти к церкви, сама пела в церковном хоре и не особенно стремилась это скрывать. Говорят, что ее поклонники приходили на службы специально, чтобы послушать любимую певицу. К почитателям своего таланта она относилась трепетно. В 1964 году в Париже после концерта к ней подошла женщина и со слезами на глазах стала что-то говорить по-французски. Зыкина не поняла ни слова, но душой почувствовала – необходима помощь. Она без слов вложила в руку женщины крупную сумму денег. Та расплакалась еще сильнее. Когда подоспел переводчик, выяснилось, что женщина – внучка художника Поленова, и что живет она здесь действительно в крайней нужде. Каждый день Людмила Зыкина получала письма с просьбами о помощи, и ни одно из них не оставалось без внимания. Она доставала для совершенно незнакомых людей дорогостоящие лекарства, помогала в получении жилья, а однажды даже помогла молодому парню избежать несправедливого судебного приговора и тюрьмы. Откликнувшись на слезное письмо его матери, Зыкина лично приехала хлопотать о пересмотре дела. В итоге несправедливое обвинение с парня было снято. В советские годы, когда понятие частной благотворительности практически отсутствовало, Зыкина ухитрялась ее проявлять. Долгие годы она шествовала над детским домом в Ульяновске, а по сути финансово ему помогала. Покупала канцелярские принадлежности, постельное белье, сладости. После 91 года Людмила Георгиевна учредила благотворительный фонд «Во имя мира и человека». Совместно с Русской Православной Церковью фонд помогал военным госпиталям, ветеранам, интернатам и детским домам, тяжело больным детям и взрослым. Президентом фонда Людмила Зыкина была до конца своей жизни, а после ее смерти фонду было присвоено имя этой замечательной русской певицы.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Звонче жаворонки.

новый торжествующий прилив. И звучит свежо и юно новых сил могучий строй, как натянутые струны между небом и землей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями. Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев. Чтобы люди не подражали их неискренности, Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не это, не сложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться. Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш», и люди получают право обращаться к Богу «Отец». И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божья, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще, чтобы Он уберегал нас от всякого зла.
1: Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.

0: радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. «Я потерял себя. Кто я такой? Зачем все это?» Подобные слова человек произносит не только в тяжелые, кризисные моменты своей жизни. Достаточно просто иногда остановиться и вынырнуть из привычной суеты. И тогда эти вопросы со всей ясностью и отчетливостью проявятся в нашем сознании. Есть ли на них ответ? Где его искать? Интересные мысли по этому поводу предлагает тот отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще кто слово мое соблюдет».
10: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер». «И пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его». И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
9: И мимо хождаше таку.
8: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» С таким вопросом иудеи обращаются ко Христу. И вопрос закономерный. Ведь по человеческим меркам Спасителю было около 30, но он свободно рассуждает о таких истинах, над рассуждением, над которыми требовался опыт жизни. А потому реакция иудеев очень понятна и закономерна. Ведь всегда и везде, как в древних, так и современных культурах, внешнему и формальному, уделялось и уделяется очень много внимания. Мы всегда охотнее слушаем тех, чье слово поддерживается образованием, воспитанием, социальным статусом и даже происхождением. Мы не слушаем людей из ниоткуда. Поэтому и Христос упрекает своих оппонентов не в том, что они придерживаются обычаев, традиций и законов, не в том, что они отказываются слушать Его из-за Его молодого возраста. Он упрекает их в том, что они притворяются. Они из кожи вон лезут, но пытаются казаться не теми, кто они есть на самом деле. Пытаются безуспешно соответствовать своему статусу духовных лидеров. Создают видимость связи с Богом, но на самом деле этой связи у них нет. «Вы не познали Его, а я знаю Его», — говорит им Христос. Это и есть самая большая ложь и лицемерие в их жизни. Именно из-за нее они и не могут увидеть во Христе Сына Божия. Сам Спаситель ведет себя иначе. Он не пытается делать из себя того, кем не является. На вопрос «Кто ты?» он просто говорит: «Я тот, кто знает своего небесного Отца. Я тот, кто соблюдает его волю». Другими словами, я не пытаюсь никем казаться. Я просто исполняю то, что заповедал мне мой Отец. И мои поступки говорят за себя. Именно поэтому, прежде нежели был Авраам, я есмь, говорит Христос. Перед нами очень важная фраза. Это прямая отсылка к эпизоду в книге «Исход», где Моисей спрашивает Бога: «Как имя тебе?» И Бог отвечает ему: «Я есмь». Или, если более точно перевести древнееврейский текст на русский язык, «Я есть тот, кто я есть». Именно это и слышат иудеи из уст Христа. Именно поэтому они берут камни, чтобы убить его. Ведь он сделал себя подобным Творцу. Мы живем в мире, где обстоятельства вроде бы как постоянно вынуждают нас быть кем-то, чему-то соответствовать, кем-то казаться. Порой это неизбежно и необходимо. Однако зачастую мы принимаем эту игру так близко к сердцу, мы так хотим быть кем-то значительным и важным в глазах окружающих, что совершенно забываем, а кто мы есть на самом деле, просто сами по себе. Мы теряем связь с самим собой и с Богом. И чем больше пытаемся казаться, чем больше пыжимся и раздуваемся, тем дальше уходим от Творца и от самого себя. Именно так потеряли сами себя иудеи, спорившие со Христом. В этом состоянии, как и они, мы начинаем совершать странные и даже безумные поступки. Нам становится тяжело, гадко и грустно жить. Поэтому Господь и напоминает нам сегодня: подлинная религиозная жизнь – это жизнь в простоте. Все, что требуется человеку, чтобы эту простоту приобрести, приучить себя ежедневно исполнять заповеди Творца, делать не то, что мне кажется правильным, а то, что хочет Он, непрестанно спрашивать Господа о Его воле, искать Его волю, творить Его волю. Такая незамысловатая практика постепенно, маленькими шажками, возвращает нас к самим себе. И мы начинаем видеть, что в нашем сердце открывается великая реальность. И когда мы в недоумении задаем вопросы: «Кто я теперь?» и «Что это во мне?», то можем услышать, как Бог отвечает нам: «Я есть тот, кто я есть».

0: Зеленый дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет. Все весны дыханием согрето, все кругом и любит, и поет. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Дразнин.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Утро на веранде. Как-то утром я заехал к маме в гости, чтобы помочь. Ей должны были привезти стиральную машину. В ожидании звонка от курьера я вышел на балкон квартиры и будто оказался в детстве. Запах черемухи, солнечные лучи, падающие на мачтовые сосны у дома, старый шкаф с кактусами, да и вся обстановка, которая не менялась на этом балконе лет 30, все это вдруг подействовало на меня каким-то невероятным образом. Душа наполнилась трогательными воспоминаниями, связанными с этим местом. Когда я был маленьким, мы какое-то время вместе с родителями жили в этой квартире. Раньше здесь хозяйничала моя покойная бабушка Анна Петровна. Она была учителем русского языка и литературы в детском интернате. Очень любила свою профессию. Я знал это потому, какие теплые отношения у нее были с воспитанниками и выпускниками. Они часто приходили к нам в гости, и бабушка угощала всех чаем на этом самом балконе. Помню их разговоры. Это были очень теплые и светлые беседы. Бабуля говорила о том, что значит поступать по совести и быть терпимым, как делать добрые дела и никого не осуждать. Сейчас я понимаю, что все это было и для меня тоже. Многие выводы из тех бесед мне так пригодились в жизни, а память о тех мгновениях до сих пор живет в сердце.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О душе и духе человека по учению святителя Феофана Затворника, настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области, игумен Лука Степанов.
2: У святителя Феофана есть пояснение в его творениях о том, что же представляют из себя силы души человеческой и каковы ее, этой души, проявления, и что такое человеческий дух, входящий в состав человеческой личности, как одна из трех его составляющих. Так вот, силами души называет он три ее свойства. Это разумность, ум, то есть некоторое осмысленное исчисление всего окружающего, происходящего в этом тварном мире. Второе – это чувства. Чувства не являются прямым продолжением физиологии человеческой. Может быть, телу все удобно и приятно, а душе весьма плохо и скорбно. Очевидно, она представляет из себя особую составляющую человеческой личности. И эти самые чувства ее могут, конечно, быть и подчинены телу в том человеке, в котором все перепуталось. Вместо всадника для тела душа оказывается сама подчинена полностью телесным расположением, и это несчастное состояние души. И как раз чувства, их облагораживание, их воспитание, их сдержанность, организованность и представляют душу боголюбивую и благоразумную. И, наконец, воля, которая по преимуществу характеризует человека как образ и подобие Божие, как носителя той самой подлинной свободы, которой Господь поделился при сотворении с человеком. А вот духу свойственны три вещи. Это жажда Бога, та самая ненасыщаемость человеческой личности в полноте ничем, кроме самого Создателя нашего. Страх Божий – это благоговейное сознание Его величия и хождение пред Ним в этом благоговении. И третье – это чувство совести, которое различает добро и зло и, свидетельствуя человеку о его собственных неисправностях, побуждает к покаянию и сердечному плачу пред Богом.
0: Актуальная тема.
1: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет автор исторического проекта «Женщина. Война. Милосердие» Мария Веснина.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
0: Живут такие люди.
4: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Недавно я случайно встретилась в московском метро со своей знакомой Татьяной Ореховой, и мы разговорились. У Татьяны три дочери. Младшая Маша родилась с синдромом Дауна. Уход за малышкой занимал много времени, поэтому мама оставила работу в должности финансового директора одной из фирм. По первому образованию она преподаватель фортепиано. Это и позволило ей организовать в 2013 году музыкальный кружок для Маши и других особенных детей, который со временем перерос в оркестр «Солнечные нотки». С тех пор прошло много лет. Этот проект стал настоящим центром притяжения не только для самих музыкантов, но и для их родителей и педагогов. На вопрос, как родился оркестр, Татьяна обычно отвечает: «Мы просто пробовали играть». Поначалу инструментов было немного – звуковые трубочки, бубенцы и треугольник. Поэтому оркестр больше напоминал шумовой. Но дети шумели не просто так, а под музыку, исполняя несложные произведения. Со временем инструментов становилось больше. Ребята учились на них играть, а репертуар пополнялся. В 2015-м по приглашению столичного департамента культуры коллектив принял участие в нескольких конкурсах. Так началась концертная деятельность «Солнечных ноток» в Москве, а затем их стали приглашать в другие города и страны. Наши дети осваивают нотную грамоту, сольфеджио и музыкальную литературу. С удовольствием учатся играть на фортепиано, блокфлейте, кларнете, ударных инструментах. А еще петь и танцевать, говорит Татьяна. Педагоги приучают юных артистов не бояться сцены. В нужный момент они умеют собраться и хорошо сыграть свою партию. У детей расширяется кругозор, развивается мелкая моторика и память. Они учатся общаться и доверять друг другу. Мы хотим, чтобы у окружающих изменилась картина восприятия мира, и все бы поняли, что люди с ментальными нарушениями не могут быть изгоями, завершила свой рассказ моя собеседница. Ведь Бог посылает нам таких детей для того, чтобы мы были милосердными. Я от души порадовалась тому, что встретила в большом городе Татьяну Орехову и узнала про ее необыкновенный оркестр. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
3: Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Город Кизик находился в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы. Христианство в нем начало распространяться еще со времен проповеди святого апостола Павла. Но гонения на христиан в конце 3 века привели к тому, что одни убежали из города, другие же втайне исповедовали веру в Спасителя. Также втайне могли жить и 9 кизических мучеников – Феогнит, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Но они выбрали другой путь. Эти 9 происходили из разных мест, были разного возраста. Антипатр совсем еще юноша, а Руф – глубокий старец. Они занимали разные положения в обществе. Среди них были и воины, и поселяне, и горожане, и клирики. Но всех их объединяла вера во Христа и горячее стремление к распространению и укреплению истинной веры. Все 9 безбоязненно публично заявили о своей вере и обличали языческое нечестие. Их схватили, пытали, заключали в темницу и снова выводили из нее, обещая свободу за отречение. Но мученики продолжали славить Спасителя. Все они были казнены. Нетленные мощи святых были открыты почти через 30 лет в правлении императора Константина Великого. В России, недалеко от города Казани, иеродиаконом Стефаном был основан монастырь в честь 9 мучеников кизических. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Прославляя и чествуя 9 мучеников кизических, Церковь просит их: «Святые кизические мученики, молите Бога о нас».

Вениамин Бурыгин родился в 1932 году в глубинке России, в селе Шепелевка Саратовской области. Душа будущего поэта и музыканта с детства была певучей. Все, кто знал Вениамина Петровича мальчишкой, вспоминали его с непременной гармошкой на плече. Казалось, он никогда не расставался с любимым инструментом. В юности Бурыгин достиг такого уровня музыкального мастерства, что был делегирован в столицу участником Всесоюзного смотра народных коллективов и исполнителей. Пройдя все отборочные туры, Вениамин выступил на сцене Большого театра, сыграл на гармонии свои любимые саратовские переборы. Строгое жюри не просто отметило выдающиеся способности молодого гармониста. Мэтры дали юноше рекомендацию для поступления в Волжский народный хор. Этот коллектив только что был образован в Куйбышеве. Так в то время называлась Самара. Стать его участником считалось престижным и перспективным. Музыканты-народники со всей России ехали на Волгу, чтобы попытать счастье в отборочном конкурсе. Бурыгин это испытание выдержал с блеском. И вся его дальнейшая жизнь оказалась связана с Волжским хором. Придя сюда гармонистом, он освоил желейку, выступал вокалистом, танцевал, был ведущим концертов. Здесь он встретил свою судьбу. Солистка Валентина Михайлова стала его первой и единственной любовью. Благодаря супруге открылось еще одно дарование Бурыгина. Валя вдохновила мужа писать стихи, которые великолепно ложились на музыку. Работая в хоре, Вениамин Петрович познакомился с композитором Михаилом Чумаковым, ставшим его постоянным соавтором. Песня, которую считают безусловной удачей этого творческого союза, сложилась, можно сказать, нечаянно. Чумаков был недоволен текстом одного из своих произведений и попросил Бурыгина заменить в нем неудачные стихи другого автора. Вениамину Петровичу казалось неэтичным переделывать чужой труд, и он не спешил выполнить просьбу. Но однажды в Пензе, в командировке, он любовался цветущим весенним садом под окном гостиницы, жалея, что этой красоты не видит супруга. В душе вдруг зазвучала мелодия Чумакова, та самая, что нуждалась в талантливых поэтических строчках. И стихи полились в согласии с мелодией, протяжные, певучие. «Расцвела под окошком белоснежная вишня». Валентина Михайлова, которой муж посвятил эти строки, стала первой исполнительницей песни. Но прославила эту простосердечную элегию Людмила Зыкина. Голос народной певицы придал ей особенную глубину и проникновенность.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Библия действительно великая книга, ведь она говорит нам не только о высоких духовных идеалах, но и о том, как их можно реализовать в нашей повседневной жизни. Например, о настоящей, укорененной в Боге дружбе. Среди прочего, речь идет в отрывке из 12 и 13 глав книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Варнава же и Савл возвратистося из Иерусалима в Антиохию».
3: А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения». Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то, значит, имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
2: Дивясь о учении Господнем.
1: На страницах Священного Писания мы находим примеры того, как благодать Божия преображала людей и их отношения друг с другом. И речь не только о милосердии и жертвенной любви. Библия в том числе рассказывает нам о настоящей дружбе. Писание прямо свидетельствует, что между людьми возможна искренняя дружба. Царь Соломон пишет: «Бывает друг более привязанный, нежели брат». Одним из ярких библейских примеров настоящей дружбы является, конечно же, отношение Давида и Иоаннафана. О Давиде, великом царе и пророке, известно многим. Иоаннафан же был старшим сыном гонителя Давида Саула. Впрочем, Иоаннафан не разделял губительных стремлений родителя. Более того, он стал самым верным другом Давида. Дважды Иоаннафан спасал пророка от гибели. Библия говорит, что друзья были совершенно единодушны в желании служить Богу и народу израильскому. Еще более возвышенный пример дружбы мы находим в Евангелии от Иоанна. Прощаясь с апостолами на Тайной вечере, Христос называет их «своими друзьями». «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Эти слова Спасителя проникнуты удивительными любовью и уважением к ученикам. Иисус фактически изменяет формат отношений между Богом и человеком. Господь говорит, что теперь ждет от людей искренней дружбы, ведь настоящий друг не предает, не приносит вреда, боится обидеть и разрушить дружеский союз. Новый завет, заключенный во Христе, это не завет подчинения, а завет дружбы между Творцом и Его творениями. И в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний святых апостолов» мы видим, как на практике реализуется этот идеал. Дружба во Христе объединяет совершенно разных людей. В древней антиохийской церкви вместе трудятся Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Они все были очень разные и по образованию, и по происхождению. С одной стороны, это чистокровные евреи, бывший левит, то есть служитель Иерусалимского храма апостол Варнава, Манаил, совоспитанник Ирода Антипы, убийцы Иоанна Крестителя, и фарисей Савл, Павел, бывший гонитель христиан, а теперь апостол. Наряду с ними антиохийской церковью управляли чернокожий апостол Симеон и грек Луций из Ливийской Кирены. Таким образом, мы видим перед собой, повторюсь, совершенно разных людей, но объединенных искренним желанием проповедовать учение Спасителя. Взаимное уважение, великодушие, стремление не эгоизму потакать, а служить Христу, перечисленных служителей Божиих, соединило и преобразило. Сбылось то, о чем писал философ и богослов XX века Сергей Фудель. Церковь – это вселенская дружба учеников Христовых. Если получилось у героев повествования книги «Деяний» не на словах, а на деле явить миру дружбу во Христе, то и у нас обязательно получится, если помыслы наши окажутся чисты, а сердца искренними. И самое главное, если в корне дружеских отношений окажется стремление вместе послужить Богу, согрев милостью этот истрадавшийся мир. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

0: Пасхальная радость беспредельна. В ней растворяется всякая скорбь и сомнение. Протоиерей Георгий Флоровский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вике 8 лет. Она всегда была жизнерадостным и активным ребенком. Отлично училась, занималась спортом. Но зимой прошлого года девочка пожаловалась на боль в правом плече. Мама Екатерина решила, что дочь потянула мышцу на тренировке. Однако боль не проходила и не давала полноценно заниматься физкультурой. Рентген показал перелом руки, а дальнейшее обследование установило, что его причиной стала не травма, а опухоль, которая разрушила кость. Для семьи это оказалось ударом. Вика начала лечение в больнице. Химиотерапия, процедуры, операция. Болезнь удалось победить, но правая рука девочки осталась ограничена в движении. Чтобы снова обнимать родителей, рисовать и играть с друзьями, Вике понадобилась интенсивная реабилитация. Но у семьи, где растут четверо детей, возможности оплатить ее не было. Пройти лечение и курсы занятий со специалистами Вике помог фонд «Настенька». Более 20 лет он поддерживает семьи, в которых болеют дети. Проект открыл сбор и для Вики. На собранные средства девочка прошла реабилитацию. Теперь она может поднять руку, выполнить простые движения и обнять близких. Сделать доброе дело и поддержать детей, которым нужно жизненно необходимое лечение или реабилитация, можно на сайте фонда «Настенька». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О чистоте сердца епископ Покровский и Новоузенский Феодор.
2: Для того, чтобы видеть Бога, мы ни в чем столько не имеем нужды, как в этой добродетели. Среди многих народов слово «сердце» означало не только физиологический орган, но также душу, настроение, взгляд, мысль, ум, убеждение. А в Священном Писании сердцу придается значение не только центрального органа чувств, но и важнейшего органа познания и восприятия духовного мира. Где сердце? На этот вопрос святитель Феофан Затворник отвечает: «Там, где отзывается и чувствуется печаль, радость, гнев и прочее, там сердце». Телесный же орган сердца служит только орудием, как мозг – орудием для ума. Как же мы можем очистить свое сердце? Во-первых, борьбой со страстями, а во-вторых, стяжанием христианских добродетелей. В православном человеке происходит непрерывная борьба с самим собой. Он должен противиться злу и принуждать себя на доброе, то есть его всегда должны сопровождать самопротивление и самопринуждение. Очищение сердца от страстей и стяжание добродетелей – длительный и многотрудный подвиг, требующий непрерывной бдительности, трезвения, бодренности, без всяких послаблений.
0: Актуальная тема. Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Преподобный Нектарий Оптинский, в миру Николай Тихонов, стал последним соборно избранным оптинским старцем. Он родился в 1853 году в Орловской губернии. Семья его жила в бедности. Отец, рабочий на мельнице, рано умер. Ненамного пережила его мать. Николай с детства работал, а в свободное время ходил в храм. В Оптину пустынь он пришел в 20 лет. В котомке его было одно лишь Евангелие. Духовником монаха Нектария стал преподобный Анатолий Зерцалов. Келия Нектария выходила дверью в церковь. В ней он прожил 20 лет, не разговаривая ни с кем из монахов. Бывал только у старца Амвросия или духовника. Сам он любил повторять, что для монаха есть только два выхода из келии – в храм да в могилу. Под внешним юродством иеромонах Нектарий скрывал свой дар исцеления больных, прозорливости и чудотворения. В 1912 году оптинская братия избрала его в старцы. Нектарий отказывался, говоря: «Нет, отцы и братья, я скудоумен и такой тяготы понести не могу». Он согласился только из-за послушания. Для каждого приходящего за советом у старца был свой подход. Для одного он клал на столе книгу, где находился нужный совет. Другого оставлял в одиночестве. С третьим долго и оживленно беседовал, удивляя собеседника познаниями. Монастырь закрылся в 23-м году, а иеромонаха Нектария арестовали. Когда он вышел из тюрьмы, то продолжал принимать верующих. Скончался преподобный Нектарий в 1928 году. Как при жизни старца, так и после его блаженной кончины, каждый, кто обращается к нему с истинной верой, получает благодатную помощь. По молитвам преподобного Нектария Господь совершает чудеса духовного и телесного исцеления. Мы просим преподобного: «Отче Нектарий, моли Бога о нас».

0: радио для тех, кто хочет верить. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Гилберт Честертон и Фрэнсис Блок познакомились в 1896 году. Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Честертон происходил из зажиточной семьи. Закончил одну из лучших частных школ Лондона, но не стал поступать в Оксфорд или Кембридж, как его школьные друзья. Гилберт переживал депрессию. Он никак не мог найти себя. Начал заниматься живописью, но бросил. Посещал курсы литературного мастерства и не закончил их. В дом профессора Блога Честертона привел школьный приятель. Блоги считались либералами. На семейных вечерах у них часто бывали литераторы, переводчики, критики. Фрэнсис первая подошла к Гилберту и завязала с новым гостем разговор. Честертону пришлась по душе ее независимость в суждениях и поступках. Она не стремилась походить на идеал того времени – мечтательную, томную барышню. Практичная, жизнерадостная Фрэнсис закончила колледж, преподавала в воскресной школе, писала стихи. Честертон в своей прозе очень любил расставлять цветовые акценты. По следам первого впечатления от каштановых волос и зеленого платья Фрэнсис он записал: «Гармония коричневого и зеленого. Есть и золотое, не знаю что, наверное, корона». В этих словах не было сарказма, лишь искреннее любование Фрэнсис. В своем дневнике Честертон признавался: «Если я и должен что-то сделать для этой девушки, так это стать перед ней на колени. Если бы я говорил с ней, она бы никогда не обманывала меня. Если бы я полагался на нее, она никогда не отвергала бы меня. Если бы я любил ее, она никогда бы не играла со мной». Гилберт стал бывать в доме Блогов каждый вечер. Фрэнсис не скрывала своей симпатии к нему. Особое восхищение у Честертона вызывало то, что, вопреки моде на две крайности – оккультизм и скепсис – Фрэнсис была искренне верующим человеком. Родители Честертона уважительно относились к христианской этике, но церкви сторонились. Благодаря Фрэнсис Честертон пережил духовное возрождение. Позднее он посвятил ей роман со словами: «Той, что дала мне крест». Под крестом Честертон имел в виду обретение живой веры в Бога. Венчание состоялось в 1901 году. Это событие совпало с уходом Гилберта в журналистику. Ему дали колонку в газете Daily News, печатали и в других изданиях. Честертона ценили за юмор, умение восхищаться обыденностью и видеть в малом великое, привычном и повседневном – уникальное. Его эссе лучились христианской радостью. К молодому автору быстро пришла популярность. Вскоре вышли и первые романы Честертона. Но работа журналиста-поденщика слишком выматывала его и не приносила дохода. Фрэнсис видела, что творческий потенциал Гилберта лежит не в журналистике, а в серьезной литературе. Она настояла на переезде. И в 1909 году Честертоны покинули шумный Лондон и обосновались в Биконсфилде. Фрэнсис стала менеджером и литературным агентом мужа. Она придумала даже его узнаваемый стиль – широкий плащ и шляпу с большими полями. Вскоре Честертон выпустил первую книгу детективных новелл о католическом священнике отце Брауне, которая прославила его на весь мир. Друг семьи, священник О'Коннор, говорил, что своими лучшими работами Честертон во многом обязан неизменному энтузиазму жены. Детей у пары не было, но в их доме часто устраивались праздники для маленьких племянников и племянниц. В начале 20-х супруги стали опекать молодую девушку Дороти Коллинз. Она работала литературным секретарем у писателя и стала Честертоном дочерью.

0: скончался в 1936-м. «Как живут друг без друга те, кто друг друга любит?» – восклицала Франсис, остро переживая боль утраты. Победить эту боль ей помогло новое дело любви. В память о муже Франсис основала благотворительный фонд, который помогал приходской церкви города Беконсфилда.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Я потерял себя. Кто я такой? Зачем все это? Подобные слова человек произносит не только в тяжелые, кризисные моменты своей жизни. Достаточно просто иногда остановиться и вынырнуть из привычной суеты. И тогда эти вопросы со всей ясностью и отчетливостью проявятся в нашем сознании. Есть ли на них ответ? Где его искать? Интересные мысли по этому поводу предлагает тот отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще кто слово мое соблюдет».
3: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер». «И пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
2: «И мимо хождаше таку».
1: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» С таким вопросом иудеи обращаются ко Христу. И вопрос закономерный. Ведь по человеческим меркам Спасителю было около 30, но он свободно рассуждает о таких истинах, над рассуждением, над которыми требовался опыт жизни. А потому реакция иудеев очень понятна и закономерна. Ведь всегда и везде, как в древних, так и современных культурах, внешнему и формальному, уделялось и уделяется очень много внимания. Мы всегда охотнее слушаем тех, чье слово поддерживается образованием, воспитанием, социальным статусом и даже происхождением. Мы не слушаем людей из ниоткуда. Поэтому и Христос упрекает своих оппонентов не в том, что они придерживаются обычаев, традиций и законов, не в том, что они отказываются слушать Его из-за Его молодого возраста. Он упрекает их в том, что они притворяются. Они из кожи вон лезут, но пытаются казаться не теми, кто они есть на самом деле. Пытаются безуспешно соответствовать своему статусу духовных лидеров. Создают видимость связи с Богом, но на самом деле этой связи у них нет. «Вы не познали Его, а я знаю Его», — говорит им Христос. Это и есть самая большая ложь и лицемерие в их жизни. Именно из-за нее они и не могут увидеть во Христе Сына Божия. Сам Спаситель ведет себя иначе. Он не пытается делать из себя того, кем не является. На вопрос «Кто ты?» он просто говорит: «Я тот, кто знает своего Небесного Отца». «Я тот, кто соблюдает его волю». Другими словами, я не пытаюсь никем казаться. Я просто исполняю то, что заповедал мне мой Отец. И мои поступки говорят за себя. Именно поэтому, прежде нежели был Авраам, я есмь, говорит Христос. Перед нами очень важная фраза. Это прямая отсылка к эпизоду в книге «Исход», где Моисей спрашивает Бога: «Как имя тебе?» И Бог отвечает ему: «Я есмь». Или, если более точно перевести древнееврейский текст на русский язык, «Я есть тот, кто я есть». Именно это и слышат иудеи из уст Христа. Именно поэтому они берут камни, чтобы убить его. Ведь он сделал себя подобным Творцу. Мы живем в мире, где обстоятельства вроде бы как постоянно вынуждают нас быть кем-то, чему-то соответствовать, кем-то казаться. Порой это неизбежно и необходимо. Однако зачастую мы принимаем эту игру так близко к сердцу, мы так хотим быть кем-то значительным и важным в глазах окружающих, что совершенно забываем, а кто мы есть на самом деле, просто сами по себе. Мы теряем связь с самим собой и с Богом. И чем больше пытаемся казаться, чем больше пыжимся и раздуваемся, тем дальше уходим от Творца и от самого себя. Именно так потеряли сами себя иудеи, спорившие со Христом. В этом состоянии, как и они, мы начинаем совершать странные и даже безумные поступки. Нам становится тяжело, гадко и грустно жить. Поэтому Господь и напоминает нам сегодня: подлинная религиозная жизнь – это жизнь в простоте. Все, что требуется человеку, чтобы эту простоту приобрести, приучить себя ежедневно исполнять заповеди Творца, делать не то, что мне кажется правильным, а то, что хочет Он, непрестанно спрашивать Господа о Его воле, искать Его волю, творить Его волю. Такая незамысловатая практика постепенно, маленькими шажками, возвращает нас к самим себе. И мы начинаем видеть, что в нашем сердце открывается великая реальность. И когда мы в недоумении задаем вопросы «Кто я теперь?» и «Что это во мне?», то можем услышать, как Бог отвечает нам: «Я есть тот, кто я есть».

0: Христос воскрес! Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Если вам посчастливится переночевать в сельском доме, стоящем близ рощи или окруженном садовыми деревьями, вы невольно проснетесь на рассвете от щебетания множества птиц, дружно приветствующих весну. Какое громогласное, сладкозвучное пение, о котором выразительно говорит Священное Писание: «Всякое дыхание да хвалит Господа». Не таково ли духовное служение Богу нашей Матери Церкви, пребывая в лоне которой каждый из ее детей возносит свою немощную молитву пред лицом Небесного Отца? А соединившись вкупе, наши моления образуют мощный единый хор хвалы и благодарения Создателю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести».

0: Ставрополе впервые пройдут торжества в честь собора святых Ставропольской митрополии. 12 и 13 мая в краевой столице состоятся праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также культурные мероприятия, посвященные этому важному событию. В торжествах примут участие архиереи Русской Православной Церкви, духовенство епархии Ставропольской митрополии, а также паломники. Главными площадками празднования Собора Святых Ставропольской митрополии станут Владимирский собор и Казанский кафедральный собор города Ставрополя. Подробнее о том, какие торжества ждут жителей и гостей краевой столицы, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
1: Мы собрали собор святых нашей Ставропольской митрополии. И 12-13 мая будут совершаться торжества первого такого прославления собора святых Ставропольской митрополии. 12 мая будут проходить конференции, круглые столы и всеночное бдение. Затем 13 мая сама божественная литургия, как самый главный день празднования. Будет возвязаться икона во время богослужения, на которой изображены все святые собора, святых Ставропольской митрополии, пропеваться тропарь. Этим, как бы, так сказать, вот уже официальное будет отмечено празднование сугубо наших святых. И, конечно, ежегодно в этот день нам Священный Синод определил 13 мая как главный день празднования собора святых Ставропольской митрополии. Мы и будем Бог даст совершать. И, конечно же, люди, православные жители Ставропольского края, нашей митрополии, должны были бы знать вот всех этих святых, и в том числе изучать их житие. И сегодня мы создаем небольшие короткометражные фильмы о жизни каждого святого. И, конечно, я думаю, что тоже было бы полезно православным нашим прихожанам, священникам посмотреть эти фильмы и знать жизнь этих великих людей. И собор может добавляться со временем, если появятся новые святые.
0: Собор святых Ставропольской митрополии Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил 24 июля 2025 года. В его состав вошли 14 подвижников веры, чья жизнь и духовный подвиг неразрывно связаны со Ставропольем. Празднование в этом году станет первым в истории и положит начало ежегодному почитанию святых Ставропольской земли. 12 и 13 мая жители края могут принять участие в торжествах и почтить память угодников Божьих, в подвиге которых раскрывается непрерывность церковной истории нашего региона. Подробная программа праздничных мероприятий опубликована на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает работник детского лагеря Диана Робикова.
2: Много лет назад мою сестру спасли во время пожара. Ей тогда не было и года. Пожарный, рискуя своей жизнью, залез на третий этаж через окно и вытащил мою сестренку. А когда моя сестра Марина заканчивала школу, то она пригласила этого пожарного к себе на выпускной. И, как ни странно, он пришел. Марина произнесла речь и сказала, что если бы не этот человек, то меня бы уже не было. А Марина знала, что у него очень серьезно болеет мама. И она собрала деньги и вручила небольшую сумму во время своей речи. Для меня эта история удивительная, ведь моя сестра даже не помнит, как ее спасали, но она решила помочь этому пожарному. Добро нужно помнить всегда и благодарить за каждый маленький поступок добра.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Святитель Василий Острожский в миру стоен. Один из самых почитаемых сербских святых. Он родился в 1610 году в Герцеговине, находившейся тогда под игом Османской империи. Воспитывался юноша в Завальском монастыре. Вскоре принял монашеский постриг в обители Твардош. Много путешествуя по Балканам, он заметил попытки членов иезуитского ордена обратить в католичество Черногорию. Василий предал гласности эти нападки на православие. Но тогдашний митрополит решил избежать конфликта и предпочел вернуть смутьяна в монастырь. Через некоторое время Василий стал настоятелем Твардоша. Он обходил сербские села Герцеговины, служил в храмах, проповедовал Евангелие, беседовал с жителями. Это не нравилось турецким правителям края. Архимандрит Василий вынужден был на время скрыться в России. Отсюда он вернулся с богатыми дарами – церковным облачением, богослужебной утварью и книгами, пожертвованиями на храмы. Василию удалось восстановить многие церкви, открыть при них народные училища, в которых сербская молодежь изучала родной язык и историю. И снова из-за преследования властей Василию пришлось бежать, на сей раз на Афон. По возвращении из скитаний архимандрита посвятили в сан епископа. Ему тогда не было еще и 30 лет. Он вернулся в Твардош, но монастырь был разрушен. Тогда епископ Василий перенес резиденцию в обитель в Остроге, на территории современной Черногории. Еще при жизни о Василии Острожском говорили как о чудотворце. По его молитвам исцелялись слепые и увечные. Но всего дороже для людей было само его присутствие среди сербского народа во время их пленения. И по сей день люди считают, что именно благодаря трудам святителя Василия Острожского удалось сохранить православную веру в Черногории. Церковь прославляет святого и просит: «Святитель Василий, чудотворец Острожский, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В произведениях советского композитора Георгия Свиридова отчетливо прослеживается ностальгия по исчезнувшей дореволюционной России, которую музыкант знал лишь по свидетельствам старших современников и памятникам искусства и литературы. К таким ностальгическим сочинениям относится вокальный цикл «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина. Свиридов определил свое сочинение как поэму в 12 песнях. Этим чисто литературным обозначением композитор подчеркивает философскую основу цикла и его композиционную целостность. На страницах своего дневника Свиридов подробно описал замысел, сопровождая каждую из песен развернутым комментарием. Например, о финальном номере цикла под названием «О, Родина! Счастливый и неисходный час» музыкант написал следующие строки. «Последняя часть сочинения носит торжественный характер. Она наполнена верой в Родину, в ее могучие духовные, творческие силы. Это музыка торжественного, светлого характера, похожая на древние гимны». Действительно, заключительная композиция вокальной поэмы, несмотря на минорный лад, пронизана ликующей колокольностью и неизбывным любованием России с ее чудными пейзажами и живой, горячей верой в Господа. Эта песня олицетворяет собой надежду Свиридова на воскрешение той Руси, о которой он грезил в своей музыке. Песня «О, Родина! Счастливый и неисходный час» из вокальной поэмы «Отчалившая Русь» Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина прозвучит в исполнении Дмитрия Хворостовского. Партия фортепиано Михаил Аркадьев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Библия действительно великая книга, ведь она говорит нам не только о высоких духовных идеалах, но и о том, как их можно реализовать в нашей повседневной жизни. Например, о настоящей, укорененной в Боге дружбе. Среди прочего, речь идет в отрывке из 12 и 13 глав книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Варнава же и Савл возвратистося из Иерусалима в Антиохию».
3: А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения». Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то, значит, имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
2: Дивясь учению Господню.
1: На страницах Священного Писания мы находим примеры того, как благодать Божия преображала людей и их отношения друг с другом. И речь не только о милосердии и жертвенной любви. Библия в том числе рассказывает нам о настоящей дружбе. Писание прямо свидетельствует, что между людьми возможна искренняя дружба. Царь Соломон пишет: «Бывает друг более привязанный, нежели брат». Одним из ярких библейских примеров настоящей дружбы является, конечно же, отношение Давида и Иоаннафана. О Давиде, великом царе и пророке, известно многим. Иоаннафан же был старшим сыном гонителя Давида Саула. Впрочем, Иоаннафан не разделял губительных стремлений родителя. Более того, он стал самым верным другом Давида. Дважды Иоаннафан спасал пророка от гибели. Библия говорит, что друзья были совершенно единодушны в желании служить Богу и народу израильскому. Еще более возвышенный пример дружбы мы находим в Евангелии от Иоанна. Прощаясь с апостолами на Тайной вечере, Христос называет их своими друзьями. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Эти слова Спасителя проникнуты удивительными любовью и уважением к ученикам. Иисус фактически изменяет формат отношений между Богом и человеком. Господь говорит, что теперь ждет от людей искренней дружбы, ведь настоящий друг не предает, не приносит вреда, боится обидеть и разрушить дружеский союз. Новый завет, заключенный во Христе, это не завет подчинения, а завет дружбы между Творцом и Его творениями. И в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний святых апостолов» мы видим, как на практике реализуется этот идеал. Дружба во Христе объединяет совершенно разных людей. В древней антиохийской церкви вместе трудятся Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Они все были очень разные и по образованию, и по происхождению. С одной стороны, это чистокровные евреи, бывший левит, то есть служитель Иерусалимского храма апостол Варнава, Манаил, совоспитанник Ирода Антипы, убийцы Иоанна Крестителя, и фарисей Савл, Павел, бывший гонитель христиан, а теперь апостол. Наряду с ними антиохийской церковью управляли чернокожий апостол Симеон и грек Луций из Ливийской Кирены. Таким образом, мы видим перед собой, повторюсь, совершенно разных людей, но объединенных искренним желанием проповедовать учение Спасителя. Взаимное уважение, великодушие, стремление не эгоизму потакать, а служить Христу, перечисленных служителей Божиих, соединило и преобразило. Сбылось то, о чем писал философ и богослов XX века Сергей Фудель. Церковь – это вселенская дружба учеников Христовых. Если получилось у героев повествования книги «Деяний» не на словах, а на деле явить миру дружбу во Христе, то и у нас обязательно получится, если помыслы наши окажутся чисты, а сердца искренними. И самое главное, если в корне дружеских отношений окажется стремление вместе послужить Богу, согрев милостью этот истрадавшийся мир. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Нина Юркова, педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: С детства, воспитываясь в церковной среде, я слышала о промысле Божьем. «Это промысл Божий», — говорили между собой церковные бабушки о зрелой женщине, которая, уневиданная по деревенским меркам дела, до сих пор не замужем. «Это было так промыслительно», — облегченно вздыхал человек, не поехавший по дороге, где, как потом стало известно, в эти часы, когда он планировал ехать, сошел сель. «Видно, такой о нем промысл». Те же церковные бабушки обнимали мать солдатика, погибшего в Чечне. Так понятие о промысле жило в моей голове, не имея определения. Но оно будто в нем и не нуждалось, потому как житейские примеры сами свидетельствовали о том, что есть промысл. Крайне редко я слышала от кого-нибудь из окружения что-то хорошее в связи с этим словом и долгое время никак не связывала промысл Божий с его непрестанной заботой о мире и о каждом из нас. Но недавно меня осенило. Столько всего в моей жизни сложилось промыслительно. И внезапное поступление в институт в Москве, которое в моменте воспринималось как трагедия, ведь в родном городе оставались буквально все, кто мне дорог. И учеба в этом вузе, где мне так сложно было приспособиться к порядкам и нравам. Впрочем, в итоге этот этап стал очень формирующим меня в духовном плане. И разорванная помолвка, в результате которой произошло переосмысление себя как человека и своих отношений с Богом. Мне стало ясно, промысл – это не карательная мера, при которой грозный судья наказывает за грехи. Да, порой обстоятельства, в которых действует промысл, могут быть весьма и весьма суровыми, но даже их заботливый Господь в итоге оборачивает нам ко благу. Стоит лишь довериться Ему.
0: Частное мнение.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик Казанского кафедрального собора города Элисты, протоиерей Антоний Зимовец. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и священническому служению, а также о том, как музыкальное творчество стало для него дополнительной возможностью свидетельствовать о Боге. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о том, какие нестроения пришлось преодолеть Русской Православной Церкви после революции в России. Сегодня у нас в гостях священник Евгений Агеев. И разговор пойдет о церковных расколах, возникавших в 20-е годы 20 века в южных регионах России, об их причинах и последствиях.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Город Кизик находился в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы. Христианство в нем начало распространяться еще со времен проповеди святого апостола Павла. Но гонения на христиан в конце 3 века привели к тому, что одни убежали из города, другие же втайне исповедовали веру в Спасителя. Также втайне могли жить и 9 кизических мучеников – Феогнит, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Но они выбрали другой путь. Эти 9 происходили из разных мест, были разного возраста. Антипатр совсем еще юноша, а Руф – глубокий старец. Они занимали разные положения в обществе. Среди них были и воины, и поселяне, и горожане, и клирики. Но всех их объединяла вера во Христа и горячее стремление к распространению и укреплению истинной веры. Все 9 безбоязненно публично заявили о своей вере и обличали языческое нечестие. Их схватили, пытали, заключали в темницу и снова выводили из нее, обещая свободу за отречение. Но мученики продолжали славить Спасителя. Все они были казнены. Нетленные мощи святых были открыты почти через 30 лет в правление императора Константина Великого. В России, недалеко от города Казани, иеродиаконом Стефаном был основан монастырь в честь 9 мучеников кизических. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Прославляя и чествуя 9 мучеников кизических, Церковь просит их: «Святые кизические мученики, молите Бога о нас».

0: Еще задумчив темный лес, не веря счастью пробуждения. Проснись, пой песню воскресенья. Христос воскрес! Владимир Ладыжинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Как просто сегодня делать покупки. Почти все можно приобрести в супермаркете рядом с домом. Интересно, а как совершали покупки раньше, скажем, в средние века? Оказывается, именно тогда возникли первые универсальные торговые площадки. Самой большой из них, не только в России, но и во всей Европе, стала ярмарка Холопьего городка. В XVI веке австрийский посол при русском дворе Сигизмунд Герперштейн увидел Холопью ярмарку своими глазами. Он писал: «В том месте бывает самый многолюдный из всех существующих во владениях московского князя базар». Что же это было за место? Холопий городок – местечко близ города Малога, который находился примерно в 30 километрах от современного Рыбинска Ярославской области. В 20 веке города не стало, Малогу затопили при строительстве Рыбинского водохранилища. А тогда, в начале 14 столетия, при великом князе Иване Даниловиче Калите, в Холопьем городке близ Малоги был основан большой торг. На просторном зеленом лугу стройными рядами стояли разноцветные шатры. На каких только языках тут не говорили. Слышалась немецкая и английская речь, раздавались голоса греков, турок, индусов, персов и русского люда. Чем только не торговали. Здесь можно было приобрести и тончайший индийский шелк, и богатую персидскую парчу. Не было отбоя от заморских покупателей и у наших купцов. С ярмарки Холопьего городка в Европу и Азию отходили корабли, нагруженные золотым и жемчужным шитьем, кожами и пушниной. 4 месяца бойкой торговли, обычно с мая и по конец августа, ежегодно приносили государственной казне солидный доход – около 180 пудов серебра. В современном эквиваленте – приблизительно несколько сотен миллионов рублей. Весомый вклад в экономику. В XVI веке указом великого князя московского Ивана III ярмарку из Холопьего городка, где ей давно стало тесно, перенесли в место слияния рек Малоги и Волги. Свидетельство о масштабах торговли на новом месте оставил иеродиакон Тимофей Каменевич Рвовский, насельник расположенного неподалеку от ярмарки Афанасьевского Холопьего монастыря. В своем историческом труде о древностях российских он сообщает, что Великий Торг только в длину простирался на 7 верст, то есть 7,5 километров. Удивительно, с каким размахом и знанием дела подошли наши далекие предки к устройству такого огромного универсального живого механизма, как ярмарка Холопьего городка, первая на Руси, с которой брала пример вся Европа.
1: Открываем историю. Сюжеты.
3: Декан философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев.
4: Мы попали в общину впервые студентами.

0: В 1991 году, когда в Калуге проводилась конференция, посвященная Константину Николаевичу Леонтьеву, который принял монашеский постриг в Оптиной пустыне, тогда впервые оказался в стенах монастыря, который еще был в значительной степени разрушен. И это было первое знакомство. Мы пробыли в Оптиной несколько часов. Я уже даже как-то и не очень помню вот этот именно первый визит, но возникло желание вернуться. Кстати, я забыл сказать, что вот на этой конференции я познакомился со своей будущей женой. И вот мы поехали, по-моему, это было в том же 91-м году. Я решил показать, что я вот знаток этого места, и что можно выйти, не доезжая до Козельска, там есть такое село Стенино, и оттуда дойти до Оптиной напрямую. Но для того, чтобы туда попасть, надо было пройти поле и преодолеть Жиздру, достаточно быструю речку. В общем, я был уверен, что поле мы как-нибудь пройдем, а там непременно будет мост, и мы таким образом срежем и очень быстро пешком доберемся до монастыря. И вот когда мы спустились с трассы, через несколько секунд мы оказались в полной кромешной тьме. Я, честно сказать, испугался и говорю, давай вот вернемся, пока мы еще не очень далеко отошли. Но невеста мне сказала, да, читать «Отче наш». Мы стали читать «Отче наш» вслух. И как только мы прочитали молитву Господню, мы услышали удар колокола. Один, потом другой. Время было всеночной. И мы решили идти на эти удары. И действительно, достаточно скоро мы вышли на берег Жиздры. И, о чудо, понтонный мост. Мы переходим в Жиздру, оказываемся у стен монастыря, заходим в монастырь, заходим в Казанский храм, идет всеночная, игумен Мельхиседек служит. Но, что интересно, потом я общался с наместником, с монахами, мне все говорили, что моста этого не должно было быть. Что, вообще-то говоря, моста не было, но один монах рассказывал, что все-таки какое-то небольшое время он был. И потом его разобрали, и сейчас он стоит где-то там в какой-то башне. Вот как раз мы попали в тот самый момент, когда мост этот был, и когда мы смогли беспрепятственно преодолеть водную преграду. Потому что если бы моста не было, нам пришлось бы возвращаться в Козельск. Как бы мы уже спасались, я не знаю.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Я потерял себя. Кто я такой? Зачем все это? Подобные слова человек произносит не только в тяжелые, кризисные моменты своей жизни. Достаточно просто иногда остановиться и вынырнуть из привычной суеты. И тогда эти вопросы со всей ясностью и отчетливостью проявятся в нашем сознании. Есть ли на них ответ? Где его искать? Интересные мысли по этому поводу предлагает тот отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще кто слово мое соблюдет».
3: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
2: «И мимо хождаше таку».
1: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» С таким вопросом иудеи обращаются ко Христу. И вопрос закономерный. Ведь по человеческим меркам Спасителю было около 30. Но он свободно рассуждает о таких истинах над рассуждением, над которыми требовался опыт жизни. А потому реакция иудеев очень понятна и закономерна. Ведь всегда и везде, как в древних, так и современных культурах, внешнему и формальному, уделялось и уделяется очень много внимания. Мы всегда охотнее слушаем тех, чье слово поддерживается образованием, воспитанием, социальным статусом и даже происхождением. Мы не слушаем людей из ниоткуда. Поэтому и Христос упрекает своих оппонентов не в том, что они придерживаются обычаев, традиций и законов, не в том, что они отказываются слушать Его из-за Его молодого возраста. Он упрекает их в том, что они притворяются. Они из кожи вон лезут, но пытаются казаться не теми, кто они есть на самом деле. Пытаются безуспешно соответствовать своему статусу духовных лидеров. Создают видимость связи с Богом. Но на самом деле этой связи у них нет. «Вы не познали Его, а я знаю Его», — говорит им Христос. Это и есть самая большая ложь и лицемерие в их жизни. Именно из-за нее они и не могут увидеть во Христе Сына Божия. Сам Спаситель ведет себя иначе. Он не пытается делать из себя того, кем не является. На вопрос «Кто ты?» он просто говорит: «Я тот, кто знает своего небесного Отца. Я тот, кто соблюдает Его волю». Другими словами, я не пытаюсь никем казаться. Я просто исполняю то, что заповедал мне мой Отец. И мои поступки говорят за себя. Именно поэтому, прежде нежели был Авраам, я есмь, говорит Христос. Перед нами очень важная фраза. Это прямая отсылка к эпизоду в книге «Исход», где Моисей спрашивает Бога: «Как имя тебе?» И Бог отвечает ему: «Я есмь». Или, если более точно перевести древнееврейский текст на русский язык, «Я есть тот, кто я есть». Именно это и слышат иудеи из уст Христа. Именно поэтому они берут камни, чтобы убить Его. Ведь Он сделал себя подобным Творцу. Мы живем в мире, где обстоятельства вроде бы как постоянно вынуждают нас быть кем-то, чему-то соответствовать, кем-то казаться. Порой это неизбежно и необходимо. Однако зачастую мы принимаем эту игру так близко к сердцу, мы так хотим быть кем-то значительным и важным в глазах окружающих, что совершенно забываем, а кто мы есть на самом деле, просто сами по себе. Мы теряем связь с самим собой и с Богом. И чем больше пытаемся казаться, чем больше пыжимся и раздуваемся, тем дальше уходим от Творца и от самого себя. Именно так потеряли сами себя иудеи, спорившие со Христом. В этом состоянии, как и они, мы начинаем совершать странные и даже безумные поступки. Нам становится тяжело, гадко и грустно жить. Поэтому Господь и напоминает нам сегодня: подлинная религиозная жизнь – это жизнь в простоте. Все, что требуется человеку, чтобы эту простоту приобрести, приучить себя ежедневно исполнять заповеди Творца, делать не то, что мне кажется правильным, а то, что хочет Он, непрестанно спрашивать Господа о Его воле, искать Его волю, творить Его волю. Такая незамысловатая практика постепенно, маленькими шажками, возвращает нас к самим себе. И мы начинаем видеть, что в нашем сердце открывается великая реальность. И когда мы в недоумении задаем вопросы «Кто я теперь?» и «Что это во мне?», то можем услышать, как Бог отвечает нам: «Я есть тот, кто я есть».

0: Весна. Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, и благовесть ближнего храма, и говор народа, и стук колеса. Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Если где-то нет кого-то, значит, кто-то где-то есть. Только где он, этот кто-то, и куда он мог залезть? Это стихотворение «Искалочка» поэта Валентина Берестова напоминает нам о такой части речи, как неопределенное местоимение. Вы удивитесь, насколько часто мы используем эти слова в повседневном общении. «Давай куда-нибудь сходим, где-нибудь посидим, я что-то слышал, кто-то пришел». Неопределенные местоимения могут придавать рассказу таинственность, побуждая собеседника теряться в догадках и задавать вопросы. В художественном произведении роль этих местоимений очень значима. Например, вспомним известную многим песню из кинофильма «Служебный роман». «Моей душе покоя нет. Весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет. И все из-за кого-то. Со мною нет кого-то. Ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то». Неопределенные местоимения нужны, если мы не хотим раскрывать источник информации. Например, «некто мне сказал». Или когда мы имеем в виду конкретного собеседника, но не называем его. Вот как в знаменитой сказке о Винни-Пухе. «Это потому, что у кого-то слишком узкие двери». Нет, это потому, что кто-то слишком много ест. Однако зачастую мы используем неопределенность как попытку прикрыть неуверенность в точности информации. «Кто-то мне сказал», «где-то я прочитал», «я слышал за окном какие-то звуки». Неопределенные местоимения позволяют нам не уточнять, а размывать смысл. Мы о чем-то говорили, рядом кто-то постучал, на столе стояла какая-то еда. Если вы слишком часто используете эту часть речи, задумайтесь. Возможно, вы скрываете за ней смущение, незнание или попросту ленитесь более четко сформулировать предложение. Как и у всякого явления в языке, у неопределенных местоимений должно быть свое место. Давайте попробуем использовать эти слова так, чтобы они не затемняли смысл сказанного, а помогали общению и пониманию. С вами абсолютно определенно была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: О душе и духе человека по учению святителя Феофана Затворника, настоятель Спасо-Преображенского Пронского монастыря в Рязанской области, игумен Лука Степанов.
4: У святителя Феофана есть пояснение в его творениях о том, что же представляют из себя силы души человеческой и каковы ее, этой души, проявления, и что такое человеческий дух, входящий в состав человеческой личности, как одна из трех его составляющих. Так вот, силами души называет он три ее свойства. Это разумность, ум, то есть некоторое осмысленное исчисление всего окружающего, происходящего в этом тварном мире. Второе – это чувства. Чувства не являются прямым продолжением физиологии человеческой. Может быть, телу все удобно и приятно, а душе весьма плохо и скорбно. Очевидно, она представляет из себя особую составляющую человеческой личности. И эти самые чувства ее могут, конечно, быть и подчинены телу в том человеке, в котором все перепуталось. Вместо всадника для тела душа оказывается сама подчинена полностью телесным расположениям, и это несчастное состояние души. И как раз чувства, их облагораживание, их воспитание, их сдержанность, организованность и представляют душу боголюбивую и благоразумную. И, наконец, воля, которая по преимуществу характеризует человека как образ и подобие Божье. как носителя той самой подлинной свободы, которой Господь поделился при сотворении с человеком. А вот духу свойственны три вещи. Это жажда Бога, та самая ненасыщаемость человеческой личности в полноте ничем, кроме самого Создателя нашего. Страх Божий – это благоговейное сознание Его величия и хождение пред Ним в этом благоговении. И третье – это чувство совести, которое различает добро и зло и, свидетельствуя человеку о его собственных неисправностях, побуждает к покаянию и сердечному плачу пред Богом.
1: Актуальная тема. Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели – краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниский.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем «Светлого радио».
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: «Радио Вера». Вместе творим добро.
1: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь. Говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Бывает так, что на человека обрушивается череда неприятностей. Сначала он пытается бороться, а потом у него попросту не остается духовных сил. Трудные ситуации переживаются гораздо легче, когда есть поддержка со стороны добрых людей. Слава Богу, таких немало. Мне нравится читать истории о сочувствии и взаимопомощи. Как раз одной из них я хочу поделиться с вами. Случай, о котором идет речь, произошел не так давно в Новосибирске. Местная жительница Лилия за сутки помогла бездомному Сергею найти жилье и вернуться к нормальной жизни. Женщина познакомилась с ним на улице, когда Сергей просил у нее мелочь на еду. Она стала расспрашивать мужчину, почему он попал в беду. Сергей рассказал Лилии, что трудился сварщиком и на работе повредил ноги. Пока находился в больнице, родственники обманом выписали его из квартиры. Так мужчина оказался на улице. Денег у Лилии с собой не было, но история бездомного настолько тронула женщину, что ей захотелось сделать для него что-то хорошее. Она решила искать поддержки среди друзей и знакомых. Женщина описала историю Сергея на своей странице в социальной сети и попросила людей поделиться этой информацией с другими. Лилия надеялась, что среди них найдется человек, который сможет помочь бездомному. Так, через знакомых, Лилия вышла на мужчину, который согласился приютить бездомного. Женщина сама привезла Сергея по указанному адресу, а потом принесла ему необходимые лекарства и теплые вещи. Лилия и сейчас иногда навещает своего подопечного. Жизнь Сергея постепенно наладилась, и он снова вернулся к работе сварщиком. Удивительно, как всего лишь один милосердный поступок способен изменить чью-то жизнь в лучшую сторону. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня 12 мая церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского.
3: Преподобный Нектарий Оптинский, в миру Николай Тихонов, родился в 1853 году в Орловской губернии в бедной семье. Он рано осиротел, вынужден был с детства работать. В 20 лет Николай пришел в Оптину пустынь, где принял монашеский постриг. Его духовными учителями стали преподобный Анатолий Зерцалов и преподобный старец Амвросий. 20 лет иеромонах Нектарий провел в затворе, а потом принял на себя крест юродства, под которым скрывался и пророческий дар, и дар чудотворения. Так была у старца птичка-свисток. В нее он заставлял дуть людей, пришедших к нему с пустыми горестями. Часто вместо ответа отец Нектарий расставлял перед посетителями кукол и разыгрывал между фигурками диалог, тем самым желая
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Богословие в красках.
6: Это программа «Богословие в красках». В студии благочинной из Обильнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Меня зовут Анастасия Ильина. 4 ноября отмечается праздник в честь одной из величайших православных святынь – Казанской иконы Божией Матери. Именно об этой иконе пойдет наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божией Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
7: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божией Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть тут, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
6: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
7: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа. Вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична. Это икона, да. Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна. Да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы. И, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
6: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
7: Да, да, он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому, как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
6: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
7: До свидания.
5: Богословие в красках.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Библия действительно великая книга, ведь она говорит нам не только о высоких духовных идеалах, но и о том, как их можно реализовать в нашей повседневной жизни. Например, о настоящей, укорененной в Боге дружбе. Среди прочего, речь идет в отрывке из 12 и 13 глав книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Варнава же и Савл возвратистося из Иерусалима в Антиохию».
3: А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то, значит, имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
2: Дивясь учению Господню.
1: На страницах Священного Писания мы находим примеры того, как благодать Божия преображала людей и их отношения друг с другом. И речь не только о милосердии и жертвенной любви. Библия в том числе рассказывает нам о настоящей дружбе. Писание прямо свидетельствует, что между людьми возможна искренняя дружба. Царь Соломон пишет: «Бывает друг более привязанный, нежели брат». Одним из ярких библейских примеров настоящей дружбы является, конечно же, отношение Давида и Иоаннафана. О Давиде, великом царе и пророке, известно многим. Иоаннафан же был старшим сыном гонителя Давида Саула. Впрочем, Иоаннафан не разделял губительных стремлений родителя. Более того, он стал самым верным другом Давида. Дважды Иоаннафан спасал пророка от гибели. Библия говорит, что друзья были совершенно единодушны в желании служить Богу и народу израильскому. Еще более возвышенный пример дружбы мы находим в Евангелии от Иоанна. Прощаясь с апостолами на Тайной вечере, Христос называет их «своими друзьями». «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Эти слова Спасителя проникнуты удивительными любовью и уважением к ученикам. Иисус фактически изменяет формат отношений между Богом и человеком. Господь говорит, что теперь ждет от людей искренней дружбы, ведь настоящий друг не предает, не приносит вреда, боится обидеть и разрушить дружеский союз. Новый завет, заключенный во Христе, это не завет подчинения, а завет дружбы между Творцом и Его творениями. И в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний святых апостолов» мы видим, как на практике реализуется этот идеал. Дружба во Христе объединяет совершенно разных людей. В древней антиохийской церкви вместе трудятся Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Они все были очень разные и по образованию, и по происхождению. С одной стороны, это чистокровные евреи, бывший левит, то есть служитель Иерусалимского храма апостол Варнава, Манаил, совоспитанник Ирода Антипы, убийцы Иоанна Крестителя, и фарисей Савл, Павел, бывший гонитель христиан, а теперь апостол. Наряду с ними антиохийской церковью управляли чернокожий апостол Симеон и грек Луций из Ливийской Кирены. Таким образом, мы видим перед собой, повторюсь, совершенно разных людей, но объединенных искренним желанием проповедовать учение Спасителя. Взаимное уважение, великодушие, стремление не эгоизму потакать, а служить Христу, перечисленных служителей Божиих, соединило и преобразило. Сбылось то, о чем писал философ и богослов XX века Сергей Фудель. Церковь – это вселенская дружба учеников Христовых. Если получилось у героев повествования книги «Деяний» не на словах, а на деле явить миру дружбу во Христе, то и у нас обязательно получится, если помыслы наши окажутся чисты, а сердца искренними. И самое главное, если в корне дружеских отношений окажется стремление вместе послужить Богу, согрев милостью этот истрадавшийся мир. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О чистоте сердца епископ Покровский и Новоузенский Феодор.
2: Для того, чтобы видеть Бога, мы ни в чем столько не имеем нужды, как в этой добродетели. Среди многих народов слово «сердце» означало не только физиологический орган, но также душу, настроение, взгляд, мысль, ум, убеждение. А в Священном Писании сердцу придается значение не только центрального органа чувств, но и важнейшего органа познания и восприятия духовного мира. Где сердце? На этот вопрос святитель Феофан Затворник отвечает: «Там, где отзывается и чувствуется печаль, радость, гнев и прочее, там сердце». Телесный же орган сердца служит только орудием, как мозг – орудием для ума. Как же мы можем очистить свое сердце? Во-первых, борьбой со страстями, а во-вторых, стяжанием христианских добродетелей. В православном человеке происходит непрерывная борьба с самим собой. Он должен противиться злу и принуждать себя на доброе, то есть его всегда должны сопровождать самопротивление и самопринуждение. Очищение сердца от страстей и стяжания добродетелей – длительный и многотрудный подвиг, требующий непрерывной бдительности, трезвения, бодренности, без всяких послаблений.
0: Актуальная тема.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 13 мая в 10 вечера слушайте повесть Льва Николаевича Толстого «Детство». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Святитель Василий Острожский в миру стоен. Один из самых почитаемых сербских святых. Он родился в 1610 году в Герцеговине, находившейся тогда под игом Османской империи. Воспитывался юноша в Завальском монастыре. Вскоре принял монашеский постриг в обители Твардош. Много путешествуя по Балканам, он заметил попытки членов иезуитского ордена обратить в католичество Черногорию. Василий предал гласности эти нападки на православие. Но тогдашний митрополит решил избежать конфликта и предпочел вернуть смутьяна в монастырь. Через некоторое время Василий стал настоятелем Твардоша. Он обходил сербские села Герцеговины, служил

Афон. По возвращении из скитаний архимандрита посвятили в сан епископа. Ему тогда не было еще и 30 лет. Он вернулся в Твардош, но монастырь был разрушен. Тогда епископ Василий перенес резиденцию в обитель в Остроге, на территории современной Черногории. Еще при жизни о Василии Острожском говорили как о чудотворце. По его молитвам исцелялись слепые и увечные. Но всего дороже для людей было само его присутствие среди сербского народа во время их пленения. И по сей день люди считают, что именно благодаря трудам святителя Василия Острожского удалось сохранить православную веру в Черногории. Церковь прославляет святого и просит: «Святитель Василий, чудотворец Острожский, моли Бога о нас».

0: душе моя, ликуй и пой, наследница небес. Христос воскрес, Спаситель твой, воистину воскрес. Вильгельм Кюхельбекер. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В крестьянских избах села Субботино под Ярославлем давно погасли огни. В ночной темноте светилось лишь окошко в господском доме. За столом сидела девушка. Склонившись, она что-то писала. Потом вдруг поднимала голову, задумчиво смотрела перед собой. И вновь перо скользило по бумаге. Бежали строчки. Ночь. Все тихо, только звезды неусыпные блестят. И в струях реки зеркальной и мелькают, и дрожат. Девушка сочиняла стихи. Звали ее Юлия Валериановна Жадовская. Юлия была дочерью отставного флотского офицера, дворянина Валериана Никандровича Жадовского. Она появилась на свет 11 июля 1824 года. Девочка родилась с врожденными увечьями. У нее полностью отсутствовала левая рука, а правая оказалась недоразвитой, всего с тремя пальцами на кисти. Помимо этого у ребенка было сильное косоглазие. Впрочем, маленькая Юля очень скоро приспособилась к своему недугу. Когда ей исполнилось 4 года, от скоротечной чахотки скончалась ее мать, Александра Ивановна. Отец, понимая, что без женского присмотра девочке оставаться нельзя, отвез дочь к бабушке по матери, Настасье Петровне Готовцевой. Бабушка научила ее читать и даже писать, держа перо тремя пальцами. Книги стали лучшими друзьями Юлии, а вскоре она начала сочинять первые стихи. Произошло это под влиянием тетки, Анны Готовцевой. Она была поэтессой, печаталась в журналах. Тетушка научила племянницу основам стихосложения. В отцовский дом Юлия вернулась, когда ей исполнилось 16. Желая, чтобы она продолжила образование, Валериан Никандрович нанял учителя словесности Петра Перевлесского. Тот искренне восхищался способностями Юлии. Даже отправил несколько ее стихотворений в журнал «Москвитянин», и их напечатали. Это побуждало ее писать дальше. Скоро молодые люди поняли, что любят друг друга. Они попросили Валериана Никандровича благословить их на брак. Отец согласия не дал. Юлия покорилась его воле, но сердце ее страдало. Свои чувства

0: она переносила на бумагу. Рождались прекрасные стихи. В 1846 году вышел первый авторский сборник Юлии Жадовской. Знаменитый критик Добролюбов назвал его «лучшим явлением поэтической литературы последнего времени». Произведения Юлии переложили на музыку многие композиторы той эпохи. Доргомышский, Чайковский, Рахманинов, Алябьев. Трогательные лирические романсы на ее стихи распевали по всей России. Юлия была счастлива, потому что своими стихами могла дарить людям радость. «Может быть, оттого нравится, а не многим, что носят печать моей задушевной искренности. Пусть разбито сердце, но я сумела еще отыскать много такого, для чего стоило жить», писала Юлия поэту Михаилу Бартеневу. А жить ей действительно было для чего, точнее, для кого. Юлия Валериановна взяла на воспитание свою осиротевшую племянницу. Ухаживала за отцом, который к тому времени слег с тяжелым недугом. И все-таки нашла семейное счастье. В 1862 году она вышла замуж за доктора, который лечил ее отца. Его звали Карл Богданович Севен. Он был вдовцом с 5 детьми. Поначалу Юлии двигало христианское милосердие. Она пожалела малюток. Однако вскоре пришла и любовь. Письма поэтессы говорят о том, что супругов связывали глубокие чувства. «В муже моем я нашла любовь без конца и границ», – писала Жадовская родным. Счастливые заботы о большом семействе занимали все ее время. Постепенно Юлия оставила поэзию. Но строки ее произведений, возвышенных стихотворных молитв, искренних сердечных исповедей и сегодня звучат. Через столетия поэтесса Юлия Жадовская напоминает, что нам всегда есть для чего жить, чтоб взглянуть в глаза несчастью, с думой смелой и прямой, чтоб не пасть нам перед горем, а возвыситься душой.
1: Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Я потерял себя. Кто я такой? Зачем все это? Подобные слова человек произносит не только в тяжелые, кризисные моменты своей жизни. Достаточно просто иногда остановиться и вынырнуть из привычной суеты. И тогда эти вопросы со всей ясностью и отчетливостью проявятся в нашем сознании. Есть ли на них ответ? Где его искать? Интересные мысли по этому поводу предлагает тот отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще кто слово мое соблюдет».
3: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер». «И пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
2: «И мимо хождаше таку».
1: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» С таким вопросом иудеи обращаются ко Христу. И вопрос закономерный. Ведь по человеческим меркам Спасителю было около 30. Но он свободно рассуждает о таких истинах над рассуждением, над которыми требовался опыт жизни. А потому реакция иудеев очень понятна и закономерна. Ведь всегда и везде, как в древних, так и современных культурах, внешнему и формальному, уделялось и уделяется очень много внимания. Мы всегда охотнее слушаем тех, чье слово поддерживается образованием, воспитанием, социальным статусом и даже происхождением. Мы не слушаем людей из ниоткуда. Поэтому и Христос упрекает своих оппонентов не в том, что они придерживаются обычаев, традиций и законов, не в том, что они отказываются слушать Его из-за Его молодого возраста. Он упрекает их в том, что они притворяются. Они из кожи вон лезут, но пытаются казаться не теми, кто они есть на самом деле. Пытаются безуспешно соответствовать своему статусу духовных лидеров. Создают видимость связи с Богом, но на самом деле этой связи у них нет. «Вы не познали Его, а я знаю Его», — говорит им Христос. Это и есть самая большая ложь и лицемерие в их жизни. Именно из-за нее они и не могут увидеть во Христе Сына Божия. Сам Спаситель ведет себя иначе. Он не пытается делать из себя того, кем не является. На вопрос «Кто ты?» он просто говорит: «Я тот, кто знает своего небесного Отца». «Я тот, кто соблюдает его волю». Другими словами, я не пытаюсь никем казаться. Я просто исполняю то, что заповедал мне мой Отец. И мои поступки говорят за себя. Именно поэтому, прежде нежели был Авраам, я есмь, говорит Христос. Перед нами очень важная фраза. Это прямая отсылка к эпизоду в книге «Исход», где Моисей спрашивает Бога: «Как имя тебе?» И Бог отвечает ему: «Я есмь». Или, если более точно перевести древнееврейский текст на русский язык, «Я есть тот, кто я есть». Именно это и слышат иудеи из уст Христа. Именно поэтому они берут камни, чтобы убить его. Ведь он сделал себя подобным Творцу. Мы живем в мире, где обстоятельства вроде бы как постоянно вынуждают нас быть кем-то, чему-то соответствовать, кем-то казаться. Порой это неизбежно и необходимо. Однако зачастую мы принимаем эту игру так близко к сердцу, мы так хотим быть кем-то значительным и важным в глазах окружающих, что совершенно забываем, а кто мы есть на самом деле, просто сами по себе. Мы теряем связь с самим собой и с Богом. И чем больше пытаемся казаться, чем больше пыжимся и раздуваемся, тем дальше уходим от Творца и от самого себя. Именно так потеряли сами себя иудеи, спорившие со Христом. В этом состоянии, как и они, мы начинаем совершать странные и даже безумные поступки. Нам становится тяжело, гадко и грустно жить. Поэтому Господь и напоминает нам сегодня: подлинная религиозная жизнь – это жизнь в простоте. Все, что требуется человеку, чтобы эту простоту приобрести, приучить себя ежедневно исполнять заповеди Творца, делать не то, что мне кажется правильным, а то, что хочет Он, непрестанно спрашивать Господа о Его воле, искать Его волю, творить Его волю. Такая незамысловатая практика постепенно, маленькими шажками, возвращает нас к самим себе. И мы начинаем видеть, что в нашем сердце открывается великая реальность. И когда мы в недоумении задаем вопросы «Кто я теперь?» и «Что это во мне?», то можем услышать, как Бог отвечает нам: «Я есть тот, кто я есть».

0: Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон, своей лазурью живой слепит мне очи он. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Звуки утра. Меня будет нежно звук флейты. Такую мелодию я поставила себе на будильник. Громкость мелодии нарастает постепенно, и можно еще минутку понежиться в постели под любимую сюиту Баха. Наконец, я встаю, иду на кухню, ставлю на плиту чайник, и вскоре он начинает издавать протяжный свист. Пар, вырывающийся из носика, делает чайник похожим на летящий вперед паровоз. А мне напоминает, что надо поторопиться на работу. Я пью чай, попутно просматривая сообщения коллег на телефоне. Мессенджеры приветствуют меня короткими сигналами и настраивают на рабочий лад. А когда выхожу на улицу, погружаюсь в атмосферу природных звуков, слышу дуновение ветра, легкий шум деревьев и пение птиц во дворе. Какое замечательное начало дня! Я благодарю Бога за чудесное музыкальное утро и с хорошим настроением иду на работу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресенье. Предлагаю приготовить царскую творожную паску в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: радио.
1: Рассказывает священник Николай Конюхов.
2: Однажды с матушкой мы поехали на богоспасаемый остров Корфу. Помимо мощей святителя Спиридона, к которому мы, конечно же, подошли, там есть еще храм великомученицы Екатерины, где находится мощи великомученика и целителя Пантелеймона. И мы приехали без предварительного какого-то выяснения, без записи, как говорят, просто самотеком. А там мощи выносят в определенный момент. То есть каждые там 3 часа приходит батюшка, из алтаря выносит мощи, совершает молебен и заносит их обратно в алтарь. Мы, как русские туристы, приехали в полной уверенности, что мы все вовремя успели, без предварительных исследований или разведывания. И когда мы пришли в храм, оказалось, что мы пришли ровно тогда, когда закончился молебен. И батюшка, мы увидели его святую спину, которая уходит в алтарь и заносит мощи. Но мы поняли, что нам, как всегда, повезло. Мы подошли, думаю, ну хотя бы так постоим, помолимся, что делать. Единственное, что отец Николай по старой семинарской привычке захватил с собой подрясник. И поэтому я вошел, отличаясь от других. И вот когда уже батюшка, занеся мощи, вышел обратно, увидел меня, он такое чувство, как будто увидел какого-то знакомого или друга семинарского, или еще кого-то. Подбежал ко мне и говорит: «О, Авва, там патер какой-то, патер Папандополос, ну что-то такое греческое». А я говорю: «Я вот патер Николас». И он меня, значит, хватает в охапку и ведет в алтарь. Снял с себя епитрахиль, которая у него была, надел ее мне на голову и сказал, что вот, батюшка, ну, как он сказал, он говорил по-гречески, я по-русски, и вместе мы на плохом английском пытались что-то друг другу объяснить. И он мне показал на мощи, что, пожалуйста, бери. Но я приложился несколько раз к мощам, а он взял этот ковчег с мощами и отдал его мне. И я торжественно выхожу с этими мощами, несу их. Я вспомнил какую-то даже греческую молитву и вот так торжественно вынес. Только что закончился молебен, все уже там начали расходиться, а тут батюшка какой-то вышел, опять вынес мощь. И мы с моей любимой супругой вместе совершили небольшой молебен, еще раз помолились великомученику. И меня больше всего поразила та доброта и простодушие, с которым встретил нас этот греческий священник. Первый раз в жизни нас видя. И, конечно, отразилось в нашем сердце. И сейчас, когда мы вспоминаем остров Корфу, мы не только святителя Спиридона вспоминаем, но вот этого замечательного, доброго греческого священника, который с таким радушием нас принял.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Преподобный Нектарий Оптинский, в миру Николай Тихонов, стал последним соборно избранным оптинским старцем. Он родился в 1853 году в Орловской губернии. Семья его жила в бедности. Отец, рабочий на мельнице, рано умер. Ненамного пережила его мать. Николай с детства работал, а в свободное время ходил в храм. В Оптину пустынь он пришел в 20 лет. В котомке его было одно лишь Евангелие. Духовником монаха Нектария стал преподобный Анатолий Зерцалов. Келия Нектария выходила дверью в церковь. В ней он прожил 20 лет, не разговаривая ни с кем из монахов. Бывал только у старца Амвросия или духовника. Сам он любил повторять, что для монаха есть только 2 выхода из келии – в храм да в могилу. Под внешним юродством иеромонах Нектарий скрывал свой дар исцеления больных, прозорливости и чудотворения. В 1912 году оптинская братия избрала его в старцы. Нектарий отказывался, говоря: «Нет, отцы и братья, я скудоумен и такой тяготы понести не могу». Он согласился только из-за послушания. Для каждого приходящего за советом у старца был свой подход. Для одного он клал на столе книгу, где находился нужный совет. Другого оставлял в одиночестве. С третьим долго и оживленно беседовал, удивляя собеседника познаниями. Монастырь закрылся в 23-м году, а иеромонаха Нектария арестовали. Когда он вышел из тюрьмы, то продолжал принимать верующих. скончался преподобный Нектарий в 1928 году. Как при жизни старца, так и после его блаженной кончины каждый, кто обращается к нему с истинной верой, получает благодатную помощь. По молитвам преподобного Нектария Господь совершает чудеса духовного и телесного исцеления. Мы просим преподобного: «Отче Нектарий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Одним из своих любимых литературных романов советский композитор Сергей Прокофьев называл монументальный труд Льва Толстого «Война и мир». По свидетельству супруги композитора Лины Ивановны, еще в 1935 году Прокофьев планировал написать оперу на этот сюжет, но не знал, как к нему подступиться. Такое масштабное повествование сложно уложить в рамки оперного спектакля. Однако с началом Великой Отечественной войны роман Толстого обрел особую актуальность, и музыкант принялся за работу. В 1942 году была окончена первая редакция оперы. Подобно самому Толстому, который работал над «Войной и миром» в течение нескольких лет, Прокофьев перерабатывал и переписывал сочинения вплоть до 1952 года. Ни над одним своим произведением он не трудился с такой любовью, настойчиво добиваясь наиболее верной передачи идейного содержания романа. В последующих редакциях композитор усилил патриотическое начало, добавив сцену военного совета в филях и арию Кутузова. Однако не менее важное место в спектакле занимает нежная поэтическая лирика, воплощенная в образе Наташи Ростовой. Кульминация лирической темы приходится на грациозный вальс в сцене первого бала героини. Мелодия этого танца показывает зарождение любви князя Андрея Болконского и юной Наташи. Отголоски вальса прозвучат и в конце оперы, в сцене прощания главных героев, как воспоминание об их светлом чувстве. Вальс из оперы «Война и мир» Сергея Сергеевича Прокофьева исполнит ансамбль скрипачей Большого театра России. Художественный руководитель Юлий Реентович.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Библия действительно великая книга. Ведь она говорит нам не только о высоких духовных идеалах, но и о том, как их можно реализовать в нашей повседневной жизни. Например, о настоящей, укорененной в Боге дружбе, среди прочего, речь идет в отрывке из 12 и 13 глав книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: Варнава же и Савл возвратистося из Иерусалима в Антиохию.
3: А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения». Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то, значит, имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
2: Дивясь учению Господню.
1: На страницах Священного Писания мы находим примеры того, как благодать Божия преображала людей и их отношения друг с другом. И речь не только о милосердии и жертвенной любви. Библия в том числе рассказывает нам о настоящей дружбе. Писание прямо свидетельствует, что между людьми возможна искренняя дружба. Царь Соломон пишет: «Бывает друг более привязанный, нежели брат». Одним из ярких библейских примеров настоящей дружбы является, конечно же, отношение Давида и Иоаннафана. О Давиде, великом царе и пророке, известно многим. Иоаннафан же был старшим сыном гонителя Давида Саула. Впрочем, Иоаннафан не разделял губительных стремлений родителя. Более того, он стал самым верным другом Давида. Дважды Иоаннафан спасал пророка от гибели. Библия говорит, что друзья были совершенно единодушны в желании служить Богу и народу израильскому. Еще более возвышенный пример дружбы мы находим в Евангелии от Иоанна. Прощаясь с апостолами на Тайной вечере, Христос называет их «своими друзьями». «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Эти слова Спасителя проникнуты удивительными любовью и уважением к ученикам. Иисус фактически изменяет формат отношений между Богом и человеком. Господь говорит, что теперь ждет от людей искренней дружбы. Ведь настоящий друг не предает, не приносит вреда, боится обидеть и разрушить дружеский союз. Новый завет, заключенный во Христе, это не завет подчинения, а завет дружбы между Творцом и Его творениями. И в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний святых апостолов» мы видим, как на практике реализуется этот идеал. Дружба во Христе объединяет совершенно разных людей. В древней антиохийской церкви вместе трудятся Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций и Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Они все были очень разные и по образованию, и по происхождению. С одной стороны, это чистокровные евреи, бывший левит, то есть служитель Иерусалимского храма апостол Варнава, Манаил, совоспитанник Ирода Антипы, убийцы Иоанна Крестителя, и фарисей Савл, Павел, бывший гонитель христиан, а теперь апостол. Наряду с ними антиохийской церковью управляли чернокожий апостол Симеон и грек Луций из Ливийской Кирены. Таким образом, мы видим перед собой, повторюсь, совершенно разных людей, но объединенных искренним желанием проповедовать учение Спасителя. Взаимное уважение, великодушие, стремление не эгоизму потакать, а служить Христу, перечисленных служителей Божиих, соединило и преобразило. Сбылось то, о чем писал философ и богослов XX века Сергей Фудель. Церковь – это вселенская дружба учеников Христовых. Если получилось у героев повествования книги «Деяний» не на словах, а на деле явить миру дружбу во Христе, то и у нас обязательно получится, если помыслы наши окажутся чисты, а сердца искренними. И самое главное, если в корне дружеских отношений окажется стремление вместе послужить Богу, согрев милостью этот истрадавшийся мир. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: Среди всех обязанностей мамы в многодетной семье есть одна, которая для меня слабое место. Это оформление документов. Сказать, что это тяжело дается, не сказать ничего. Это просто мой страшный сон. Однажды нам нужно было оформить документы на пособие. Я хотела было переложить эту задачу на мужа. Ведь я ничего в этом не понимаю. И компьютером не владею настолько, чтобы там что-то оформлять. Но Лёша сказал, что не может сейчас заниматься пособиями, потому что у него много работы в связи с запуском нового проекта. Попросил меня все-таки постараться разобраться с вопросом. Я была раздосадована, не согласна, прижата к стенке. Время шло, пособия не оформлялись. Обида на мужа росла. И так продолжалось несколько месяцев. Когда денег нет, всегда случаются ситуации, в которых без них никуда. Так и в этот раз. Потребовалось двум детям оплатить поездку в творческий лагерь, а старшей дочери оплатить подготовительные курсы к экзаменам. Неразрешимая ситуация довела меня до уныния. Я поделилась своей бедой с друзьями, попросила молитв и забыла об этом. Но буквально через несколько дней утром я проснулась полной решимости и сил справиться с этой проблемой. Встала, собралась, взяла все бумажки и отправилась в многофункциональный центр. По дороге решимость меня покинула, слезы навернулись на глаза. В таком виде я подошла к консультанту и практически взывала о помощи. Очень милая девушка посадила меня за компьютер, и мы вместе с ней проделали всю необходимую работу. Через час все было позади, документы на пособие оформлены. Когда я вышла на улицу, первым делом я купила себе горячего какао, выпила его и присела на скамеечку. Мне не верилось в то, что я могла это сделать. Не верилось, что все это происходит со мной. Как так вышло? Что это было? И я поняла, это был ответ на молитвы за нас, наших друзей. Это был ответ на мои молитвы. Ответ на молитвы мужа о нашей семье. И еще поощрение за то, что я наконец-то послушалась мужа и сделала так, как он просил. Ничего не страшно, и все возможно с Богом. Просто нужно об этом помнить, не унывать, а просить помощи и жить по-божьи.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Город Кизик находился в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы. Христианство в нем начало распространяться еще со времен проповеди святого апостола Павла. Но гонения на христиан в конце III века привели к тому, что одни убежали из города, другие же втайне исповедовали веру в Спасителя. Также втайне могли жить и 9 кизических мучеников – Феогнит, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Но они выбрали другой путь. Эти 9 происходили из разных мест, были разного возраста. Антипатр совсем еще юноша, а Руф – глубокий старец. Они занимали разные положения в обществе. Среди них были и воины, и поселяне, и горожане, и клирики. Но всех их объединяла вера во Христа и горячее стремление к распространению и укреплению истинной веры. Все 9 безбоязненно публично заявили о своей вере и обличали языческое нечестие. Их схватили, пытали, заключали в темницу и снова выводили из нее, обещая свободу за отречение. Но мученики продолжали славить Спасителя. Все они были казнены. Нетленные мощи святых были открыты почти через 30 лет в правлении императора Константина Великого. В России, недалеко от города Казани, иеродиаконом Стефаном был основан монастырь в честь 9 мучеников кизических. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Прославляя и чествуя 9 мучеников кизических, Церковь просит их: «Святые кизические мученики, молитесь

0: Воскресение Христово – это победа любви. Митрополит Сурожский Антоний Блум. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Бывает, что люди, прожившие в браке не один десяток лет, относятся друг к другу, как в первые дни знакомства, когда любовь их только зарождалась. Именно так было в семье Алексея и Елизаветы Олениных. Алексей Николаевич слыл образованнейшим человеком своего времени, блестящим офицером, которого ждет стремительная карьера в армии. В 1789 году 25-летний Оленин посватался к Лизе Полторацкой, дочери директора придворной капеллы. Молодые люди долго проверяли свои чувства на прочность и обвенчались только через 2 года. Оленины мечтали о большой семье, и эта мечта сбылась. 3 сыновей и 2 дочери росли в красивом доме, который супруги построили под Петербургом. В честь рождения каждого ребенка они сажали в парке дубок. Название летней резиденции Олениных «Приютина» Елизавета Марковна придумала сама, и оно себя полностью оправдывало. Дом был всегда полон гостей. Здесь перебывал почти весь свет русской культуры того времени – Пушкин, Крылов, Глинка, Грибоедов, Жуковский, Брюлов. Есть дача или мыза, приют для добрых душ, где добрая Элиза и с ней почтенный муж. Так писал поэт Батюшков. А другой друг семьи записывал, что ни в одном семействе нельзя было встретить такого доброго согласия, такой взаимной нежности. И таких праздников, которые устраивались в дни рождения Елизаветы Марковны. Муж с друзьями сочиняли пьесы в ее честь и разыгрывали их. В саду устраивалась ярмарка с раздачей подарков. Гости танцевали, водили хороводы. Это были незабываемые семейные торжества. После ухода с военной службы Алексей Николаевич занимал высокие посты. Он был президентом Академии художеств, директором публичной библиотеки, а Елизавета Марковна посвятила себя семье. Образцом женских добродетелей, нежнейшей из матерей и примерной женой называли Оленину. Оленины привыкли быть всегда вместе. Когда им приходилось разлучаться, жили письмами. «Спасибо тебе, друг мой, за письмо твое из Новгорода. Видно, что Бог создал нас друг для друга, что мы за тысячами верстами всегда чувства друг друга знаем. Приезжай поскорей, Алешенька, ангел мой. Розно жить нам нельзя. За что нам делать себя несчастливыми?» Так писала Елизавета Марковна мужу на 11-м году брака. Беды не обошли семью стороной. В Отечественную войну 12-го года погиб сын Олениных, 19-летний Николай. Он был убит в первый день Бородинской битвы. По семейному преданию, после смерти юноши высох дубок, посаженный в честь его рождения. На месте дерева сраженные горем родители поставили памятный камень. Родовое гнездо Олениных опустело к концу 30-х годов 19 века. Дети выросли и разъехались. Время брало свое. Здоровье супругов с возрастом ухудшалось. Елизавета Марковна

0: предчувствуя скорую кончину, писала мужу: «Тяжело мне, единственный друг мой, огорчать тебя, посвятя всю жизнь мою, все мысли и желания мои на угождение твое. Но пришел час, где, готовясь предстать перед Господом, решилась открыть тебе желания мои». Оленина до последнего вздоха, заботясь о супруге, просила, чтобы после ее ухода он продал Приютино, дабы его не тревожили воспоминания о 47 счастливых годах, проведенных здесь вместе с женой. Алексей Николаевич желание супруги, продиктованное исключительно любовью, выполнил. Не мог не выполнить. Недаром же в одном из писем Олениной мужу были такие слова: «Мы так хорошо друг друга разумеем».
1: Семейные истории.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Я потерял себя. Кто я такой? Зачем все это? Подобные слова человек произносит не только в тяжелые, кризисные моменты своей жизни. Достаточно просто иногда остановиться и вынырнуть из привычной суеты. И тогда эти вопросы со всей ясностью и отчетливостью проявятся в нашем сознании. Есть ли на них ответ? Где его искать? Интересные мысли по этому поводу предлагает тот отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще кто слово мое соблюдет».
3: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер». «И пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
2: «И мимо хождаше таку».
1: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» С таким вопросом иудеи обращаются ко Христу. И вопрос закономерный. Ведь по человеческим меркам Спасителю было около 30, но он свободно рассуждает о таких истинах, над рассуждением, над которыми требовался опыт жизни. А потому реакция иудеев очень понятна и закономерна. Ведь всегда и везде, как в древних, так и современных культурах, внешнему и формальному, уделялось и уделяется очень много внимания. Мы всегда охотнее слушаем тех, чье слово поддерживается образованием, воспитанием, социальным статусом и даже происхождением. Мы не слушаем людей из ниоткуда. Поэтому и Христос упрекает своих оппонентов не в том, что они придерживаются обычаев, традиций и законов, не в том, что они отказываются слушать Его из-за Его молодого возраста. Он упрекает их в том, что они притворяются. Они из кожи вон лезут, но пытаются казаться не теми, кто они есть на самом деле. Пытаются безуспешно соответствовать своему статусу духовных лидеров. Создают видимость связи с Богом, но на самом деле этой связи у них нет. «Вы не познали Его, а я знаю Его», — говорит им Христос. Это и есть самая большая ложь и лицемерие в их жизни. Именно из-за нее они и не могут увидеть во Христе Сына Божия. Сам Спаситель ведет себя иначе. Он не пытается делать из себя того, кем не является. На вопрос «Кто ты?» он просто говорит: «Я тот, кто знает своего Небесного Отца». «Я тот, кто соблюдает его волю». Другими словами, я не пытаюсь никем казаться. Я просто исполняю то, что заповедал мне мой Отец. И мои поступки говорят за себя. Именно поэтому, прежде нежели был Авраам, я есмь, говорит Христос. Перед нами очень важная фраза. Это прямая отсылка к эпизоду в книге «Исход», где Моисей спрашивает Бога: «Как имя тебе?» И Бог отвечает ему: «Я есмь». Или, если более точно перевести древнееврейский текст на русский язык, «Я есть тот, кто я есть». Именно это и слышат иудеи из уст Христа. Именно поэтому они берут камни, чтобы убить его. Ведь он сделал себя подобным Творцу. Мы живем в мире, где обстоятельства вроде бы как постоянно вынуждают нас быть кем-то, чему-то соответствовать, кем-то казаться. Порой это неизбежно и необходимо. Однако зачастую мы принимаем эту игру так близко к сердцу, мы так хотим быть кем-то значительным и важным в глазах окружающих, что совершенно забываем, а кто мы есть на самом деле, просто сами по себе. Мы теряем связь с самим собой и с Богом. И чем больше пытаемся казаться, чем больше пыжимся и раздуваемся, тем дальше уходим от Творца и от самого себя. Именно так потеряли сами себя иудеи, спорившие со Христом. В этом состоянии, как и они, мы начинаем совершать странные и даже безумные поступки. Нам становится тяжело, гадко и грустно жить. Поэтому Господь и напоминает нам сегодня: подлинная религиозная жизнь – это жизнь в простоте. Все, что требуется человеку, чтобы эту простоту приобрести, приучить себя ежедневно исполнять заповеди Творца, делать не то, что мне кажется правильным, а то, что хочет Он, непрестанно спрашивать Господа о Его воле, искать Его волю, творить Его волю. Такая незамысловатая практика постепенно, маленькими шажками, возвращает нас к самим себе. И мы начинаем видеть, что в нашем сердце открывается великая реальность. И когда мы в недоумении задаем вопросы «Кто я теперь?» и «Что это во мне?», то можем услышать, как Бог отвечает нам «Я есть тот, кто я есть».

0: Юный лес в зеленый дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет. Все весны дыханием согрето, все кругом и любит, и поет. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Если вам посчастливится переночевать в сельском доме, стоящем близ рощи или окруженном садовыми деревьями, вы невольно проснетесь на рассвете от щебетания множества птиц, дружно приветствующих весну. Какое громогласное, сладкозвучное пение, о котором выразительно говорит Священное Писание: «Всякое дыхание да хвалит Господа». Не таково ли духовное служение Богу нашей Матери Церкви, пребывая в лоне которой каждый из ее детей возносит свою немощную молитву пред лицом Небесного Отца? А соединившись вкупе, наши моления образуют мощный единый хор хвалы и благодарения Создателю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в Него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. «Он, — говорит Никифор, — принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная, богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевшем. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Не только имя. Они оба были известными меценатами. Я вспомнила об этих людях, когда прочитала на сайте «Гордость России» о школьнике из города Челябинска, которого тоже зовут Савва, и он занимается благотворительностью с 11 лет. Семья Ярыгиных небольшая, но дружная. Мама Анна и сын Савва. Сын учится в школе, занимается в театральной студии и очень любит играть в футбол. Он хочет забивать мяч в ворота, как известные нападающие Дзюба и Роналду. И даже своего кота назвал именем последнего. Мама – социальный работник, ухаживает за одинокими пожилыми людьми, а еще добровольно проводит мастер-классы для воспитанников детских домов. Анна всегда делилась с Саввой переживаниями о своих подопечных И слушая ее рассказы, пятиклассник тоже решил стать волонтером. С маминой помощью это получилось. Он запустил проект по сбору макулатуры и покупке на вырученные деньги футбольных мячей для детей-сирот. Эта идея родилась весной 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса школьники учились удаленно. Однажды, выбирая в магазине новый мяч, Савва спросил маму, кто покупает игрушки ребятам из детских домов. Анна сказала, что о них заботится государство, а также благотворители. И сын попросил ее приобрести второй мяч для детдомовских футболистов. Решение собирать макулатуру созрело само собой. Для школьника это привычное занятие. Бумаги требовалось немало, ведь в переводе на деньги один мяч равен 100 килограммам макулатуры. Поэтому Савва написал и расклеил на подъездах домов множество объявлений о еженедельном сборе вторсырья. В первую субботу удалось собрать 17 килограммов. На призыв Ярыгина откликнулись только его бабушка, друг и соседка. Через неделю к доброму делу подключились и другие жители района, а позже – всего города. Новость о мальчике, который собирает макулатуру и покупает мячи для детдомовцев, напечатали в средствах массовой информации, и для Саввы и его мамы наступило время чудес. Сначала к ним в гости приехали представители местного хоккейного клуба «Трактор», чтобы подарить 5 мячей и 4 коробки макулатуры. А через некоторое время Ярыгины получили еще 50 мячей для сирот от футбольного клуба «Спартак». «У нас с мамой не было цели становиться знаменитыми. Мы просто хотели сделать доброе дело для обездоленных детей», — говорит школьник-волонтер. Он планирует и дальше помогать людям. Даже собирается в 14 лет выдвинуть свою кандидатуру в молодежный парламент Челябинской области. Я уверена, что и в будущем Савву Ярыгина ждет успех. Благодаря знаменитым тезкам-меценатам его имя стало синонимом добрых дел. И наш герой, несмотря на юный возраст, продолжает хорошую традицию. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Живут такие люди. Радио «Вера».
4: Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Святитель Василий Острожский в миру стоен. Один из самых почитаемых сербских святых. Он родился в 1610 году в Герцеговине, находившейся тогда под игом Османской империи. Воспитывался юноша в Завальском монастыре. Вскоре принял монашеский постриг в обители Твардош. Много путешествуя по Балканам, он заметил попытки членов иезуитского ордена обратить в католичество Черногорию. Василий предал гласности эти нападки на православие. Но тогдашний митрополит решил избежать конфликта и предпочел вернуть смутьяна в монастырь. Через некоторое время Василий стал настоятелем Твардоша. Он обходил сербские села Герцеговины, служил в храмах, проповедовал Евангелие, беседовал с жителями. Это не нравилось турецким правителям края. Архимандрит Василий вынужден был на время скрыться в России. Отсюда он вернулся с богатыми дарами – церковным облачением, богослужебной утварью и книгами, пожертвованиями на храмы. Василию удалось восстановить многие церкви, открыть при них народные училища, в которых сербская молодежь изучала родной язык и историю. И снова из-за преследования властей Василию пришлось бежать, на сей раз на Афон. По возвращении из скитаний архимандрита посвятили в сан епископа. Ему тогда не было еще и 30 лет. Он вернулся в Твардош, но монастырь был разрушен. Тогда епископ Василий перенес резиденцию в обитель в Остроге, на территории современной Черногории. Еще при жизни о Василии Острожском говорили как о чудотворце. По его молитвам исцелялись слепые и увечные. Но всего дороже для людей было само его присутствие среди сербского народа во время их пленения. И по сей день люди считают, что именно благодаря трудам святителя Василия Острожского удалось сохранить православную веру в Черногории. Церковь прославляет святого и просит: святитель Василий Чудотворец Острожский. Моли Бога о нас.

0: 1946 году Леонид Луков приступил к съемкам художественного фильма «Большая жизнь». К работе над картиной режиссер пригласил композитора Никиту Богословского и поэта Алексея Фатьянова, уже зарекомендовавших себя в кинематографе. Результатом сотрудничества стали замечательные песни. Одна из них, лиричная и проникновенная, была предназначена для Марка Бернеса, сыгравшего роль инженера Петухова. Марк Наумович поначалу был не в восторге от произведения. Более того, он отказывался его исполнять. Актер был категоричен. Он горячился. «Это не моя песня. Она у меня не пойдет». Но режиссер проявил настойчивость. «Не спеши с решением. Выучи текст, порепетируй, а завтра поговорим еще раз». И действительно, на следующий день Бернес пришел на студию совсем в другом настроении. За ночь он сжился с песней. Легко и непринужденно лились поэтические строки под мягкий аккомпанемент гитары. «Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиную, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею, черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную». И трудно было представить, что кто-нибудь сможет исполнить песню лучше. Однако цензура была не в восторге ни от фильма, ни от произведений, которые в нем звучали. Картину запретили к показу. Ее премьера состоялась лишь через 12 лет, в 1958 году, во время хрущевской оттепели. Бернеса все эти годы не снимали в кино, не приглашали к участию в концертах. Талантливый актер иронично упрекал поэта Алексея Фатьянова. «Что ж ты, брат, меня скомпрометировал, вложил в мои уста кабацкую меланхолию?» Но к его песне по-прежнему относился тепло. Она пережила период запрета и навсегда осталась в репертуаре Бернеса. В 1969 году Марк Наумович, зная, что приближается его кончина, составил список произведений для церемонии прощания с ним. И среди них была песня «Три года ты мне снилась».
1: Мне

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем не

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Библия действительно великая книга, ведь она говорит нам не только о высоких духовных идеалах, но и о том, как их можно реализовать в нашей повседневной жизни. Например, о настоящей, укорененной в Боге дружбе. Среди прочего, речь идет в отрывке из 12 и 13 глав книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Варнава же и Савл возвратистося из Иерусалима в Антиохию».
3: А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения». Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то, значит, имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
2: Дивясь учению Господню.
1: На страницах Священного Писания мы находим примеры того, как благодать Божия преображала людей и их отношения друг с другом. И речь не только о милосердии и жертвенной любви. Библия в том числе рассказывает нам о настоящей дружбе. Писание прямо свидетельствует, что между людьми возможна искренняя дружба. Царь Соломон пишет: «Бывает друг более привязанный, нежели брат». Одним из ярких библейских примеров настоящей дружбы является, конечно же, отношение Давида и Иоаннафана. О Давиде, великом царе и пророке, известно многим. Иоаннафан же был старшим сыном гонителя Давида Саула. Впрочем, Иоаннафан не разделял губительных стремлений родителя. Более того, он стал самым верным другом Давида. Дважды Иоаннафан спасал пророка от гибели. Библия говорит, что друзья были совершенно единодушны в желании служить Богу и народу израильскому. Еще более возвышенный пример дружбы мы находим в Евангелии от Иоанна. Прощаясь с апостолами на Тайной вечере, Христос называет их своими друзьями. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Эти слова Спасителя проникнуты удивительными любовью и уважением к ученикам. Иисус фактически изменяет формат отношений между Богом и человеком. Господь говорит, что теперь ждет от людей искренней дружбы, ведь настоящий друг не предает, не приносит вреда, боится обидеть и разрушить дружеский союз. Новый завет, заключенный во Христе, это не завет подчинения, а завет дружбы между Творцом и Его творениями. И в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний святых апостолов» мы видим, как на практике реализуется этот идеал. Дружба во Христе объединяет совершенно разных людей. В древней антиохийской церкви вместе трудятся Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций и Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четверовластника, и Савл. Они все были очень разные и по образованию, и по происхождению. С одной стороны, это чистокровные евреи, бывший левит, то есть служитель Иерусалимского храма апостол Варнава, Манаил, совоспитанник Ирода Антипы, убийцы Иоанна Крестителя, и фарисей Савл, Павел, бывший гонитель христиан, а теперь апостол. Наряду с ними антиохийской церковью управляли чернокожий апостол Симеон и грек Луций из Ливийской Кирены. Таким образом, мы видим перед собой, повторюсь, совершенно разных людей, но объединенных искренним желанием проповедовать учение Спасителя. Взаимное уважение, великодушие, стремление не эгоизму потакать, а служить Христу, перечисленных служителей Божиих, соединило и преобразило. Сбылось то, о чем писал философ и богослов XX века Сергей Фудель. Церковь – это вселенская дружба учеников Христовых. Если получилось у героев повествования книги «Деяний» не на словах, а на деле явить миру дружбу во Христе, то и у нас обязательно получится, если помыслы наши окажутся чисты, а сердца искренними. И самое главное, если в корне дружеских отношений окажется стремление вместе послужить Богу, согрев милостью этот истрадавшийся мир. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О чистоте сердца епископ Покровский и Новоузенский Феодор.
2: Для того, чтобы видеть Бога, мы ни в чем столько не имеем нужды, как в этой добродетели. Среди многих народов слово «сердце» означало не только физиологический орган, но также душу, настроение, взгляд, мысль, ум, убеждение. А в Священном Писании сердцу придается значение не только центрального органа чувств, но и важнейшего органа познания и восприятия духовного мира. Где сердце? На этот вопрос святитель Феофан Затворник отвечает: «Там, где отзывается и чувствуется печаль, радость, гнев и прочее, там сердце». Телесный же орган сердца служит только орудием, как мозг – орудием для ума. Как же мы можем очистить свое сердце? Во-первых, борьбой со страстями, а во-вторых, стяжанием христианских добродетелей. В православном человеке происходит непрерывная борьба с самим собой. Он должен противиться злу и принуждать себя на доброе, то есть его всегда должны сопровождать самопротивление и самопринуждение. Очищение сердца от страстей и стяжание добродетелей – длительный и многотрудный подвиг, требующий непрерывной бдительности, трезвения, бодренности, без всяких послаблений.
0: Актуальная тема.

0: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.

Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Преподобный Нектарий Оптинский, в миру Николай Тихонов, родился в 1853 году в Орловской губернии в бедной семье. Он рано осиротел, вынужден был с детства работать. В 20 лет Николай пришел в Оптину пустынь, где принял монашеский постриг. Его духовными учителями стали преподобный Анатолий Зерцалов и преподобный старец Амвросий. 20 лет иеромонах Нектарий провел в затворе, а потом принял на себя крест юродства, под которым скрывался и пророческий дар, и дар чудотворения. Так была у старца птичка-свисток. В нее он заставлял дуть людей, пришедших к нему с пустыми горестями. Часто вместо ответа отец Нектарий расставлял перед посетителями кукол и разыгрывал между фигурками диалог, тем самым желая донести до людей свои мысли. Нередко рассказывали, как отец Нектарий мог отвечать на письма, даже не читая их. Одни откладывал для ответа, другие благословлял, а некоторые и целовал. В юродстве Нектария часто содержались пророчества, смысл которых открывался лишь по прошествии времени. За полгода до революции старец стал ходить с красным бантом на груди. Однажды он набрал всякого хлама, сложил в шкафчик и всем показывал: «Это мой музей». И действительно, после закрытия Оптиной в скиту был музей. Скончался старец в 1928 году, а в 2000-м преподобного Нектария Оптинского прославили в лике святых. Преподобный Нектарий наставлял приходивших к нему: «Бог не только разрешает, но и требует от человека, чтобы тот возрастал в познании. В божественном творчестве нет остановки, и ангелы восходят со ступени на ступень, получая новые откровения. И хотя бы человек учился 100 лет, он должен идти к новым и новым познаниям». Вспоминая последнего оптинского старца, мы просим его: «Преподобный Нектарий, моли Бога о нас».

0: Солнце землю лаской твоих живительных лучей и оживи весенней сказкой глухую мертвенность полей. Константин Романов. Светлое утро на радио Вера.
1: Открываем историю.
2: В 1900 году в Париже состоялась грандиозная международная выставка для демонстрации национальных успехов стран в разных областях – науки, техники, экономики, культуре и искусстве. Масштабная выставка была призвана показать достижения, с которыми мир вступал в новый 20 век. В течение 7 месяцев в столице Франции 35 стран-участниц делились своими успехами и достижениями. Многие участники строили тематические павильоны в национальных стилях. В них можно было не только познакомиться с техническими достижениями, но и окунуться в культуру той или иной страны. Настоящий фурор на выставке произвела Россия. Русскому отделу выделили самую большую территорию для экспозиции. Главный павильон русских окраин, посвященный освоению дальних территорий Российской империи, был построен в виде каменных палат по мотивам архитектуры Московского и Казанского Кремлей. Его крышу украшала разноцветная глазурованная черепица, а шатры башен венчали золотые двуглавые орлы. Одной из основных достопримечательностей павильона стали 28 панно на тему жизни Крайнего Севера, Сибири, Кавказа и Средней Азии, написанные известным русским художником Константином Коровиным. Предметы искусства удачно располагались и хорошо гармонировали с достижениями отечественной техники. Часть павильона была посвящена строительству Транссибирской магистрали, самой длинной железной дороги в мире, которая соединяла Санкт-Петербург и Москву с промышленными городами России в Сибири и на Дальнем Востоке. В отдельно построенном павильоне гости даже могли увидеть путь за окном поезда, ехавшего

0: произвел невероятное впечатление на гостей со всего мира. Среди других технических достижений России на выставке были представлены модели ледоколов для Байкальской переправы и проект Красноярского железнодорожного моста через Енисей. Еще одним открытием стал ажурный павильон, полностью отлитый из чугуна на Каслинском заводе на Урале. Перед входом в павильон гостей встречала чугунная скульптура «Россия», созданная Николаем Лаврецким. Она была изображена в виде девушки-воительницы со щитом и мечом. Президент Франции Эмиль Лубе был настолько восхищен мастерством русских литейщиков, что решил приобрести павильон целиком со всей коллекцией литья. Делегация, представляющая чудеса литейного мастерства, согласилась продать все, кроме скульптуры девушки-воительницы, и заявила: «Россия не продается». После этого переговоры о продаже зашли в тупик, а чудеса литейного дела после окончания выставки вернулись на родину. За 7 месяцев международную выставку посетили миллионы человек. В прессе и воспоминаниях очевидцев сохранилось большое количество отзывов о русском отделе. С трудом отыщется столь же богатая во всех смыслах слова выставка, как та, что представила Россия, писал французский обозреватель Поль Жер. В тематических отделах выставки Россия была широко представлена в полотнах живописцев, работах архитекторов и ювелиров. Достижения русской культуры и техники получили высокую оценку международного жюри и свыше 1000 наград, а в мире еще больше возрос интерес к русской культуре и искусству.
1: Сюжеты.
2: Декан философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев.
3: Мы попали в Оптину впервые студенты в 1991 году, когда в Калуге проводилась конференция, посвященная Константину Николаевичу Леонтьеву, который принял монашеский постриг в Оптиной пустыне. Тогда я впервые оказался в стенах монастыря, который еще был в значительной степени разрушен. И это было первое знакомство. Мы пробыли в Оптиной несколько часов. Я уже даже как-то и не очень помню вот этот именно первый визит, но возникло желание вернуться. Кстати, я забыл сказать, что вот на этой конференции я познакомился со своей будущей женой. И вот мы поехали, по-моему, это было в том же 91-м году. Я решил показать, что я вот знаток этого места, и что можно выйти, не доезжая до Козельска, там есть такое село Стенино, и оттуда дойти до Оптины напрямую. Но для того, чтобы туда попасть, надо было пройти поле и преодолеть Жиздру, достаточно быструю речку. Я почему-то был уверен, что поле мы как-нибудь пройдем, а там непременно будет мост, и мы таким образом срежем и очень быстро пешком доберемся до монастыря. И вот когда мы спустились с трассы, через несколько секунд мы оказались в полной кромешной тьме. Я, честно сказать, испугался и говорю: давай вот вернемся, пока мы еще не очень далеко отошли. Но невеста мне сказала: да, читать «Отче наш». Мы стали читать «Отче наш» вслух. И как только мы прочитали молитву Господню, мы услышали удар колокола. Один, потом другой. Время было всеночной. И мы решили идти на эти удары. И действительно, достаточно скоро мы вышли на берег Жиздры. И, о чудо, понтонный мост. Мы переходим в Жиздру, оказываемся у стен монастыря, заходим в монастырь, заходим в Казанский храм, идет всеночная, игумен Мельхиседек служит. Но что интересно, потом я общался с наместником, с монахами, мне все говорили, что моста этого не должно было быть. Что, вообще-то говоря, моста не было, но один монах рассказывал, что все-таки какое-то небольшое время он был. И потом его разобрали, и сейчас он стоит где-то там в какой-то башне. Вот как раз мы попали в тот самый момент, когда мост этот был, и когда мы смогли беспрепятственно преодолеть водную преграду. Потому что если моста не было, нам пришлось бы возвращаться в Козельск, как

0: «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. «Я потерял себя. Кто я такой? Зачем все это?» Подобные слова человек произносит не только в тяжелые, кризисные моменты своей жизни. Достаточно просто иногда остановиться и вынырнуть из привычной суеты. И тогда эти вопросы со всей ясностью и отчетливостью проявятся в нашем сознании. Есть ли на них ответ? Где его искать? Интересные мысли по этому поводу предлагает тот отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще кто слово мое соблюдет».
3: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер». «И пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
2: «И мимо хождаше таку».
1: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» С таким вопросом иудеи обращаются ко Христу. И вопрос закономерный. Ведь по человеческим меркам Спасителю было около 30, но он свободно рассуждает о таких истинах, над рассуждением, над которыми требовался опыт жизни. А потому реакция иудеев очень понятна и закономерна. Ведь всегда и везде, как в древних, так и современных культурах, внешнему и формальному, уделялось и уделяется очень много внимания. Мы всегда охотнее слушаем тех, чье слово поддерживается образованием, воспитанием, социальным статусом и даже происхождением. Мы не слушаем людей из ниоткуда. Поэтому и Христос упрекает своих оппонентов не в том, что они придерживаются обычаев, традиций и законов, не в том, что они отказываются слушать Его из-за Его молодого возраста. Он упрекает их в том, что они притворяются. Они из кожи вон лезут, но пытаются казаться не теми, кто они есть на самом деле. Пытаются безуспешно соответствовать своему статусу духовных лидеров. Создают видимость связи с Богом, но на самом деле этой связи у них нет. «Вы не познали Его, а я знаю Его», — говорит им Христос. Это и есть самая большая ложь и лицемерие в их жизни. Именно из-за нее они и не могут увидеть во Христе Сына Божия. Сам Спаситель ведет себя иначе. Он не пытается делать из себя того, кем не является. На вопрос «Кто ты?» он просто говорит: «Я тот, кто знает своего Небесного Отца». «Я тот, кто соблюдает его волю». Другими словами, я не пытаюсь никем казаться. Я просто исполняю то, что заповедал мне мой Отец. И мои поступки говорят за себя. Именно поэтому, прежде нежели был Авраам, я есмь, говорит Христос. Перед нами очень важная фраза. Это прямая отсылка к эпизоду в книге «Исход», где Моисей спрашивает Бога: «Как имя тебе?» И Бог отвечает ему: «Я есмь». Или, если более точно перевести древнееврейский текст на русский язык, «Я есть тот, кто я есть». Именно это и слышат иудеи из уст Христа. Именно поэтому они берут камни, чтобы убить его. Ведь он сделал себя подобным Творцу. Мы живем в мире, где обстоятельства вроде бы как постоянно вынуждают нас быть кем-то, чему-то соответствовать, кем-то казаться. Порой это неизбежно и необходимо. Однако зачастую мы принимаем эту игру так близко к сердцу, мы так хотим быть кем-то значительным и важным в глазах окружающих, что совершенно забываем, а кто мы есть на самом деле, просто сами по себе. Мы теряем связь с самим собой и с Богом. И чем больше пытаемся казаться, чем больше пыжимся и раздуваемся, тем дальше уходим от Творца и от самого себя. Именно так потеряли сами себя иудеи, спорившие со Христом. В этом состоянии, как и они, мы начинаем совершать странные и даже безумные поступки. Нам становится тяжело, гадко и грустно жить. Поэтому Господь и напоминает нам сегодня: подлинная религиозная жизнь – это жизнь в простоте. Все, что требуется человеку, чтобы эту простоту приобрести, приучить себя ежедневно исполнять заповеди Творца, делать не то, что мне кажется правильным, а то, что хочет Он, непрестанно спрашивать Господа о Его воле, искать Его волю, творить Его волю. Такая незамысловатая практика постепенно, маленькими шажками, возвращает нас к самим себе. И мы начинаем видеть, что в нашем сердце открывается великая реальность. И когда мы в недоумении задаем вопросы «Кто я теперь?» и «Что это во мне?», то можем услышать, как Бог отвечает нам: «Я есть тот, кто я есть».

0: Господи, в небесах, но земля тоже Твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах птицы поют. Николай Гумилев. Светлое утро на радио «Вера». Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Почему звук «ч» считается всегда мягким? Как мы вообще отличаем мягкость и твердость в звучании? Нам поможет знание о том, как образуются согласные в ротовой полости. Произнесите подряд «д» и «д», «л» и «л». И обратите внимание, как ведет себя язык. При произнесении мягкого звука середина языка поднимается к небу. Также точно можно потренироваться и в произнесении шипящих звуков, например, «ш» и мягкого «щ». «Шип», «щип». Уверена, что вы опять заметили, что при смягчении центр языка поднимается вверх, к середине неба. Подобным образом формируются и непарные согласные «е» и «ч». Такое явление называется палатализация, от латинского «palatum» – «среднее небо». Именно место и способ образования звуков во рту помогает различать их твердость и мягкость. Если вы попробуете сделать «ч» твердым и опустить середину языка, получится «ч». Такой звук есть в белорусском языке. А согласный «е», то есть и краткое, вряд ли получится произнести твердо. Звуки, которые нельзя произнести твердо, мы называем непарными мягкими. Способ образования согласных поможет объяснить еще один вопрос. Почему звонкий звук «ж» считается шипящим? Ведь он скорее жужжащий. Давайте сначала произнесем парный ему и точно шипящий глухой звук «ш». Заметили, как расположен язык? А теперь после «ш» скажем сразу же согласный «ж». Думаю, вы согласитесь, что положение языка не изменилось. Просто добавился голос. Получается, что «ж» считается шипящим именно по способу и месту образования в ротовой полости. Как много нюансов мы обнаружили при обсуждении всего лишь нескольких согласных. А сколько открытий ждет нас, если мы захотим углубиться в их изучение. Например, узнаем про аллитерацию – повторение согласных звуков для создания определенного художественного эффекта. Так, с помощью шипящих поэт Осип Мандельштам передает треск печки и щелканье настенных часов. «Что поют часы кузнечик, лихорадка шелестит и шуршит сухая печка, это красный шелк горит, что зубами мыши точат жизни тоненькое дно, это ласточка и дочка отвязала мой челнок». С вами была Нина Резник.
0: Сила слова.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе впервые пройдут торжества в честь собора святых Ставропольской митрополии. 12 и 13 мая в краевой столице состоятся праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также культурные мероприятия, посвященные этому важному событию. В торжествах примут участие архиереи Русской Православной Церкви, духовенство епархии Ставропольской митрополии, а также паломники. Главными площадками празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии станут Владимирский собор и Казанский кафедральный собор города Ставрополя. Подробнее о том, какие торжества ждут жителей и гостей краевой столицы, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
5: Мы собрали собор святых нашей Ставропольской митрополии, и 12-13 мая будут совершаться торжества первого такого прославления собора святых Ставропольской митрополии. 12 мая будут проходить конференции, круглые столы и всеночное бдение, затем 13 мая сама божественная литургия, как самый главный день празднования. Будет воздвизаться икона во время богослужения, на которой изображены все святые собора, святых Ставропольской митрополии, пропеваться тропарь. Этим, как бы, так сказать, вот уже официально будет отмечено празднование сугубо наших святых. И, конечно, ежегодно в этот день нам Священный Синод определил 13 мая как главный день празднования собора святых Ставропольской митрополии. Мы и будем, Бог даст, совершать. И, конечно же, люди, православные жители Ставропольского края, нашей митрополии, должны были бы знать вот всех этих святых, и в том числе изучать их житие. И сегодня мы создаем небольшие короткометражные фильмы о жизни каждого святого. И, конечно, я думаю, что тоже было бы полезно православным нашим прихожанам, священникам посмотреть эти фильмы и знать жизнь этих великих людей. И собор может добавляться со временем, если появятся новые святые.
4: Собор святых Ставропольской митрополии Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил 24 июля 2025 года. В его состав вошли 14 подвижников веры, чья жизнь и духовный подвиг неразрывно связаны со Ставропольем. Празднование в этом году станет первым в истории и положит начало ежегодному почитанию святых Ставропольской земли. 12 и 13 мая жители края могут принять участие в торжествах и почтить память угодников Божьих, в подвиге которых раскрывается непрерывность церковной истории нашего региона. Подробная программа праздничных мероприятий опубликована на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Максим Матни, алтарник храма Преображения Господня на Преображенской площади в Москве.
2: Какое-то время я стал любить свою машину, любить так, что я стал стряхивать с нее любую пылинку. И, в принципе, своих детей я тоже стал ругать за то, что они как-то неаккуратно с ней обращаются. И вот как-то раз мы поехали в отпуск в деревню на машине, все вместе. Примерно за 3-4 часа до приезда домой мы заехали на заправку, и в этот момент фура начинает сдавать назад. Она начинает сдавать назад и придавила нас, получается, к бордюру. В этот момент у меня начинаются мысли в голове. Так, у меня машина сейчас сомнется, у меня тут жена, у меня дети сзади, все начинают орать. Я не успеваю оглянуться, как машину вроде как вырулил, и смотрю по сторонам, а вокруг уже никого нет в машине. Все выбежали, жена выбежала, дети выбежали, я один стою в машине. Я вышел из машины, стою, ору на водителя фуры, пытаюсь понять, кому мне позвонить. Время уже было позднее. Смотрю на нашу машину, она превратилась в такую, ну вот, небольшую смятку. И вся эта ситуация произошла в течение 2-3 минут, пока в какой-то момент я не слышу, как сзади детский голос говорит: «Ничего страшного, все будет хорошо». Я поворачиваюсь и вижу картинку. Мой почти 5-летний сын, он сидит, и у него на коленках его младшая сестра, и он ее успокаивает. Оба в слезах, рядом сидит моя супруга беременная. Я в этот момент понимаю, что я ради консервной банки на колесах, я упускаю момент заботы о своих детях, и эту заботу перенимает у меня мой сын. И мне становится очень стыдно. Я осознаю полностью свою неправоту. Я опускаю телефон, я перестаю звонить в ГАИ, я перестаю с кем-либо разговаривать, я просто подхожу к семье, мы садимся, обнимаемся, и уже спустя малое количество времени мы смотрим на нашу машину, и можно сказать со стороны, что мы выглядели немножко ненормальными, но мы смеялись, потому что мы осознали, что главное — это мы вместе, главное, что вот оно счастье, быть рядом в трудную минуту. И именно в этот момент Бог устроил так, что я уже перестал любить эту машину, потому что я понял, пока я ее любил, я упускал самое важное. Это чувство ближнего рядом с собой. За эти 2 года я не забыл ни одного момента с той ночи. Я по-прежнему помню, как я учился у своего 5-летнего сына, как надо любить ближнего, как надо заботиться, как, несмотря на то, что ты сам пребываешь в стрессе, в слезах, в испуге, не забывать о том, что есть рядом люди, твои близкие, которые также переживают стресс, и духовное намного выше, чем материальное.
0: Добрые истории.
3: Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Город Кизик находился в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы. Христианство в нем начало распространяться еще со времен проповеди святого апостола Павла. Но гонения на христиан в конце 3 века привели к тому, что одни убежали из города, другие же втайне исповедовали веру в Спасителя. Также втайне могли жить и 9 кизических мучеников – Феогнит, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Но они выбрали другой путь. Эти 9 происходили из разных мест, были разного возраста. Антипатр совсем еще юноша, а Руф – глубокий старец. Они занимали разные положения в обществе. Среди них были и воины, и поселяне, и горожане, и клирики. Но всех их объединяла вера во Христа и горячее стремление к распространению и укреплению истинной веры. Все 9 безбоязненно публично заявили о своей вере и обличали языческое нечестие. Их схватили, пытали, заключали в темницу и снова выводили из нее, обещая свободу за отречение. Но мученики продолжали славить Спасителя. Все они были казнены. Нетленные мощи святых были открыты почти через 30 лет в правлении императора Константина Великого. В России, недалеко от города Казани, иеродиаконом Стефаном был основан монастырь в честь 9 мучеников кизических. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Прославляя и чествуя 9 мучеников кизических, Церковь просит их: «Святые кизические мученики, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Весной 1902 года русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов создал цикл из 12 романсов. Один из них – «Сирень», написан на слова Екатерины Бекетовой. Это вокальная миниатюра – образец светлой и безмятежной рахманиновской лирики. Струящаяся фактура аккомпанемента напоминает легкое дуновение весеннего ветерка, приносящего аромат пышных, нежных соцветий. Сергей Васильевич настолько любил этот романс, что в 1914 году создал его фортепианную транскрипцию, то есть инструментальное переложение. Появление романса привело к удивительным последствиям. Однажды после концерта Рахманинов получил большой букет белой сирени. К подарку не прилагалось ни открытки, ни карточки с подписью дарителя. С тех пор выступления музыканта часто сопровождались преподношением такого букета, даже если Рахманинов гастролировал за рубежом. Дарительница цветов долго оставалась неизвестной. Друзья композитора даже прозвали ее «белой сиренью». И лишь спустя несколько лет один из них случайно узнал имя этой дамы. Ею оказалась Фёкла Яковлевна Руссо, учительница из Киевской губернии, которая ценила творчество Рахманинова и этим красивым жестом хотела выразить Сергею Васильевичу свою признательность. Композитор написал ей благодарственное письмо, и между ними завязалась переписка. Так романс о расцветающей весне положил начало дружбе между композитором и слушательницей. Фортепианная версия романса «Сирень» Сергея Васильевича Рахманинова прозвучит в исполнении Алексея Насеткина.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Библия действительно великая книга, ведь она говорит нам не только о высоких духовных идеалах, но и о том, как их можно реализовать в нашей повседневной жизни. Например, о настоящей, укорененной в Боге дружбе. Среди прочего, речь идет в отрывке из 12 и 13 глав книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: Варнава же и Савл возвратистося из Иерусалима в Антиохию.
3: А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима – волхв, ибо то, значит, имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
2: Дивясь учению Господню.
1: На страницах Священного Писания мы находим примеры того, как благодать Божия преображала людей и их отношения друг с другом. И речь не только о милосердии и жертвенной любви. Библия в том числе рассказывает нам о настоящей дружбе. Писание прямо свидетельствует, что между людьми возможна искренняя дружба. Царь Соломон пишет: «Бывает друг более привязанный, нежели брат». Одним из ярких библейских примеров настоящей дружбы является, конечно же, отношение Давида и Иоаннафана. О Давиде, великом царе и пророке, известно многим. Иоаннафан же был старшим сыном гонителя Давида Саула. Впрочем, Иоаннафан не разделял губительных стремлений родителя. Более того, он стал самым верным другом Давида. Дважды Иоаннафан спасал пророка от гибели. Библия говорит, что друзья были совершенно единодушны в желании служить Богу и народу израильскому. Еще более возвышенный пример дружбы мы находим в Евангелии от Иоанна. Прощаясь с апостолами на Тайной вечере, Христос называет их «своими друзьями». «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Эти слова Спасителя проникнуты удивительными любовью и уважением к ученикам. Иисус фактически изменяет формат отношений между Богом и человеком. Господь говорит, что теперь ждет от людей искренней дружбы, ведь настоящий друг не предает, не приносит вреда, боится обидеть и разрушить дружеский союз. Новый завет, заключенный во Христе, это не завет подчинения, а завет дружбы между Творцом и Его творениями. И в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний святых апостолов» мы видим, как на практике реализуется этот идеал. Дружба во Христе объединяет совершенно разных людей. В древней антиохийской церкви вместе трудятся Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Они все были очень разные и по образованию, и по происхождению. С одной стороны, это чистокровные евреи, бывший левит, то есть служитель Иерусалимского храма апостол Варнава, Манаил, совоспитанник Ирода Антипы, убийцы Иоанна Крестителя, и фарисей Савл, Павел, бывший гонитель христиан, а теперь апостол. Наряду с ними антиохийской церковью управляли чернокожий апостол Симеон и грек Луций из Ливийской Кирены. Таким образом, мы видим перед собой, повторюсь, совершенно разных людей, но объединенных искренним желанием проповедовать учение Спасителя. Взаимное уважение, великодушие, стремление не эгоизму потакать, а служить Христу, перечисленных служителей Божиих, соединило и преобразило. Сбылось то, о чем писал философ и богослов XX века Сергей Фудель. Церковь – это вселенская дружба учеников Христовых. Если получилось у героев повествования книги «Деяний» не на словах, а на деле явить миру дружбу во Христе, то и у нас обязательно получится, если помыслы наши окажутся чисты, а сердца искренними. И самое главное, если в корне дружеских отношений окажется стремление вместе послужить Богу, согрев милостью этот истрадавшийся мир. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Юлия Пекла, медсестра, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Однажды я крепко задумалась, насколько автоматически сужу людей по первому впечатлению при встрече. Не знаю ни самого человека, ни его истории, ни мотивов, но уже даю оценку. А насколько она может быть справедливой? Это произошло в начале Великого Поста. Весна, слякоть. Шло вечернее богослужение с каноном святого Андрея Крицкого и земными поклонами. В храме было много людей, царил полумрак, поскольку в качестве освещения использовались только свечи. И тут во время службы между молящимися стала пробираться сотрудница храма со шваброй. Она раздвигала людей, чтобы протереть сырые от зимней обуви полы. Особенно надолго она остановилась возле меня. Терла и терла вокруг. Я тогда подумала, убирают? Это хорошо, но не посреди же службы. И только спустя несколько минут я поняла, что сейчас будет молитва святого Ефрема Сирина, совершаемая с теми самыми земными поклонами. И поняла, почему она протирала полы именно сейчас, и почему остановилась особо возле меня. Ведь у моих зимних ботинок глубокий протектор. Такая подошва против скольжения, в которую забивается много снега. И даже при тщательном отряхивании весь снег вытрясти из нее не удается. Служба шла уже минут 40. Снег из ботинок оттаивал и стекал, образуя вокруг меня большую лужу. Сотрудница со шваброй разглядела в темном храме эту лужу и поспешила ее убрать, дабы мне не сыро было класть земной поклон. Вот так тихонечко человек служит Богу и ближним, с любовью, с заботой. А люди трудов не замечают или вообще трактуют иначе. Я первая из них. Такая вот грустная ситуация. Слава Богу, что я сдержалась и не озвучила свое возмущение, мол, женщина, вы мешаете мне молиться. Один уважаемый священник как-то сказал мне, что важнее не то, как выглядит тот или иной поступок, а намерение, с которым он совершается. Таким образом, если вдруг тебе прилетают претензии от окружающих по поводу твоей деятельности, а объективного вреда ты никому не наносишь, очень хорошо бывает помнить, что люди могут ошибаться, а Господь видит истинную цель твоих действий. То же самое стоит помнить, когда ты видишь, что человек делает что-то не то. Не стоит торопиться с выводами.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик Казанского кафедрального собора города Элисты, протоиерей Антоний Зимовец. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и священническому служению, а также о том, как музыкальное творчество стало для него дополнительной возможностью свидетельствовать о Боге. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о том, какие нестроения пришлось преодолеть Русской Православной Церкви после революции в России. Сегодня у нас в гостях священник Евгений Агеев. И разговор пойдет о церковных расколах, возникавших в 20-е годы 20 века в южных регионах России, об их причинах и последствиях.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Святитель Василий Острожский в миру Стоян, один из самых почитаемых сербских святых. Он родился в 1610 году в Герцеговине, находившейся тогда под игом Османской империи. Воспитывался юноша в Завальском монастыре. Вскоре принял монашеский постриг в обители Твардош. Много путешествуя по Балканам, он заметил попытки членов иезуитского ордена обратить в католичество Черногорию. Василий предал гласности эти нападки на православие. Но тогдашний митрополит решил избежать конфликта и предпочел вернуть смутьяна в монастырь. Через некоторое время Василий стал настоятелем Твардоша. Он обходил сербские села Герцеговины, служил в храмах, проповедовал Евангелие, беседовал с жителями. Это не нравилось турецким правителям края. Архимандрит Василий вынужден был на время скрыться в России. Отсюда он вернулся с богатыми дарами, церковным облачением, богослужебной утварью и книгами, пожертвованиями на храмы. Василию удалось восстановить многие церкви, открыть при них народные училища, в которых сербская молодежь изучала родной язык и историю. И снова из-за преследования властей Василию пришлось бежать, на сей раз на Афон. По возвращении из скитаний архимандрита посвятили в сан епископа. Ему тогда не было еще и 30 лет. Он вернулся в Твардош, но монастырь был разрушен. Тогда епископ Василий перенес резиденцию в обитель в Остроге, на территории современной Черногории. Еще при жизни о Василии Острожском говорили как о чудотворце. По его молитвам исцелялись слепые и увечные. Но всего дороже для людей было само его присутствие среди сербского народа во время их пленения. И по сей день люди считают, что именно благодаря трудам святителя Василия Острожского удалось сохранить православную веру в Черногории. Церковь прославляет святого и просит: «Святитель Василий, чудотворец Острожский, моли Бога о нас».

0: служащих Калужской губернской канцелярии была в ходу шутка. К примеру, просил один коллега у другого в долг. И на вопрос «когда вернешь?» отвечал «когда губернатор спать ляжет». Это означало «сложно сказать». Потому что никто в канцелярии не знал, ложился ли вообще спать губернатор Калуги Александр Александрович Афросимов. Окна его кабинета светились всю ночь. Там после долгого и насыщенного рабочего дня, поездок, встреч, заседаний, губернатор занимался разбором писем и прошений. Это была, по сути, секретарская работа. Но Афросимов хотел сам вникнуть во все детали, чтобы ничего не упустить и каждому просящему по возможности помочь. Только под утро, когда на горизонте уже брезжил рассвет, Александр Александрович откладывал бумаги и шел отдыхать. На пост губернатора Калуги Афросимов был назначен в 1897 году и сразу понял, что трудов на новом месте предстоит немало. «Буду работать на благо народа», – пообещал Александр Александрович в своей первой губернаторской речи. Последующие 12 лет показали, что это были не просто красивые слова. Афросимов взялся за дело сразу в нескольких направлениях. Дороги, уличное освещение, озеленение – все это для нового губернатора было вопросами само собой разумеющимися, которые успешно и быстро оказались решены. Теперь калужане не боялись ходить вечером по улицам. Повсюду в городе зажигались газовые фонари. Там, где еще вчера месили грязь сотни ног, появились мостовые. А на отремонтированные дороги города вышел общественный транспорт. Первая в Калуге многоместная конная повозка. Однако на этом забота губернатора о горожанах отнюдь не заканчивалась. Александр Афросимов регулярно инспектировал заводы и фабрики, проверял, в каких условиях трудятся там работники. Он обратил внимание, что у многих из них со временем развивается, так сказать, производственное заболевание. Возникает проблема со зрением. Александр Александрович организовал в Калуге летний офтальмологический госпиталь, под который отдал положенную ему по должности губернаторскую дачу. На 3 теплых месяца в город по приглашению губернатора приезжали лучшие глазные доктора и бесплатно лечили, в том числе и оперировали, всех, кому требовалась помощь. Афросимов открыл в Калуге школу для глухонемых, мужскую и женскую. Выпускников губернатор лично устраивал на работу. В сущности, по тем временам он совершил настоящий социальный прорыв. Вот как вспоминал об этом сам Афросимов. Добился приема глухонемых в типографию. Это поначалу встретило сильный протест. Говорили, что от времен Петра Великого не было случая приема на службу глухонемого. После настоятельного моего ходатайства прием был разрешен. Новые храмы, отделение Императорского православного палестинского общества и Красного Креста, 35 учебных заведений, первая в России сельскохозяйственная выставка. Вот лишь немногие штрихи к портрету калужского губернатора Афросимова, про которого сослуживцы говорили: администратор твердой воли, отзывчивый на все доброе и полезное. Масштабом его преданного служения людям впечатлились даже большевики, которые, как известно, не слишком церемонились с теми, кто состоял на службе у царя. Советская власть не применила к Александру Александровичу никаких репрессий. Вскоре после ареста его отпустили, учитывая заслуги перед народом, и даже назначили пенсию. Сам Александр Александрович о себе отзывался весьма скромно. «Все мои труды были вполне обыкновенные», — говорил он. А жители Калуги с благодарностью вспоминали губернатора Афросимова, который заботился о людях, потому что их любил.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества,

0: знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
1: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
2: Любовь долготерпит, милосердствует.
3: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
4: Не бесчинствует, не ищет своего,
5: не раздражается, не мыслит зла.
6: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
0: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
2: Любовь никогда не перестает.
7: А теперь пребывают сии три.
2: Вера,
5: надежда,
2: любовь.
7: Но любовь из них больше.
8: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери», 1934 год. «Когда мама приходила в отчаяние от моих падений, я убеждал ее, что я тот самый разбойник благоразумный, который, будучи распят за злодеяния свои вместе со Спасителем, во едином часе покаялся и первым вошел в рай». На что мама резонно отвечала: «Это еще надо заслужить. Разбойников-то было два, а покаялся один. А покаялся он потому, что душа его не умерла окончательно, и совесть сознавала грех».
0: Голоса.

0: Добрый вечер, коллега. Что это вы домой не торопитесь? Неужели дополнительные занятия двоечником назначили так поздно?
1: Да нет, Андрей Борисович. На сегодня я все закончил. Да просто идти совсем никуда не хочется. С женой так поссорились. Походу, жизнь-то наша семейная и закончилась. Родственники, сплетни одни, какие-то пересуды. Ненавидят меня, ну, хотят поддержать ее, а меня с грязью смешали. Такая разбитость, будто мне не 27 лет, а 200.
0: Да, Алексей Сергеевич, враги меня в своих поносят домах. Никчемен я, как треснувший сосуд. И страшен даже для людей знакомых. И вопиют они, и прочь бегут, когда меня встречают на дороге. И слышу я во след злоречье многих. А кем-то я, как мертвый, позабыт.
1: Вот вы, Андрей Борисович, иронизируете? А ведь действительно, как будто про меня написано. Что это за стихи, кстати? Удивительно, ни разу их не слышал. Даже стыдно как-то. Тоже мне, литературовед.
0: Это Наум Гребнев. Переложение 30-го псалма.
1: Погодите, погодите. Это тот самый Гребнев, что переводил на русский «Журавлей» Расула Гамзатова? Он что, и псалмы переводил?
0: Да, и весьма успешно. Я вот только хочу возразить вам. Никакой иронии в том, что я прочитал этот отрывок из псалма, не было. Вы пожаловались. Я вспомнил песнь Давида, написанную им, как сказано в латинском переводе Библии, в состоянии исступления.
1: Интересно, а у псалмопевца в чем была причина такого состояния?
0: По этому вопросу у толкователей нет единого мнения. Одни склоняются к тому, что Давид написал 30-й псалом в то время, когда претерпевал гонения от собственного сына Авессалома, и страдания его усугублялись осознанием своего греха. Он, как вы, наверное, помните, сошелся с красавицей Версавией, отправив на верную погибель ее мужа, доблестного воина Урию. Другие исследователи Ветхого Завета считают, что песня скорби была создана раньше, когда Давида преследовал царь Саул. А в пользу этой версии свидетельствуют такие строчки, как «Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю». И «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе». Укрепленный город – это, вероятнее всего, Сикелак, где царь Филистимлян Анхус предоставил убежище Давиду, когда тот скрывался от Саула.
1: Так ему-то о чем переживать? У него-то убежище нашлось?
0: Во-первых, псалмопевцу пришлось перенести много бед, прежде чем Анхус предоставил ему укрытие. А во-вторых, жители Сикелага были язычниками, идолопоклонниками. И Давид чрезвычайно страдал от своего двойственного положения. Ненавидимые им почитатели суетных идолов оказались милосерднее к нему, чем единоверцы, для большинства которых он стал никчемным, как треснувший сосуд, а иными забыт, как мертвый.
1: И что, весь псалом – это непрестанный плач?
0: Это скорее обращение преданного сына к любимому отцу. Начинается он так. «Господь, ты защита моя, я не посрамлюсь вовек. Яви справедливость, спаси, склони ко мне ухо твое, поспеши избавить меня, будь мне скалой и оплотом, прибежищем и спасением. Ты, утес мой, твердыня моя, веди меня, направляй мой путь ради имени твоего, избавь меня от сетей и ловушек. Ты, защита моя, я вручаю тебе свой дух. О Господь, верный Бог, спаси. Я не с теми, кто чтит тщету и ничто. Я на Господа уповаю. Я ликую, видя твою доброту. Ты узнал про мою беду, и ты понял, как тяжко мне. Ты не отдал меня врагу. Ты выводишь меня на простор». И только после этой исповеди доверия идут слезные жалобы. «Сжалься, Господь, тяжко мне. Воспалились от горя глаза и душа, и нутро мое. Жизнь моя тает от горя, годы мои от стонов, за грехи мои сила увяла, и кости мои иссохли». Ну и дальше те слова, что я привел вам в переводе Наума Гребнева.
1: То есть закончил свой псалом царь Давид все-таки за упокой?
0: Да вовсе нет. Выплакавшись, он снова молится, славя Творца. «На тебя я надеюсь, Господь, говорю, мой Бог, это ты. В твоей власти вся моя жизнь. Спаси меня от гонителей и врагов. На меня светлым взором взгляни. Спаси раба твоего. Ведь ты добр.
1: Угу, ведь ты добр. Слушайте, Андрей Борисович, а что это за перевод такой? Звучит как-то неожиданно современно. Раньше я подобного, пожалуй, и не встречал.
0: Очень меткое замечание, коллега. Это действительно самый свежий перевод псалтыри на современный русский язык. Выполнен он Российским библейским обществом, причем не с греческого перевода Ветхого Завета, так называемой Септуагинты, а напрямую с древнееврейского. А что, вас что-то смутило?
1: Да скорее наоборот. Такие живые доверительные интонации. Не ритуальные, а детские, что ли, как будто. Хотел бы и я научиться так открыто говорить с Богом.
0: А в таком случае вы, я думаю, оцените еще вот такое восклицание. «О, какое сокровище ты приготовил для чтущих тебя, для уповающих на тебя приготовил у всех на глазах. Ты скрываешь их под сенью лица своего, укрываешь от злобы людской, даешь убежище от клеветы». Или вот еще. «Я подумал в смятении моем, ты не хочешь смотреть на меня, но ты услышал мою мольбу, когда я тебя призвал. Любите Господа все, кто предан Ему».
1: И это написано в выступлении. Да, не всякий человек найдет в себе силы в таком состоянии воспевать Бога.
0: Наверное, это непросто. Недаром же псалом заканчивается словами: «Мужайтесь, да будет сердце ваше твердо, все уповающие на Господа».
1: Ну, спасибо вам, Андрей Борисович. Утешили вы меня с псалмом Давидовым. Пойду-ка я попрошу на сегодня убежища у ребят в общаге. А что уж там дальше будет? Буду мужаться, как велено.
0: Не просто мужаться, а на Бога уповать. И все образуется, Алексей Сергеевич, вот увидите.
2: На Тебя, Господи, уповаю. Да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое. Поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты – каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты – крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи.

0: Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Преподобный Нектарий Оптинский, в миру Николай Тихонов, стал последним соборно избранным оптинским старцем. Он родился в 1853 году в Орловской губернии. Семья его жила в бедности. Отец, рабочий на мельнице, рано умер. Ненамного пережила его мать. Николай с детства работал, а в свободное время ходил в храм. В Оптину пустынь он пришел в 20 лет. В котомке его было одно лишь Евангелие. Духовником монаха Нектария стал преподобный Анатолий Зерцалов. Келия Нектария выходила дверью в церковь. В ней он прожил 20 лет, не разговаривая ни с кем из монахов. Бывал только у старца Амвросия или духовника. Сам он любил повторять, что для монаха есть только два выхода из келии – в храм да в могилу. Под внешним юродством иеромонах Нектарий скрывал свой дар исцеления больных, прозорливости и чудотворения. В 1912 году оптинская братия избрала его в старцы. Нектарий отказывался, говоря: «Нет, отцы и братья, я скудоумен и такой тяготы понести не могу». Он согласился только из-за послушания. Для каждого приходящего за советом у старца был свой подход. Для одного он клал на столе книгу, где находился нужный совет. Другого оставлял в одиночестве. С третьим долго и оживленно беседовал, удивляя собеседника познаниями. Монастырь закрылся в 23-м году, а иеромонаха Нектария арестовали. Когда он вышел из тюрьмы, то продолжал принимать верующих. Скончался преподобный Нектарий в 1928 году. Как при жизни старца, так и после его блаженной кончины, каждый, кто обращается к нему с истинной верой, получает благодатную помощь. По молитвам преподобного Нектария Господь совершает чудеса духовного и телесного исцеления. Мы просим преподобного: «Отче Нектарий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое причастие?
5: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
6: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
7: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просворочка, а вино – это его кровь. Когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просворочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
8: Причастие – это то, где люди могут причаститься. Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропадет.
5: поет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить, плоть Бога – это просфора, и пить кровь Бога – это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день не злиться опять, не говорить, а то он опять пропадет.
9: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест-накрест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
10: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
11: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: А тут вдруг скалистые склоны, пыльная дорога в горах, по ней движется повозка, в которой запряжены валы. Однообразные коричневые тона.
13: Это однообразие кажущееся. А если присмотреться внимательно, землистый фон нижней части картины в Крымских горах состоит из множества цветов. Здесь и зеленый, и сиреневый, и золотистый, и голубой. А уж верхняя половина полотна и вовсе поражает разнообразием красок.
12: И правда, какое выразительное небо на картине. Похоже на перламутр. Странно, что я сразу этого не заметил.
13: Это как раз закономерно, Ваня. Картина в Крымских горах выстроена так, что внимание человека, впервые оказавшегося перед ней, сначала поневоле приковано к нижней, земной части.
12: Как это?
13: А вот, посмотри, полотно вытянуто по вертикали. Нужно поднять голову вверх, чтобы увидеть небо. Но этому как будто препятствует глубокая тень в середине картины. Она проходит по диагонали и возвращается по нижнему краю. Обрамляет, подчеркивает сцену, которая разворачивается на горной дороге. Белые тучные валы тянут тяжелую арбу. Зритель, послушный приему художника, останавливает взгляд на повозке.
12: И не замечает удивительную игру «Солнце в облаках».
13: Но только какое-то время. Видишь четыре сосны в центре изображения? Тонкие высокие стволы берут свое начало в густой тени и устремляются к свету. Они похожи на стрелы, которые указывают, что самое важное на картине.
12: Небо?
13: Конечно. Причем не просто как атмосферное явление, а как образ горнего мира, который ожидает человека по исходе из земного бытия. Эта тема волновала молодого художника, ведь жить ему оставалось недолго.
12: И он это понимал?
13: Да. Федор Васильев ясно осознавал, что стоит на пороге смерти. Он стремительно угасал и умер осенью 1873 года, через полгода после завершения картины в Крымских горах. Этот шедевр, ставший достоянием Третьяковской галереи, часто называют духовным завещанием художника.
12: Что же он завещал?
13: Федор Васильев словно говорит в своем произведении: «Когда земная ноша тяжела и черная тень нависла над тобой, найди в себе силы обратить взор ввысь, к небу, к Богу, и для усталой души откроются новые горизонты».
0: свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Библия для христианина – то же, что история для народа.
1: Так написал в письме от 4 декабря 1824 года из кишиневской ссылки брату Льву Александр Сергеевич Пушкин. Месяцем ранее он просил прислать его домашнюю Библию. Поэт сетует, что пока так и не получил ее, и повторяет просьбу. Считая себя частью христианской семьи, классик и историю христианства воспринимал как летопись собственной духовной родословной. А знать библейскую историю, по мнению Пушкина, так же важно, как знать историю своего отечества.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Представьте себе, что в жаркий летний день кто-то вдруг окликает вас и протягивает стакан холодного лимонада. Шипучий напиток утоляет жажду, бодрит, от искрящихся пузырьков становится радостно, как в детстве. Слово о Боге, сказанное вовремя, подобно такому стакану освежающего лимонада. Так считает Анна Дубская-Севастьянова, капитан полиции в отставке, а ныне православный журналист, член Союза писателей и автор книги «Лимонад для души». Эпиграфом для сборника своих размышлений о жизни и Боге Анна не случайно выбрала знаменитую чеховскую фразу: «В человеке все должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли». С первых страниц автор призывает читателей преображаться так, чтобы максимально соответствовать Божьему замыслу о человеке, который есть образ и подобие самого Господа. Сделать первый шаг на пути к такому преображению не так уж сложно, ободряет писательница, и предлагает начать с заботы о внешнем виде. Красота – это тоже проповедь, уверена Анна Дубская-Севастьянова. Сам Творец создал мир прекрасным. Нас окружают живописные пейзажи, благоухающие травы, сочные плоды. И венец творения – человек, созданный по образу и подобию Бога, а значит, в изначальном замысле – совершенный. Автор призывает даже наружностью стараться приблизиться к этому совершенству. Ведь тело – это храм Божий, который следует содержать в чистоте. При этом она подчеркивает принципиальную разницу между такой заботой о теле и погоней за модой, желанием соответствовать неким стандартам. Писательница считает, что внешняя красота может стать проповедью только тогда, когда будет являться отражением красоты внутренней, духовной. К примеру, выходящая из храма после богослужения прихожанка в опрятной одежде, с аккуратной прической, может одним своим внешним видом рассказать окружающим о том, что быть верующим человеком, ходить в церковь радостно и хорошо. Предлагает автор книги «Лимонад для души» преобразить и семейную жизнь. Семью Анна Дубская-Севастьянова называет «маленьким раем на земле». С супругами, построившими крепкую семью, приятно быть рядом, видеть их уважительное обращение друг с другом, красоту трепетной верности. При этом, уверена автор, счастье доступно каждому. Достаточно впустить в свою жизнь Бога, который есть любовь. Размышления автора на страницах сборника сродни задушевному разговору с близкими друзьями. В предисловии Анна Дубская-Севастьянова адресует свою книгу прежде всего женщинам. Однако и мужчинам тоже непременно пойдет на пользу «Лимонад для души». Простые и очень важные слова, с которыми автор обращается к своим читателям, и вправду действуют освежающе и ободряюще. И хочется благодарить Бога за каждый прожитый день, радоваться ближним, видеть прекрасное в самых серых буднях. С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дима родился в 2010 году. С рождения он был лишен заботы и любви близких. Отца у мальчика официально не было, а мать с отчимом вели асоциальный образ жизни. Периодически Диму с младшим братом и двумя сестрами помещали в социальные учреждения. В 2022 году он оказался в детском доме. Больше судьбой сына мать не интересовалась. Для подростка это стало психологической травмой. Как только речь заходила о семье, Дима отказывался от общения, замыкался в себе и плакал. Эмоциональное состояние ребенка вызывало беспокойство у сотрудников учреждения. Тревожность сменялась агрессией. У подростка случались истерики, начались проблемы с учебой, он стал обманывать и воровать. В таких случаях требуется помощь специалистов, которую в том числе оказывает Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. Он помогает воспитанникам детских домов оправиться после психологических травм, обучает психологов и педагогов социальных центров, поддерживает родителей в воспитании трудных детей и подростков. Работа с Димой началась с терапии в сенсорной комнате. Специалисты помогли мальчику почувствовать себя в безопасности, пройти диагностику, выстроили с подростком доверительные отношения, использовали арт-терапию и техники расслабления. Сегодня Дима заметно изменился. Он стал спокойнее, научился контролировать эмоции, активно участвует в жизни детского дома и посещает занятия. У юноши появились успехи в общении со сверстниками. А главное, он обращается за поддержкой ко взрослым и доверяет им. Чтобы как можно больше воспитанников детских домов почувствовали себя в безопасности, поддержите Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». География веры.
1: В Белгороде, в районе железнодорожного вокзала, есть улица Преображенская. Красивое название ей дал расположенный здесь собор Преображения Господня. Храм построили в 1813 году по проекту Евгения Васильева. Зодчий родился в Харькове, а премудрости архитектуры постигал в Санкт-Петербурге. И в облике церкви, украсившей южный город, прослеживаются черты, характерные для классической архитектуры северной столицы. Это и колоннады перед входами, и треугольные козырьки-фронтоны, и мощное пятиглавие. Великолепное здание чудом избежало уничтожения после революции 1917 года. В советское время под старинными сводами размещался краеведческий музей. В 1991 году Преображенский собор вернули верующим. Тогда же под его своды поместили мощи святителя Иоасафа Белгородского. Святыня считалась утраченной и чудом была обнаружена на чердаке Санкт-Петербургского музея религии и атеизма. Рака с мощами небесного хранителя Белгорода поныне стоит в храме Преображения с правой стороны возле алтаря под резной сенью.
2: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM.
3: Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет автор исторического проекта «Женщина. Война. Милосердие» Мария Веснина.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Библия действительно великая книга, ведь она говорит нам не только о высоких духовных идеалах, но и о том, как их можно реализовать в нашей повседневной жизни. Например, о настоящей, укорененной в Боге дружбе, среди прочего, речь идет в отрывке из 12-й и 13 глав книги «Деяний святых апостолов», что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давите послушаем.
5: «Варнава же и Савл, возвратистося из Иерусалима в Антиохию».
6: А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. а Елима – Волхв, ибо то, значит, имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
5: Дивясь учению Господню.
4: На страницах Священного Писания мы находим примеры того, как благодать Божия преображала людей и их отношения друг с другом. И речь не только о милосердии и жертвенной любви. Библия в том числе рассказывает нам о настоящей дружбе. Писание прямо свидетельствует, что между людьми возможна искренняя дружба. Царь Соломон пишет: «Бывает друг более привязанный, нежели брат». Одним из ярких библейских примеров настоящей дружбы является, конечно же, отношение Давида и Иоаннафана. О Давиде, великом царе и пророке, известно многим. Иоаннафан же был старшим сыном гонителя Давида Саула. Впрочем, Иоаннафан не разделял губительных стремлений родителя. Более того, он стал самым верным другом Давида. Дважды Иоаннафан спасал пророка от гибели. Библия говорит, что друзья были совершенно единодушны в желании служить Богу и народу израильскому. Еще более возвышенный пример дружбы мы находим в Евангелии от Иоанна. Прощаясь с апостолами на Тайной вечере, Христос называет их своими друзьями. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Эти слова Спасителя проникнуты удивительными любовью и уважением к ученикам. Иисус фактически изменяет формат отношений между Богом и человеком. Господь говорит, что теперь ждет от людей искренней дружбы, ведь настоящий друг не предает, не приносит вреда, боится обидеть и разрушить дружеский союз. Новый завет, заключенный во Христе, это не завет подчинения, а завет дружбы между Творцом и Его творениями. И в прозвучавшем отрывке из книги «Деяний святых апостолов» мы видим, как на практике реализуется этот идеал. Дружба во Христе объединяет совершенно разных людей. В древнеантиохийской церкви вместе трудятся Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций и Киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Они все были очень разные и по образованию, и по происхождению. С одной стороны, это чистокровные евреи. Бывший левит, то есть служитель Иерусалимского храма апостол Варнава, Манаил, совоспитанник Ирода Антипы, убийцы Иоанна Крестителя, и фарисей Савл, Павел, бывший гонитель христиан, а теперь апостол. Наряду с ними антиохийской церковью управляли чернокожий апостол Симеон и грек Луций из Ливийской Кирены. Таким образом, мы видим перед собой, повторюсь, совершенно разных людей, но объединенных искренним желанием проповедовать учение Спасителя. Взаимное уважение, великодушие, стремление не эгоизму потакать, а служить Христу, перечисленных служителей Божиих, соединило и преобразило. Сбылось то, о чем писал философ и богослов 20 века Сергей Фудель. Церковь – это вселенская дружба учеников Христовых. Если получилось у героев повествования книги «Деяний» не на словах, а на деле явить миру дружбу во Христе, то и у нас обязательно получится, если помыслы наши окажутся чисты, а сердца искренними. И самое главное, если в корне дружеских отношений окажется стремление вместе послужить Богу, согрев милостью этот истрадавшийся мир. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

во тьме души, да прорастет оно таинственным побегом вдохновенья. В былые дни страданье и вино воспламеняли сердце. Ты одно живишь меня теперь, уединенье. Владислав.

Радио «Вера». Светлое радио. Душа радуется приходу Пасхи, потому что она несет ей покой и облегчение от множества трудов. Святой Феодор Студит.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Вязниковского Германа Ряшенцева «Схиигуменье Олимпиаде». 1934 год. Город Сыктывкар. Село для ссыльных Качпон. Простите, дорогая матушка, что задержался с ответом на ваше утешительное письмо. О, как бы хотелось, чтобы хоть малая доля того, что сказали вы о пользе теперешней моей жизни, соответствовала действительности. Конечно, нерадостно думать, что все пережитое за 11 лет является только наказанием за нерадение и те грехи, какие главным образом очищаются через лишение. Но еще более страшно подумать, что Господь ублажает за то, чем заполнены эти годы. Совне как будто и твердость, и непреклонность, а внутри смятение и малодушие. Со стороны вера и самоотречение, а в действительности только краткие приливы веры, или точнее жажды веры, и почти полное отсутствие самоотречения. По форме жизнь, богатая тревогами, лишениями и всем, что называется несчастьем, а на самом деле почти постоянное упокоение плоти. Но надеюсь на милость Божию, несмотря на свое нерадение и устарелую плотяность. Прошу вас помолиться, чтобы ко благу и спасению моему послужило все бываемое со мною.
0: Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Русская церковь бережно хранит предание о том, как один из ближайших учеников Христа, апостол Андрей Первозванный, 2000 лет назад пришел с проповедью на историческую территорию Руси и установил крест на берегу Днепра, там, где сейчас расположен Киев. Это стало началом существования христианства в нашем регионе. Но не только русская церковь считает апостола Андрея своим основателем. С огромным почтением к нему относятся православные грузины. Грузинская церковь также верит, что апостол Андрей посещал территорию Древней Иверии, так называлась тогда Грузия, и заложил основы существования там христианства. У грузин даже есть особый праздник – день прихода святого Андрея в их страну. Он ежегодно отмечается 12 мая и в настоящее время является не только религиозным, но и общенациональным праздником и, как следствие, выходным днем. Празднование прихода апостола Андрея в Грузию – отголосок местной древней традиции. До середины второго тысячелетия грузинская церковь отмечала память апостола ежемесячно, то есть 12 раз в году. Центром торжеств в наши дни является храм апостола Андрея в Верийском парке Тбилиси, так называемый «Синий монастырь». Такое именование было дано ему из-за синих глазурных по цвету плит, из которых сделана его кровля. Этот храм был построен в XII веке по приказу святой царицы Тамары на месте более ранней церкви, созданной по преданию с благословения апостола. В Тбилиси находится еще одна святыня, связанная с памятью святого Андрея. Это Отскурская икона Богородицы. История ее такова. Апостол Андрей привез с собой в Грузию образ Девы Марии. Крещенные им местные жители стали упрашивать апостола оставить икону, так как от образа происходили чудеса исцеления от различных болезней. Святой Андрей взял чистую доску, приложил к ней икону, и та чудесным образом отпечаталась на ней. Долгое время нерукотворная икона Богоматери хранилась в селе Отскури, благодаря чему и получила именование «Отскурская». В данное время икона хранится в Государственном музее истории искусств. Образ украшен золотым окладом с большим количеством драгоценных камней. Икона помещена в центр трехчастного складня. Своим видом Отскурская икона напоминает Владимирский образ, появление которого, по преданию, также относится к апостольским временам. Есть в Грузии еще одно место, связанное с апостолом Андреем. В Аджарии находится источник святого Андрея. Он представляет собой бурный водный поток, переходящий в водопад. По местному преданию, источник забил в этом месте по молитве апостола Андрея. В наши дни это место является местным центром торжеств 12 мая, когда грузины торжественно отмечают приход святого Андрея Первозванного с проповедью на территорию своей страны. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о национальном празднике Грузии – Дне святого апостола Андрея Первозванного.

православие. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Город Кизик находился в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы. Христианство в нем начало распространяться еще со времен проповеди святого апостола Павла. Но гонения на христиан в конце 3 века привели к тому, что одни убежали из города, другие же втайне исповедовали веру в Спасителя. Также втайне могли жить и 9 кизических мучеников – Феогнит, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон. Но они выбрали другой путь. Эти 9 происходили из разных мест, были разного возраста. Антипатр совсем еще юноша, а Руф – глубокий старец. Они занимали разные положения в обществе. Среди них были и воины, и поселяне, и горожане, и клирики. Но всех их объединяла вера во Христа и горячее стремление к распространению и укреплению истинной веры. Все 9 безбоязненно публично заявили о своей вере и обличали языческое нечестие. Их схватили, пытали, заключали в темницу и снова выводили из нее, обещая свободу за отречение. Но мученики продолжали славить Спасителя. Все они были казнены. Нетленные мощи святых были открыты почти через 30 лет в правлении императора Константина Великого. В России, недалеко от города Казани, иеродиаконом Стефаном был основан монастырь в честь 9 мучеников кизических. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Прославляя и чествуя 9 мучеников кизических, Церковь просит их: «Святые кизические мученики, молите Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. Отрывок из послания апостола Павла к евреям 4 главы. «Братья, — пишет апостол, — имея великого первосвященника, который прошел через небеса, Иисуса, Сына Божия, будем крепко держаться нашего исповедания. Ведь наш первосвященник не тот, кто не может сострадать нашим немощам, но тот, кто, как и мы, испытал искушение во всем, но не согрешил. Поэтому мы можем смело приступать к престолу благодати, чтобы, находя милость и благодать, получать своевременную помощь. Ведь всякий первосвященник берется из среды людей и поставляется посредником людей в их отношениях с Богом, чтобы приносить ему дары и жертвы за грехи. Он может с терпением сочувствовать к тем, кто пребывает в неведении или заблуждается, потому что и сам он в немощи со всех сторон. И по этой причине должен приносить жертвы как за грехи народа, так и за свои собственные. И такую честь никто не присваивает себе сам, но призывается Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам прославил себя, став первосвященником, но прославил его тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, сегодня я породил тебя». Так и в другом месте он говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Одна из важнейших идей послания к евреям – это первосвященство Иисуса Христа. В нем излагается сущность и условия священнического служения. Всякий священник несет на себе обязанность быть представителем народа перед Богом или, иными словами, выступать как посредник и ходатай перед Богом от лица народа Божия. Грех пролагает пропасть между Богом и людьми. Священник же своим служением призван как бы перебрасывать мост через эту пропасть и вводить людей в присутствие Божие, приближать их к небесному престолу благодати. Господь Иисус Христос, будучи не простым священником, но великим первосвященником, преодолел эту пропасть. Он прошел через небеса и тем самым проложил нам путь от земли к престолу Божию. Так исповедует наша вера, и в этом исповедании выражено наше упование на спасение. Кто из грешных людей способен подняться на небо, приблизившись к Богу? Разумеется, никто. Но Иисус Христос – не простой священник из людей. Он великий посредник, посредник с большой буквы, выше всех прочих посредников, ибо Он – Сын Божий, божественен по Своему рождению и сущности. Но если бы Иисус Христос имел только божественную природу, Он не мог бы отвечать самому понятию о посредничестве. Ведь всякий посредник должен быть причастным обоим сторонам отношений. Если бы Иисус был только Богом, то Он не мог бы сострадать в наших немощах. Сама мысль о том, что Бог способен страдать или сострадать, была абсолютно чужда иудейскому сознанию и богословию. Привычное для нас представление о Боге как о любящем Отце вошло в мир вместе с проповедью самого Иисуса Христа. Во времена Его земной жизни такое представление было новым и даже революционным. Ведь основная идея о Боге в иудействе заключалась в том, что Он свят, то есть абсолютно отличен от людей и от всего земного. Представить себе, что Богу могут быть свойственны человеческие переживания и чувства, было невозможно. Но Иисус был не только Богом, но и человеком. Человеком с большой буквы, во всем подобным нам, за исключением греха. Когда в прочитанном тексте говорится о том, что Он, подобно нам, простым людям, был искушен во всем, но не согрешил, речь идет об основном принципиальном искушении, то есть об испытании, когда под сомнение ставится сама вера человека. Предполагается библейское Адамово искушение отречься от жизни по вере, искушение отпасть от Бога. Однако само вочеловечение Сына Божия в мире греха и искушений, сама солидарность Его с искушаемыми грешниками состояла в неизменном послушании Сына Богу Отцу. Иначе говоря, сама подверженность Иисуса Христа искушениям парадоксальным образом свидетельствовала о единстве Сына с Отцом. Это то, что в другом месте апостол Павел называет премудростью Божией, которая ограниченному земному сознанию представляется полным абсурдом и безумием. Таким образом, Господь Иисус Христос отвечал всем условиям истинного посредника между людьми и Богом. Он был един с Богом, божественен по природе, в то же самое время как человек солидарен с грешным, страдающим и искушаемым человечеством. В нем Бог явил себя как любящий отец, способный к сострадательному милосердию, понимающему сочувствию и спасительной благодатной помощи. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Победимый. Но однажды Девора решила положить конец опустошительным набегам и велела собрать свою армию. Израильские военачальники попросили Девору возглавить войско. Она согласилась, и это подняло дух израильтян.
5: Она звала, и к ней толпами со всех концов родной земли на клич призывный шли и шли крутыми горными тропами, песком пустынь и лоном вод, сыны пределов отдаленных. Народ восстал, воскрес народ. Рядами рати ополченных, отважных мстительных дружин кипит, шумит простор долин у ног державного Фавора. Пусть враг силен, что горе в том, Девора с нами, мы идем, хвала тебе, хвала, Девора.
4: Решающая битва произошла у подножья горы Фавор, возле небольшой речки, которая в Библии называется «Поток Кисона». Казалось, у израильтян не было никаких шансов на победу против ханаанских конников и колесниц. Однако израильское войско под командованием Деворы начало наступление неожиданно, во время проливного дождя. Тяжелые колесницы противника с трудом маневрировали в грязи и слякоти, давая пехотинцам преимущество. Начальник ханаанского войска бежал с места сражения и вскоре был убит. Так, благодаря мудрому руководству и отваге Деворы, Израиль был освобожден от захватчиков, и в стране надолго воцарился долгожданный мир. Девора до конца своей жизни была судьей Израиля. Сидя под пальмовым деревом, это дерево потом долго называли пальмой Деворы, она справедливо разбирала судебные тяжбы израильтян и давала мудрые советы.
5: Под пальмой старой на горе, рисуясь в ярком серебре, ручья, что тихо пробирался среди цветов и вдаль полей, по скатам горным устремлялся струей зеркальную своей. Шатер Деворы возвышался. Под сень шатра, горе святой, внимать пророчицы толпой, сыны народа приходили в благоговении немом.
4: Автор этого стихотворения Семен Григорьевич Фрук, известный в дореволюционной России поэт и публицист, многие темы для своих стихотворений черпал из Библии. Однажды, во время путешествия по Палестине, он увидел засыпанную песком реку, в прошлом поток Кисона, где произошла знаменитая битва. Там же поэту показали древнюю гробницу женщины, которая в Библии названа судьей Израиля. Так появилось стихотворение Девора. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Чудо – это таинство. Его нельзя объяснить. Его можно только пережить. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Сожаление о потраченном напрасно времени – одно из самых горьких. В пьесе «Мэри Роуз» ее автору Джеймсу Барри принадлежит история Питера Пэна, мальчика, не желавшего взрослеть. Эта истина вскрывается с потрясающей силой. Сюжет произведения таков. У берегов Шотландии есть крохотный, но удивительно самодостаточный остров, как бы целый мир в миниатюре. Жители Шотландии его боятся и никогда здесь не высаживаются. Однажды на острове бесследно исчезла маленькая девочка по имени Мэри Роуз. Через 2 недели Мэри Роуз, как ни в чем не бывало, встретила родителей на берегу. Она даже не подозревала, сколько времени провела на острове. Родители, не желая напугать дочку рассказом о том, что произошло, увезли ее домой. 15 лет спустя взрослая Мэри Роуз приезжает на неделю в Шотландию. Она посещает тот самый остров, собираясь провести там лишь час, и вновь исчезает. На этот раз она вернется только через 25 лет. Вернется, считая, что не провела на острове и дня. Метафора, положенная в основу пьесы, ясна. Остров – ловушка. Остров обманывает. Дьявол всегда так поступает. Он подсовывает подмену, мираж, эрзац. Вместо необъятного Божьего простора – крохотный замкнутый мирок. Вместо жизни – пустоту. А ведь опасности можно было избежать, но, увы, никто не рассказал Мэри Роуз о ее первом исчезновении, не предупредил, и она вновь попала в ловушку. С нами все иначе. Нам все рассказали. Мы не попадемся?
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: «Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
6: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Я потерял себя. Кто я такой? Зачем все это? Подобные слова человек произносит не только в тяжелые, кризисные моменты своей жизни. Достаточно просто иногда остановиться и вынырнуть из привычной суеты. И тогда эти вопросы со всей ясностью и отчетливостью проявятся в нашем сознании. Есть ли на них ответ? Где его искать? Интересные мысли по этому поводу предлагает тот отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
8: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще кто слово мое соблюдет».
9: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
8: И мимо хождаше таку.
7: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» С таким вопросом иудеи обращаются ко Христу. И вопрос закономерный. Ведь по человеческим меркам Спасителю было около 30, но он свободно рассуждает о таких истинах, над рассуждением, над которыми требовался опыт жизни. А потому реакция иудеев очень понятна и закономерна. Ведь всегда и везде, как в древних, так и современных культурах, внешнему и формальному, уделялось и уделяется очень много внимания. Мы всегда охотнее слушаем тех, чье слово поддерживается образованием, воспитанием, социальным статусом и даже происхождением. Мы не слушаем людей из ниоткуда. Поэтому и Христос упрекает своих оппонентов не в том, что они придерживаются обычаев, традиций и законов, не в том, что они отказываются слушать Его из-за Его молодого возраста. Он упрекает их в том, что они притворяются. Они из кожи вон лезут, но пытаются казаться не теми, кто они есть на самом деле. Пытаются безуспешно соответствовать своему статусу духовных лидеров. Создают видимость связи с Богом. Но на самом деле этой связи у них нет. «Вы не познали Его, а Я знаю Его», — говорит им Христос. Это и есть самая большая ложь и лицемерие в их жизни. Именно из-за нее они и не могут увидеть во Христе Сына Божия. Сам Спаситель ведет себя иначе. Он не пытается делать из себя того, кем не является. На вопрос «Кто ты?» он просто говорит: «Я тот, кто знает своего Небесного Отца. Я тот, кто соблюдает Его волю». Другими словами, «Я не пытаюсь никем казаться. Я просто исполняю то, что заповедал мне мой Отец. И мои поступки говорят за себя. Именно поэтому, прежде нежели был Авраам, Я есмь», — говорит Христос. Перед нами очень важная фраза. Это прямая отсылка к эпизоду в книге «Исход», где Моисей спрашивает Бога: «Как имя тебе?» И Бог отвечает ему: «Я есмь». Или, если более точно перевести древнееврейский текст на русский язык, «Я есть тот, кто Я есть». Именно это и слышат иудеи из уст Христа. Именно поэтому они берут камни, чтобы убить Его. Ведь Он сделал Себя подобным Творцу. Мы живем в мире, где обстоятельства вроде бы как постоянно вынуждают нас быть кем-то, чему-то соответствовать, кем-то казаться. Порой это неизбежно и необходимо. Однако зачастую мы принимаем эту игру так близко к сердцу, мы так хотим быть кем-то значительным и важным в глазах окружающих, что совершенно забываем, а кто мы есть на самом деле, просто сами по себе. Мы теряем связь с самим собой и с Богом. И чем больше пытаемся казаться, чем больше пыжимся и раздуваемся, тем дальше уходим от Творца и от самого себя. Именно так потеряли сами себя иудеи, спорившие со Христом. В этом состоянии, как и они, мы начинаем совершать странные и даже безумные поступки. Нам становится тяжело, гадко и грустно жить. Поэтому Господь и напоминает нам сегодня: подлинная религиозная жизнь – это жизнь в простоте. Все, что требуется человеку, чтобы эту простоту приобрести, приучить себя ежедневно исполнять заповеди Творца, делать не то, что мне кажется правильным, а то, что хочет Он, непрестанно спрашивать Господа о Его воле, искать Его волю, творить Его волю. Такая незамысловатая практика постепенно, маленькими шажками, возвращает нас к самим себе. И мы начинаем видеть, что в нашем сердце открывается великая реальность. И когда мы в недоумении задаем вопросы: «Кто я теперь?» и «Что это во мне?», то можем услышать, как Бог отвечает нам: «Я есть тот, кто Я есть».
2: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Паисий Угличский.
1: Весеннее солнце стояло высоко и припекало уже совсем по-летнему, играя яркими бликами на белокаменных стенах Покровского Угличского монастыря. На его дворе кипела работа. Монахи выносили на солнышко деревянную утварь, тканые ковры и дорожки, отсыревшие за долгую холодную зиму в нетопленных каменных кельях. Дело нашлось для каждого. Сам игумен, настоятель монастыря, с утра взял лопату и отправился на монастырский огород копать грядки. Звали игумена отец Паисий. Именно он в 1482 году основал Покровский монастырь. Несмотря на игуменство, отец Паисий всегда трудился наравне с простыми иноками. Кроткий и смиренный, он любил повторять слова Христа: «Больший да будет всем слуга». И теперь, орудуя заступом на огороде уже несколько часов кряду, и то и дело утирая рукавом подрясника пот со лба, отец Паисий даже не думал о том, игуменское это дело или нет. С молитвой на устах он исполнял работу, которая была необходима его родной обители, а значит, угодно Богу. И от одной мысли об этом сердце монаха озарялось радостью. Вдруг за спиной у себя отец Паисий услышал громкий смех. Вздрогнув от неожиданности, он обернулся. По дороге, идущей вдоль монастырского огорода, верхом на вороном коне ехал молодой, богато одетый угличский боярин. «Вот так потеха!» Вместо приветствия обратился он к отцу Паисию. «Сам батюшка игумен на огороде спину гнет. Видно, вправду говорят, плох монастырь, коли сам игумен воду носит». И снова залился громким хохотом. Отец Паисий растерянно смотрел на боярина и не знал, как ответить на его смех. Он лишь смиренно поклонился ему и уже хотел снова взяться за лопату, как конь вдруг встал на дыбы, заметался и сбросил с себя седока. Отец Паисий, ахнув, поспешил на помощь боярину. К счастью, тот не пострадал. Однако от его злого сарказма не осталось и следа. Молодой человек виновато посмотрел на склонившегося над ним в тревоге отца Паисия, а потом, опустив голову, со слезами проговорил: «Прости, отче, видно, наказал меня Господь за то, что посмеялся я над тобою. Божьего человека понапрасну обидел. Вот мне и урок, впредь не стану больше злословить». Отец Паисий ничего не ответил, только кротко улыбнулся и с поклоном отошел от боярина. Злословие и осуждая ближнего, на себя самих гнев Божий навлекаем, говорил Паисий Угличский, молитвенник и смиренный труженик. В начале 15 века русская православная церковь прославила его как преподобного в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный

Радио «Вера». Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит унынием и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. Константин Романов.

Вера. Светлое радио. Господь, сделавшись выкупом нашей смерти, своим воскресением разрешил узы смерти и своим вознесением проложил путь на небо для всякой плоти. Святой Григорий Ниский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. «Была у меня ночь в Кремле на площади в мае 1913 года, когда открывали мощи святого Гермогена. По всей площади от соборов к Спасским воротам стоял или сидел народ большими и малыми группами, не расходившийся после всеночной в ожидании утреннего торжества. Горели во многих местах свечи перед иконами, раздавалось пение молебнов, не нарушая какой-то общей тишины ожидания. Ночь была очень тихая. Можно ли забыть это видение церкви, молящейся в самом центре большого города? Это была какая-то Пасха, и в то же время это был 1913 год, то есть канун Первой мировой войны, когда мы вступили в свою, нам предназначенную эпоху, так что можно сказать, что в то время, как Страстная должна быть перед Пасхой, здесь Пасха была перед Страстной. Не означает ли это, что в христианстве одно от другого неотделимо?»
0: Голоса.

Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Современная Сербия является лишь частью бывшего государства Югославия, которое когда-то объединяло разные балканские народы. Собственно, сербов, а еще хорватов, боснийцев, герцеговинцев, македонцев и черногорцев. Несмотря на распад Югославии, православных жителей всех перечисленных стран объединяет Сербская православная церковь. Не только общей традицией богослужения, но и общими святыми. Одним из наиболее почитаемых в сербской церкви подвижников является святитель Василий Острожский, который считается небесным покровителем государства Черногория. Святой Василий родился в 17 веке на территории современной Герцеговины, но главная часть его жизни была связана с Черногорией. Именно здесь он возродил монашескую жизнь в горной обители Острог и привил местным монахам любовь к изучению церковного вероучения, богослужения и истории. У святого имелась возможность стать главой всех православных христиан сербской части Балкан, но он избрал стезю простой монашеской жизни. По преданию, смерть настигла Василия у входа в келью, когда он возвращался со службы. На месте кончины святого, несмотря на непригодную каменистую почву, выросла мощная виноградная лоза. Она существует до сих пор, как существует и монастырь Острог. Жизнь здесь так же сурова, как и во времена святого Василия. Дело в том, что обитель расположена высоко в горах, в 900 метрах над уровнем моря и продувается всеми ветрами. На гористой почве почти ничего не растет. Выдержать такой образ жизни могут далеко не все. Монастырь никогда не имел большого количества насельников. Мощи святого Василия хранятся на территории обители в Введенском храме. Это небольшая церквушка размером 3 на 3 метра. В ней Василий ежедневно молился последние 15 лет своей жизни. Обычно паломников в Острожском монастыре немного, но 12 мая, в день кончины святого Василия, помолиться у его мощей собираются тысячи черногорцев и паломников из других стран. Приезжают сюда и высокопоставленные чиновники, а также сербский патриарх. До Острога можно добраться на автомобиле, но большинство богомольцев предпочитают соблюдать древнюю традицию. Они добираются до обители пешком. Кто-то преодолевает только горную тропу, а кто-то выходит из дома за несколько дней до праздника и преодолевает длинный путь до Острога в знак почтения перед святым Василием. Собравшиеся паломники разбивают вокруг монастыря палаточный городок. Православные черногорцы считают, что, добравшись до обители, они должны заночевать у ее ворот, как бы подражая святому Василию в последние мгновения его жизни. В ночь на 12 мая в монастыре в Введенском храме обители у мощей святого совершается литургия. Служба также проходит и утром. Причастников обычно очень много. Утром после литургии устраивается праздник. Малочисленные монахи не могут угостить всех паломников, поэтому многие богомольцы просто устраивают собственные пикники вокруг стен Острога. Празднование проходит и в столице Черногории, Подгорице. 12 мая признан в стране государственным выходным и днем национальной славы. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о дне памяти святого Василия Острожского, небесного покровителя Черногории.

0: Сегодня, 12 мая, Церковь чтит память 9 мучеников кизических, преподобного Нектария Оптинского, святителя Василия Чудотворца Острожского. Преподобный Нектарий Оптинский, в миру Николай Тихонов, родился в 1853 году в Орловской губернии в бедной семье. Он рано осиротел, вынужден был с детства работать. В 20 лет Николай пришел в Оптину пустынь, где принял монашеский постриг. Его духовными учителями стали преподобный Анатолий Зерцалов и преподобный старец Амвросий. 20 лет иеромонах Нектарий провел в затворе, а потом принял на себя крест юродства, под которым скрывался и пророческий дар, и дар чудотворения. Так была у старца птичка-свисток. В нее он заставлял дуть людей, пришедших к нему с пустыми горестями. Часто вместо ответа отец Нектарий расставлял перед посетителями кукол и разыгрывал между фигурками диалог, тем самым желая донести до людей свои мысли. Нередко рассказывали, как отец Нектарий мог отвечать на письма, даже не читая их. Одни откладывал для ответа, другие благословлял, а некоторые и целовал. В юродстве Нектария часто содержались пророчества, смысл которых открывался лишь по прошествии времени. За полгода до революции старец стал ходить с красным бантом на груди. Однажды он набрал всякого хлама, сложил в шкафчик и всем показывал: «Это мой музей». И действительно, после закрытия Оптиной в скиту был музей. Скончался старец в 1928 году, а в 2000-м преподобного Нектария Оптинского прославили в лике святых. Преподобный Нектарий наставлял приходивших к нему: «Бог не только разрешает, но и требует от человека, чтобы тот возрастал в познании. В божественном творчестве нет остановки, и ангелы восходят со ступени на ступень, получая новые откровения. И хотя бы человек учился 100 лет, он должен идти к новым и новым познаниям». Вспоминая последнего оптинского старца, мы просим его: «Преподобный Нектарий, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Страницы летописи. Шел 1962 год. Через помещение Будзановского замка, бывшего монастыря, а ныне психиатрической больницы, вели связанного больного. Он едва волочил ноги. На голове и лице были следы порезов и ссадин. Пациента из палаты для особо буйных, где он содержался, вели в кабинет главврача. Больного звали отец Иосиф. Месяц назад, будучи монахом Почаевской лавры, он, увидев, как толпа милиционеров окружила Троицкий собор, вырвал ключи из рук одного из них, вернул их архиерею и выгнал милицию из лавры. Через два дня за ним приехал воронок. Санитары удалились, оставив связанного, обритого, остриженного, дрожащего больного наедине с главврачом. Перед отцом Иосифом сидел высокий, худой человек лет 50 с вытянутым бледным лицом и сверлящим взглядом.
1: Добрый день. Яков Головатюк, не так ли? Или отец Иосиф? Как вы себя чувствуете на новом месте?
2: Не жалуюсь. Вот только от инъекций ваших мысли путаются и тело болит. Так что отвечать вам мне трудно.
1: Это необходимо для вашего душевного здоровья.
2: Мое душевное здоровье в полном порядке.
1: Нам виднее, отец мой. Вот скажите, не вы ли на целый отряд милиции, который, так сказать, с миром пришел в лавру, с поручением от государственных мужей, натравили прихожан, как собак?
2: Это не собаки, а верные сыны и дочери лавры. А милиция ваша не с миром, а с мечом пришла, чтобы храм Троицкий у нас отнять и святой алтарь обесчестить.
1: Они вас послушали, голубчик, отец Иосиф. Это вы их призвали к бунту.
2: Я к бунту не призывал, а защищать святую обитель – долг каждого христианина.
1: Помилуйте, отец мой, куда им просвященный долг помнить? Вы им сказали, они послушались. Вас ведь святым считают.
2: Я святой? Какой же я святой? Я грешник.
1: А правда, батюшка, что вы больных исцеляете?
2: Исцеляю не я, а Господь Бог. А исцеление от недугов люди по своим молитвам и вере получают. И то не все. Кое-кому телесное здравие и повредить может, к гибели души привести.
1: А, исцеляете, значит. А скажите-ка мне, батюшка, могли бы вы вылечить всех наших больных?
2: Бог по молитвам нашим исцелит. Велите принести святое Евангелие и облачение, чтобы можно было отслужить водосвятный молебен. Увидите, после молитвы бесы сами выйдут из людей.
1: Нет, батюшка, вы нам без молебнов лечите.
2: Так невозможно вылечить. Ведь когда солдат идет в бой, он берет винтовку, патроны, гранаты. Наше оружие – святой крест, святое Евангелие, святая вода.
1: Не можешь, значит, Яков Варнавыч. Что же молчите? Ну, покажите чудо, батюшка, чтобы я смог уверовать и отпустить вас. Что? Не можешь, значит? Евгений Степанович, поместите-ка нашего голубчика в изолятор. Дня на три. Посмотрим. Может, руки-то у него развяжутся на добрые дела.
0: Появились санитары, чтобы отвезти его туда, куда ему не хотелось идти. Отец Иосиф смотрел в угол комнаты. Ему вспомнилось Евангелие от Луки. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. От советской карательной психиатрии избавила отца Иосифа неожиданно появившаяся в больнице Светлана Аллилуева, дочь Сталина. В свое время старец вылечил ее от душевного недуга, и Аллилуева решила прийти на помощь батюшке в минуту, когда он в этом так нуждался. Вскоре отец Иосиф принял схиму с именем Амфилохий. Преподобный Амфилохий Почаевский прожил удивительную и тяжелую жизнь, полную любви и страданий за Христа. На Украине его имя вспоминают с не меньшим трепетом, чем имена великих древних православных подвижников. Преподобный Амфилохий, в миру Яков Головатюк, родился в 1894 году в селе Малая Иловица в большой семье врача-костоправа Варнавы. Помогая отцу во время операции на фронтах Первой мировой войны, он чувствовал боль раненых как свою и всеми силами старался хоть как-то облегчить их страдания. По совету духовного отца Яков поступил послушником в Почаевскую лавру и принял постриг с именем Иосиф. В Почаевской лавре он прожил около 20 лет, посвятив жизнь служению Богу. За твердую веру и любовь к ближним отец Иосиф получил от Бога дар прозорливости и исцеления. С тех пор он не только возвращал зрение слепым и слух глухим, но помогал также людям избавиться от тайных душевных недугов. Поток посетителей к отцу Иосифу не прекращался. Очереди тянулись километрами. Иногда число паломников достигало 500 человек в день, несмотря на строгие запреты советской власти. Отцу Иосифу, позже старцу Амфилохию, пришлось не однажды пострадать за Христа. Агенты КГБ пытались его расстрелять, врачи-психиатры повредить его разум, сломать волю. Собственный племянник покушался на его жизнь, но Бог чудом спасал своего подвижника. Амфилохия Почаевского не стало в 1971 году. Похоронили его на кладбище в родной Почаевской лавре. В 2002 году по просьбам верующих и согласно решению Священного Синода Украинской Православной Церкви схиигумен Амфилохий Головатюк был причислен к лику святых. Во время эксгумации оказалось, что тело, пролежавшее в земле более 30 лет, осталось нетленным. Мощи преподобного Амфилохия перенесли в Почаевскую лавру, где они и покоятся по сей день.
3: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Должно все делать по силам. Бог ничего не требует от нас сверх наших сил. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Встречая близких людей, мы радуемся и огорчаемся, если по каким-то причинам эта встреча не происходит. Но что, если, встретив человека, мы проходим мимо, не узнав его? Такой вопрос ставит в сказке о царе Горохе писатель Мамин Сибиряк. У царя Гороха две дочери-красавицы – Кутафья и крохотная, размером с горошинку, царевна Горошинка. Когда дочери вырастают, начинается война с соседним королем. Сам царь попадает в плен, и почти одновременно Горошинка исчезает. А вместо нее в царском дворце появляется кривая, хромая и уродливая девушка, которую все зовут Босоножкой. Девушка говорит, что она и есть Горошинка, но никто ей не верит. Босоножка останавливает войну, помогает сестре счастливо выйти замуж, но ее даже на свадьбу не зовут. Стесняется, уж слишком Босоножка безобразна. Да и не верит до конца, что эта Горошинка так изменилась. Или не хотят верить. Отправляют бедняжку пасти гусей, не слушая ее восклицаний: «Мама, отец, но ведь это я, ваша дочь!» Но ни отец, ни мать никак не могут узнать свою дочь. Эта ситуация напоминает евангельскую притчу о страшном суде и о грешниках, осужденных за то, что не сумели разглядеть Христа в окружающих их людях. Смотрели и не видели его в алчущих, жаждущих, больных, странниках, заключенных. А что же Босоножка? В конце сказки она вновь становится красавицей-горошинкой. Правда, уже не малюткой. У сказки счастливый конец. Но насколько он был бы счастливее, если бы родители не отталкивали дочери, а сразу узнали ее в Босоножке, которая так нуждалась в их любви и тепле.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт, церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобной мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио «Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. «Я потерял себя. Кто я такой? Зачем все это?» Подобные слова человек произносит не только в тяжелые, кризисные моменты своей жизни. Достаточно просто иногда остановиться и вынырнуть из привычной суеты. И тогда эти вопросы со всей ясностью и отчетливостью проявятся в нашем сознании. Есть ли на них ответ? Где его искать? Интересные мысли по этому поводу предлагает тот отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
6: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще кто слово мое соблюдет».
7: «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер. И пророки. А ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
6: И мимо хождаше таку.
5: Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? С таким вопросом иудеи обращаются ко Христу. И вопрос закономерный, ведь по человеческим меркам Спасителю было около 30. Но он свободно рассуждает о таких истинах над рассуждением, над которыми требовался опыт жизни. А потому реакция иудеев очень понятна и закономерна. Ведь всегда и везде, как в древних, так и современных культурах, внешнему и формальному, уделялось и уделяется очень много внимания. Мы всегда охотнее слушаем тех, чье слово поддерживается образованием, воспитанием, социальным статусом и даже происхождением. Мы не слушаем людей из ниоткуда. Поэтому и Христос упрекает своих оппонентов не в том, что они придерживаются обычаев, традиций и законов, не в том, что они отказываются слушать Его из-за Его молодого возраста. Он упрекает их в том, что они притворяются. Они из кожи вон лезут, но пытаются казаться не теми, кто они есть на самом деле. Пытаются безуспешно соответствовать своему статусу духовных лидеров. Создают видимость связи с Богом. Но на самом деле этой связи у них нет. «Вы не познали Его, а я знаю Его», — говорит им Христос. Это и есть самая большая ложь и лицемерие в их жизни. Именно из-за нее они и не могут увидеть во Христе Сына Божия. Сам Спаситель ведет себя иначе. Он не пытается делать из себя того, кем не является. На вопрос «Кто ты?» он просто говорит: «Я тот, кто знает своего небесного Отца. Я тот, кто соблюдает Его волю». Другими словами, я не пытаюсь никем казаться. Я просто исполняю то, что заповедал мне мой Отец. И мои поступки говорят за себя. Именно поэтому, прежде нежели был Авраам, я есмь, говорит Христос. Перед нами очень важная фраза. Это прямая отсылка к эпизоду в книге «Исход», где Моисей спрашивает Бога: «Как имя тебе?» И Бог отвечает ему: «Я есмь». Или, если более точно перевести древнееврейский текст на русский язык, «Я есть тот, кто я есть». Именно это и слышат иудеи из уст Христа. Именно поэтому они берут камни, чтобы убить его. Ведь он сделал себя подобным Творцу. Мы живем в мире, где обстоятельства вроде бы как постоянно вынуждают нас быть кем-то, чему-то соответствовать, кем-то казаться. Порой это неизбежно и необходимо. Однако зачастую мы принимаем эту игру так близко к сердцу, мы так хотим быть кем-то значительным и важным в глазах окружающих, что совершенно забываем, а кто мы есть на самом деле, просто сами по себе. Мы теряем связь с самим собой и с Богом. И чем больше пытаемся казаться, чем больше пыжимся и раздуваемся, тем дальше уходим от Творца и от самого себя. Именно так потеряли сами себя иудеи, спорившие со Христом. В этом состоянии, как и они, мы начинаем совершать странные и даже безумные поступки. Нам становится тяжело, гадко и грустно жить. Поэтому Господь и напоминает нам сегодня: подлинная религиозная жизнь – это жизнь в простоте. Все, что требуется человеку, чтобы эту простоту приобрести, приучить себя ежедневно исполнять заповеди Творца, делать не то, что мне кажется правильным, а то, что хочет Он, непрестанно спрашивать Господа о Его воле, искать Его волю, творить Его волю. Такая незамысловатая практика постепенно, маленькими шажками, возвращает нас к самим себе. И мы начинаем видеть, что в нашем сердце открывается великая реальность. И когда мы в недоумении задаем вопросы: «Кто я теперь?» и «Что это во мне?», то можем услышать, как Бог отвечает нам: «Я есть тот, кто я есть».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Лидская икона Богородицы в судьбах России.
1: Лидский образ Божией Матери именуется по названию иудейского селения Лидда. Сейчас это израильский город Лод, в 20 километрах от Тель-Авива. Именно там было явлено нерукотворное изображение Пречистой Девы. Оно чудесным образом появилось на стене храма в первом веке. Этот образ можно отнести к иконографическому типу Адигитрия, что означает «путеводительница». Богородица держит младенца Иисуса и указывает на него рукой, как на истинный путь спасения. В IV веке к власти в Римской империи пришел противник христианства Юлиан Отступник. По его приказу образ Божией Матери в Лидде пытались уничтожить каменотесы, но у них ничего не вышло. Под ударами топоров святое изображение лишь углублялось в стену. В 8 столетии Лидду посетил константинопольский патриарх Герман. По его повелению иконописцы воспроизвели на доске точную копию нерукотворного образа Царицы Небесной. Святитель доставил реликвию в византийскую столицу. Но там император-иконоборец Лев Исавр начал кампанию по уничтожению святых икон. Чтобы спасти лидский образ Богородицы от поругания, патриарх Герман опустил его с молитвой в море. Волны вынесли святыню к берегам неподалеку от Рима. Местные жители с благоговением приняли ее и поместили в соборе святого Петра. В IX веке византийский император Михаил III восстановил иконопочитание, и лидскую икону вернули в Константинополь. К сожалению, и настенный нерукотворный образ в Лидде, и его первая иконописная копия не сохранились до наших дней. Лидский храм в XI веке разрушили войска египетского правителя Хакима, прозванного «безумным» за свою жестокость. Икона, написанная по указанию патриарха Германа, таинственно исчезла из Константинополя в 15 столетии, незадолго до того, как город захватили турки. Но сохранились многочисленные списки лидского образа. На Руси они распространились в 16 столетии. Один из самых древних пребывал в монастыре Бориса и Глеба в Ростове Великом. В 1928 году эту обитель закрыли. Древняя лидская икона стала экспонатом Ростовского музея-заповедника. Там она остается и поныне. Борисоглебский монастырь возродился в конце 20-го столетия. Иконописцы Троицы Сергиевой Лавры создали для него точную копию утраченной святыни. И в этой иконе продолжается летопись нерукотворного образа Богородицы, явленного в Лидде в апостольские времена.
0: Небесная заступница. Лидская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона-мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пошли.

Радио «Вера». Светлое радио. Ты не видел телесными очами воскресшего из мертвых, но созерцаешь его очами веры. Не видел воскресшего телесными очами, но узришь его в бесчисленных чудесах. Святой Иоанн Златоуст.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника архимандрита Вениамина Милова. Май 1928 года. Московская духовная академия. Благодатной и святой следует признать душу покойного святейшего патриарха Тихона. Его отличали легкость молитвы за богослужениями, чуждая всякой искусственной напряженности, юношеская подвижность и быстрота движений, присвойственных патриарху сыновитости и величии, светлость одухотворенного лица. Он чем-то напоминал святителя московского Алексия. Служебные нужды нередко приводили меня к святейшему. В обращении с посетителями он обнаруживал удивительную простоту, очаровывал всех небесной добротой и поразительной снисходительностью к недостаткам своей паствы. Мне он неизменно повторял: «Надо все терпеть. Скорби очищают человека».
0: Голоса времени.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Как все-таки причудливо переплетены нити земной истории, дружище Анатолий Наумович. Вот мы с тобой стоим в ограде Елеонского монастыря в Иерусалиме. А кажется, здесь, в тени олив, укрылся кусочек России.
2: Верно, Андрей Борисович. Вот, например, посмотри. Мраморное надгробие с белым крестом. И знаешь, кто здесь похоронен?
1: Так написано же, игуменья Тамара, настоятельница обители с 1951 по 79 год.
2: Но знаешь ли ты, что до принятия монашества матушку Тамару звали Татьяна Константиновна Романова, в замужестве Багратион Кухранская?
1: Да что ты говоришь? То есть это дочь великого князя Константина Константиновича Романова? Того самого, что писал замечательные стихи под псевдонимом К.Р.?
2: Совершенно верно. Рассказывают, что после погребения игумени на ее могильный холмик кто-то вместе с цветами положил листок с пронзительными стихами ее отца. Давай я тебе процитирую. «Нет, мне не верится, что мы воспоминания, а жизни в гроб с собой не унесем, что смерть, прервав навеки радость и страдания, нас усыпит забвенье тяжким сном. Не может быть, нет, все, что свято и прекрасно, простившись с жизнью, мы переживем и не забудем, нет, но чисто, но бесстрастно возлюбим вновь, сливаясь с божеством».
1: А я, когда слышу о детях Константина Константиновича, всегда вспоминаю строчку из другого его произведения. «Не все ль, кто сеяли слезами, святою радостью пожнут?» Сыновья и дочери великого князя вынесли в жизни столько страданий, что невольно и горячо желаешь им святой радости. Христос, претерпев распятие, подарил людям ликование воскресения. И так хочется верить, что для тех, кто мужественно прошел за ним крестным путем, за пределами этой жизни наступила Пасха.
2: Послушай, а как именно сложились судьбы детей князя Константина?
1: Даже те из них, кто пережил революцию и сумел выехать за границу, потеряли столько близких, что боль утрат не могла утихнуть до самой смерти. А трое сыновей великого князя, Иван, Константин и Игорь, были убиты большевиками в 1918 году в Алапаевске. Их сбросили в шахту и закидали гранатами. Вместе с ними тогда приняли мученический подвиг настоятельница Марфо-Мариинской обители, великая княгиня Елизавета Федоровна, и еще несколько человек из дома Романовых.
2: Святые люди!
1: Да, и русская зарубежная православная церковь провозгласила это как безусловный факт. Все алапаевские мученики без исключения были причислены ей в 1981 году к лику святых.
2: Андрей, а что за стихотворение ты процитировал? «Кто сеял слезы, пожнет радость». Потрясающая мысль.
1: Стихотворение, которое совершает эта строка, Константин Константинович посвятил своей старшей сестре Вере в замужестве герцогини Вюртембергской. Но сама цитата взята из 125-го псалма. В переводе Евгении Бируковой она звучит так. «Сеявшие слезы пожнут радость. Уходившие в плен плакали и роняли, как семена слезы свои. А те, кто вернется, придут в радости и пожнут урожай». А Российское библейское общество предлагает такой вариант. «Тот, кто со слезами сеял, будет с радостью жать урожай. Шел сеятель, шел и плакал. Он вернется с весельем, неся снопы».
2: В этом псалме говорится о вавилонском пленении иудеев.
1: Именно. А еще точнее о возвращении из этого плена. 125-я песнь Псалтыри так и начинается. «Когда возвратил Господь из плена сынов Сиона, как мы были утешены! Тогда исполнились радости уста наши, язык наш веселье. Тогда говорили народы: великое сотворил с ними Господь, великое сотворил с нами Господь, и мы возвеселились.
2: А что? Возвращение из плена действительно воспринималось как чудо? Освобождение было неожиданностью для иудеев?
1: Можно сказать, что произошло невозможное. Вавилоняне никогда не отпускали своих пленников. О том, что Вавилон кто-то может победить, и помыслить было невозможно. Царь Валтасар, сын Навуходоносора, разрушившего Иерусалим, был уверен в несокрушимости двойных стен своей столицы. Он беззаботно пировал со своими приближенными, пил вино из священных сосудов Иерусалимского храма, когда однажды таинственная рука начертала на стене чертога загадочные слова «Мене текел упарсин». Вавилонские мудрецы не могли растолковать своему напуганному господину написанное. И только иудейский пророк Даниил объяснил грозное значение этой надписи. «Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. У парсин разделено царство твое и дано медянам и персам». В ту же ночь Валтасар был убит, а вскоре Вавилон захватило персидское войско.
2: Интересно, почему персы позволили евреям вернуться в Иерусалим?
1: Для иудеев в этих событиях было очевидно вмешательство Бога. Они с искренней радостью приветствовали персов. И это понравилось персидскому царю Киру. Он не просто позволил пленникам вернуться на родину и вернул им отнятые Навуходоносором сокровища, но и из своей казны дал денег на восстановление Иерусалимского храма.
2: Правда, иррациональное что-то в этом есть, чудесное.
1: Это и в псалме отражено, хотя бы в этом противопоставлении Божьего «когда» и человеческого «тогда». Когда Господь возвратил нас, тогда мы были утешены. И даже соседние языческие племена говорили не «великое сотворил с ними Кир», а именно «помощью Бога» объясняли освобождение.
2: Андрей, а ведь Татьяне Константиновне Романовой, наверное, тоже не верилось, что наступит время, когда в России вновь откроются храмы. Вот только в нашем случае слезы роняли одни, а радость пожинают другие.
1: А ты вспомни, Толь, то стихотворение великого князя Константина, которое лежало на могильном холмике его дочери. «Я, как и он, нисколько не сомневаюсь, все, что свято и прекрасно, живо и по ту сторону жизни. Так что радость у нас с матушкой Тамарой общая».
3: Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья и язык наш пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над нами». Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои.

0: «Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Свидание с шедевром.
4: Маргарита Константиновна, здорово, что вы взяли меня с собой на экскурсию в Абрамцево. Здесь так хорошо, птички поют, и все такое старинное, деревянная усадьба, мостики над водой.
5: Да, Настенька, здесь чудесно, особенно летом, правда? Уютное подмосковное имение мецената Саввы Мамонтова и в наше время сохранило дух конца XIX века – той эпохи, когда здесь подолгу жили и творили писатели, музыканты, художники. С доброй и гостеприимной семьей Мамонтовых этих людей объединяла не только любовь к искусству, но и большая дружба. Они приезжали сюда семьями, с женами и детьми.
4: Представляю, как им здесь нравилось.
5: Очень нравилось. Художник Илья Репин, например, так говорил об этой усадьбе: «Я склонен думать, что Абрамцево – лучшая в мире дача. Это просто идеал». Илья Ефимович написал здесь немало картин. Сейчас я попробую найти одну из них в интернете. Например, у него есть замечательная работа «На меже». Она выставлена у нас в Третьяковской галерее. Да, вот она. Второе ее название – «Вера Алексеевна Репина с детьми идет по меже».
4: По меже? А что такое межа, Маргарита Константиновна?
5: Это узкая полоска земли, которую выкашивали, чтобы отделить друг от друга соседние землевладения. По этой полоске – меже. И идет супруга Ильи Репина со своими маленькими детьми, двумя дочками и сыном. Илья Ефимович изобразил их гуляющими на зеленом лугу, здесь, в Абрамцево. Точнее, как раз на границе с другим имением. В центре Вера Алексеевна, жена художника, впереди нее дочери Вера и Надя.
4: Какие они хорошенькие! Справа от матери, наверное, старшая сестра. Девочка в темно-синем платье, на голове у нее шляпка, украшенная розовым бантом. Ей лет 8. А слева младшая сестренка. Она в белоснежном платьице, волосы темные, волнистые. Думаю, ей около 6 лет. Малышка тянется за каким-то синим цветком.
5: Похоже, они собирают васильки. А на заднем плане художник изобразил няню с младшим сыном Репиных Юрой на руках. Герои картины идут по залитому солнцем лугу. Это видно по теням, которые падают на траву. Посмотри, сколько в этой работе солнечного света. Какие нежные тона.
4: Мне очень нравятся цвета, которые использовал художник. Смотрите, на Вере Алексеевне небесно-голубое платье с белыми пуговками, а в руках у нее желтый кружевной зонтик, чтобы укрываться от солнца. Трава светло-зеленая, сочная. Так и хочется прилечь на нее и лежа наблюдать за проплывающими по небу облаками.
5: По поводу красок ты точно подметила, Настенька. Нежные пастельные тона, которые использовал художник, мягкие линии подчеркивают, с какой любовью относится он к своим родным. Он любуется своей супругой, подчеркивает ее внимательное, чуткое отношение к детям.
4: Маргарита Константиновна, а интересно, в жизни Вера Алексеевна была такой же доброй и заботливой, как ее изобразил художник?
5: Да, Настенька. И окружающие, и сам Илья Ефимович отмечали дружелюбный и чуткий характер Веры. Во всем она помогала супругу, была хорошей хозяйкой, доброй, заботливой мамой, вырастила 4 детей. Порой ей приходилось сложно в семейной жизни, ведь Репин был человеком вспыльчивым. Это доставляло Вере Алексеевне массу переживаний. Но все же они любили друг друга.
4: Их любовь чувствуется, когда смотришь на картину. Ведь получается, что мы видим тех, кто на ней изображен, глазами художника.
5: Совершенно верно, Настенька. Более того, мастер с помощью красок передает нам, зрителям, свое впечатление от этой счастливой минуты, будто выхваченный из бесконечной ленты семейной жизни.
4: И у него это здорово получилось. Смотришь на картину и вдыхаешь запах лета. Чувствуешь безмятежность теплого дня, слышишь шум травы и детские голоса. А еще понимаешь, как прекрасно быть мамой. Гуляешь с детишками на лугу, тепло, птички поют. Красота!
5: За этой красотой стоит тяжелая ежедневная работа. Бессонные ночи, переживания и молитвы за детей. А сколько терпения нужно, чтобы из маленьких несмышленышей вырастить взрослых, достойных людей. Но ты права. Мамой быть действительно прекрасно. Это ответственная и благородная роль. Это чудесный дар, которым Господь наделил женщину.
4: И мне тоже хотелось бы стать любящей, заботливой и многодетной мамой.
5: Думаю, когда наступит время, ты будешь очень доброй матерью, Настенька. Будешь молиться за детей, а когда они подрастут, обязательно приведешь их в Третьяковскую галерею, чтобы показать картину Репина «На меже», воспевающую святость материнства.
3: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Яковлев.
1: У нашей семьи был очень хороший друг, профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат. Мы навещали его на даче в Абрамцево. Однажды, когда ему было уже далеко за 80, он рассказал мне, что ему предстоит операция на глазах. «Не знаю», — сказал он, — «останусь ли я после нее зрячим, но да будет воля Божия». С этими словами он перекрестился, и по выражению его лица было видно, что он по-настоящему возлагает надежду на Бога и отдает ему свою жизнь. Слава Богу! Операция прошла успешно, и Константин Ефимович смог продолжить свои труды. Для меня эта история является наглядным примером исполнения слов преподобного Арсенофия Великого, которыми я хочу с вами поделиться. «Светлейшее учение Спасителя нашего таково: «Да будет воля Твоя!» Кто искренне произносит эту молитву, тот оставляет собственную свою волю и возлагает все на волю Божию. А воля, внушаемая демонами, состоит в том, чтобы нам оправдывать себя и верить себе, и тогда они легко порабощают человека, принявшего таковой образ мыслей.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Критик Белинский называл пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин» энциклопедией русской жизни. И был, конечно, прав. Однако с тех пор прошло без малого 200 лет, и жизнь, и литература за это время успели довольно сильно измениться. Появились новые имена, претендующие на лавры бытописателей современности. Ольга Рожнева, автор небольших, но ярких и запоминающихся рассказов, с Пушкиным себя никогда не сравнивала. Однако ее произведение так и хочется назвать, если уж не энциклопедией, то большим толковым словарем нашей непростой жизни. Большинство из них уместились под обложкой сборника «Родственные души и другие рассказы», вышедшего в популярной «Зеленой серии надежды» издательства Сретенского монастыря. Ольга Рожнева придерживается в своем творчестве золотого правила – писать о людях только то, что на самом деле о них знаешь. К счастью, на отсутствие материала автору жаловаться не приходится. Открытой и приветливой ей часто доверяют свои истории и близкие друзья, и случайные попутчики в вагоне поезда, и паломники, попавшие к ней на экскурсию по монастырю Оптина-Пустынь, где Ольга долгое время несла служение гида. Словом, неудивительно, что рассказы, выходящие из-под ее пера, получаются необыкновенно живыми и естественными. А самое главное, их герои, попадая в порой банальные, каждому из нас знакомые житейские ситуации, умеют разглядеть в них глубокий смысл и извлечь полезный урок. Как, например, священник отец Борис из рассказа «Рыбный пирог для тещи». Разочарование от неудачной рыбалки он сумел перевести совсем в иное русло, размышляя, какая это в сущности мелочь в сравнении с тем, что Бог дал ему в жизни счастливую семью, здоровых детей. Так от неприятного осадка не осталось и следа. А когда едущую к батюшке в гости тещу было решено за неимением рыбного почивать капустным пирогом, в дверь к отцу Борису постучался сосед с гостинцем – двумя большими астраханскими щуками. В своей книге «Родственные души и другие рассказы» Ольга Рожнева говорит о доверии Богу, позволяющем забыть наше вечное беспокойство, озабоченность и открыть глаза на собственное счастье. О том, как огромна и бескорыстна любовь и забота наших ближних, которую мы часто просто перестаем замечать, воспринимая как должное. Вчитываясь в эти простые истории, невозможно отделаться от ощущения дежавю. Наверняка они случались и в нашей жизни. А значит, мы с героями рассказов Ольги Рожневой – родственные души. Писательница помогла нам встретиться на страницах своей замечательной книги и лучше понять друг друга и самих себя. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литература.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь все очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным, конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на Радио «Вера».

0: Ларец слов.
1: В биографии древнего завоевателя Александра Македонского можно найти эпизод, когда он в ходе своего похода был подвергнут испытанию. Во Фригии местные жители предложили Александру доказать свое право быть царем, развязав знаменитый Гордиев узел. Завоеватель же просто разрубил его мечом. Гордиев узел и узел в принципе считается символом крепости. Мы же сегодня поговорим о церковнославянском слове «зело», от которого понятие «узел» было образовано. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «зело». Итак, мы выяснили, что слово «узел» образовано от церковнославянского «зело». «Зело» — это наречие, которое на современный русский язык может быть переведено как «очень» или «сильно». От этого и «узел» обозначает то, что крепко, сильно связано. «Зело» в качестве источника своего появления имеет старославянское прилагательное «зел», то есть «сильный». В церковнославянской Библии можно встретить такие выражения: «зело вскоре» – очень быстро, «зело крепкий» – очень сильный. «Зел» же превратился в прилагательное «зельный», также значащее «сильный». Церковнославянское слово «зело» имеет и второе значение, а именно обозначает собой восьмую букву церковнославянского алфавита, тоже «зело». По форме буква «зело» напоминает латинскую «с». На самом же деле полноценным западным аналогом «зело» является не «с», а «z», который является зеркальным отображением «зело». Итак, запомним, что церковнославянское слово «зело» переводится на русский язык «сильно» или «очень», а может также служить обозначением восьмой буквы церковнославянского алфавита.
0: Ларец слов.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Улица Горпищенко в Севастополе – одна из протяженных магистралей города. По проезжей части чинно следуют троллейбусы. Если сесть на один из них и доехать до депо номер 2, то совсем рядом можно увидеть памятник, который появился здесь в 2014 году. Героям, погибшим спасая детей. Мраморная свеча, устремленная в небо. Гранитное пламя. Подножие увито бронзовым лавром. Пьедестал в форме усеченной пирамиды – Голгофы. На ее гранях выбиты имена. Павел Бондарев, Евгений Скоробогатов, Андрей Усанин. Они были простыми севастопольцами и еще совсем недавно ходили по этим же самым тротуарам. Но в критическую минуту каждый из них не пожалел собственной жизни. В памяти горожан они остались героями. Мемориал установлен неподалеку от остановки общественного транспорта. Там в сентябре 2012 года мирно ждали автобус двое школьников – первоклашки Диана и Артем. Из подъехавшего маршрутного такси вышел молодой человек – Павел Бондарев. Павел работал на стройке, спешил на смену. Он отошел от остановки всего на пару шагов, обернулся и увидел, что прямо на детей с огромной скоростью несется автомобиль. Водитель потерял управление, машина вылетела сначала на встречную полосу, а потом и за пределы проезжей части. За долю секунды Павел сообразил, что сейчас произойдет. Кинулся к детям, оттолкнул их от опасного места, но сам попал под колеса и от полученных травм скончался, не дожив месяц до своего 25-летия. Андрей Усанин, 33-летний майор милиции, в июне 1998 года сопровождал на служебной машине колонну детских автобусов. Ребята ехали в лагерь «Артек». Вдруг на встречную полосу выскочил «Икарус». Он несся прямо на них. Андрей успел вырулить и поставить свой автомобиль между «Икарусом» и автобусом с детьми. В больнице, приходя в сознание, все время спрашивал: «Дети, как там дети?» Милиционер скончался спустя неделю. Травмы оказались несовместимы с жизнью. В милиции служил и Евгений Скоробогатов. В апреле 2009 года сержант Скоробогатов возвращался домой с дежурства. Внезапно ему показалось, что он слышит крики. Насторожился. Нет, не почудилось. Из старого бомбоубежища неподалеку доносились мольбы о помощи. Сержант пробрался в подземелье. Там, в пламени и угарном газе, находились двое мальчишек. Как позже выяснилось, они сделали подкоп под воротами и пролезли внутрь. С собой взяли самодельные факелы освещать помещение. Но не уследили за огнем. Начался пожар. Евгений вытолкнул детей наружу и потерял сознание. В себя он так и не пришел. У севастопольского памятника «Героям, погибшим спасая детей» всегда лежат цветы. Прохожие замедляют шаг, многие останавливаются. И, быть может, вспоминают евангельские слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих».
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Христос приходит и пришествием Своим воскрешает мертвую душу и дает ей жизнь. Святой Симеон, новый богослов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из бесед доктора богословия профессора Софьи Куламзиной. 1960 год. Все, что делает мать для ребенка, обретает религиозный смысл, если она дышит любовью и заботой, одаряет спокойствием и счастьем. Качество материнской любви зависит от того, насколько тесно она связана с Богом. Материнская любовь может обернуться гнетущей, ревнивой, боязливой. Младенец в таких ситуациях, можно сказать, религиозно обездолен. Но радостная, ответственная, неизменная до самопожертвования любовь, которой многие матери окружают детей, религиозна по своей природе, вне зависимости от убеждений матери. Ребенок, не знающий страха и горя, радостно открывающий мир, становится религиозным.
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Средиземноморский Кипр – это не только место, популярное для отдыха и туризма. Остров имеет древнюю историю и считается одним из первых регионов, принявших христианство. Учение Спасителя принес сюда апостол Павел. Впоследствии Кипр посетила Богородица. В качестве епископа трудился здесь святой Лазарь, воскрешенный Христом на четвертый день после своей смерти. На острове до сих пор живут традиции и обычаи, появившиеся в раннехристианские времена. Одна из них – цветочный фестиваль «Анфистирия». «Анфистирия» от греческого слова «анфос», которое переводится на русский язык как «цветок». Цветочный праздник появился на Кипре еще до Рождества Христова, когда киприоты были язычниками и оказывали почести античным богам, в том числе Дионису. Согласно мифологии, Дионис был покровителем плодородия природы. Как верили киприоты-язычники, каждую осень Дионис умирал и каждую весну оживал вновь. Это событие – пробуждение Диониса. Они бурно отмечали, когда на Кипре начинался период цветения растений. В первом веке жители острова стали христианами и отвергли прежние языческие убеждения. Однако цветочный праздник был киприотами настолько любим, что расстаться с ним у них не хватало решимости. Тогда кипрская церковь проявила мудрость. Оставив народные обычаи цветочного торжества, она решила посвятить его Христу. Анфистирия стала отныне праздником не в честь мифического пробуждения Диониса, а в честь реально произошедшего воскресения из мертвых Христа Спасителя. Вот уже много веков Анфистирия празднуется в мае, но обязательно после Пасхи, дата которой, как известно, меняется из года в год. В ходе Анфистирии по всему острову проводятся торжественные процессии. Участие в них принимают люди, несущие большие корзины с цветами, и особые движущиеся платформы, тоже украшенные цветами. В целом, все это представляет собой настоящий парад, сопровождаемый игрой духовых оркестров. В древности Анфистирия была просто народным торжеством, готовясь к которому киприоты украшали свои жилища цветами. В наши дни это еще и научно-культурное мероприятие. В ходе него флористы острова демонстрируют свои достижения в области выведения новых сортов цветов, проводят просветительские лекции и мастер-классы, где каждый может узнать об особенностях растительности Кипра. Анфистирия сегодня является официальным государственным выходным, но это все детали. Главной особенностью праздника по-прежнему является то, что масштабные народные торжества буквально пропитаны пасхальной радостью. И на Анфистирии по-прежнему звучат песнопения, прославляющие воскресение Христа. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об Анфистирии, цветочном фестивале на Средиземноморском острове Кипр.

0: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет автор исторического проекта «Женщина. Война. Милосердие» Мария Веснина.
1: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Надежда Павлович принадлежала к кругу поэтов Серебряного века, была знакома с Брюсовым, Блоком, Андреем Белым. Но ее судьбу определила встреча с православным монахом, который стал ее духовным отцом. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом Нектарии Оптинском из стихотворения Надежды Павлович «Старец и иеросхимонах Нектарий». Место действия – монастырь в Калужской области Оптина-Пустынь. Время действия – первая половина XX века по Рождестве Христовом. В год революционного переворота 1917 года Надежде Павлович было чуть больше 20 лет, и она с воодушевлением встретила перемены. Но потом пришли отрезвление и разочарование. В 1923 году Надежда пришла работать в музей, устроенный советской властью в скиту монастыря Оптина-Пустынь. В обители под видом сельскохозяйственной артели все еще жили монахи и принимал народ оптинский старец Нектарий. Старцами называли духовно опытных людей, которые могли врачевать души других. Надежда Павлович стала духовной дочерью отца Нектария. Вот каким запомнила она своего духовного наставника. Оптинский старец Нектарий и при безбожной власти не снимал с себя епитрахили, длинной ленты с нашитыми на ней крестами, без которой священник не может совершать богослужение.
2: В высокой шапочке на сединах, с гранатовыми четками в руках и в старенькой твоей епитрахили тебя я вижу через столько лет, как юности незаходимый свет. Ты не забыл, лишь мы тебя забыли.
1: Святой Нектарий Оптинский, в миру Николай Васильевич Тихонов, родился в 1853 году в бедной крестьянской семье. 20-летним юношей пришел он в Оптину-Пустынь, неся в котомке за спиной одно лишь Евангелие. В монастыре Николай стал послушником старца Амвросия Оптинского, а через 3 года был пострижен в монахи с именем Нектарий. Он редко выходил из своей кельи, непрестанно молился и достиг такой духовной высоты, что в 1912 году был избран в старцы. Отныне его главным послушанием стало принимать, давать наставления и утешать приходящий в монастырь народ. Старец Нектарий часто говорил иносказательно, притчами или такие странные вещи, что многие считали его блаженным. Он обладал даром прозорливости. Задолго до революции предсказал, что Оптина-Пустынь будет закрыта, в скиту откроют музей, государи и всю его семью зверски убьют, а сам он умрет на чужбине. В 1923 году Оптина-Пустынь была закрыта. Старца Нектарий, который к тому времени был тяжело болен, арестовали и отвезли в тюремную больницу в Козельске. Старца обвинили в контрреволюционной деятельности и приговорили к расстрелу. Надежда Павлович представилась внучкой отца Нектария и, воспользовавшись своим знакомством с Крупской, женой Ленина, сумела добиться смягчения приговора. Старца сослали в село Холмище Брянской области, где он жил в доме одного знакомого крестьянина. Надежда часто ездила к своему духовному отцу и посвятила ему одно из своих лучших стихотворений.
2: «В смиренье величавом он идет, благословляя плачущий народ. Стань перед ним, как прежде, на колени. Он, старый, слабый, бережно понес все наше бремя и грехов, и слез по этим стертым оптинским ступеням. Он нес их в келью, дальше нес в тюрьму и дальше нес в неславное изгнание, где жил у мужика на послушании и умер у него в чужом дому.
1: Отец Нектарий скончался в 1928 году, благословив свою духовную дочь всегда помнить Оптину пустынь и трудиться во благо обители. Надежда Павлович исполнила свои обещания. Она сумела передать на хранение в Государственную библиотеку имени Ленина в Москве богатейшие материалы Оптинской библиотеки. В 1974 году монастырь Оптина-Пустынь получил статус памятника культуры и тем самым был спасен от окончательного разрушения. И в этом тоже есть заслуга Надежды, духовной дочери отца Нектария. Надежда Александровна Павлович прожила долгую жизнь, оставив уникальные воспоминания о старце Нектарии Оптинском, в том числе и в стихотворных строках. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Не будь тороплив своим языком, ибо уста — суть сети смерти.
1: Автор этих слов — апостол из числа 70 Варнава, спутник апостола Павла. Во второй половине первого века он написал послание, из которого и взята цитата. Послание Варнава адресовано не конкретному лицу или церковной общине, а широкой аудитории христиан, обращенных из язычества. Поэтому оно больше похоже на духовно-нравственный трактат, чем на письмо. Среди важных моральных правил апостол выделяет в том числе и взвешенность речи, которая при неосторожности может быть опасной как для говорящего, так и для слушающего.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Употребляя слово «бездушный», что мы чаще всего имеем в виду? Свойства характера, такие как холодность, жестокость, черствость. Василий Андреевич Жуковский в поэме «Ундина», в вольном переводе поэмы немецкого поэта Фуке, изображает существо, которое является бездушным в самом прямом смысле слова. Ундина, дочь морского царя, лишена великого сокровища – души. Героиня не зла, не жестока. Напротив, она мила, непосредственно, шаловлива, весела. Но она бездушна. Обрести душу, прикоснуться к глубине, к вечности, Ундина может лишь через союз любви с человеком. Став женой рыцаря Гульбранда, героиня получает душу. Что же в ней меняется? До свадьбы героиня непостоянна, стихийна. Ее чувства переменчивы, как морская пена. Она смеется над всем. Но после венчания Ундина становится другой. Она подходит к старикам, своим приемным родителям, и обнимает их. Казалось бы, самый обычный поступок. Но это объятие впервые полно души. Ундина словно мгновенно вырастает. Из милой шалуни становится любящей, заботливой дочерью и женой. Она оставляет игры и забавы, она вступает в подлинную жизнь. Вместе с новой глубиной приходит и способность скорбеть. Ундину об этом предупредил отец. И все же героиня стремилась обрести душу. Почему? Потому что душа – это великое сокровище, дарующее человеку вечную жизнь. Так говорит Ундина рыцарю. Эта мысль поэмы перекликается со словами митрополита Суржского Антония, известного проповедника 20-го столетия. Он говорил об умении жить интенсивно не в полсилы, а на глубине. Глубина в человеке, по его словам, это та точка, где можно искать и встретить Бога в себе, а также обрести себя настоящего. Такую жизнь, которую описывает владыка Антоний, выбирает вместе с душой Ундина.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

один.

сквозь меня снимай улыбку, и жизнь становится далекой и чужой, как будто я в кино и на экране зыбко. Все это кажется со мной и не со мной.

Я никогда не видел глаз таких, как эти. Они и сны, и смерти больше нет. А есть один на том и этом свете.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик Казанского кафедрального собора города Элисты, протоиерей Антоний Зимовец. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и священническому служению, а также о том, как музыкальное творчество стало для него дополнительной возможностью свидетельствовать о Боге. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о том, какие нестроения пришлось преодолеть Русской Православной Церкви после революции в России. Сегодня у нас в гостях священник Евгений Агеев. И разговор пойдет о церковных расколах, возникавших в 20-е годы 20 века в южных регионах России, об их причинах и последствиях.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». На радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.
0: Часть речи.
3: Чарльз Генри Макинтош. Отрывок из эссе «Благая весть». Если сферой Евангелия Христова является весь мир, а его слушателем всякая тварь, то на каком основании может кто-либо исключить себя из него? По какому праву может грешник, находящийся вне ада, сказать, что для него не предназначена благая весть?
4: Благая весть на греческом звучит как «Евангелие». Так именуются важнейшие книги Нового Завета, той части Священного Писания, что были написаны после распятия и воскресения Иисуса Христа. Собственно, известие о том, что казненный иудейскими первосвященниками Бога человек воскрес из мертвых, это главное содержание благой вести или, иначе, радостного сообщения, которое апостолы стремились донести во все концы земли. Благая весть звучит в словах пасхального приветствия «Христос воскресе». В более широком смысле благая весть – это не только известие о победе Христа над смертью, но и рассказ о его рождении, земном служении и учении, которые он оставил. Благой вестью изменивший мир также называют принесенное Деве Марии, архангелом Гавриилом, возвещение о том, что в мир грядет Спаситель. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Этими словами посланник Бога уверил юную отроковицу, что вскоре она станет матерью Христа. Праздник, посвященный этому событию, называют Благовещением.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе впервые пройдут торжества в честь собора святых Ставропольской митрополии. 12 и 13 мая в краевой столице состоятся праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также культурные мероприятия, посвященные этому важному событию. В торжествах примут участие архиереи Русской Православной Церкви, духовенство епархии Ставропольской митрополии, а также паломники. Главными площадками празднования Собора Святых Ставропольской Митрополии станут Владимирский собор и Казанский кафедральный собор города Ставрополя. Подробнее о том, какие торжества ждут жителей и гостей краевой столицы, рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
3: Мы собрали собор святых нашей Ставропольской митрополии. И 12-13 мая будут совершаться торжества первого такого прославления собора святых Ставропольской митрополии. 12 мая будут проходить конференции, круглые столы и всеночное бдение, затем 13 мая сама божественная литургия, как самый главный день празднования. Будет возвязаться икона во время богослужения, на которой изображены все святые собора святых Ставропольской митрополии, пропеваться тропарь. Этим, как бы, так сказать, вот уже официальное будет отмечено празднование сугубое наших святых. И, конечно, ежегодно в этот день нам Священный Синод определил 13 мая как главный день празднования собора святых Ставропольской митрополии. Мы и будем Бог даст совершать. И, конечно же, люди, православные жители Ставропольского края, нашей митрополии, должны были бы знать вот всех этих святых, и в том числе изучать их житие. И сегодня мы создаем небольшие короткометражные фильмы о жизни каждого святого. И, конечно, я думаю, что тоже было бы полезно православным нашим прихожанам, священникам посмотреть эти фильмы и знать жизнь этих великих людей. И собор может добавляться со временем, если появятся новые святые.
2: Собор святых Ставропольской митрополии Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил 24 июля 2025 года. В его состав вошли 14 подвижников веры, чья жизнь и духовный подвиг неразрывно связаны со Ставропольем. Празднование в этом году станет первым в истории и положит начало ежегодному почитанию святых Ставропольской земли. 12 и 13 мая жители края могут принять участие в торжествах и почтить память угодников Божьих, в подвиге которых раскрывается непрерывность церковной истории нашего региона. Подробная программа праздничных мероприятий опубликована на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Все остальное время скит закрыт для паломников. Правила здесь строгие.
4: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на радио «Вера».
1: Привет, друзья! Это «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Ларсен.
2: И Василий Рудницкий, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Мария Веснина, журналист, коллекционер, автор проекта «Женщина, война, милосердие». Мария, добрый вечер.
3: Добрый день. Здравствуйте.
2: Мы пригласили вас в студию к нам, потому что совсем недавно так получилось, что по отдельности и я сначала, потом Таня, мы были на прекрасной выставке, которую вы организовали. Она сейчас проходит в Музее войны формы, как раз выставка так и называется «Женщина, война, милосердие». И выставка посвящена замечательным судьбам сестер милосердия разных эпох, в основном Первой мировой войны, но не только, и русско-турецкой войны, и вообще такой удивительной страницы в истории благотворительности и милосердия, как вот, собственно, служение женщин нуждающимся, пожилым, раненым, самым разным людям. И вы меня поразили своим отношением к делу, таким энтузиазмом, с которым вы про каждую деталь, про каждый предмет
1: рассказывали. Ну и надо сказать, что выставка очень интересная и богатая удивительными экспонатами. Там очень много личных вещей, очень много личной переписки. Что самое интересное, это открытки, это какие-то книжки с автографами, письма, дневники. Ну вот мне, например, было очень интересно смотреть на какие-то вот такие, может быть, чисто бытовые вещи, какой-то маникюрный набор или таблеточница, или какие-то милые вещички, которыми пользовались люди в то время, и при этом они были, или даже те же медицинские инструменты. То есть вообще выставка очень-очень интересная, хотя она небольшая по масштабу, но она невероятно насыщенная по содержанию. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще в этой теме оказались?
3: Ух, ну, наверное, стоит начать чуть-чуть издалека. В этой теме оказалась я, знаете, ну, можно сказать, случайно и, как ни странно, благодаря детям, юным созданиям, таким 10, 15, 16-летним, которые увлекались радиожурналистикой. Дело в том, что я там некоторое время назад жила в Петербурге, и я в тот момент работала на радио «Петербург», возглавляла детско-юношескую редакцию, и в этой самой детской редакции мы постепенно сначала занимались, ну, то есть делали исторические передачи, вот, и постепенно от войны 812 года программ тоже масштабных циклов каких-то, за которые мы в свое время даже получали ники, и во время получения этих ник услышали со сцены, что девочка не может ничего говорить о войне, потому что она ее не знает, а наши передачи как раз были о генералах 812 года. И вот эти юные создания долгой, нудной дорогой из Перми в Питер вот на поезде очень страдали, и поскольку все-таки юношеский возраст такой самый максимализм, да, у нас полный максимализм, сказали, что мы сейчас вот докажем всем этим взрослым людям, всем членам жюри, что девочка и женщина может говорить о войне, и да, она не должна там оказываться, но если уж так складывается история, то женщина должна, во всяком случае, как может, так и помогать. И мы тогда, вернувшись уже обратно в наши уютные прекрасные студии Дома радио Ленинградского старого, стали потихонечку к этой теме подходить. Сначала, конечно, 812 года мы далеко не ушли. Мы рассказали про Надежду Дурову, которая все-таки воевала

0: А вот дальше началось самое интересное. Это Крымская война, и это женщина, которая, знаете, вот оказывается на буквально вот... даже не на поле, даже не на передовой, а вот чуть за передовой. На передовой, наверное, страшно, но не так больно, потому что это секунда, либо смерть, либо ранение. А она оказывается чуть дальше, где эти раненые лежат, где люди вот на руках умирают, где на улицах... буквально вот как описывается, льется кровь, и вот и женщина здесь, не теряя ни рассудка, ни разума, ни самообладания, начинает помогать. Вот эта тема, конечно, очень задела детей и понеслась. Потом у нас русско-турецкая, прекрасная Юлия Вревская. А уж когда пошла Первая мировая война, здесь мы остановиться уже не смогли. Мы, во-первых, стали получать в редакцию письма. У нас радио было такое любимое очень пенсионерами, бабушками, которые помнят когда-то, как это была третья городская кнопка радио. Бабушки писали письма в редакцию, настоящие, в конвертиках. Они нам приходили и рассказывали вот про своих уже родных. Даже приходили внизу, где вот у нас такой был пункт охраны, и вот мы обычно спускаемся вечером, и нам говорят, а у вас там какая-то сидит старушка с какой-то там сумочкой, и она вас ждет. И эта старушка, оказывается, что приходит, послушав нашу передачу, приносит свой какой-то семейный архив и просит либо программу сделать о своих родных, либо просто вот показывает то, что у нее есть, либо даже дарит. А уж если рассказываешь о какой-то большой героине, там, извиненной Римме Михайловне Ивановой, например, да, нашей главной русской день. Сестре милосердия, получившей офицерский орден, то хочется рассказать нечто такое, о чем не пишет ни Википедия, ни какая-то другая энциклопедия, ни в каких интернетах не найдешь. Мы шли на блошиные рынки, и на этих блошиных рынках мы просто спасали архивы старинных газет, писем. И вот так у нас потихонечку, во-первых, складывался цикл программ. Ему название дали как раз юные наши радиокорреспонденты «Женщины. Война. Милосердие». И параллельно с циклом радиопрограмм складывалась и коллекция из того, что приносили.
1: Я хочу немножко отойти на шаг назад. Вы сказали, mm-hmm. что вы возглавляли детско-юношескую редакцию на радио
0: Петербург.
1: Детско-юношеская редакция, уточняю, это не программы для детей и юношества, а это программы, которые делают дети и юношества, да?
0: Да, да.
1: То есть вы такое, у вас такое было послушание воспитывать юных журналистов.
0: Да, да, оно у меня и сейчас есть. Самое-то интересное, дело в том, что, живя в Москве уже, вот сколько там, 12-й год как, я до сих пор работаю в Петербурге, у меня трудовая книжка там лежит. Я до сих пор этих юных журналистов воспитываю и учу азам буквально. Ко мне приходят те же самые малыши 11-летние раз в год. И мы с ними начинаем с того, что такое интервью, как его брать, как писать репортаж. Да, телерепортаж, радиорепортаж. И вот с этих азов параллельно мы начинаем делать и радиопрограммы тоже.
1: А почему основополагающей темой работы с ребятами вдруг стала война 12-го года?
0: Ой, ну это, наверное, мое больше, конечно, моя инициатива была, мое желание их привлечь к тому, что я люблю сама. Это я до этого работала в газете «Вечерний Петербурге» какое-то время и вообще на другую тему писала. Я тогда ездила к Илье Авербуху и рассказывала о фигуристах. Это еще одно мое такое небольшое увлечение было. А еще раньше я вообще занималась молодежной культурой неформальной и встречалась очень много с музыкантами, и акустической музыкой, и рок-акустикой занималась. А вот когда меня так случилось, пригласили на радио, однажды, и на самом деле историю я любила и люблю очень, и думаю, а вот что я могу сделать? Ну, вот эту музыкальную программу, во-первых, к этому времени отошла немножко, и уже об этом очень много передач, а вот хороших, качественных, исторических нет. И у меня были такие наброски собственные когда-то вот каких-то сюжетов, я пописывала даже еще с детского возраста, и я предложила, что раз уж вы меня пригласили, давайте сделаем цикл передач о героях 812 года. Стала вести свое. Программа, она у меня называлась «Доблестях, о подвигах, о славе», посвящена генералам 12-го. А тут буквально месяц-два проходит, и мне говорят, а вы знаете, у нас была такая классная детская редакция, ну такая шикарная детская редакция. Только вот беда такая, она у нас развалилась, тетенька там что-то куда-то переехала, ее возглавлявшая. Возьмешь на себя ответственность детишку поучить? Ну давай, давай. Вот, и меня так подначивали, я тогда с детьми не работала, и сама как-то себя чувствовала вечным ребенком, думаю, господи, они же как с ними работают, ну, давайте попробуем. И вот когда пришла эта толпа малышей разных, а потом и постарше пришли, я на все посмотрела, думаю, ну, ладненько, ну, давайте. И вот сначала я как бы... пошла у них на поводу, мы сделали несколько передач о детских проблемах, о проблемах школьной формы, насколько она не нужна, и как вообще без нее было бы здорово, была бы такая анархия классная. Вот. Или там о каких-то буллинге, ну, их действительно болезненных вещах. Но это, поскольку у нас радио все-таки очень специфическое.
1: Бабушкам не зашло.
0: Не зашло вообще. Вообще. А дети все-таки амбициозные создания, им хочется, чтобы отзывы были. В соседней редакции музыкальные отзывы приходят от бабушек. Пусть они там хоть там крутят какого-нибудь, не знаю, там Антонова, еще кого-то. Но им пишут бабушки. А мы-то здесь вот делаем-делаем. Раз в две недели мы тогда делали передачу, ничего нету. Я говорю, ну давайте вот я исторические веду, попробуем вместе. Причем у нас было очень интересно. Это просто так... Как дать историю ребенку не по учебнику, да, вот не то, что пишут у нас там полглавы какой-то там, типа параграфа про Бородинское поле, побежали дальше, а хочется уж в эту историю погрузить, чтобы дети видели ее объемной. Вот у нас на радио работаете как, мы же должны быть и глазами, и ушами нашего слушателя. И тогда я просто придумала такую интересную, тоже такую собственную фишечку. Мы по вечерам в нашей редакции стали устраивать такие сеансы исторические. Мы зажигали свечи, благо нам это разрешали, закрывали стол зеленым каким-то сукном. Вот. Я им рассказывала, ставили музыку красивую о судьбе какого-нибудь генерала, там Александра Алексеевича Тучкова, например. Не как в учебнике, а то, как он вырос. Какие у него были там отношения с братьями, а какая была красивая любовь. Или там Багратион тот же самый, Милорадович, у меня сидели девчонки, прям рыдали, плакали, такие лужицы слез. Вот, и эти судьбы для них стали родными. И потом уже, когда мы приехали на Бородино, было очень забавно, для них вот эта пуля была живым. И они бегают, видят там батарею Раевск, ой, здесь вот там мой любимый Кутайсов погиб. Или приходим в галерею 12-го года в Эрмитаж, они портреты просто вот бегают и вычисляют, где кто. И бабушки смотрят, господи, что ж за дети, такие ужасы, какой, ничего не там не крестятся, как же можно, откуда же вы взяли таких детей? И вот после этого, конечно, приехали на поле, написали стихи изумительные, собственные стихи дети написали, потом какие-то песни даже там чуть ли не слагали, и вот со всем этим багажом мы, конечно, сделали программу, и нику мы ей получили тогда вот на «Мечте России».
1: И вы так всколыхнули души бабушек, что они стали вам просто приносить коллекции и архивы про историю своих предков.
0: Не то чтобы прям огромные коллекции, они стали рассказывать нам, да, и какие-то свои фотографии. Был самый забавный момент. Мы первые буквально две передачи сделали. Я прихожу к директору Домрадио тогда, Юрию Альгердовичу Радкевичу, и он говорит, хорошая передача, хорошая, чего ты со мной не поговорил сначала, когда ты их делать начала? Ты со мной не посоветовался, а он был самым нашим главным начальником. Я говорю, ай, думаю, ой, сейчас мне влетит. Говорю, что такое, Юрий Альгердович? Да я тебе завтра архив принесу. И приносит. А там архив, он говорит, моя прабабка, сестра Милосердия. Про нее надо было сделать-то.
1: Вот это да.
0: И вот этот свой архив. И он у нас тоже потом был выставлен.
1: Так, а расскажите про барахолки. Я немножко не поняла, неужели сегодня, в 21 веке, можно там найти что-то ценное?
0: Можно, можно. Еще как. Вот мы... Прошлое, буквально вот в субботу сейчас сходили с супругом на барахолку, нашли несколько потрясающих фотографий Первой мировой сестер Милосердия по 200 рублей.
1: По-божески.
2: Не императорских 200 рублей, заметили, а нынешних.
1: Вот это да.
0: Так что, конечно, можно, конечно, но сейчас, слава богу, они как-то стали более цивилизованы, все-таки интерес за последние 10 лет к истории очень сильно вырос. А тогда мы приходим, и стоят такие очень странные личности, у которых вот эти обувные коробки, еще советские такие, и вместе там перемешку старые пластинки, какие-то газетки разного времени, там газеты «Известия» 60-х, рядом газеты «Искры» 1915 года, рядом какой-нибудь архив какого-нибудь «Партизана» 41-го года, подлинный причем. И вот это все стоит там, и он продает это все за копейки, ему это нужно немножко для других целей. Мне страшно другое, как эти архивы потом оказываются вот на этих барахолках из семьи, это же семейное все. Как люди доходят до того, что свою память...
1: Свою реликвию.
0: Свою реликвию, да, вот взять и либо продать, либо выбросить.
1: Ну как, а вот вы мне рассказывали на выставке историю про семью, которая распродавала...
0: Коллекцию и раздавала бабушке.
1: Да.
0: Про бабушки.
1: Расскажите, вещи. Пожалуйста, благодаря которой вы стали обладателем ценных экспонатов на своей выставке.
0: Да, да, была такая история очень интересная, к сожалению, для нашего времени она нередкая. Это как раз у нас начало 23-го года уже, 22-й год у нас уже идет в стране СВО. У нас общество разделилось резко, какая-то часть общества у нас уже там собиралась уезжать, боясь, что все мир рухнул, тот, к которому они привыкли. И именно в это время мне позвонил там одна из сотрудниц Пушкинского музея, с которой мы очень дружим, и говорит, что к нам периодически приходят различные посетители, при которых готовы что-то либо подарить Пушкинскому музею, либо принести там в дар, либо с предложением что-то купить. И вот буквально на днях к нам обратилась одна очень такая, видимо, высокопоставленная когда-то семья с предложением купить у них некие картины. Мы, говорит, приехали на оценку посмотреть и увидели то, что тебе будет интересно. Поехали-ка с нами завтра буквально. Там, на Маяковской. Я говорю, ну, поехали, ладно, посмотрим, что там такое. Приезжаем, и действительно очень красивый, огромный сталинский дом, все здорово, квартиры потрясающие. Молодые люди, которые очень сильно собираются уезжать и распродают абсолютно все, все, что досталось им от бабушек, прабабушек и прочих, и среди всего этого стоит сундук, большой, красивый сундук. Мы его открываем. Я там вижу стопочками аккуратно собранное потрясающее белье, чепчики, распашоночки, постельное белье, тончайшее, батистовое, с ручной, даже не то чтобы вышивкой, вышивка, понятно, ручным кружевом, которое делала сама вот эта барышня. Архив фотографий. Боже, господи, что это? А, говорит, это что-то про бабкино такое. Это не знаю, надо к матери обратиться, позвонить ей. А мама от этого семейства уже тоже была где-то, видимо, по дороге уезжать, но она рассказала, что да, это архив их прабабушки, которая служила сестрой милосердия на санитарном поезде. Вообще история этой прабабушки оказалась очень красивой. Шел уже конец 1913 года, зима, и на каком-то катке, как в романтическом фильме, барышня, которая училась на бестужевских курсах, знакомится с молодым студентом Московского университета, какого-то технического факультета, будущим инженером. Между молодыми людьми возникает какое-то очень нежное, трепетное чувство. Они собираются пожениться, свадьба назначена на лето. Но вот в августе у нас... Ну, по новому стилю, да, 1 августа началась Первая мировая война, и молодой человек был очень из строгих правил, его отец у него был военный, и он отправляется вольноопределяющимся, как тогда говорили, то есть...
1: Добровольцем.
0: Добровольцем, да, на фронт. И барышня, как многие-многие тысячи и тысячи тогдашних девушек, она не смогла остаться дома, ждать, даже заниматься там какой-то помощью. Она раненым именно здесь, в своем городе, здесь, в Москве, и доучиваться она не захотела. Она тогда заканчивает сестринские курсы, сокращенные военного времени, и ее направляют на санитарный поезд. И вот все, все годы Первой мировой войны, первый год гражданской войны на этом поезде ездит, собирает раненых, и вот долгой, ночами долгими, между дежурствами, она ждет, надеется и верит, и шьет вот это белье.
1: Приданное.
0: Приданное себе, да, она шьет себе приданное. Там и простыночки, и наволочки. Но самые трогательные несколько вещей, которые просто носят до кома в горле и до слез, это махонькая распашоночка, махонький чепчик. Вот она ждет, знает, что будет ее первенец, она им передаст. И когда вот это все мы раскрыли, это все увидели, это чудо, я смотрю, наверху лежит еще какая-то вот скатерть, наверное. Она не успела ее вышить, ставила иголочку. И вот эта иголочка хранилась и передавалась из поколения в поколение. Ее никто не доставал. Вот сейчас, говорит, аж мурашки бегут. Вот, слава богу, история семьи оказалась счастливой. Правда, санитарный поезд еще попал потом в гражданскую войну, и в армии Колчака она успела побывать, и там, кого он только и белым, и красным.
1: Но сундук-то достался вам?
0: Ну, сундук достался,
2: но они
0: да.
2: Потом поженились?
0: Они поженились. Ну, они поженились, все закончилось хорошо, они встретились. Потом еще их ждала... Там,
1: Великая Отечественная война.
0: Да, и Великая Отечественная. До этого еще и репрессии в Казахстане они пережили вместе, потому что он из своей гордости не написал о своем. Ему предлагали написать в какой-то анкете, что он рабочий. Нет, я дворянин. И написал, что он дворянин, их тут же тепленькими такими отправили в Казахстан золотодобычу, но он оказался очень хорошим инженером и какое-то оборудование разработал. Вернули его в Москву, и он работал потом в Министерстве путей сообщения в Советском Союзе уже.
3: Делатели на радио «Вера».
1: Это «Делатели» на Радио Вера. С вами Тутта Ларсен.
2: Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях Мария Веснина, журналист, автор проекта «Женщина. Война и милосердие» и коллекционер, который собирает вот такие замечательные предметы, относящиеся к истории нашей страны, к истории милосердия.
1: И вот этот чепчик, о котором Маша говорила, можно увидеть на выставке в музее военной формы.
2: Да. Она идет, по-моему, до июня, да?
0: Нет, она дольше. Она идет до 4 октября.
2: А, так что еще можно успеть, что если вы в Москве. Мария, вы знаете, я вот, когда слушаю эти истории, такое ощущение, что в каком-то смысле оживает история нашего такого доброделания, и такое ощущение, что действительно как будто прикасаешься к судьбам этих людей. Среди тех, о ком вы рассказывали с таким упоением, можно сказать, я запомнил историю Юлии Вревской, удивительной тоже женщины, про нее потом, после того, как уже мы с вами расстались, я еще больше почитал информацию. Красавица, она баронесса, да, действительно, ей посвящал стихи Виктор Гюго. В переписке с ней очень такой насыщенный состоял Тургенев. И действительно, она, так можно сказать, пример такого самоотверженного служения показала в русско-турецкую войну. Расскажите про нее поподробнее. Мне кажется, для многих наших радиослушателей история Юлии Вревской тоже в каком-то смысле, может быть, показательный, интересный, потому что это вообще особая такая, особая роль таких знатных барышень, которые таким образом ехали самоотверженно служить другим.
0: Да, да, да, Юлия Петровна, это одна из наших была любимых героинь, моих барышень. У нас так получилось, что одна из девочек, которая ее озвучивала, выяснила, что она даже родилась с ней в один день. И когда мы эту передачу, знаете, вот бывают такие какие-то, значит, судьбы. Мы записали передачу Юлии Петровне. Тут до нас буквально доходит, что сегодня, по-моему, это был как раз 30 января, день рождения Вревской, день рождения барышни, который ее играет в нашей передаче. А у нас программы были, есть, знаете, вот в старых традициях все-таки ленинградского радио, аудиоспектаклей, таких традиций, да. Вот, и она была в роли ее. И мы ей даже подарили маленькую куколку Юлии Вревской. Вот так вот у нас случилось. Действительно, судьба фантастическая у этой дамы. Это необыкновенная красавица, во-первых, необыкновенная умница и очень такая передовая женщина своего времени она была. Судьбой трагической, но, знаете, ну, по-своему, наверное, и очень счастливой, потому что всю свою недолгую жизнь она делала то, что считала важным и нужным по велению своего сердца, где бы она ни оказывалась. Юлия Петровна была и рождена в семье бородинского героя, генерала Варпаховского. И много слышала рассказов как раз о войне 812 года, почему, когда вот я рассказывала в своей программе, так или иначе, тоже Юлия Петровна приходилось упоминать в то время. И, конечно, вот на этих примерах собственного отца, который, его друзей, которые часто, видимо, приходили к ним в гостиную, она и выросла. И когда супругам ее было предложено, тогда все-таки барышни редко выбирали сами себе суженого, вот, вот этот генерал Вревский, боевой генерал, который был очень сильно ее старше, но был невероятной храбрости, и как писал в тот момент Скобелев, что один он достоин, по-моему, нескольких генералов, как-то так, как это была очень красивая фраза у Скобелева. Это было его правой рукой, этот человек, сам барон Вревский. И, конечно, Юлия Петровна, увидев перед собой вот этого героя, она, хотя и взрослого человека, много пережившего, она влюбилась в него мгновенно, ей было тогда 16 лет. Была юная, совсем молоденькая и хорошенькая барышня. И приняла даже его семью, он был вдовец, у него был взрослый сын, который даже старше жены отца, и как-то так он к ней отнесся очень-очень недоверчиво, понятно, с какой-то, может быть, даже ревностью, но Юлия Петровна его приняла, и семью, и рассчитывала, что жизнь будет долгой и счастливой. Он так случился, что шла же Кавказская война, и генерал погиб, ну, точнее, был тяжело ранен. И в тот момент, вот как раз, наверное, первое служение сестры милосердия Юлии Петровны тогда и почувствовала, потому что собственный муж, вот, барон Вревский, умер у нее на руках. Она его выхаживала 2 недели, но не смогла, и он скончался.
3: А ей было всего 18,
0: да? Ей было, да, 18 лет. Она была совсем девочкой. И как вдове героя ей предложили мгновенно стать фрейлиной. Вот. И она фрейлинскую должность приняла, приехала ко двору. Но ей там стало скучно. Ей стало скучно, ей стало неинтересно, потому что это были пустые разговоры, потому что это были глупенькие барышни, которые там в каких-то нарядах пекутся, в театр ходят не смотреть спектакли, чтобы себя показать. Она очень много читала, она знала очень много языков, была барышней пытливой. И самое главное, ей не хотелось сидеть на месте даже в Петербурге блестящим и красивым. В тот момент несколько, насколько помню, тогда формировалась экспедиция в Индию, в Африку. И Юлия Петровна загорелась, она съездила в Индию.
1: Вот это да! Да, серьезно?
0: Одна из первых женщин, да, которую тогда смогла.
1: А как ее вообще отпустили туда?
0: Она фрейлина, ей можно.
2: Вот так вот.
0: Во-первых. А во-вторых, она вдова. Тогда же ведь...
1: Ну да, уже свободная
0: она
1: женщина.
0: Она свободная женщина. Угу. Если бы она была, там, допустим, девушкой, девицей, конечно, это было безумно сложно без сопровождения там кого-то из...
1: В Индию.
0: Взрослых. Да, да.
1: 18 да. лет.
0: Ну, там сколько там?
2: Уже 19? Чуть больше.
1: 20, чуть ну больше, хорошо.
0: Чуть больше, около 20. В Африку, потрясающе. Там еще куда-то. То есть
2: а она... что она там делала в Африке и в Индии?
0: Она сопровождала экспедиции. Объехала потом пол Европы. Дома в Париже она побывала на модных вот этих чтениях, познакомилась с Виктором Юго. Ей не все нравилось в «Отверженных», она с ним как-то очень жестко спорила. Юго посмотрел на это все и говорит, ну что же за женщина-то такая? Вот, посвятил ей тоже там какое-то стихотворение, еще что-то. Потом она вернулась в Россию, здесь ей очень было душно, тошно. А, с Дюманом успела тоже познакомиться, тоже там что-то его покритиковала, ей тоже не нравилось, что Дюма слишком привирает в своих романах. Вот, и уже здесь, в какой-то гостиной, Иван Сергеевич Тургенев оказался рядом. Иван Сергеевич был очарован. И, говорят, мечтал, конечно, предложить ей руку и сердце. Но Иван Сергеевич был такой у нас очень творческий человек. И в тот момент там дама сердца у него была уже, видимо, Полина Виардо. И Юлия Петровна стала его такой подругой по переписке, очень долгой. И он ей что-то рассказывал о своих произведениях, о каких-то душевных чаяниях. И вот когда начались эти вот события как раз в Болгарии и прочее, да, помните, наверное, русско-турецкая война, предшествием, что там было притеснение славян. Очень переживал, он же был славянофилом таким намечательным. И вообще тогда вот тема славянофильства была в России на подъеме. А вот Юлия Петровна его поддержала. Он еще и написал накануне здесь, ей прислал новый роман свой. И одна из героинь, может быть, помните, которая тоже отправлялась там на войну, и Юлия Петровна прочитала. И она-то вдохновилась и событиями. И если Тургенев никуда не поехал, то Юлия Петровна заканчивает те же самые курсы вот, при одной из общин. И снаряжает на свои собственные деньги санитарный поезд.
2: И для этого она, по-моему, даже продала свое имение, да?
0: Да, чтобы да, имение, и то, что досталось ей там от мужа какие-то денежки. Она это все продает и снаряжает санитарный поезд. И становится простой сестрой милосердия на этом
1: женщина.
0: Санитарном поезде.
1: А вот эти курсы сестер милосердия тогдашние, какие компетенции они давали женщине? Вообще, что женщина после них могла умело делать?
0: Ой, вы знаете, она умела делать очень много, и тогдашние курсы, соответствовали, наверное, современным медицинскому университету. И, ну, она была терапевтом, можно так сказать.
1: Серьезно? То есть
0: да,
1: это было вполне что... себе фундаментальное
0: да,
1: образование?
0: Да, да, да. Если посмотреть дипломы у сестер милосердия того времени, то есть вот к нам даже на выставку часто приходят современные доктора, и когда просят показать им, у нас вот сейчас идет параллельно несколько выставок, и на одной из у нас лежит открытый вот этот вот аттестат сестринский, говорит, господи, у нас те же самые приметы. Абсолютно. Не медицинской сестры все-таки, которые ниже, да, медицинский персонал, а именно доктора. То есть сестра милосердия могла ассистировать хирургу, причем очень могла компетентно это делать. И в каких-то, вот, например, Крымская война, критическая ситуация, и когда Пирогов с врачами не справлялся с потоком раненым с огромной сестры, также делали операции. Пусть несложные, но они делали. Даже ампутации делали сестры, женщины. То есть вот такие вот. Она была практически как терапевт. Но если возвращаясь к себе Юлия Петровна, ее называют русская роза на болгарской земле. Уехав, она сначала попадает в Румынию, затем она попадает уже и в Болгарию. И она служит в самых тяжелых местах, куда... И вообще-то, в принципе, тогда медицина была очень плохо развита. И мы... стали светочами медицины вот в этих землях. Там не было толком-то тогда Красного Креста и медиков. И, как она пишет, раненый валяется на гнилой соломе. Ей пишут из Петербурга императрица, что возвращайся, пожалуйста, хватит, ты поигралась, мы тебе даем орден и возвращайся. Она пишет, что же за гадость-то такая? Я не ради ордена здесь служу, не нужно ничего, я вижу, насколько я здесь нужна, и никуда я не поеду. Вот, ну и, к сожалению, все-таки шла война, и война, знаете, эпидемии же самые страшные, что происходит. Вот и от эпидемии тифа она попала в тифозный барак, вызвалась сама туда идти работать, потому что все отказались вместе со своей подругой. Заразилась опасной формой тифа, и через несколько дней она скончалась.
1: Вы слушаете «Делателей» на Радио Вера. Я тут Ларсен.
2: Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Мария Веснина, журналист, автор проекта «Женщина. Война. Милосердие», коллекционер. Мы говорим сегодня о сестрах милосердия. А если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Мы вернемся после короткой паузы.
3: Делатели на радио «Вера». Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Делатели на «Радио Вера».
1: Это снова «Делатели на Вере». Я тут Ларсен.
2: Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Мария Веснина, журналист, коллекционер, автор проекта «Женщина. Война. Милосердие». Сегодня продолжается выставка, которая организована Марией в Музее военной формы в Москве. Она пройдет до октября, если я не ошибаюсь, да. И там можно будет познакомиться подробнее о том, какой удивительный путь прошли сестры милосердия, о женском служении вообще, женском служении милосердия. И Мария как раз создатель этой выставки. Мы говорили в первой части программы о некоторых судьбах, вот Юлии Вревской поговорили. Вы знаете, удивительная, конечно, судьба у нее. Мне один такой феномен поражает в истории сестер милосердия, что большинство тех женщин, которые становились сестрами и вот так самоотверженно шли к этому служению, были в основном знатные такие дамы, женщины, которые могли бы совсем другим заниматься, вот, жить тем образом, который вы описали вот в первой части программы, как вот в придворе вот эти фрейлины живут, показать себя, где-то что-то доказать во внешнем виде и в каких-то пустых разговорах. А вот люди вот специально выбирали, жертвы вот так вот имения продавая. Ну, это фантастические, конечно, такие шаги. Конечно, может быть, их было не настолько много, они там не все население страны, но вот это меня, конечно, и в то же время вот радует, что именно знатное такое сословие женщины, имеющие особое положение в обществе, стояли у истоков сестринского служения. Ну, вот я хотел в связи с этим еще вспомнить, собственно, великую княгиню Елену Павловну. Может быть, про нее тоже несколько слов можно сказать, потому что именно она ведь снаряжала первых сестер милосердия на Крымскую войну. И кто были те женщины, которые поехали прямо в театр действующей армии еще тогда, в середине XIX века, с чего началось, собственно, современное служение сестер милосердия. Расскажите про это, пожалуйста.
3: Да, великая княгиня Елена Павловна, еще одна незаслуженно забытая героиня. Если даже Юлия Петровна все-таки помнит, так или иначе, даже в советское время фильм был снят о ней, то, конечно, Елена Павловна помнит только, наверное, специалисты ее. Это младшая невестка императора Павла, жена сына младшего Михаила. Женщина необычайной энергии, которая всю свою жизнь также посвятила милосердию, потому что она открывала очень много приютов, занималась благотворительностью, занималась женским образованием. На тот момент это была очень актуальная тема, потому что, ну, это вот, знаете, зачатки только женского образования появлялись, и Елена Павловна стояла в истоках, действительно, и с началом Крымской войны, как раз когда стало понятно, что медиков не просто не хватает катастрофически, что, ну, это уже действительно, что происходит в Севастополе, это драма, и что женщины нужны, и самое главное, что женщина может служить, вот как мои девочки говорят, мы докажем, да, и Елена Павловна взяла на себя вот такую смелость доказать. И она смогла это сделать, это было потрясающе. Она доказала и императору Николаю I, который был категорически против. Он говорил, что зачем нам эти бабы, от них там только будет...
2: Разложение армии.
3: Да, разложение армии, глупость, бардак, да и вообще приличные женщины ни одна туда не поедет, где перед тобой лежат раненые мужчины. Это ужас, как ты можешь... Вот Елена Павловна все-таки отстояла и нашла поддержку доктора Пирогова, как тут. Они шли параллельными путями. Доктор сам над этим долго думал, и война его как бы сподвигло все-таки вот эти свои мысли воплотить. И Елена Павловна нашел в ней очень, конечно, единомышленницу потрясающую. И если бы не она, я думаю, что доктору Пирогову бы тяжело бы пришлось, может быть, и не было бы вот все-таки крестовоздвиженской общины. А так вместе, вдвоем, Елена Павловна, очень интересно, она издает в газетах, которые выходят, я насколько помню, это был конец, кажется, да, у нас 54-го года, могу ошибиться, тут надо будет посмотреть по датам, вот, но самое главное, что во всех центральных газетах выходит воззвание к русской женщине, в которых она пишет, что если вы действительно русская женщина-патриотка, то вы, конечно, должны послужить Отечеству. Приходите на вот такой, по такому-то адресу, здесь вас обучат, и вы отправитесь на театр боевых действий, помогаете нашим доблестным воинам. Вот, и женщины откликались, конечно, в большей степени действительно дворянского сословия были. Вот, но, как вот вспоминает Екатерина Бакунина, еще одна потрясающая наша сестра милосердия, то, что были у нас разные, были даже малограмотные девушки.
2: А, все-таки были.
3: Были малограмотные. Ну, из мещанок, скорее всего, да. То есть грамоты разумели, но не настолько, чтобы хорошо.
1: Ну, вот. А курсы они тоже проходили.
3: Проходили. И Елена Павловна вместе с ними проходили эти курсы. Приходила сама. И вместе с этими сестрами она помогала ассистировать. Да, она не поехала в Севастополь, но здесь, когда привозили раненых в столицу, в Петербург, она помогала, и она ассистировала. И самое это потрясающее, конечно. Вот. А сословия были разных, и это были родственницы губернаторов, это были мещанки, были даже несколько монахинь. Мне рассказали такую историю, не знаю, насколько это она была. Правда, я была в прошлом году в Тобольске, на конкурсе как раз православие СМИ, нас там проводили где-то. И в Тобольском монастыре мне рассказали, что было несколько женщин-монахинь, которые даже бежали на фронт.
1: Из монастыря.
3: Из монастыря, да. А вот что несколько как раз вот их было, и они выучились и тоже поехали в Севастополь, и когда узнали, попросили императора их обратно в монастырь вернуть, но вот все-таки он такой вот сказал, что нет, раз уж они служат теперь раненым, то пусть они служат. И они также вместе с обычными сестрами милосердия всю войну прошли. И даже есть известная литография, где сидят вот эти вот замечательные женщины. Первый выпуск был, по-моему, 40 человек, и потом всего женщин поучаствовало в Крымской войне 250. Это первая наша крестовоздвиженская община помощи раненым и больным воинам. Это предтеча и Красного Креста, и предтеча курсов сестер милосердия военного времени, всего того, что у нас вот, собственно, сейчас, чем сестры занимаются.
2: Вот мы сейчас сказали о том, что они были предтечами дальнейшего такого развития. Так получилось, что действительно Российское общество Красного Креста, возникшее уже значительно позже Крымской войны, взятое, конечно, под покровительство императорского дома, понятно, но все-таки оно как-то попыталось всю тему сестер милосердия, с общинами сестер милосердия взять под свое, как говорится, крыло. И такое ощущение возникло, что как будто церковная составляющая как будто, ну не знаю, как бы отошла на второй план. Хотя вот когда мы читаем, я просто историк по своему образованию, преподаю историю социальной работы, поэтому здесь, в общем-то, вижу в вас тоже, можно сказать, своего коллегу, поэтому простят меня радиослушатели за такие детали, но вот как раз, когда Екатерина Бакунина вспоминает руководительница Крестовоздвиженской общины свое посвящение в сестры милосердия, она описывает детально, что они и достаточно долго держали пост. Потом они причащались. Да, потом у них в храме был специальный чин, который вот священник зачитывал в торжественной обстановке этот обет сестры милосердия. И дальше вот меня это поражает. Вот, он на каждую сестру милосердия возлагал такой специальный наперстный крест на голубой ленте. Вот, и там было то, тоже написано, с одной стороны, иго бы мое благо, а с другой стороны, я уже надпись забыл, но что-то тоже из Евангелия. И вот это было прям, ну, понимаете, после такого ты уже не забудешь, что ты сестра милосердия.
3: Да.
2: То есть это все было изнутри церкви. Каждая сестра милосердия, действительно, даже прошедшая вот такие краткосрочные курсы, как вот во время Крымской войны, там долгие курсы не получилось бы пройти, они должны были срочно на фронт ехать, они вот таким образом приносили фактически обет Богу, что они будут всю жизнь служить делам милосердия. А потом, как будто, эта тематика связи с церковью, с чином посвящения сестер милосердия, с тем, что у нас на Первой мировой войне там трудилось 20-30 тысяч сестер милосердия, как будто
3: полмиллиона.
2: Она, да, полмиллиона, да. Да. Как будто эта тематика как будто немножко отошла на второй план, и вот ощущение возникает, что ну, вот эта связь с церковью как будто меньше присутствует. Это так, да?
3: Ой, вы знаете, тут достаточно сложный вопрос. Во-первых, все-таки связь с церковью не прерывалась никогда, общин сестринских, вплоть до революции, до первых даже, вот 18-й год еще все равно была связь, вплоть до появления медсестер, когда просто жестко было запрещено слово «милосердие», и закрылись сестринские общины, и как у нас есть община, например, Лефортово была, точнее, вот «Или моя печаль», на их вот как раз в месте, где были сестры милосердия, где они учились, где они служили, открылось первое тогда вот в молодом государстве училище медсестер. А вот, но связь с церковью, знаете, она трансформировалась постепенно. Но вот те обеты, о которых вы рассказываете, это тоже очень интересно, потому что вплоть до 18-го года каждая сестра милосердия в каждой общине, чин был немножко разный, но все равно, выпускаясь, вот закончив длинный курс или краткосрочный курс, они были разные, были общины, там несколько лет, 4 года, например, могла учиться, либо несколько месяцев, это вот военного времени сестра, обязательно освящалась сестринская форма. То есть после окончания курсов, сдачи экзаменов, вот этих очень тяжелых, в храме проходило служение, и каждая сестра милосердия на руках держала свою форму, и форма освящалась. А для нее это было не просто там какая-то форма, которую можно снять, да, это было уже вот некое священное деяние. И в этой форме нельзя было ходить даже в кондитерскую лавку, потому что форма – это святое. И как мы сказали потом, да, если капли крови от раненого попадала, некоторые сестры даже не стирали, потому что это была святая кровь на святом платье. Я вот такое читала даже в воспоминаниях. А вот это было. Или, например, была очень интересная англичанка у нас, Флоренс Фармборо, российская сестра милосердия, которая просто здесь работала до начала Первой мировой войны обычной гувернанткой в доме и учительница английского языка. Даже не гувернантка, скорее английский язык преподавала. И в доме доктора, и этот доктор уходит на войну, дочки его учатся на курсах, вместе с ними учится это Флоренс. И вместе они курсы заканчивают. И вот проходит вот этот же сестра милосердия уже военного времени, посвящение сестры, и она рассказывает потрясающие совершенно моменты, как освящались просто значочки вот этого Красного Креста, и батюшка называет имя каждой сестры и благословляет каждую сестер. Она вдруг называет имя Флоренс. Батюшка замешался. Ой, кто, как? Вот. А она говорит, Флоренс, ты кто? Там не православный. Говорит, нет, да, ладно. Сестра Флоренс. И ее также посвятили вместе с православными. То есть это было. Но, понимаете, все-таки начало века и вот такое слияние церкви проходило вплоть до японской войны, русско-японской церкви и общин сестринских. Это было единым целым. И общины существовали по уставу, который был очень похож на монастырский устав. И сестра милосердия, давая обет, она не могла выходить замуж, ну, до определенного разрешения, например. То есть она давала не обет безбрачия, как монахиня, но обет служения своего. И если она от обета отходила, обета, то есть она все равно оставалась запасной, и, выходя замуж, она уходила из общины. То есть там какая-то связь с храмом, с церковью всегда была. Вот. Но с русско-японской, когда у нас все-таки очень много, да, первой революции проходит, и начинаются вот эти вот волнения все, и женщина вдруг чувствует себя очень независимой, свободной, эмансипированной, она хочет работать, она хочет получать деньги. И тогда вот начался вот этот раскол в общинах. Одни остались вот на том пути монастырского служения у нас, Покровская, та же самая община, например, которая не была, кстати говоря, никогда не принадлежала Красному Кресту, а другие общины пошли, Георгиевская, например, община вот в Петербурге, по пути все-таки вот этого вот упрощения служения сестринского и больше вот по пути медицины, да, вот сестры становятся медиками, а духовные свои составляющие не уходят, хотя, мне кажется, это тогда сестра – это абсолютно все, это и медик, это и в какой-то момент духовник даже, потому что иногда, ну, не всегда батюшка был рядом, и сколько там санитарный поезд тот же самый, и сестра читает и молитвы отходные, такое тоже было, и сестра помогает писать, и сестра даже неверующих в тот момент как-то настраивала то, что люди начинали верить, об этом есть тоже воспоминания очень много.
0: Делатели на радио «Вера».
2: Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Марией Весниной, журналистом, коллекционером, автором проекта «Женщина. Война. Милосердие». Сейчас в Музее военной формы продолжается до октября выставка, посвященная сестрам милосердия. Еще есть возможность посетить москвичам и гостям столицы. Напоминаем, что на сайте Синодального отдела по благотворительности можно присоединиться к добрым делам, сделать пожертвование или стать добровольцем.
1: Про выставку сегодня все-таки для кого вы ее организовали? Есть ли вот вообще, ну, может быть, уже какая-то статистика посещений? У кого сейчас самый такой, ну, живой интерес, может быть, к этой теме? И есть ли ощущение, ну, какой-то вот преемственности, да? Потому что мы сегодня видим большой такой ажиотаж вокруг темы сестричества в России. Mm-hmm. Видим, что возрождаются сестричества во многих регионах, и возрождаются именно в таком своем изначальном формате, когда это часть служения, связанная с духовным путем, с церковью, с христианским именно милосердием. Приходят ли к вам сестры милосердия, да, на выставку? Да, может, да, быть, да, как-то вдохновляются тоже, как-то, да, обмениваются там опытом и знаниями?
3: Да, да, приходят как раз вот. Хотя выставка рассчитана абсолютно на всех людей, любящих и понимающих историю, и часто у нас даже детки приходят. Не на этой выставке, у нас была другая год назад, даже два года назад, немножко я ошибаюсь, мы тихо, когда пришли маленькие, там, пятый класс, дети, целый класс, 30 человек. Я думаю, господи, как же я буду им рассказывать, тема это трудная такая для детей. А вот как-то так загорелись, то ли класс был хороший, то ли вот как-то, я не знаю, на одну волну мы с детьми попали. У нас там есть жетончики кружечных сборов, благотворительные, и вот они спрашивают, что эта жетончика означает, а как это? А потом перешли, как их раздавали, а как они, эти жетончики, помогали человеку какую-то денежку из-за того, что он красивый, эту жетончику его покупают, или из-за того, что это все-таки какая-то помощь? То есть вот так очень по-своему, по-детски, но все равно это было здорово. Они понимали, что такое благотворительность через какие-то маленькие такие фишечки, сувенирчики. Вот. А потом вышли на уже истории сестер. У меня малышка была такая, тоже, наверное, ну сколько там, 10-11 лет. Спрашиваю, могу ли я быть сестрой милосердия сейчас? Я говорю, ну, подрастешь чуть-чуть, обязательно будешь. У нас еще было как-то хит экспонат, украшенный розами сухими. А вот эти розы — это символы ушедших душ сестер милосердия, говорит, это же девочка. То есть, знаете, вот настолько дети, оказывается, потрясающие у нас. Так что и дети. Ну, конечно, больше всего к нам приходят сейчас. Вот даже я спрашивала как раз несколько дней назад, говорят, доктора.
1: Ух ты.
3: Доктора, да, да, да, даже не сестры милосердия, они тоже, конечно.
2: Мы знаем про разных замечательных сестер милосердия, про немножко вот вы рассказали историю этого замечательного служения, которое вплоть до уже не только 17, даже до 18 года продолжалось, потом возродилось в постсоветской России. Слава богу, у нас больше 900 сестричеств милосердия сейчас в России и других странах. И усилиями разных энтузиастов, замечательных женщин, священников, это служение возрождается действительно. Вот если говорить про его такие истоки, если говорить про его смысл, что из истории сестер милосердия вы считаете самым актуальным до сегодняшнего дня? Как вы бы ответили на этот вопрос?
3: Интересный какой вопрос из истории. Знаете, актуально на сегодняшний день несколько, наверное, моментов. Конечно, это Севастополь. Это самый, наверное, поворотный момент в истории сестричества, потому что у нас сестры появились в 1844 году, на самом деле, за 10 лет до Крымской войны.
2: Покровская община, да?
3: Или Троицкая, да? Троицкая община. И тоже, кстати говоря, ее основали дочери императора Николая I, тоже девушки непростые по происхождению. И эта община занималась именно самым, как сейчас сказали, беднейшими, да, слоями населения. Это бедными рабочих кварталах они открывали больницы для чахоточных, занимались детьми-сиротами, занимались нищими. То есть Троицкая община – это было такое служение здесь у нас. Здесь служение ближнему Богу. А здесь вдруг Крымская война, и сестра милосердия – это уже совершенно другое. Она уже практически на передовой. Пусть даже потом она немножко вернулась, потому что сестра милосердия все-таки у нас служила всегда рядом с передовой. Было такое к ней уважение как к женщине. Это Великая Отечественная, она уже тащит на себе раненого, а годы-то у нас. До гражданской войны она никого не выносила. Она просто была рядом и помогала. Выносили санитары с поля боя, а сестра всегда оказывала помощь рядом. Но все равно ее уже допустили помогать вот именно раненым. Наверное, это вот моменты Крымской войны. Это Севастополь, потому что, когда я сама ходила по этим улицам, я очень люблю Севастополь. Один из моих, наверное, самых сокровенных городов, который у меня до сих пор живут в сердце. Когда я приезжаю туда, мне почему-то... Вот я выхожу на набережную, у меня слезы начинают течь. Это, видимо, прочувствовав в какой-то момент эту историю. И поэтому, представляя, что там происходило, и как женщина, которая оставила только что имение, вот эти бархатные платья, оказывается в грязи на улице с тифозными больными, в овшах, и у нее на руках умирают люди. И она может и перебороть себя, и начинает отдавать всю себя. Ну, наверное, вот этот момент один из самых любимых моей истории. Это самых трагических и самых все-таки, наверное, самых для примера. Для примера, для подражания, для наших самых главных моментов.
1: Если кто-то из наших слушателей сейчас вдруг понимает, что ему есть чем с вами поделиться, истории своих предков, может быть, архивами, какими-то фотографиями, предметами, куда можно обратиться?
3: Можно обратиться, посмотреть и поискать нашу группу в сети «Контакт». Есть такая сеть, и можно туда написать. Группа так и называется «Женщины войны милосердия». Вот можно написать мне, Марии Весниной, я возглавляю эту группу.
1: Вот. Маш там на фото в платье сестринское.
3: Да, в сестринской косыночке.
1: А я знаю, что вы вообще всю свою семью приобщили к вашему увлечению.
3: Иначе, да, всех родных я привлекла, и вместе с родственниками мы уже начинаем это все собирать.
1: Все коллекционеры теперь.
3: Да, да, да, это очень здорово. Кто-то приносит там, я вот одно нашла, и другое, и семью, и друзей, и всех, и всех-всех, так или иначе.
2: Мария, вот как раз про приобщение тех, кто живет сейчас, к памяти тех, кто ушел из этой жизни, хотелось еще спросить про ваш опыт проведения таких вечеров памяти, посвященных жертвам, точнее, не жертвам, скорее, героям Первой мировой войны, которые вы проводите ежегодно в сквере памяти героев Первой мировой войны. Он у нас на метро «Сокол» находится, в Москве.
3: Да,
2: расскажите,
3: да.
2: Как появилась эта идея и что это такое сегодня, почему это вообще важно?
3: Это даже не вечер памяти, это акция памяти. Действительно, мало кто знает, что у нас здесь, в Москве, находится самое крупное захоронение участников Первой мировой войны. Самое крупное в мире. У нас похоронено здесь 20 тысяч человек, участников, представляете? От сестер милосердия до генералов, и даже до, и потом перезахоронили там первого главнокомандующего русской армии Николая Николаевича. Да.
2: Он тоже там похоронен,
3: да, вместе с супругой со своей. Стоит часовня. Он завещал свое время, он скончался в Париже, похоронить его рядом с его героями, с его армией. Его, когда только стало это возможным, его там перезахоронили. Долгие годы, конечно, это место было под забвением. Так случилось, что уже в годы 30-е это кладбище стало сноситься. А история его очень трогательная, потому что рядышком совсем кладбище, если так возвращаться немножко в прошлое, в прошлом году ему исполнилось 110 лет, мы тогда провели большую акцию памяти. А вот Елизавета Федоровна наша замечательная, наша московская святая, главная, наверное, одна из главных московских святых, она была инициатором того, чтобы это кладбище возникло вообще, потому что, во-первых, все, чем дальше шла война, тем больше переполнялись госпиталя, и раненых становилось просто негде хранить. Раненых, умирающих в госпиталях, да, в московских, или погибших уже на чужой земле, и их привозили сюда, и искали какого-то места. И Елизавета Федоровна рядом с тем, это все у всех Святское было на тот момент, нынешний метро «Сокол», и рядышком совсем находился приют ее для увечных воинов русско-японской войны, которую она назвала Елизавета Сергиевским в памяти супруга. И она ходатайствует перед московским правительством о том, что на этом месте должно быть именно кладбище участников. И правительство, слава богу, ответило, но и, наверное, не могло ответить по-другому, согласием, назначило комиссию, и был такой доктор Пучков замечательный, кстати говоря, доктор, как раз, который работал был учеником, скажем так, доктора Гааза, и очень его традиции доктора Гааза он тоже впитал в себя, и его, когда назначили таким директором, скажем так, кладбища, он очень многое сделал, и у доктора Пучкова, и потом я читала документы даже у Бахрушина, возникла идея, чтобы из этого кладбища после конца войны возник целый мемориал. И что-то аналогичное сейчас нынешнему парку Патриот. То есть там должен быть не только вот это огромное кладбище, но и монументы, но и храм, но и даже какие-то фрагменты окопов. Туда должны были привезти орудия наши, орудия трофейные. Там должны быть какие-то личные вещи участников. То есть это вот такой, такой большой, как сейчас модно говорить, очень не люблю это слово, музейный кластер. Да, да, вот очень большое место памяти, скажем так. И было распоряжение правительства Москвы, все, что в Москве благотворительно издается, приносить обязательно. Вот там было определено вот в эту комиссию, которая занималась формированием музея будущего. От там каких-то платочков, которые шьют в гимназиях, до жетонов, до каких-то вещей вязаных. Это все должно было стать основой. Но это, к сожалению, не сбылось. Только кладбище, где хранили с того момента всех умирающих раненых в госпиталях и всех сестер милосердия, в том числе даже был определен сестринский участок. 52 сестры милосердия нашли свой последний приют на этом кладбище. Дальше у нас приходит революция, и это кладбище становится местом захоронения еще и юнкеров. Может быть, помните замечательные стихи Вертинского? Вы скажете, зачем и кому это нужно? Это было написано вот тоже. Он присутствовал на похоронах юнкеров, защищавших Кремль.
2: Это защищавших Кремль от большевиков, да?
3: Большевиков, да, да, да. И они были там же погребены. И дальше там же, уже когда революция произошла, рядышком было Ходынское поле, и летчики первые погибавшие тоже там же их хоронили. И почему? Вот мне тоже очень странно, когда случилось вот после революции 30-е годы вот эти, начали сносить могилы там, ну, понятно, почему Первая мировая, это имперская война, как считалось, но своих красных авиаторов, которые там же похоронены, их и снесли. И постепенно-постепенно кладбище стало парком, а затем улицы Песочные возникли, и дома сейчас стоят просто на могилах. То есть снесли кресты, но остались могилы.
1: Вот это да, я не знала этой истории.
3: Да, да, да, да, все улицы Песочные, целые кварталы, они стоят на месте кладбища. В прошлом году случилось очень интересное событие. Это тоже, знаете, вот такой божий промысел, конечно, никак по-другому это назвать нельзя. Когда в одном из домов на улице, вот боюсь соврать, ну, рядышком с улицей Песочные, стали какие-то просечки случились, и стали смотреть, вот спустились в подвал трубы, вдруг наткнулись на подклеть храма. И выяснилось, что дом стоит на месте храма единственного, который тогда успели построить, представляете? И нашелось вот это точное место, потому что знали, что храм был, а вот где какие-то были споры, то ли кинотеатр Ленинград, то ли что-то, а вот сейчас храм, понятно, там дом стоит жилой.
2: Да, так что вся история имеет отношение к сегодняшнему дню.
3: Да, ну, если сейчас вкратце про нашу акцию, и когда мы эту историю узнали, конечно, и нам очень помогла Мария Всеволодовна Катагощина, замечательный тоже один из научных сотрудников, историков, в тот момент, по-моему, Российской академии наук она работала. Боюсь, Мария Всеволодовна, если я что-то немножко перепутала, но в ваших должностях. Вот. Но она занималась очень скрупулезно как раз историей кладбища. Она сделала титаническую работу вместе с еще несколькими сотрудниками. Она собрала все карточки всех погребенных и сдала их. И сейчас существует огромный справочник. Он состоит из 1600 страниц. Все имена погребенных, все их биографии, все это есть. И вот по этой книге Марии Всеволодовны мы восстановили имена сестер милосердия. И раз в год мы эти имена зачитываем под музыку Рахманинова, мы вспоминаем тех 52 сестер.
1: А в этом году
3: будет
1: какого
3: акция?
1: Числа?
3: Вот с числом пока у нас...
2: В июне обычно еще проводится, да?
3: Да, да. Я
2: обычно
3: думаю, что это будут первые числа июня, первые выходные июня, либо это будет...
1: Будем следить.
3: В воскресенье мы обязательно вас пригласим.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Мы сегодня в программе «Делатели» говорили с Марией Весниной, рок-журналистом, коллекционером, автором проекта «Женщина. Война. Милосердие». До октября в Музее военной формы в Москве проходит замечательная выставка, посвященная сестрам милосердия. Приглашаем всех, кто еще не был.

0: на радио «Вера».
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время – творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера». Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». У микрофонов Кира Лаврентьева
2: и Сергей Платонов.
1: Сегодня у нас интереснейший гость, дорогие друзья, протоиерей Антоний Зимовец, клирик Казанского кафедрального собора города Элисты. Здравствуйте, отче, добро пожаловать. Издалека вы сегодня к нам приехали.
2: Здравствуйте,
3: Анатолий. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Отец Антоний, интереснейший у вас путь. И счастье в том, что вы приехали на программу «Путь к священству», где мы как раз говорим с нашими гостями о их пути к вере, вере и к священству. И, наверное, самого главного вопроса этой программы и начнем. Ничего лучшего мы пока не изобрели.
2: Как вы стали православным?
1: Да, как вы стали православным? Как вы вошли в церковную ограду? Как вы стали верующим человеком?
3: Ну, можно было, конечно, начать, знаете, с красивых слов о том, что в среду и пятницу я не вкушал ни молока, как это обычно жизнеописание говорят, которые
1: святых,
3: мы читаем.
1: Жития святых преподобных.
3: Жития святых преподобных, да. Но все было много банальнее, наверное. В детстве в моем, когда я учился в школе, я начал посещать... Это были 90-е годы. Тогда огромное количество литературы начало появляться, религиозной и псевдорелигиозной. Открывались разные кружки. И в нашей школе общеобразовательной появился кружок изучения буддизма, который вела преподаватель физики. И она настолько очень интересно рассказывала о всех этих вещах, что часть детей посещала эти кружки. Сейчас довольно-таки тяжело что-то подобное организовать, потому что мы знаем, что и церковь, и вообще религиозные течения отделены от государства, зачастую от учебного процесса. А раньше, ну, было намного все проще. И мы с детьми посещали, слушали ее, узнавали разные такие истины буддизма. И нам это очень нравилось. И, с одной стороны, есть некое удивление, почему родители спокойно реагировали на это. Ну, не было никакого-то чувства, переживания, что куда-то меня не туда уведут. Вот. И они довольно-таки спокойно отнеслись. Родители, в принципе, неверующие были, непричастны были к церкви. И вот мой путь начался именно вот таким образом. В дальнейшем, по мере возрастания, я поступил в технический лицей. Как-то началась более такая осознанная жизнь. И я вспоминаю, вот отматывая назад, будучи уже верующим человеком, священником, что Бог уже в этот период начинает разрушать суеверные догматы. А мы знаем, что огромное количество...

0: качество суверенных догматов начало восприниматься людьми как некая истина. Ну, например, когда наступала пятница 13-я, то для меня это был самый счастливый день. И в пятницу 13-я происходили какие-то такие принципиальные вещи в жизни, которые в дальнейшем влияли на мою судьбу. Ну, конечно, получал кучу пятерок. Если 6 предметов, 6 пятерок было всегда. Вот. Если черная кошка перебегала, то все мои друзья переходили на другую сторону. Я шел смело вперед, и уже вот с уверенностью, как бы, день, как говорится, был, ну, как в шутку говорят, фартовый. Ой, Антоха, ты фартовый. И вот тебя так вот, черную кошку ты прошел, все у тебя нормально. Мог встать с левой ноги, и как бы уже не сильно не заморачивался, да, что вот день пройдет как-то не так. Вот, ведро пустое, так называемое, да, когда принесут ведро, то все сразу прятались. Вот. И Господь, то есть, таким образом вот разрушал вот эти суетную веру, которая ведет человека к суете. Но жирной точкой, конечно, в дальнейшем, это же немножко позже скажу, вот, знаете, что явилось? Явилось гороскопические предрассудки. Господь разрушал их. Я по гороскопу Водолей, ну, можно сказать, да. Вот. И мне противопоказаны скорпионы. Скорпионы – это вообще, говорят, мой, так сказать, дамоклов меч. Но удивительно, что мой друг Мингиян был скорпионом, мой лучший друг Минька – скорпион. Потом проходит время, я готовлюсь к поступлению в ВУЗ. Вот. Это Южно-Российский государственный университет технический. Меня готовят два преподавателя. Угу. Чуть позже я узнаю, что это два скорпиона. Потом проходит время, я знакомлюсь со своей супругой будущей, оказывается, она скорпион. И сынок мой первый, у меня четверо деток, но первый сынок рождается.
1: Все скорпионы.
0: Все скорпионы, обложили меня скорпионы. И вот как бы вот, то есть Господь прям явно показывает мне через эти вот вещи, что
2: сколько
0: не
2: обращали. Пусто, да?
0: Да, насколько это пусто, суетно. И в каждом человеке, кто бы он ни был по характеру, какой бы ни был характер, яркий или, может быть, так сказать, наоборот, человек усидчивый, вот, он действительно, он может быть полезен для человека. Человек – это человек. А все остальное, это все ему нужно использовать во благо. И вот, ну, вот, в общем-то, мое детство началось вот с таких вещей, что Господь начинает поэтапно разрушать суетную веру. А суетная вера человека, она отделяет от главного, что вот я в дальнейшем усвоил, и что пытаюсь донести до тех людей, с которыми жизнь меня пересекает, и Господь пересекает в беседах. Поэтому ну вот приблизительно вот так началась моя, уже, можно сказать, духовная жизнь тогда, да? Хотя она не явно была проявлена, вот.
2: Но все-таки это духовная жизнь.
0: Ну да, она не похожа, да, она вне храма.
2: Она не такая, как пишут, например, в Патриарках или еще да. В каких-то красивых книжках о православии. Да.
0: Да. Следующим этапом была, наверное, мистификация. То есть это когда начали изучать разные опыты. Это множество книг тоже было. И ну, опыт какой-то медитации, например. Опыт попытки заглянуть в потусторонний мир. Он был сложный, он был не совсем, наверное, ну, конечно, он был неправильный, абсолютно неправильный. Это вход через черную дверь, поэтому он сопровождался в дальнейшем какими-то и страхами. Особенно тогда, когда началось какое-то возрождение духовности в нашей стране и вообще, в принципе, в моем сердце. И немножко позже становится, начинается. И в душе возникают некие вопросы. Вопрос вообще, туда иду, не туда иду. Находясь в университете, я помню, у нас был преподаватель философии, который, он ницшеанец, и он говорил, что истина относительна. Вот на самом деле, вот без разницы, во что ты веришь. Вот для одного это одно правда, для другого другое правда.
2: Очень популярная сейчас философия такая.
0: Да.
1: И она удобная.
2: Бог один.
0: Я задал
1: мне... Все в душе.
0: Да. Я задал очень неудобный вопрос, ну, в результате чего у меня вместо пятерки четверка появилась. Я говорю, получается, если кто-то воспринимает вас, например, как стул, а не преподавателя, то есть он имеет на это право, либо же кто-то прав, кто-то не прав. Либо, допустим, воодушевленный предмет или неодушевленный. Все-таки есть, наверное, какая-то некая абсолютная истина. Я не поверил ему. Я сказал, нет, я думаю, что, наверное, что-то есть такое, что-то непреложное, что по-настоящему является правдой. И на этой почве возник у меня конфликт вот с преподавателем. Ну, это, получается, мне 19 лет мне было. И я начал поиск. То есть вот в этот момент начинается поиск истины, который в дальнейшем меня приведет уже в православную веру.
2: А в этот момент вы вообще, ведь храмы уже открывались, батюшки ходили, какое-то даже информационное пространство заполняло православие. Неужели, ну вот да. Как к этому вы относились именно в тот период? Вы не рассматривали это? Или это просто как-то рядом проходило,
0: и
2: все?
0: Я был каким-то мистификатором, знаете, вот я вспоминаю, вот я жил в общежитии, а там мне не хватило общежития для проживания. Я к ребятам, которые в Горном учились, университет Горный. А ребята такие бравые, такие сильные, такие вот. И, в общем, у меня были четки. Помню, с ребятами сидим мы, стук в дверь. Ну, как приходит, знаете, для того, чтобы познакомиться, в кавычках, да? Может быть, как и предложить внести какую-то лепту финансовую, так сказать, в общее дело, да? И вот я, помню, сижу на кровати, ну, я в шутку взял четки, закрываю глаза, входят ребята, и они, о, это с этим-то что? А он буддист. И я, закрыв глаза, перебираю четки. Слышу такой звонкий удар. И такой, приоткрываю глаза, и смотрю топор в шкафу. Топор в шкафу. Ну, в смысле, воткнуть. Топором воткнут, да, воткнули в шкаф. Как бы это был, конечно, весомый аргумент в том, чтобы вывести меня из состояния, так сказать, вот, забытия. Вот. И, в общем, как бы ребята мне объяснили, что, ну, давай ты сейчас пообщаешься. И в этот момент приводит ко мне мальчишку, который был, оказывается, бывшим семинаристом. И он у меня спрашивает, вот, ну, а что ты, почему ты? То есть первая встреча была мне не со священником, она была с мальчиком, который какой-то период учился в семинарии, но потом решил пойти на горное дело. И вот мы с ним сидели, я пытался ему донести уже со своей точки зрения, что, ну, я верю, что истина вот одна, вот, а взгляд на нее разный, и, соответственно, вот, ну, можно и так верить, можно и так верить. Но начал, он определенные аргументы мне привел. Определенные аргументы в пользу все-таки, по крайней мере, он не поставил восклицательный знак, и я ему за это очень благодарен. Он поставил знак вопроса в моей душе. И после этого я начал сомневаться, начал как бы узнавать, исследовать, читать книги, все больше книг стал читать.
1: Ну, кстати говоря, философ Семен Франк говорит о том, что эта теория о том, что истина одна, а пути к ней разные, значит, каждый может верить так, как хочет, она просто обесценивает все пути эти. Угу. То есть они, каждый, получается, не истинный, они не имеют никакого смысла в принципе. Раз человек как хочет, так себе и трактует. А как можно жить, получается, вне истины, дальше рассуждает он. То есть это очень интересный аргумент, в смысле пути разные. Угу. То есть мы же не можем просто с потолка брать себе какой-то путь и выдумывать его для того, чтобы по нему идти. Ну, это стоит того, чтобы посвятить этому отдельную программу. Ну да, но сейчас не будем об этом.
0: Ну вот да, это были вопросы поставлены. Нужно было продолжать как-то. Это все было вплетено в какую-то в мою жизнь. Вот, потому что, ну, я занимался спортом в тот период. В университете я ходил на тайский бокс, вот. Так что периодически то мне что-то, ну, как бы ставили синяки, то я кому-то ставил синяки. И вот, то есть это сочеталось как-то с религиозным поиском, вот какое-то движение и физическое, и духовное. Вот, была попытка, ну, развития и, в конце концов, поиска истины. Я реально начал искать истину. Вот, и в дальнейшем, ну, это, как говорится, не выдержала душа поэта, я пришел в храм, уже находясь непосредственно вот в городе Элиста. И за свою жизнь я брал два благословения за свою жизнь. Вот по-настоящему благословения, которые, вот, наверное, определили мою судьбу. Может быть, какое-то третье в будущем возьму. Но одно из них – это я пришел в храм, это был Великий пост, и подошел к, как я узнал в дальнейшем, духовнику епархии. Но духовник, что такое духовник у нас? Ну, это сейчас, мне там 44, да? А духовнику 54. И как бы это уже человек крайне опытный. Но и 20 лет назад, когда ему было 34, а мне было меньше. Вот, это тоже был духовник. То есть это человек, который, ну, отличался молитвенной жизнью, отец Анатолий, который много читал. Я подошел к нему и попросил у него благословения. Говорю, благословите, отец Анатолий, меня на поиск истины. И он так, как бы, стойте, стойте. Ну, я, говорит, понимаю, говорит, конечно, ну, разные благословения берут. Ну, на продажу дома, например, там, да, на переезд куда-то. Давайте мы с вами встретимся чуть попозже. Вот давайте вот, я вам дам сейчас, я вам книги дам, почитайте. И вот с этого, это была точка отправная, когда вот, наверное, что-то произошло. Вот, вот благословение все-таки это нечто большее.
1: Конечно.
0: Чем просто вот логические выводы.
1: Слова какие-то, да.
0: Да, я почувствовал, что вот просто вот меня начало как-то вести вот кто-то, что-то. Ну и понятно, что, конечно, это Господь. Вот, и в дальнейшем, ну, началось знакомство уже более такое основательное.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофонов Кира Лаврентьева, Сергей Платон. В гостях у нас протоиерей Антоний Зимовец, клирик Казанского кафедрального собора города Элисты.
1: Отец Антоний, вас благословили, получается, на поиск истины. Интересное благословение, конечно, такое необычное, не каждый день.
2: Вы запомнили этого священника?
1: Встречаешь, да? Такие благословения.
0: Да, этот священник стал в дальнейшем...
1: Вашим духовником.
0: Духовником, другом и, конечно, и соратником, соработником.
1: А вы быстро нашли путь к церкви вот после этого разговора? Вы же не только стали верующим человеком, прихожанином какого-то храма, вы же стали сами священнослужителем. Это очень серьезно.
2: Ну да, можно было остаться верующим мирянином спокойно, но тут именно...
1: Но вы выбрали вот такой самый высокий для мужчины путь.
0: Ну, в нашем регионе было, знаете, вот свойственно епископу, который в то время служил, было свойственно приглашать в священство людей из абсолютно разных сфер. То есть, допустим, ну, как мы, буддийский регион, да, он чем знаменит? Тем, что, допустим, человек какой-то, ну, ребенок лет в 12-13 уезжает в какой-то монастырь, и там, ну, становится уже, так сказать, ну, духовным, с точки зрения буддизма, существом, и возвращается обратно уже таким монахом, матерым монахом.
1: Да.
0: То для нас, как говорится, каждой твари по паре. Отец Анатолий на баяне, отец Алексей там, в военном училище, священник Антоний, то бишь я проектировщик гражданских промышленных зданий. То, ну, в общем-то, но это в этом и прелесть вся. То есть это как цветы, наверное. Вот, каждый пахнет по-своему, каждый имеет свой какой-то образ, каждый говорит по-своему. И в этом разнообразии мы позволяем людям выбирать то, что для них приемлемо. Кто-то любит строгость, кто-то мягкость, кто-то любит рассудительность, а кто-то говорит, отец Антоний, ну что ты начинаешь нам вот это? Скажи, право-право, лево-лево, черное, белое. Хватит рассусоливать вот это. Все, понял, давайте другому батюшке. То есть в этом вся прелесть. И отец Анатолий, да, вот он стал моим духовником, нашим. Это духовник епархии. Вот, и соратником. Но... Вот, знаете, интересно рассказать, наверное, будет, может быть, о следующем этапе, потому что знакомство с православной верой, оно вот в контексте буддизма, оно позволило мне влюбиться. То есть я стал православным не потому, что, ну, у меня какой-то был, так сказать, посыл со стороны моих родных и близких, чтобы меня привел бы в храм, сказал, рассказал бы что-то, может, да. Мне пришлось пробираться сквозь дебри. То есть это были какие-то переживания, правда, неправда, а вот здесь, а вот здесь говорят так, а здесь противоположность. А в чем мы? А в чем? Почему мы пафосно заявляем о себе? Православная вера, православная. То есть правильное понимание того, что человеку необходимо совершить, чтобы быть счастливым. Любая вера отвечает на этот вопрос. Вопрос о счастье. И почему мы считаем, что мы правильно отвечаем? И вот на эти вопросы необходимо было ответить. И вот начинался этот процесс. Трещали кости, так сказать, головы, да. То есть все внутри происходило, что-то такое, переживания какие-то, верно, неверно. И в конце концов, конечно, вот, наверное, главной жирной точкой это был пример Христа Спасителя. Христа Спасителя для кого-то, наверное, пример мамы, может быть, для кого-то бабушки, может, кого-то святого. А, конечно, меня потряс пример Спасителя. То есть Во-первых, то, что Бог крайне доброжелательное существо. Я встречал разные, так сказать, теории в разных верах. Бог есть справедливое существо, взвешивая добрые и злые дела, там, да, вот одним воздаянием, других в ад, батенька, в ад, так сказать, да, наказание. Вот. Бог безразличное существо. А здесь существо, которое придумало атомы, молекулы, время, пространство. Существо, которое зарядило этот мир потрясающими...
2: Сущий, да.
0: Потрясающими свойствами. Это существо крайне доброжелательно. С одной стороны, это страшно, потому что это вызывает к ответственности. Получается, что мы ответственны за свою судьбу. Потому что это прекрасно. Может, это и не принимает сердце, потому что, ну как так? Господи, ты позволил каждому из нас и целовать твои руки, и забить в них гвоздь. Ты позволил тебя гладить и плюнуть на тебя. Ты позволил человечеству тебя прибить к кресту и снять, оплакивая тебя. То есть этот пример, он не может человека оставить безразличным. Ты не можешь отреагировать, точнее, не отреагировать на него. И я не смог не отреагировать. Это, наверное, это было состояние влюбленности в этот пример. И немножко недоумение, недопонимание. Это с годами это все, оно будет проживаться, переживаться как-то внутри, как-то трансформироваться, так сказать, усваиваться. Но это было, наверное, вот то, с чем я познакомился, оно ни в какие просто рамки не входило и было выше меня. И поэтому я, как бы влюбившись в этот пример, я пошел. Ну а дальше уже с позиции этой уже расценивал, ну, сопоставлял уже с другими верами. Как они говорят о спасении, как они говорят о том, что человеку нужно сделать для того, чтобы быть счастливым.
2: У вас путь на вот этой любви не закончился, вы продолжили дальше свои изыскания, получается. И мне еще интересно, вот вы, полагаю, технического склада ума человека.
1: Да, и образование,
2: да,
1: у вас.
2: Да, и образование у вас соответствующее. Получается, для вас понять было не так легко, наверное, как гуманитариям, наверное. Вы, ну, гуманитарии более чувственные люди, более такие... открыто, вам необходимо было, наверное, какие-то очень убедительные доказательства? Или вот здесь получился прям реальный слом?
0: Вот я убедился в том, что православная вера настолько универсальна, что она может человеку любого социального статуса, любого культурного уровня, любой этнической принадлежности, любого возраста, любого веса, любого роста, так сказать, объяснить любому человеку на понятном для него языке, почему православие – это истинная вера. Вот можно медицинским языком объяснить состояние греха. Можно механистической какой-то картиной мира приоткрыть человеку путь вот, к Богу. Можно на примере там, мухи и пчелки рассказать простому ребенку, да, что одна мед собирает, а другая, так сказать, нечестивое что-то. То есть вера... Господь так мудро создал мир, что он позволяет любому человеку, независимо ни от каких вещей, прийти к нему. И это, конечно, удивительно. Поэтому вот, ну, вот узнавая эти вещи... Был потрясен, конечно, и вот сейчас убеждаюсь в этом многократно.
2: И ни разу не пожалели? Вот не было никогда сомнений, что вот... Ну, может быть, вопрос такой наивный, веры. Такой, но вот...
1: Ну, вопрос такой,
2: да? Ну,
1: каверзный.
2: Но дело в том, что, ну, бывают разные случаи.
1: Ну, сомнения, помыслы.
2: То есть никогда не было такого. Потому что когда ты обладаешь знанием определенным, в том числе и других религий, и всего остального, еще и светское образование, как здесь было в вашей жизни?
0: Вот по мере изучения образования, не только техническое, у меня образование в дальнейшем, просто, ну, я образованец, в принципе, как говорят, в шутку, да? То есть это вот бесконечное чему-то учиться. Вот. И по психологии получил образование, преподаватель русской литературы получил образование, и управление учебными заведениями получил образование. И образование, являясь помощником начальника УФСИН по Калмыкии, по организации работы с верующими, то есть, получается, в Рязани учился еще. То есть это бесконечное образование.
1: Вот это. И образование, как получить образование.
0: Да, отцы уже, мне как говорят, троллят уже, Центония, да, уже, что там за дипломы там несете?
1: Ну, это такой постигающий ум, живой. Вот он требует все время работы, поэтому...
0: Он требует на разных языках, вот, потому что мы имеем же разное общение и с медиками, и с психологами, есть определенные проекты. То есть на разных языках донести до человека православную истину. И это требует, конечно, определенного образования, наверное, да. И вот по мере постижения, вот отвечая на ваш вопрос, постоянно я все больше и больше убеждаюсь, что православная вера действительно отвечает человеку в большинстве случаев, если не во всех, на необходимые вопросы. Как стать счастливым?
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Веры». У нас в студии протоиерей Антоний Зимовец, клирик Казанского кафедрального собора города Элисты. У микрофона Кира Вавренцева
2: и Сергей Платонов.
1: Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: «Светлый вечер» на радио «Вера». Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждение разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера». «Светлый вечер» на «Радио Вера».
2: «Светлый вечер» на «Радио Вера». У микрофонов Сергей Платонов
1: и Кира Лаврентьева.
2: В гостях у нас протоиерей Антоний Зимовец, клирик Казанского кафедрального собора города Элисты.
1: Отец Антоний, вы сказали в первой части нашей программы, что мы все хотим быть счастливыми, и вы вот это счастье нашли в христианстве, нашли в православии. Но давайте все же детализируем момент выхода из буддизма. То есть в буддизме тоже ведь можно добиться какого-то покоя, к чему они все и стремятся. Я так понимаю, это вообще атеистическая религия. Ты должен достичь нирваны, а потом вообще раствориться. То есть там общение с личностью как с таковой отсутствует. Христианство, оно все-таки построено на личности. Личности Бога, Отца, Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. И вот это общение, обожение души человеческой и есть цель христианской жизни. Насколько я понимаю. Ну, не насколько я понимаю, насколько учит нас церковь. Да.
2: Да.
1: Отец Антоний, скажите, пожалуйста, что вас не устроило в буддизме все-таки? Вы же не остались там, вы же пошли к священнику, взяли у него благословение на поиск истины. Где случилась вот та самая запинка, на которую вы уже ответы перестали находить?
0: Ну, наверное, это будет вопрос о том, может ли быть человек счастлив один. Потому что у нас есть общий трек – совместно с разными верами. Отрицать это просто безумие. То есть, например, и христианство, и ислам, и буддизм. У нас многонациональная, конечно, многоконфессиональная страна, признает некий общий путь, который есть, мы идем по нему вместе. Например, борьба с грехом. Угу. Борьба там с пьянством, например. Борьба с развратом. Борьба, ну, в конце концов, с плохим настроением. Вот. Но есть такая точка, где мы расходимся с тем же буддизмом, да? И эта точка, она выражена в том, я иду к счастливой жизни один, да, или иду с кем-то. Если я иду один, как проповедует буддизм, то постепенно человек действительно, там человек должен отказаться от привязанностей. Это, да, это, ну, достойно, может быть, рассмотрение, уважение достойно, как бы, рассмотрение этой, как бы, идеи, это есть действительно, и человек должен отказаться от привязанности, например, ну, к собственному дому, например, да, каким-то материальным благам. Мы тоже где-то здесь в какой-то степени согласны, но в дальнейшем человек начинает отказываться и от привязанности к своему животному любимому, там, да, к своей стране, к своему, там, близкому человеку. И вот для достижения, вот, просветления человек, в конце концов, должен отказаться практически даже от самого от себя.
2: Обезличивание.
0: От привязанности к себе.
1: Да, да.
0: Но для нас это крайне неприемлемо. Господь говорит, что ты сам не сможешь войти в рай. Это предлагал нам. Ну кто? Люцифер. Он говорил, самое главное человеку, ну, это было в Царстве Небесном, так сказать, в раю, да, самое главное, сделай апгрейд самого себя, своего сознания. Давай мы сейчас, Адам, Ева, давайте мы сейчас разберем геном, и мы сделаем вас бессмертными. Вот какой ген отвечает там, да, у нас за болезнь? Оп, вот все, бессмертный. Давай разберем атомы и молекулы. И вот ты сможешь стать всемогущим. Мы сможем новые материалы делать. А давай изучим этот мир. И ты сможешь тогда быть всезнающим. Это потрясающая идея, на которую покупается сегодня западная цивилизация. Она идет этим путем. Постхристианская цивилизация. И для нас это неприемлемо, потому что мы-то знаем, что Господь сказал, что вкуси от древа жизни. А древо жизни – это сам Бог. То есть живи со мной, живя вместе, с семьей, ангелы, люди и Бог. Вот Господь так замышлял человека. Человек создан по образу Божьему, а Бог есть Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух сосуществуют вместе, объединенные любовью. Все очень просто. И мы похожи на Бога, будучи. Мы заглянули в Него. Точнее, Он рассказал о себе, что ты похож в этом на меня. Один ты не сможешь жить. Для тебя это иноприродно тебе. То есть в твоей природе заложена жизнь совместная в любви. Поэтому в рай, ну, это не будет раем. Это будет комфортное, одинокая жизнь. Это будет вкусная, одинокая жизнь. Это будет красивая, одинокая жизнь. Слово «одинокая» — нарциссизм, эгоцентричность, самовлюбленность — это все то, что человека сделает в конце концов несчастливым, нивелирует полностью все его достижения, в чем бы он бы ни преуспел. Это может быть и потрясающий ученый, это может быть и красавица-балерина, это может быть и человек, действительно, достигший чего-то, но в конце концов вот один это и есть ад. Это не страшная компания, это одиночество, потом человек закроется, в конце концов, в самом себе. Поэтому вот это, на этом, вот здесь это точка расхода, мы расходимся здесь. И там говорится, да, действительно, человек, ты будешь счастлив один. Христианство говорит, что ну нет, ничего бы ты не достиг, каких бы высот апгрейда собственного сознания, там, возвышения себя, но в этой точке ты, в конце концов, проиграешь. И, конечно, я соглашусь с этой мыслью, и поэтому я остаюсь последовательным христианином, последовательным православным человеком.
2: Спасибо вам, мальчик.
1: Спасибо огромное за ваш опыт. Очень. Ну и, конечно, интересно спросить вас, как вы решили стать священслужителем? Ну или как, не решили? Наверное, это больше призыв все-таки, да?
2: Призвание.
1: Да, призвание.
2: Избрание. Да. Как избрание, это произошло?
0: Это точно.
1: Тут же решить и пойти все-таки, наверное, нельзя. Одна из немногих сфер,
0: можно
1: куда
0: было,
1: нельзя
0: можно
1: решить
0: было, конечно, рассказать
1: пойти.
0: Историю про то, как, смотря на меня, там, архиепископ такой-то, так сказать, понял то, что да, это колодец мудрости и все так. Это, ну, все, ну, конечно, банальнее, как и везде. Вот. Как Господь подошел к будущему апостолу, пойдем со мной, и пошли. Угу. Я сделаю тебя ловцом людей.
1: И оставили свои сети,
0: да.
1: И последовали за ним.
0: Вот свои материальные сети оставил, так сказать, все то, что какие-то свои планы, вот, и пошел за Христом, ну, в лице епископа, в лице священников, в лице той общины, в которой до сих пор я тружусь, и просто пошел, да, действительно, вот, стал священником, рукоположили на Петра и Павла, диаконом стал, потом священнослужителем, и начал свою деятельность, вот так просто.
1: Батюшка, ну, мы еще знаем о вас такой вот удивительный факт, что вы занимаетесь музыкой, занимаетесь ей на таком довольно профессиональном уровне.
2: Да, сегодня все утро слушал вас.
1: Да, да. При подготовке к этому интервью мы с вашим творчеством вплотную ознакомились. И для наших слушателей будет удивительный, наверное, жанр этой музыки. Расскажите, пожалуйста, отче, как вы к этому пришли, как выбирали жанр, и что хотите через это слушать слушателю сказать.
2: И вот этот жанр, это не отголосок ли вашей жизни до церковной жизни, которую,
1: да,
2: наверное, так воцерковили в какой-то степени?
0: Ну, конечно, можно сказать слушателям то, что когда ты играл в панк-группе, ну, в нашей местной.
2: Вы играли, да?
0: Да, и на бас-гитаре. Да-да-да.
2: Вот, вот может, откуда что-то.
1: Вот можно оттуда уши растут. Раскопали.
0: Да. Но в большей степени, знаете, конечно, вот, наверное, меня вдохновило, так сказать, то удручающее положение нашей эстрады и вообще культуры, которое вот мы видим с вами, окружает нас, когда люди, ну, просто нивелируют какие-то вещи абсолютно...
2: Дешево как-то слушается иногда.
0: Да, дешево это все, все это уже скатилось.
2: Пусто и пошло.
0: Да, абсолютно пошлые такие вещи. И сквернословие является нормой. Это все, конечно, не может... Можно, конечно, впасть в уныние и сказать, ну что теперь, сложить ручки, да? Но знаете, но...
2: А можно пойти в студию.
0: А можно пойти в студию, да,
1: и знаете... И записать что-то свое.
0: Освоить, да, освоить, так сказать, искусственный интеллект, что-то написать, сделать. Но знаете, здесь вот, если в двух словах, когда в Японию заходили фирмы, которые занимались кофе, японцы не приняли кофе, оно было им противно. Но японцы, а точнее эти фирмы, предприняли такой шаг. Они стали делать печеньки. Печеньки. А печеньки, как бы, ну, в Японии нормально, это традиция чаепития. И начали добавлять туда небольшое количество кофе. И когда эти печеньки стали нормой для Японии, в дальнейшем зашли эти фирмы, и кофе было воспринято на ура. Поэтому я к чему это говорю? К тому, что церкви необходимо искать формы, необходимо искать печеньки. Хм. Вот эти печеньки, они... Ну, я подумал, что вроде неплохая печенька. Вот. А если так сказать, что по-другому, да? Я себе поставил, наверное, такую цель. Вот что бы я хотел бы нанести, если бы я был, ну, как бы певцом эстрадным, да? Ну, например, Бастой, да? Если бы я, допустим, там...
2: Ну, всего лишь...
0: Ну, к примеру, да. Если бы я там не курил бы и не пил, да, вот, и
2: хотя он,
0: матом
2: принципе,
0: не ругался.
2: В принципе, наш человек, Баста-то, ну, к церкви имеет какое-то отношение все-таки, хотя бы посещал ее.
1: Нет, но он христианином себя называет, да, поэтому мы тут...
0: Ну, вот что бы я написал, да, и поэтому вот в моих треках, да, я как бы столько не выпил, не выкурил, сколько Баста, поэтому голос мой не настолько красивый, язычный, вот, соответственно, поэтому пришлось мне огрублять с помощью искусственного интеллекта мой голос и как бы доделывать его, вот.
2: Вот оно что.
0: Да, поэтому вот были предприняты такие попытки, я освоил его, вот, за 6 месяцев написал тексты. А как это было? Ну, как, знаете, как вот Давид и Голиаф. Ну, вот просто взял камешек, бросил, а он попал в глаз. И все. А и отрубил голову. Ну, вот камешек бросил, не знаю, пока Голиаф упал или нет, но надеюсь, что будет много таких Давидов, которые возьмут по эту камешку, и уже будет, пускай, хотя бы 10 со стороны церкви. Если что-то сделают подобного рода, то это будет уже прям серьезный посыл к тому, чтобы изменить ситуацию.
2: Давайте камешек-то один послушаем.
1: Давайте не будем уже долго тянуть и познакомим наших слушателей с творчеством батюшки. Отче, ставим вашу песню. Как она называется, во-первых?
2: Трек «Рождение», кажется.
1: Да, да. Расскажите, пожалуйста, что это за трек и о чем он?
0: «Рождение» — это о человеке. Вообще каждый трек мой — это про человека определенного. Есть про бизнесмена, который раскаялся, есть про человека военного, которому мы благодарны, есть про человека, который пьет. Мне так, отец Антоний, напишите какой-нибудь трек против Бухича. Вот так. Ну, такая шутка. Ну, и трек «Рождение» — это про то, как человек принял крещение, какие ощущения он переживает и что у него изменилось в жизни.
1: Давайте слушать скорее трек «Рождение».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Протоиерей Антоний Зимовец, клирик Казанского кафедрального собора города Элисты, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Вот удивительно всегда в студии встречать разностороннего человека, который...
2: Как нам повезло с тобой здесь работать.
1: Да, да, вот действительно, я каждый раз удивляюсь, восхищаюсь. И музыка, и поиск такой интересный, путь такой необычный. И, конечно, священство самое главное, наверное, в этом разговоре, наверное, точно очень... Ну, вот хотел вас спросить, искушен быв, может, и искушаемым по мощи, к вам приходят люди атеистического мировоззрения или из каких-то других вер, или, может быть, просто, ну, с кашей в голове, сейчас время такое, да,
2: ну,
1: которые
2: да,
1: пытаются
2: каша,
1: просто
2: да.
1: что-то нащупать, что-то найти. У вас с ними диалог как-то складывается, учитывая ваш собственный бэкграунд?
2: Есть ли у вас внешняя миссия, скажем так?
3: Ну, обычно, когда у человека каша в голове, то мы начинаем разбирать его на определенные элементы. Может, там что-нибудь вкусненькое есть. И вот, находя это вкусненькое, начинаешь говорить, что, а знаешь, а это вкусненькое есть и в нашей каше. И в нашей, да. Посмотри, и здесь вот. А причем у нас не, кашка не просто она такая вкусненькая, она еще хорошо сдобрена вот какими-то приправками. Вот.
2: И просворки у нас вкусные.
3: И просворки вкусные, и да. водичка святая у нас, да. То есть получается, что ты, оказывается, на самом-то деле, ты любишь то, что есть в твоей вере. Это есть. Просто то, что кто-то перефразировал, сказал, это, ну, вот, выдав, может быть, за свою какую-то информацию, за свой посыл. На самом деле все это сказано 2000 лет одним потрясающим существом, которое стало материальным ради нас. Это Господь Иисус Христос и Его святые апостолы. Поэтому, конечно, вот общение обычно носит доброжелательный характер. Какие-то можно, в принципе, вот образование позволяет на сегодня священнику поставить восклицательный знак в сознании любого человека. Просто, ну, ответить практически на все вопросы. Но полезно ли это? Бывает иногда знак вопроса намного более многозначителен, чем восклицательный знак. Поэтому иногда нужно поставить знак вопроса. Наверное, это самое главное.
2: Вот я тоже хотел задать вопрос. У меня есть очень хороший знакомый. Я пою у него в хоре на церковных службах. Очень редко. И, ну, пою, в общем.
1: Он сейчас рад тебя слушать.
2: Он регентует. Вряд ли он меня слушает, но может быть. Но... Как-то он со мной поделился. Ну, и даже так, этот разговор начал даже я. Я говорил про какие-то суеверия в нашей церкви, там, отношение к Христу, к Богу, там, про обрядовость. И говорит, действительно, вот обряды. И начинает мне говорить про буддизм. Я изучил. У нас ранняя служба в 7 утра начинается. Я прихожу на раннюю службу, и он говорит, а я вот в 4 утра встал, помедитировал, сделал йогу, постоял на гвоздях. И говорит, прекрасно себя чувствую. И начинается мир наедине. Вот для меня это очень как-то так странно.
1: Ну, конечно.
2: Но, с одной стороны, он выполняет функцию регента церковного хора, прекрасно знает богослужение, и, более того, он прекрасно понимает наше, скажем так, даже догматическое богословие, но очарован буддизмом, и иногда я с ним начинаю спорить, но не нахожу каких-то слов, не получается у меня, потому что он и так православие хорошо понимает и знает. И такое ощущение, что это выбор его вполне осознанный. Так вот, вот как вот с таким человеком вести беседу? Стоит ли, как говорится, восклицательные знаки ставить или знаки вопроса? Вот что вы посоветуете? Вот его тянет в ту сторону, наоборот, получается.
3: Вот такая многозначительная пауза, да?
2: Да, это сложно сказать.
3: Она связана с тем, что... Ну, здесь, наверное, нестандартный ответ. Ну, думаю, будет. Потому что, если мы все-таки верующие люди, мы признаем ведь, что существует как мир... позитивно к нам настроенный, так и агрессивно. Все-таки треть падших ангелов – это не шутки. Это серьезная сила. Это серьезная идеологическая сила. Это серьезная физиологическая сила, потому что мы с вами читаем об этом, что Господь видит, исцеляет людей, которых демон просто об землю бьет. Они входят в, не знаю, там, в огонь, там, да, и что-то не вредит, там, да, рвут цепи. То есть этот мир, он... демонический, он действительно очень убедителен зачастую бывает. И он человеку такие формы предлагает ответов, которые, в принципе, устроят его внутреннее грехопадение. То есть человек, он многосоставен. Разум, чувство, воля. Если воля сломлено, если чувство в смятении, то разум начинает придумывать такие конструкты, которые бы позволили оправдать этот грех. Отсутствие молитвы, отсутствие поста, отсутствие чтения. И я не говорю сейчас про образование, а отсутствие духовного чтения, где бы согревалась душа. Потому что молитва и чтение, оно должно согреть. Это как костер. Вот к нему подошел, отошел быстренько. Ты понимаешь, разум понимает, что здесь тепло. То есть маленькая молитва, она дает человеку знание о том, что тепло здесь, в молитве. Но стоит подойти к огню и чуть-чуть побыть, вот чуть подольше. Отче наш, что-то там, да, какие-то молитвы почитать. О, я уж согрелся, мои руки теплее стали. Надо же, почувствовать, я уже согрелся. Для того, чтобы греть других, нужно подольше понаходиться возле костра. Спинкой повернуться, ножки вытянуть и самому стать горячим. Тогда, прикоснувшись к другому, я смогу другому помочь. Если человек этого не делает, он становится холодным. И тогда он ищет эти мысленные формы, в которые он мог бы оправдать свою холодность.
2: И тут приходит бес, помогает ему.
3: И тут приходят ответы, да, от демонического существа.
1: Слушайте, ну это вообще-то проблема, конечно, огромная, потому что сейчас йога есть в каждом фитнес-клубе, и даже верующие люди, которые ходят на нее, говорят, что это не имеет никакого отношения
2: к религии.
1: И действительно, на первый взгляд-то это не имеет. Йогу ведет какой-нибудь просто фитнес-инструктор, либо девушка, либо молодой человек. Они и сами, может быть, даже не имеют никакого отношения к буддизму. Угу. Просто это модно, и это везде, и это просто упражнение в кавычках. Но совершенно верно, я разговаривала с одним своим коллегой, и он мне сказал, что, слушайте, ну, как крестное знамение, даже если ты будешь делать на автомате, не понимая, что ты делаешь, это все равно будет иметь духовное значение, потому что крест – это великий символ христианский. Так точно, и если ты будешь делать какие-то асаны буддистские и вот эти все разные упражнения, они все равно будут откладывать отпечаток на душу. Вы согласны с этим, отец Антоний?
3: Ну, может, да, я, безусловно, согласен с этим, да, потому что крест – это, в принципе, триггерная точка демонического мира. То есть вот у человека, ну, допустим, вернувшегося с войны, есть триггерные точки определенные. Это, например, громкий хлопок у человека, который, например, переболел,
1: ну,
3: маленький,
1: да,
3: ребенок. Маленький ребенок, например, да, вот к нему подносят, вроде бы, казалось бы, какой-то вот, ну, градусник, да, а у него ассоциативный ряд, он с болью. После этого обычно мы делали укол. Также демонический мир, он тоже... У него есть триггерная точка, поэтому крест церковь благословляет его использовать для того, чтобы, по крайней мере, ввести в дискомфорт это существо, которое меня пытается вот каким-то образом переубедить в чем-то, в неправедность ввести. Но в отношении, может быть, йоги я немножко нестандартно отвечу, да? Вот образование как бы помогает, знаете, о чем нам? В общем, если мы рассмотрим генетику, да, то русские люди, они не совсем расположены к тому, чтобы выращивать свои суставы. Это вот для индийца это нормально, да. А вот для русского человека нет. Поэтому, когда вы сажаете себя на шпагаты, когда вы рвете свои связочки, когда вы выворачиваете все, думая то, что вы придете к какой-то гармонии, нет, друзья, готовьтесь к тому, что через, ну, максимум 5 лет вы будете пропивать разные, так сказать, лекарства, делать уколы для того, чтобы нормализовать работу своих суставов.
1: Ну, с суставами понятно, а вот духовная составляющая, отец Антоний?
3: А духовная составляющая в том, что есть некий ассоциативный ряд. Угу. Вот, например, определенные запахи. Вот святые же, допустим, рекомендуют так, что если ты грех совершал где-то, то избегай этого места. Если ты ощущал определенные запахи, будь то блудная страсть или еще что-то, избегай этих запахов. Поэтому есть некая последовательность, да. Вот, если у тебя какая-то вот там болячка, то не чеши ее. Поэтому это все последовательность, она ведет к тому, что в конце концов ты начнешь обращать внимание на совершенство не просто тела, но совершенство, как тебе будет казаться совершенство, как бы духа и души. Но это все ведет, конечно, в основном к чему? К гордыне, к тщеславию, самовлюбленности и воспитанию нарциссизма. Просто что в человеке провоцируется? Конечно, самовлюбленность. Вот я любовь к своему там телу, там какое-то сугубое, безумное. Тело нужно любить. но в контексте евангельских событий. А когда оно совершается, эта любовь только ради того, чтобы, как тебе кажется, так сказать, быть совершенным. Вот. Вот, знаете, вот в этом отличие, вот есть, про спокойствие мы сказали, да, вот, допустим, то счастье. Вот есть спокойствие демоническое, есть спокойствие Божье. Спокойствие демоническое мы можем, давайте просто назовем, пофигизм. То есть, а мне плевать вообще на все. Все, что у нас происходит. Вот, я как бы абсолютно спокойно отношусь к всему. Человек говорит так, но это демоническое спокойствие. А есть Божье, когда человек, Господи, я верю в то, что со мной происходит, это необходимое для меня событие. И они даны от Тебя, поэтому я спокоен. Господи, дай мне со спокойной душой, если все, что писать наступающий день. И вот таких вот вещей их много. То есть, есть, да, демон тоже предлагает человеку. Это не пустышка. Он предлагает в некий вид какой-то праведности, правильности, но оно заряжено зачастую гордыней. Да? То есть ради гордыни человек может очень многого добиться. А вот это вся поп-культура, она на этом основана. Да? Самолюбование, гордыня. Там, вот. Ради денег, ради еще чего-то. Но Божье, оно другое. Оно просто другое. Поэтому ну, нужно идти, конечно, Божьим путем.
1: Отец Антоний, давайте еще про творчество, наверное.
2: Да, вот мне очень хотелось тоже про творчество, на самом деле. Вы выступали ли вы живым концертом?
3: Нет, с живым концертом я не выступал.
2: Планируете ли?
3: Потому что, да, вот буквально недавно этот альбом, я его сделал. Вот, и сказать, что планирую, ну, пока не было ни предложений, не было каких-то вот... Ничего не заявлено было.
2: То есть презентации альбома пока еще не было, да, можно сказать?
3: А знаете, я захотел по-другому, потому что мне предлагали вот профессионально в студии звукозаписи все это сделать, да, но вот захотелось как-то так доказать, наверное, и самому себе, и людям, что можно практически без денег, да, сделать что-то, что может в какой-то степени... Ну, изменить, ну, хоть какое-то количество людей, их взгляд на церковь. Поэтому это все, конечно, если были бы деньги, знаете, концерты, они дают человеку деньги. Деньги дают человеку возможность записать альбом. Вот. Ну, это естественно, да. А можно без.
2: Не всегда
3: можно.
2: В нашей среде да. Заработать на чем-то сейчас очень сложно. Кстати, очень много музыки сейчас, потому что действительно все стало доступно, и можно у себя на кухне записать оркестр какой-нибудь даже, при желании, кстати.
1: В неплохом качестве.
2: Да, и в очень хорошем качестве. То есть программы есть, которые
3: сводят... Наверное, это и сделал, скорее всего.
2: Да, ну, на самом деле, я, кстати, думал, что вы в студии записывали, но вполне себе неплохо получилось. А, вот я тоже болезненно переживаю тему творчества современного, которое сейчас в ушах у всех, оно... Ну, как бы я здесь нахожу отклик в вашем творчестве, потому что необходимо, чтобы таких проектов появлялось больше. Возможно, что-то выстрелит и займет свое место. Но мне интересно было просто, как бы вы выступали в рясе с крестом, ведь это требует определенных, там, жанр требует определенного одежды, движения руками и так далее. Как вы к этому относитесь? Вот как это будет выглядеть? Не представляли ли себе? Я просто представил вас вот так вот. Как это,
3: ну, знаете,
2: бывает
3: вот,
2: у рэперов.
3: Ну, там песни, заметьте, там спектр большой.
1: Сложно совмещать.
3: Да. И когда я занимался написанием, я песни ставил людям разным абсолютно. Слушали и монахини, которые в нашем приходе, слушали и бабушки. 80-летняя бабушка сказала: «Антоний, мне так понравилось там, да». Слушали дети, слушали взрослые, слушали люди из культуры. Говорили: «Антоний, да нет, что-то ерунда какая-то».
2: А был кто перекрестился в этот момент?
3: Перекрестился?
2: Господи помилуй, отец Антоний, куда? Не было такого?
3: Нет, ну, в основном, конечно, отзывы были такие, да, я старался всмотреться в то, что... как реагирует душа человека на это. И не просто только психика, да, вот, а его душа, как вот он, что человек говорит, что... Не, у нас как-то вот более-менее отношения, ну, легкие со всем приходом. То есть у нас нет какого-то вот превозношения священников. Ну, такая абсолютно атмосфера довольно-таки доброжелательная. Поэтому каждый может чем-то поделиться. И вот смотря на это, я пытался, наверное, небольшой, ну, немножко спектр расширить. Где-то, да, там текстовка идет, где-то идет пение, там, да. Ну, вот, разные направления. Но там про человека. Там про простого человека. Вот как бы говорил простой человек про себя. там та же песня «Не пей», например, да, про человека, который вот бросил пить, да, «Возмездие», то тоже против пьянства. Вот. «Бизнесмен», «Олигарх». Смешная песня «Олигарх». Мне, кстати, мне больше всего, наверное, нравится. Вот она там смешная такая.
2: В Яндекс.Музыке можно найти.
3: Можно, да, можете в Яндекс.Музыке забить в поисковике «Пасхальный бит», альбом «Наш догмат» называется.
2: Прям все в терминологии нашей традиционной. Все нашло отклик.
1: Спасибо огромное за этот разговор. Протоиерей Антоний Зимовец, клирик Казанского кафедрального собора города Элисты, проводил сегодня с нами этот светлый вечер. И у микрофона были Кира Лаврентьева.
2: И Сергей Платонов.
1: Отец Антоний, благодарим вас от всей души. Спасибо, что вы к нам приехали, поговорили сегодня о своем интересном жизненном пути. Спасибо огромное.
3: Господи, Божья помощь во всех делах.
2: Можно закончить словами апостола Павла. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе наш».
1: Аминь.
3: Аминь.
0: Аминь. Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Ложь клянется истиной, тем признавая истину реальностью, себя же тенью. Не клянется она ложью, ибо тень на тень опереться не может. В бессилии своем ищет ложь опоры в истине. Многая ложь рождает клятвы многие. Клятва унижает мужа праведного и убивает лживого. Там, где клятвы множатся, умножается ложь. Лживый ум всегда имеет клятву наготове. Лживые глаза языком защищаются и защититься не могут. Готовый солгать, готов и поклясться. Сыны прелюбодеяния скоры на ложь и клятвы, ибо прелюбодеяние само по себе ложь и клятва ложная. Дщери прелюбодеяния призывают Бога в свидетели, но Бог уклоняется от суда человеческого, и отсутствие его повергает всех в объятия лжи. Управь к истине сердце мое, мудрость блаженная, тогда и язык мой к ней управится. Управь к истине ум мой, мудрость блаженная, и язык мой к ней управится. Управь, Господи, присутствием Твоим к истине душу мою, и язык мой о клятвах забудет. Что пользы мне, Господи, если пред людьми оправдаюсь, а Тебе согрешу? Остановлю язык свой и отвращу его от клятв. Пусть неоправданным пред людьми останусь. Лишь правота пред Тобою наполняет сердце радостью. Правота же пред людьми сердце печалью полнит. Господи, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты до конца со мною. Ибо примирение с Тобой драгоценнее примирения с миром. Ибо битва с миром легче битвы с Тобой. Господи, Господи мой, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты со мной до конца.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Мышонок, который был тигром. По мотивам индийской сказки.
2: Случилось так, что один маленький мышонок заблудился в лесу и попал в хижину человека, который был волшебником. Человек стал его кормить, поить, и зажили они вместе без печали. Но однажды, выйдя погулять в лес, мышонок встретил большого рыжего кота. Юркнув обратно в хижину, мышонок забился в угол и сидел там, дрожа от страха. Заметил это человек, спросил: «Что с тобой? Почему ты дрожишь?» «Возле нашей хижины я встретил кота и теперь умираю от страха», – пропищал мышонок. «Как же это ужасно! Умоляю тебя, помоги мне! Сделай так, чтобы я кота не боялся!» Подумал человек, подумал и сказал: «Успокойся и ложись спать. Утром ты проснешься не мышонком, а кошкой, и тебе не придется бояться рыжего кота». Наутро мышонок проснулся кошкой и очень довольный выбежал из хижины. Но только он собрался понежиться на солнце, как опять увидел рыжего кота. Бедняга сразу же забыл, что он теперь тоже кошка, и понесся обратно домой. «Что с тобой?» – спросил человек. «Кого ты опять испугался?» Бывшему мышонку стыдно было признаваться, и он сказал неправду. «В лесу была собака. Она погналась за мной, и мне еле удалось спастись. Прошу тебя, сделай так, чтобы я никогда не боялся больших собак». Утром мышонок проснулся большой собакой и с громким лаем выбежал в лес. У ближнего дерева он опять заметил рыжего кота, который решил, что сейчас собака бросится на него. Кот выгнул спину и громко мяукнул. Не помня себя от ужаса, мышонок, забыв, что он собака, вбежал в хижину и спрятался под лавкой. «Кто на этот раз тебя напугал?» – спросил человек. И мышонок опять сказал неправду. «Ах, господин мой, невдалеке от нашей хижины я встретил тигра. До сих пор не понимаю, как мне удалось спастись от его ужасных зубов и когтей. Умоляю тебя, сделай так, чтобы я не боялся тигра. Теперь ты никого в лесу не будешь бояться. Ложись спать, завтра ты проснешься тигром», — сказал добрый волшебник. Утром бывший мышонок проснулся тигром и отправился в лес. Вдруг на поляне он заметил рыжего кота. Кот тоже увидел тигра. От ужаса его шерсть поднялась дыбом, спина выгнулась дугой, глаза засверкали. Мышонок, забыв о том, что он уже могучий тигр, опрометью бросился в хижину и забился там в самый дальний угол. «Почему ты опять дрожишь?» – удивился человек. «Разве в нашем лесу есть зверь сильнее тигра?»
3: «Есть!»
2: – донеслось из-за угла. «Это рыжий кот!» Человек все понял и наутро снова превратил тигра в мышонка, сказав так: «Пока в твоей груди бьется сердце трусливого мышонка, никакие превращения тебе не помогут, а храбрость в себе должен воспитать ты сам».
0: Пересказки.

Радио «Вера». Свидетели веры. Правление римского императора Нерона в середине первого века ознаменовалось в истории первым настоящим гонением на христиан. Он сжег большую часть Рима, обвинил в поджоге христиан, после чего их стали преследовать и правительство, и народ. По повелению императора, всех, кто не приносил жертвы идолам, подвергали страшной казни. В эти тяжелые времена появилось множество мучеников, которые открыто и безбоязненно исповедовали Христа, своим подвигом утверждая, что христианство не сломить. В то время святой апостол Иоанн Богослов был заточен на остров Патмос в Эгейском море, где ему явился Господь и повелел написать семи ангелам, то есть епископам семи малоазийских церквей, и укрепить сонмы мучеников. При этом был упомянут и верный свидетель Антипа, который не отрекся от имени Христа даже перед лицом страданий и смерти. Антипа, один из учеников Иоанна Богослова, возглавлял епископскую кафедру в городе Пергаме, современный город Бергама на территории Турции. В античном мире это был третий по величине город после Рима и Александрии. Во времена гонений на христиан Пергам населяли преимущественно язычники, и, как написано в житии, «сильный обижал слабого, и тот считался мужественным, добрым и праведным, кто бил или умерщвлял крестьян». Епископ Антипа был в этом городе светом среди тьмы. Пренебрегая угрозами языческих жрецов и вопреки усиливающимся гонениям, епископ снова и снова выходил в народ с неустанной проповедью о Христе. В житии святого сказано: «Молитва старца жгла бесов, словно огонь, и гнала прочь, а его пламенное слово и святость жизни обращали ко Христу множество язычников». Своей твердой верой и неутомимой деятельностью ему удалось добиться, казалось бы, невозможного. Жители Пергама перестали приносить жертвы идолам, и большинство из них приняли христианскую веру. Эллины упрекали святителя в том, что он отвращает народ от поклонения богам, и требовали прекратить проповедовать христианство. Епископ Антипа кротко ответил, что не станет служить богам-бесам, исповедовал веру во Христа и призвал градоначальника и весь народ к покаянию. После этого разгневанные жрецы повели священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его внутрь раскаленного медного вала, куда обычно бросали жертвы идолам. Объятый пламенем священномученик молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Ночью христиане взяли нетронутое огнем тело святого епископа Антипы и с почестями похоронили в Пергаме. Гробница с мощами святого стала источником чудес и исцелений от различных болезней. С тех пор и до наших дней верующие неизменно получают утешение от священномученика Антипы Пергамского. На сегодняшний день чудотворные мощи святого Антипы покоятся на греческом острове Патмос в монастыре святого апостола Иоанна Богослова. Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 12 мая, слушайте рассказ Владимира Ивановича Даля «Обмирание» и фрагменты повести Виктора Юзефовича Драгунского «Он упал на траву». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Что с ним? Почему он такой?
3: Врачи сами не знают точно. Говорят, что он обычный мальчик, но несколько заторможенный. Джеймс – хороший мальчик. У него доброе сердце. Большинству просто некогда заметить это.
1: Джеймс – темнокожий паренек. Бродит в одиночестве по маленькому городку, толкая перед собой тележку из супермаркета. В тележке – радиоприемник, включенный на полную громкость. Джеймс любит слушать радио и повсюду носит его с собой. Оно единственный его друг. За это парня так и прозвали – Радио. Радио – герой одноименного кинофильма, фрагмент из которого только что прозвучал. Картину в 2003 году снял американский режиссер Майкл Толлин. И основана она на реальных событиях. Однажды Толлин листал спортивный журнал, и на глаза ему попалась статья под заголовком «Тот, на кого можно опереться». В ней рассказывалось об умственно отсталом молодом человеке, который был изгоем и объектом насмешек. Но однажды подружился со школьным тренером и стал не только его незаменимым помощником, но сердцем и душой целой футбольной команды и даже всего города. Режиссеру настолько глубоко запала в душу эта история, что он решил непременно воплотить ее на экране. Так появился фильм «Радио». Эта динамичная, насыщенная картина наверняка придется по вкусу любителям спорта, в особенности футбола. В ней есть и напряженная игра, и гудящие от восторга трибуны. Но самые главные события фильма разворачиваются тихо и без пафоса. Однажды тренер школьной футбольной команды Гарольд Джонс замечает, как Радио из-за забора с увлечением наблюдает за тренировкой и приглашает парня присоединиться. С этой минуты и для Радио, и для тренера Джонса начинается новая жизнь. Тренер поэтически заботится о парне. В этом его поддерживают близкие. В одном из эпизодов Джонс делится переживаниями с женой. Он чувствует себя виноватым из-за того, что заботы о Радио практически не оставляют ему времени для собственной семьи. Но супруга ни в чем его не обвиняет. Скорее наоборот.
2: Я все время провожу с Радио.
3: Гарольд, подожди. Да, ты проводишь много времени с Радио. Но это же замечательно.
2: И вот куда это нас завело?
3: Завело в школу, где его любит куча ребят. Забота о ком-то не может быть ошибкой. Это всегда прекрасно.
1: Действительно, фильм «Радио» показывает нам, как прекрасна доброта, как отзывчиво на нее человеческое сердце, какие чудесные плоды она способна принести. Картина невероятно вдохновляет. И не только благодаря идее, заложенной в основу сюжета. Хотелось бы отметить и сильную, яркую игру актера Кьюба Гудинга-младшего. Он исполнил в фильме роль «Радио». Образ тренера Джонса воплотил Эд Харрис. Проделанная актерами работа становится особенно очевидной, когда мы видим живых прототипов наших киногероев. Они появляются в самом финале фильма, словно напоминая: трогательная история, которую мы увидели на экране, не выдумка. Любовь и милосердие способны реально изменить жизнь человека. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Вера. Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Что делать, если меня оболгали? Если зложелатели возводят на меня клевету? Где искать защиты и о чем просить Бога? Ответ на этот вопрос предлагает 51-й псалом пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Что хвалишься во злобе сильнее, беззаконие весь день,
3: что хвалишься злодейством сильный, милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими».
2: «Яко благо пред преподобными твоими».
1: Только что прозвучавший псалом написан псалмопевцем Давидом в память о трагическом событии, которое произошло в его молодости. Тогда царем был Саул, и он из зависти хотел убить Давида. Давиду удалось убежать и скрыться в городе под названием Номва. Здесь ему оказал гостеприимство и помощь священник по имени Ахимелех. Однако один из слуг Саула по имени Доик донес об этом царю. Из-за этого доноса были убиты 85 священников, а сам городок со всеми его жителями был разорен. Причем Доик лично участвовал в этой расправе. Именно он собственноручно умертвил служителей Бога. Его имеет в виду Давид, когда говорит сегодня о языке коварном. Он сравнивает язык клеветника с изощренной бритвой. Это не просто орудие, это символ вероломства. Ведь бритва не рубит грубо, она делает тончайший надрез, незаметный, но глубокий. Жертва даже не сразу понимает, что ей нанесли смертельную рану. Однако Доик, по словам псалма, хвалится злодейством. Видимо, совершенная им подлость дает ему ощущение всемогущества. Не случайно Давид называет его «сильный». В Священном Писании «сильный» – это один из титулов Бога или же царя. Поэтому здесь скрыта ирония псалмопевца. Именно так ощущает себя Доик благодаря своему поступку. Он чувствует себя значимым, будто именно от него зависит судьба окружающих его людей. Он ощущает себя Богом. Человек, который ведет себя подобно Доику, обречен. Господь, как говорит сегодня псалмопевец, исторгнет его из жилища и корень из земли живых. Ведь Доик укоренялся не в Творце, а в своем злодействе. А потому он засохнет, как дерево без корня. Иначе действует Давид. Он не пытается оправдаться перед Саулом, не ищет свидетелей своей невиновности, не требует восстановления справедливости. Он находит в себе силы отдать эту ситуацию Богу. «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем», — пишет он. Маслина растет медленно, ее ствол коряв и неказист, однако корень уходит так глубоко, что она не боится засухи и может плодоносить столетиями. И напротив, изощренная бритва злого языка ржавеет очень быстро. Так псалмопевец подчеркивает важную мысль. Праведник приучает себя к тому, чтобы единственным свидетелем его правоты был только Бог. Это состояние освобождает его от ядовитой необходимости доказывать что-либо клеветнику и окружающим людям. «Я уповаю на милость Божью», — говорит сегодня Давид. «Всякий из нас может оказаться на месте псалмопевца, особенно когда наше имя полощут в мутной воде чужих разговоров. Вместо того, чтобы в ответ полоснуть обидчика острым словом, псалом предлагает нам попробовать поступить иначе, подобно Давиду войти в Дом Божий, то есть вспомнить о Творце и его заповедях, отдать свою боль и обиды ему. Вместо требования «Господи, оправдай меня перед ними», попросить «Господи, дай мне укорениться в Тебе так, чтобы слова этих людей не трогали меня. Помоги мне просто исполнять Твою волю и ради Тебя служить окружающим». И это не вопрос формального благочестия. Это вопрос выживания. Ведь злоречивый цветет быстро, но в конечном счете исчезает, как сорняк. Доик не оставил после себя ничего, кроме памяти о своем позоре. А тот, кто, подобно Давиду, научился отдавать свои тяжбы Творцу, будет похож на вечно зеленое растение, которое стоит на земле крепко и дает плод даже в засуху.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
4: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вике 8 лет. Она всегда была жизнерадостным и активным ребенком. Отлично училась, занималась спортом. Но зимой прошлого года девочка пожаловалась на боль в правом плече. Мама Екатерина решила, что дочь потянула мышцу на тренировке. Однако боль не проходила и не давала полноценно заниматься физкультурой. Рентген показал перелом руки, а дальнейшее обследование установило, что его причиной стала не травма, а опухоль, которая разрушила кость. Для семьи это оказалось ударом. Вика начала лечение в больнице. Химиотерапия, процедуры, операция. Болезнь удалось победить, но правая рука девочки осталась ограничена в движении. Чтобы снова обнимать родителей, рисовать и играть с друзьями, Вике понадобилась интенсивная реабилитация. Но у семьи, где растут четверо детей, возможности оплатить ее не было. Пройти лечение и курсы занятий со специалистами Вике помог фонд «Настенька». Более 20 лет он поддерживает семьи, в которых болеют дети. Проект открыл сбор и для Вики. На собранные средства девочка прошла реабилитацию. Теперь она может поднять руку, выполнить простые движения и обнять близких. Сделать доброе дело и поддержать детей, которым нужно жизненно необходимое лечение или реабилитация, можно на сайте фонда «Настенька». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
5: Дело дня.

0: «Прогулки по Москве». О видимом и сокровенном.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Я Алексей Пичугин, приветствую вас. Мы гуляем по Москве, по нашей столице, вместе с историком, москвоведом Игорем Горькавым. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Леша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы оказались в Замоскворечье, вышли из метро «Третьяковская». И направляемся в сторону Третьяковской галереи, но в нее не заходим. Проходим чуть дальше, оказываемся в Толмачах. Толмачевские переулки ныне. Такой тоже не очень понятный московский топоним, который нужно перевести.
2: Вы знаете, ну, толмачами всегда на Руси называли переводчиков.
1: Вот, я и говорю, его надо перевести, этот топоним.
2: И с другой стороны, здесь на окраине Кадашевской слободы жили государевы люди. И, видимо, имеются в виду толмачи, которые обслуживали, опять-таки, дипломатические миссии, а может быть, и были как-то связаны с другой частью жителей Замоскворечья, с ордынцами, которые селились вдоль улицы, которая и сейчас идет неподалеку, потому что в значительной степени тогда дипломатические отношения у Московской Руси шли именно с Востоком, а точнее сказать, вот с теми государствами, которые возникли на обломках Золотой Орды.
1: Современные краеведы нашли, как совместить все эти версии, и решили, что толмачи – это переводчики, которые переводили как раз ордынцам, которые селились в районе современной Ордынки.
2: Ну, это оригинальная версия, хотя, скорее всего, и ордынцы – это русские люди, которые вышли из Орды или просто были связаны так или иначе с Ордой, или это, может быть, совместные какие-то браки. Вот, это, так скажем, евразиатская часть Москвы, которая дальше уже разворачивается в сторону татарских слобод.
1: Китайский квартал, как бы мы сказали.
2: Можно и так сказать.
1: А мы попадаем в Малый Толмачевский переулок, и первое, что мы видим, это замечательную высокую колокольню храма святителя Николая в Толмачах. Сейчас этот храм, помимо того, что он просто действующий, он еще и является частью Третьяковской галереи. О галерее отдельно мы обязательно когда-нибудь с вами поговорим, но сегодня у нас Малый Толмачевский переулок.
2: Действительно, это колокольня и трапезные выделяются на общем фоне храма. Во-первых, цветом, они желтого цвета.
1: Сам храм белый.
2: Вот, и это очень четко обозначает две архитектурные эпохи, которые отразились в судьбе храма святителя Николая в Толмачах. Но на самом деле правильнее было бы называть этот храм храмом сошествия Святого Духа на апостолов с пределом святителя Николая. Как это часто бывает у нас в Москве, народ переименовал храм по наиболее чтимому пределу.
1: А я где-то слышал, что он изначально был Никольским, потом все-таки сошествие Святого Духа, и в народе называли Сошественской эту церковь.
2: Я читал другую версию, что изначально храм вообще был посвящен Иоанну Предтече. Вот. И поскольку он перестраивался, и, соответственно, в 1625 году он упоминается как деревянный, потом каменный он был взведен в 1697 году. Вот, собственно, тот четверик, на который мы с вами сейчас смотрим, тот, который на картинке выделен белым цветом, был возведен прихожанином храма Воскресения в Кадашах Лонгином Добрыниным, замечательным купцом Кадаши, который дослужился до очень важного тогда звания гостя. То есть он уже имел возможность вести торговлю не только внутри страны, но и торговать с иными государствами. В общем, вошел, так скажем, в элиту, как бы мы, наверное, сейчас сказали, тогдашнего российского бизнеса. Но вышел он из ткачей Кадашевской государевой Хамовной Слободы. И вот эта связь с местом, она для кадашевцев была очень важна. Хотя они часто уже не жили. Здесь они могли проживать уже и в Китае-городе, а может быть даже внутри Московского Кремля, но родина оставалась у них именно здесь. И вот на окраине Кадашевской слободы Лонгин Добрынин строит храм в честь Сошествия Духа с пределом святителя Николая.
1: Ну, как я понимаю, храм неоднократно перестраивался, причем, забегая вперед, могу сказать, что колокольни вообще долгое время не было в советское время, ее возвели только уже, заново возвели только во время реставрации, ну и до этого, в предыдущие столетия, церковь неоднократно перестраивалась.
2: Да, вы знаете, у этого храма интересная судьба. Дело в том, что в 1812 году, когда вся Москва была разорена, и Замоскворечье выгорело в результате страшного пожара, единственным храмом в этой местности, который вообще никак не пострадал, был храм святителя Николая. До этого он был признан бесперспективным, был приписан к храму Григория Некисарийского на Большой Полянке. Но вот прихожане, воспользовавшись этим поворотом судьбы своего прихода, попросили епархиальное начальство приход возобновить как самостоятельный, и у него появились свои жертвователи. На средства, собранные местными жителями, в 1833 году была заложена, а в 1834 году была освящена новая трехъярусная колокольня и теплая трапезная с двумя симметричными пределами. Проекты наблюдения за работами были осуществлены Федором Михайловичем Шестаковым. Ну и вот надо сказать, что в этой просторной трапезной, собственно говоря, молился один из самых известных прихожан храма, святитель Николая в Толмачах, Павел Михайлович Третьяков.
1: Основатель Третьяковской галереи.
2: Совершенно верно.
1: Но здесь мы никуда не уйдем от того, что сейчас в храме святителя Николая хранятся самые значимые иконы, даже иногда Рублевская Троица сюда переносится, а русского средневековья, иконы, символы вообще русского, древнерусского искусства.
2: Совершенно верно. В сентябре 1999 года было принято историческое решение о переносе в храм святителя Николая на постоянную экспозицию иконы Божьей Матери Владимирской. И эта икона для Москвы имеет совершенно особое значение, потому что, я вам напомню, она была перенесена из Владимира в 1395 году во время нашествия Тамерлана, и москвичи воспринимали с того момента этот образ как главную икону Божьей Матери, как хранительницу Москвы. Икона эта была в Успенском соборе Московского Кремля. Конечно, после того, как собор передали государству в 1918 году, эта икона также перешла в запасники московских музеев. И вот из Третьяковской галереи этот древний образ впервые вышел навстречу верующим и оказался в богослужебном пространстве храма, именно в храме святителя Николая в Толмачах. И, как вы совершенно справедливо заметили, действительно, один раз в году на День Святой Троицы из экспозиции Третьяковской галереи непосредственно переносят храм и образ той же начальной Троицы. Но еще одна интересная святынь находится в интерьере храма. Это древний Дмитриевский крест, явленный в XIV веке под Дмитровом, плывший по течению реки Яхромы, обнаруженный слепой жительницей Дмитрова, которая в тот момент, когда она соприкоснулась практически с этим крестом, она прозрела, и вот с того времени главная святыня Подмосковья, Дмитровской земли, этот крест теперь находится также в Третьяковской галерее, а точнее сказать, находится в храме святителя Николая.
1: Ну, помимо храма Никольского, у нас в Толмачах есть еще ряд интересных зданий, мы не можем на них внимания не обратить.
2: Действительно, вот когда мы выходим с вами сейчас с Малого Толмачевского переулка на Большой Толмачевский переулок, мы видим с правой стороны здание богадельни храма святителя Николая, где одно время проживал и последний настоятель этого храма, отец Илья Четверухин, который, к сожалению, был арестован и оказался в печально знаменитых вечерских лагерях, там и погиб мученической смертью.
1: Про который Шаламов писал. Да,
2: сейчас он прославлен в лике святых.
1: Ну что ж, а мы с вами, Игорь, возвращаемся в Большой Толмачевский переулок. Здесь интересный дом такой вот традиционный, послепожарный, я так понимаю, Москвы. Такой типичный представитель городской застройки.
2: Совершенно верно. Знаете, Алексей, чем интересно Замоскворечье, здесь сохранилось много такой рядовой застройки. Но именно она создает в городе атмосферу. Вот этот дом землевладельца Лобковой с очень необычным балконом.
1: Да, балкончик знатный. А во флигеле этого дома, насколько я помню, прошли детские годы замечательного русского писателя, который потом оказался во Франции в эмиграции, как и многие его современники, Алексей Ремезов.
2: Что интересно, если мы с вами сейчас будем продвигаться в сторону Ордынки, оставим с левой стороны инженерный корпус Третьяковской галереи, дом писателей в Лаврушинском переулке, мы увидим в скверике небольшое скульптурное изображение другого русского писателя, который также закончил свою жизнь во Франции, Ивана Шмелева. Но стоит этот бюст, потому что напротив находится знаменитый особняк Демидовых, где как раз в свое время, когда там находилась мужская гимназия, учился будущий великий русский писатель.
1: Но особняк Демидовых, он сейчас, к сожалению, если вы идете по этому переулку летом, то с левой стороны сидят Ордынки, он, конечно, скрыт немного за деревьями, его не так хорошо видно, но вот в другое время года он так...
2: Ну, там, знаете, больше всего обращает на себя внимание, я очень рекомендую сейчас нам прямо подойти и как можно ближе подойти к этой замечательной чугунной решетке.
1: А решетка на самом деле подлинная, потому что я, честно говоря, вот сколько проходил по переулку, мне казалось, что она поздняя.
2: Нет, она подлинная, но считается, что она была перенесена из другого владения Демидовых, которое располагалось также в Москве, так называемого Слободского дома. Но это произведение нижнетагильских мастеров, созданное в середине 18 века.
1: Ну, кто же еще Демидову мог делать?
2: Да, и у нас, конечно, вот этот род Демидовых, который происходит из тульских оружейников, а потом связан так тесно с историей горнодобывающих, промышленных, металлургических заводов Урала. И у нас стояло в Москве такое яркое о себе напоминание в виде этого особняка, где потом, кстати говоря, проживала Мария Федоровна Сологуб, где существовал кружок славянофилов, куда приходил Гоголь, где бывали писатели русские середины XIX века. Но это здание, оно действительно овеяно такими.
1: Ну, если мы пойдем в другую сторону, мы практически упремся в другой дом, тоже овеянный. Это, правда, уже совсем не толмачи, но тут можно мостики перекидывать сколько угодно. Это конструктивистский дом, где жило семейство Ардовых, у которых постоянно гостила Анна Андреевна Ахмат, и Пастернак бывал, весь цвет оставшегося к 50-м годам Серебряного века.
2: Ну, это отдельная тема, это литературная замоскворечье, потому что напротив, соответственно, дом в Ворошинском переулке, построенный в 1937 году, и куда, Маргарита, собственно говоря, стекла. Анна Андреевна и ходила иногда в гости, потому что там проживал Борис Леонидович Пастернак и много-много кто еще.
1: Ну что ж, сегодня мы были в Толмачах, это прямо в 100 метрах от входа в на станцию метро Третьяковская, Замоскворечье, самое сердце нашей Москвы, которую мы, как всегда, с Игорем Горькавым, москвоведом и историком, призываем вас любить, ценить, уважать и как можно больше времени стараться уделять прогулкам по нашему замечательному городу. Я Алексей Пичугин, Игорь Горькавый. Всего хорошего. До встречи.
2: До встречи.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. В эфире радио «Вера».

Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом возжженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Обмирание». Читает Карен Бадалов.
1: Неисповедимы будущие судьбы Руси, а широко раскинулся материк ее, и много простору обнял один язык, одна речь, один народный дух. Много мерзости запустения видится погрешному лицу ее. Искажение внедрилось в человечество и бродит в нем из поколения в поколение. Но вечного брожения нет, а упование не умирает. Тут и там глаз вопиющего в пустыне, кое-где в укромной тиши среди

потом, чтобы железо ело, как говорится о щебенке. А так создано, какова есть. Не глушит и пронзительный свист рыскающего парового зверя, не мчит он тебя вихрем, так что света Божьего не видать. Не кружит тебе голову от мелькающих столбов, решеток, значков и будок, а скачешь и катишься раздольно, льготно. Оглядываешься на частые дубравы, на пологие зеленые скаты, на крутые берега, на дальние темные бары, на седой придорожный ковыль, на стерлитаматские меловые горы, на синие плеса белый, мелькнувшие внезапно, с темени взлобка. Так и я скакал когда-то. И коренной обитатель этой дикой обильной стороны, башкир, поматывал кнутиком и тянул, уныло завывая, тоскливую песню свою. Дымок по ясному небу издалечего указал жилье, и это был городок, населенный казаками, мещанами, торгашами, немногими татарами и должностными по управлению лицами, окруженный хорошими селами, скопом переселенцев из десятка малоземельных губерний, даже из Украины. Подъезжаем вскачь, во весь дух. Коли дымком запахло, то башкирской тройки на лычных вожжах не удержишь. Гляжу и сюда, и в эту глушь забрались былые порядки. И тут у въезда стоит застава. Хотя огорожи нет никакой, и въезд во все улицы вольный. Но караула нет. Очень высоко приподнял журавлиный нос свой. Расписанная клетками будка пуста. Из нее торчит солома, вокруг бродят телята и гуси. А резвая коза, вскочив на очеп, осторожно пробирается по нему в гору, сама не зная зачем. Вероятно, как англичанин, чтобы побывать там, где еще никто не бывал. Все улицы идут прямо вниз, к реке. И башкир промчал меня на лыжах под гору, с трудом заворотив по запоздалому крику моему лошадей и подъехав большим кругом к указанному ему домику с зелеными ставнями. Я ехал по службе, и эти зеленые ставеньки были издавна суточным приютом моим на перепутье. Старушка, но еще крепкая и здоровая, с засученными по локоть рукавами, с кулаками в муке, хлопотливо выглянула из сенец на деревянное крылечко и рассыпалась в приветливых причитаниях. «Ах, негаданный желанный! Вот кого Бог принес, что давно не бывал! А у меня седний пирог с белорыбицею, да ботвинья с провесной. Вот словно ждала дорогого гостя». Старуха обнялась со мною и повела за руку через высокий порог в светелку. Тут все по-старому. Широко разрослась розанель по окнам. А между нею тычком стоят бальзамины, вечно в цвету. Столик с синей салфеткой, посреди которой сидит затканный белый петух, окруженный лавровым венком. Желтый ситцевый диван, с которого ради гостя спешно сдернули чехол, и явились мирные картины возвращения в свои семьи ратников из-под француза. Везде объятия, хлеб-соль, веселье. И право, Авдотья Власевна не могла подобрать лучшего картинного узора для своего дома. Хозяйка моя была женщина замечательная, а я знал ее уже давно. Все насущное имущество свое она заработала колотьбой и трудом, здравым смыслом и оборотливостью. Правда, муж оставил было ей на хлеб и на одежу, оставил ей и тесовую кровельку, под которой жилось уютно. Да зятек сумел объехать тещу на кривых, прочитав полуграмотный доверенность на забор товара для торга на 100 рублей, а дав подписать дарственную запись на дом, на скот и на деньги, которые ею розданы были по обычаю в рост. Доброе дело это обнаружилось для Авдотьи Власьевны не прежде, как когда уже зятек, прогуляв все, стал без обиняков гнать ее из дому. Кроме этой замужней дочери, у нее был еще малолетний сын, которому она и прочила именице свое. Поняв, в чем дело, узнав, что все долги давно собраны зятем, и что сама она живет в чужом доме, Авдотья Власьевна долго не думала. По ее убеждениям, нельзя было не разругаться за это с зятем, а затем надо было позаботиться о себе и о сыне. «Где у тебя Бог твой?» — сказала она зятю. «Аль ты думаешь, что он каинских дел твоих не увидит?» «Увидит он все, зятек. Помяни меня. Не даст он младенца в обиду. Не оставит его без приюта. А ты? Да я еще и глаз своих не закрою, как ты накланяешься братцу своему, а топчешь пороги его. А ты, Донюшка, не величайся своим гильдейством, а знай, коли твоя вина тут есть в этом деле, то и ты недолго набарствуешь. Радехонько будешь братские полы подмыть». Кончив таким образом эти расчеты, Авдотья Власьевна перекрестилась, вышла с ребенком из дому и дала зарок не знать покоя ни днем, ни ночью, покуда не воротит сыну отцовского наследия. Водворившись у кумы,

0: Она первые дни провела не без дела. Поминая зятька недобром по поводу беседы с советчиками и соболезнователями, которых было немало. Но поуспокоясь и сказав «Бог с ним», она ободрилась, сосчитала небольшие деньжонки свои и решилась торговать для заработков. Доселе она была домостройка, скопидомка, славилась умением печь пироги да готовить суточные щи, кои замораживались и снова переваривались, а теперь принялась за торговлю в разъезд. Купив пару добрых коней, исправив две упряжки, она поехала с двумя вазами орехов, на кое в тот год был урожай, в Оренбург, и взяла с собой сына и еще работника. Этот город степной, где дыни и арбузов много, а орехов нет. В Ласе в ней едва дали стать на базар, как уже молва разнеслась по городу, что орехи в привоз. И две подводы очистили, расхватали их до скорлупки. Одну телегу нагрузила она арбузами, другую – кишмишом и урюком, да бухарскую красную выбойкой, которую народ так любит за дешевизну и прочность ее, потому что она в носке мало уступает холсту. И Власьевна не довезла своего товара до дому, все дороги разобрали. На ягоды кидались торговые люди для развозки по сельским базарам, а на выбойку бабы в каждом селении. Воротясь с пустыми вазами и одними гостинцами куме во свояси и встреченная вопросами о том, как Бог помог, она только смеючись головой поматывала, да отмахивалась руками. «Ты не жди, у меня молчи», — приговаривала она сыну. «Небось, Господь сироты не покинет». И опять поехала она с орехами да с возом лука и также вернулась с бухарским товаром. А по первозимью повезла орехового масла, меду, соленых груздей. Всего этого нет в степном месте. А воротилась с уральской рыбой и икрой, товаром дорогим, который перекуплен был у нее купцами и пошел в Уфу. «Не как обозы Авдотьи Власьевны пришли», — говорили шутники, когда ночной скрип полозьев раздавался длительно под окнами. «Да», — отвечал другой, — «поди вот, какую силу забрала. Ведь скоро в городе у нас купца не будет с оборотом против нее». «Старательно больно», — заметил третий. «Да смышленно. Опять же, знать, и Господь постоял за сироту. Ведь уж больно пьянюшка этот обидел старуху». «Крепка в слове», — объяснил еще другой. «Сроду никого не обманывала. Да и сына тому же учит. Вот с нею и торговые все лучше дела-то делают, чем с любым купцом. Барыши барышками, да ведь на торг они с убытками на одном полозу ездят. Наш брат малосильный, чуть подойдет по грехам своим, ну и кинутся все на расхват, и подшибут. А вишь, ей верят, не жмут, все только кланяются, почет отдают. Знают, что все сроки исполнят». «Вестимо», — отозвался еще один горемычным голосом. «Без веры не торговля, а колотьба. Машну-то убьешь на товаре, а перехватить-то и нечем». И доездилась-таки Авдотья Власьевна до того, что выкупила родовой домик свой, пропитый разгульным зятем. Исправила, ухитила его, убрала уютно, записала сына в гильдию, передала ему всю торговлю, наказав ему не поминать зятька лихом и считать нажитое ею за отцовское наследие. Поправив и устроив дела таким образом, она сама уселась на покой. Ей через улицу шапку снимали, а к обедне идучи она едва поспевала на все стороны раскланиваться. «Что тебя, Власьевна, давно не видать на нашей стороне?» – спросил я. «Аль по рыбу боли не ездишь? Полно мне, старой бабе, по большим дорогам мыкаться. Слава Богу, свое дело сделала. За свою простоту потрудилась, чужой грех покрыла. Отцовским благословением сынка не обидела. Стало быть, Господь милостив к нам. Пусть теперь Прокопий Андреевич сам за себя постоит. Я все дела ему передала. Пусть сам заправляет». «А где же у тебя Проня?» – спросил я. Старуха зорко на меня поглядела, хитро прищурилась и шепотом сказала. «На след красного зверя напал. Так, вишь, Пороши выслеживать поехал. Вот как? Среди красного лета да Пороши? Это ты, Власьевна, загадками глаза отводишь. На какого же он красного зверя позарился? Сказывай. А кто его знает? На черного ль соболя? На белую ль горностайку? Его воля. Вот увидим. Ну, дай бог, любовь да совет, коли так. Вот и Проня твой заживет не получеловеком. Мало он славный. Да ты ж его добру и учила. А по нраву ль тебе невеста? Тебе вот все до ноготка, всю запазушную расскажи. Ему ведь жить с нею. А мне только глядячи радоваться. Сказывают, не то чтобы в окно подать, а хоть кому на ладонки поднести. И умница какая, и до сиротства жалостлива. Пред Пасхой, сказывают, отцу насупротивничала. А все из-за этого ж дела. Ты, тятенька, говорит мне, мантона-то не справляй, мне не надо. А ты вот бедняков этих пристрой. А отец-то, сказывают, нравный такой, а дочь-то любит. И выпросила-таки. Отец старшего парнишку, сироту, к себе в лавку взял и о других позаботился. Уж дал Господи этому делу устроиться. Так бы я поглядела еще, поколе Богу угодно, на голубчиков своих. Да и посылай Господь по душе, да принимай ее, милосердный. А ты не объезжай нас и впредь, пусть и детки порадуются тебе, а ты на них. Год спустя, а ту же пору, я опять мчался по тому же пути. День был праздничный, и вся природа, казалось, праздновала его. Было тепло, но не знойно, тихо, но не мертвый застой. Легкая встречная тяга воздуха обдавала прохладой и незаметно уносила докучную путнику пыль. Глаза свободно глядели на мир Божий, ширяя по закрою, и чувство раздолья вздымало грудь. Бездна дичи оживляет здесь воздух, поля и леса. Стаями сидит краснобровый полюх на любимой насесте своей, на сухой придорожной березе. Думчиво тяжелый мошник покачивается на макушке островерхой ели. Шумно вырывается внезапно из-под ног боровой кулик, подымаясь столбиком в гору. По быстрым ключевым потокам, как тень, мелькая стрелою, проносится золотистая форель и пеструшка, не сближаясь потому только с каспийским осетром, что уволень этот обложен поголовщиной на уральское войско, и ему дорога кверху перегорожена непропуском. Но на почве этой захожему гостю, оленю остяцкой тундры, случалось сталкиваться с горбатым степняком, караванным верблюдом. И опять-таки башкир промчал меня на лычной упряжи под гору, мимо обычного пристанища моего, зеленых ставинок, и с трудом вразумил упрямую тройку свою, что надо опять подняться в гору, воротясь назад. День был праздничный, обедня отошла. Улицы полны разряженного народа, все заваленки усажены пестро и нарядно разодетыми казачками, мещанками и крестьянками. А мужчины в халатах и кафтанах в накидку расхаживали туда и сюда. На заваленке, пред домом с зелеными ставнями, на коих увидел я обнову, расписные горшки с цветами, на заваленке сидела молодая чета, кровь с молоком. Проня в красной канаусовой косоворотке, в черных плисовых шароварах, а молодая его, статная, светлорусая, так и сияла в шелковых переливах. Голова ее повязана была малою или гладенькой головкой, купеческую повязкой. Кончики косынки над лбом продеты были в алмазный перстенек, а сверх васильковой головки этой накинут был легкий кисейный платочек, захлестнутый концами под бородой. С детским любопытством глядела она на чужого приезжего во все глаза. А Проня, узнав гостя, бросился высаживать его из тарантаса, подозвал жену, крикнул в окно матери. «Ничего, Серафимушка!» — продолжал он, когда та потупясь чинно раскланивалась. «Подойди да поцелуйся с гостем!» «Ничего, барин знакомый!» «Вот какой знакомый! Ровно свой!» Проня нудил меня в избу, ухватил чемодан мой, напирая им на меня из усердия сзади. А тут выбежала старуха и, обнимаясь, всхлипнула, но удержалась. И, стараясь подавить чувства свои, суетливо повела под укромную стриху свою. Это бурное волнение и взрыв не могли быть вызваны, как прямой причиной, моим приездом. И я оглядывался с каким-то беспокойством. Вошли и сели. Праздничный самовар не только был уже на столе, но, казалось, уныло допевал протяжную песенку свою, собираясь уснуть. Да и в хозяйствах было что-то молчаливое, тоскливое, неловкая. Старуха говорила коротко и сухо, и как будто даже облик ее изменился. Сын молча вздохнул раз и другой. Невестка, потупя очи, робела, и, унося допивающий самовар, боязливо покосилась на свекровушку свою, не зная, угодно ли ей она делает. Мне стало грустно. «Кто же это из вас?» — подумал я, и сам потупил глаза. «Кто провинился? Кто разрушил благодатный мир и покой за зелеными ставинками, на коих будто на показ расцвели алые и лазоревые цветы, между тем, как за ними душа томилась, жизнь блекла. Ведь не ты же, прямой и добродушный парень, от которого не было матери иного ответа, кроме «Как знаешь, матушка, воля твоя, как хотите». Ведь и не Серафимушка, которая не красовалась бы этой кроткой умилкой на щеках, если бы рушила и свой, и семейный покой». «Так неужто же ты, чтимая всеми, старая доброжелательница моя, разумная, богобоязненная, неужели ты сама подкапываешь и заришь дом, тобою воздвигнутый?» Между тем соседи дважды прибегали звать хозяев на вечерки, но молодые тихо отказывались. «Чего не идете?» — сказала мать. «Я и без вас гостя угощу. Слава богу, не впервые». Я вздохнул. «Не родительская речь это, а Авдотья Власьевна», — подумал я. «И недобром она звучит. Знать злой кикимора раздора вытеснил твоего исконного, сдружливого домового и поселился за извращатой печью, которая, бывало, так приветливо на меня глядела своими синими, нехитрыми кувшинчиками, по 3 цветочка в каждом. Молодые ушли, но не как уходят на вечеринку, а будто из-под неволи, робко и грустно. Я сидел молча, вслед им глядя. Убрав самовар, старуха села подле меня, как и в былые годы, с чулком, и также молчала. Казалось, мы оба придумывали, с чего бы завязать беседу. «Авдотья Власьевна», — спросил я без обиняков, — «что это у тебя в доме делается?» «Чай, сам видишь, что». Пословица неспроста говорит. «Материно сердце в детках, а детское в камне. Уж я ли его не любила, не жалела? Уж я ль ему не была днем денною печальницей, в ночь ночною богомольницей?» Договорив это через силу, старуха вскликнула и горько зарыдала, накрыв лицо руками. Знать сильна была кручина, что одолела стойкую, крутую бабу и прорвалась обильными, жгучими слезами. «Да скажи мне на милость», — продолжал я, отводя мокрые руки ее от залитого слезами лица. «Скажи мне, Власьевна, что же это у вас сталось? Какой некошный мутит в доме? Кто причиной этого горя? Ведь не Серафима же, тихая, кроткая, которую ты сама так хвалила. А в тихом-то болоте бесы водятся», — горячо перебила она. И заплывшие слезами глаза блеснули недобрым блеском. «Власьевна, ведь не похоже Серафима твоя на гнилое болото, воля твоя!» Старуха вспылила так, как я и не видывал. Много, стало быть, наболело и накипело на этом горячем сердце. «Что бела да румяна, да бровь черна, так и не похожа. А что мне в красоте-то ее? Не воду пить с лица. В людях красоваться, так было маком сидеть, а пошла замуж, так тут потешка иная, а про то забудь. В людях смиренница, а дома змея запазушная. Неужто мы в Орде живем? Да и там старших-то почитают». Я молчал, а Власьевна после короткой перемешки продолжала. «Тихоня она этакая, и сына-то от меня отворотила. Правду говорят, что по дочери зять помилеет, а по невестке сын опостылеет. Таков ли он теперь до меня, каков был? Из рук моих глядел. Бывало, слова супротивного не слыхивала от него. Что, не веришь?» — продолжала она зорко в меня вглядываясь. «Да она, слышь, и в девках-то тихоней смиренница этакая смотрела, а отца под свой норов гнила. Заортачится. Говорит, не хочу я ничего, не хочу обнов, а вот сделай то и то. Старик и сам человек нравный, и туда, и сюда нет, обойдет-таки его на свое поставит». Навязалась на нее какая-то лохмотница, попрошайка, да еще с ребятишками, и довела таки отца до того, что пристроил их всех кого куда. Вот пошла была она и у меня верховодить. Да нет, я ей воли не дам. Я ей сразу всю правду матку высказала. Я ведь, перегородя рыло, говорить не люблю. Вот она и притихла тебе, словно добрая какая. А шуры-муры пошли да пошли. Ты чай пшеницу, но Феклу знаешь? Ну, хозяин ее, торгуя, перехватил, вишь, у меня об Рождестве сотню. А на масляну Бог по душу послал. Помер. Хвать-похвать, денег нету-ти. Товар по рукам роздан. Стали допрашивать хозяйку. А та что? Вести мы бабье дело. Кроме печи да за печь ничего не ведает. Как у них там дело было, не знаю. Только потянули заимодавцы Феклу мою во все стороны. Известно. Кому своего не жаль. Она и приходит ко мне плакаться, да речь заводит о сиротах. А у меня тут и без нее на сердце накипело. Я ей говорю: «Да что мне, Фёкла Андреевна, дети твои? А деньги те мои». Гляжу, а моя-то что вишня раскраснелась? С назолу на меня. Вот и пошла она сгоряча. Не то уламывает меня, не то учит уму-разуму. Зло взяло меня, и я говорю: «Знаем мы, невестушка, что ты из молодых да ранняя. Только ты мне в моем дому не укащица. Мы твоих-то золотых гор еще не видали. А нашим добром не распоряжайся». Опять смолчала Серафима Ивановна. А как пошла от меня Фёкла, гляжу, встала за нею невестушка моя. Я пождала, да и сама приотворила дверь в сенце, и слышу голос ее: «Ты, детётушка, не кручинься. С малолетних сирот отцовских долгов до возраста искать не станут. А я вот упрошу свекровушку свою за тебя и мужа просить стану. Он послушается меня». «Ладно, мол, красавица моя, ладно. Где сладкую речь не возьмешь, там змеей прошипишь». И, хлопнув дверью, я пошла к себе. Что она там после сынку моему насказала, не знаю. Не была я, притом и грешить не хочу. Только стал он от меня отшатываться. И ее-то с собою уводит. А коли дома, то словно всякое слово мое сторожит. Ровно ее оберегает от ведьмы какой, прости господи. А мне что? Коли мать-родительница через эту смиренницу опостылила, так и бог с ним. Так закончилось притворным равнодушием, обманывая самое себя огорченная старуха. Но из всех слов этих я убедился, что эти семейные нелады, прямо ведущие ко вражде непримиримой, основаны на одних только вздорных, пустых недоразумениях, в коих, несмотря на все достоинства свои, виновата одна Власьевна. С горячей любовью хлопотала она о женитьбе сына, готова была для счастья его на всякую внезапную жертву, но не уяснила себе будущего положения и отношений своих. А положившись на Бога, что дьявольски все пойдет тогда хорошо, сама не приняла на себя для этого никаких обязательств, не сознавала никакой перемены в доме, глядела на невестку, как на новую картинку, прилепленную к стене, безгласную, немую, а на сына, как на того же беззаботного парня, которого надо растить, холить и поучать, ни в чем не давая воли. Пока сердце человека не затронуто страстью, не распалено, оно судит и рядит здраво, не только по рассудку, но и по верному чутью. Тут ум и сердце заодно, раздору нет. Благодатный мир покоит чистую совесть. Но коль скоро кремневая самотность даст искру, остальную грань внешнего мира, и вспышка распалит сердце, то оно становится слепо и глухо, и тупо к мудрой правде. Оно слышит только себя. Оно ненавидит все, что не может с ним согласоваться, и впадает в безумие. Своей вины мы никому не прощаем. Давно ли старушка моя, умная и добрая, хвалилась благостыне Серафимы? Давно ли ставила ей милосердие в великую заслугу? Говорила, что заступнику нужных сам Бог пособник. А теперь, позабыв речи свои, те же дела ставит ей в укор, ненавидит ее за них и гонит сосвету. «Авдотья Власьевна», — сказала я наконец, — «не знаю сам, что тут говорить. Это вас некошный помутил. Помолимся Богу. Дай я вас помирю». Старуха встала с места и повторила. «Ты помиришь?» «Нет, отец родной», — продолжала она с твердостью. «Ни ты, ни кто живой человек не помирит нас. А разве один только Господь?» «Подлинно так, Авдотья Власьевна», — отвечал я. «Дело это Божье, не наше. Горе горькое выжило из меня бахвальную речь эту. А сам я вижу, что тут человеческим умом ничего не сделаешь. Скучно показалось мне в этом доселе радушном домике, будто я попал в чужие люди, на чужое место, и сам стал не свой. Я послал за лошадьми. Почти молча мы простились со старухой. Слезы душили ее, и смутная дума потянулась вслед за мною. Уныло вторил ей поддужный колокольчик, по звуку более сходный с баталом, которым по временам путалась и заплеталась клепала, обличая неровную побежку коренной. Смеркалось вовсе, и мы катились по дороге, что по полотну, молча. Наконец возница мой соскучился и, оглянувшись, спросил: «Юрлан ме? Замет, что ли?» «Юрлай», — отвечал я, будто проснувшись в раздумье. «Пой. Твой волчий вой не будет рознить со строем души моей». Башкир будто мехом потянул в себя дыхание, позадержал его и залился плачевным высоким голосом, словно издали по ветру донесся звучный стон, под конец замиравший. Затем последовал однообразный напев на слова местного народного сочинения. «Сакмар быстра, бреуна толста, икмяк да йок, капрал да сок». И под конец дело завершилось начальным протяжным воем. Не развеселила меня эта песня, сложенная, как все народные песни, никем, хотя и поется всеми. Отчего же самый благонамеренный, ретивый и честный начальник покидает за собою такую память? Отчего? Спрошу прямо. Из стольких десятков переменных начальников губерний Нет ни одного, о коем бы на месте большинство отозвалось признательно и любовно. Издали указывают, как бы завидуя друг другу, на того или другого с похвалой. Былых и давних поминают иногда добром, но на лицо таких не бывает. Был один такой близкий мне человек, так скоро надорвался, обезумел и Богу душу отдал. Был и другой, так этого довели до неистовства, и он стал править кулаками. Знал я и третьего, он честно бился до изнеможения, а потом стал править, отписываясь и рассчитывая, сколько ему осталось служить до пенсии. Сквозь трущобу корысти, бездушной лени, несознания за собой никакого долга, сквозь грязный слой привычной, обиходной лжи, сквозь целые горы письма не пробьешься. Ни снизу, ни сверху. Задавленные всем этим, мы ждем только больших оказий, чтобы прокричать «Ура!», задать обет на славу. И очень заботимся о том, чтобы праздник этот, прощальный или встречный, праздник, на котором мы забылись и перевели дух, был обстоятельно пропечатан во всех ведомостях. Этому описанию задушевности никто не верит, никто его и не дочитывает. Но дело закончено в порядке и сдано в архив. На такой бестолковый бред, однако же, навела меня заунывная песня башкира, которую я, будучи не в духе, назвал «волчью песенкой». Но дело в том, что года через 3-4 после этого со мною осталось то, что, говорят, со многими бывает. Внезапно мелькнуло во мне чувство, будто я вторично переживаю какое-то мгновение прошлого, будто все, что во мне и со мною, сбывается вторично. Я быстро оглянулся, очнулся и увидел, что еду ночью на башкирской тройке, что возница в островерхой валеной шапке завывает «Сакмар быстра, бреуна тулста». Мало того, увидел, что подъезжаю к тому же месту и вскоре помчусь под гору, к домику с зелеными ставнями. Нечаянная встреча задержала меня, однако же, на несколько часов по соседству. И знойное солнце стояло уже высоко, когда я остановился у знакомых ворот, запертых на сей раз, будто никого не было дома. Да и в окнах, несмотря на почтовый колокольчик, никто не показывался. Я вошел в калитку, взошел на крылечко и оглянулся. Сенцы усыпаны были свежей пахучей травой, на коей сидела краснощекая белокурая девочка, заботливо выбиравшая синие колокольчики, алый душистый горошек, белую кашку, укладывая их ворохом у себя на коленях и напевая про себя алый цвет, скажи, любишь или нет?» Глядя на такого ребенка, мне всегда думается, сколько мира и непорочности дается человеку в задаток будущности его, как свято и цело блюдется оно, доколе еще сердце и думка не рознят между собою, и какое бурное волнение в нем возникает с того часу, когда он начинает сознавать личность и самостоятельность свою, какое врожденное сочувствие к этому мирному младенческому быту отзывается в тайнике души каждого, утратившего это состояние, даже в самом грубом и черством сердце. «Здравствуй, дитя», — сказал я тихим голосом, чтобы не всполошить ребенка. Малютка вскинула на меня ясные карие глаза, в коих отчетливо отразился взгляд матери ее, а облик — в губках и в умилке на щечках. «Здравствуй», — повторил я, переступая порог. Девочка вскочила, тихо проговорила «Здравствуй», кивнула головкой и попятилась. «Как тебя зовут?» «Внука, Душарка», — проговорила она и бросилась бегом мимо меня на двор. «Где бабушка?» — кричал я ей вслед. Но Душарка, оглянувшись на меня и ничего не отвечая, вскочила через растворенную калитку в огород и скрылась в густом, рослом бурьяне. Я глядел ей вслед с высокого крылечка, из-под навеса на резных столбиках. Трава раздавалась и колыхалась над головой беглянки, струясь за нею, как вода за ныряющим утенком. Пошедший этим следом, я услышал зов ее. «Баба! Баба!» Все вокруг меня было в полном росте. В воздухе стоял запах укропа, огурцов, медунки и липы в цвету. Подсолнухи подставляли щедровитое лицо свое прямо под палящие знойные лучи. Янтарная смола топилась и висела ожерельем на золотых лепестках. Под липами и старую, нависшую ивой, стояли улья. Пчелы дружно гудели целыми роями. Нежесть на солнце носились они над высокой травой, избирая себе между пестрыми головками лакомый присест. Кузнечики трещали вокруг в своих закоулках. Звонкий, Однообразный напев иволги раздавался в конце огорода, где густая посадка ив указывала на болотистый ручей. «Баба! Баба!» продолжала покрикивать визгливым голоском малютка. И на грядах, как из земли выросла, явилась привставшая Авдотья Власьевна. «Асеньки!» — откликнулась она ласково, протянув руки к бегущей встречу девочке, с трудом выбравшейся из высокой травы и прыгавшей по грядкам. «Асеньки мой!» Старуха подхватила внучку на лету, вскинула ее высоко и, уложив на руки, зацеловала. «Здоровенько ль живешь, Власьевна!» — крикнул я издали. Она стала всматриваться в меня, застенив глаза от палящего солнца ладонью. Я подошел вплоть к ней, прикрыв лицо шапкой, и вдруг спросил: «Не признаешь, что ли?»
1: «Родимый, боженный, моленный, то-то слышу я голос знакомый, словно свой, а в лицо-то и не признаю, супротив солнца, а в глазоньках-то свет уж тусклый, родименький. Старость приходит, хоть хворать больно не хвораю, да уж ветшаю, а все Бога благодарю».
0: Пошли мы в избу. Догадливый ямщик, не дожидаясь распорядков, вкатил тарантас мой под навес и отпряг коней. «Проня дома у тебя?» — спросил я. «Аль в торговле?» «Нет, уехал с невестушкой на Богомолье, к девятой пятнице». Заметим, что эта явленная икона Богоматери на девятую пятницу после Пасхи обходит полгубернии, и к этому кочевому шествию стекается бездна народу со всех сторон. И каждое населенное место всем населением своим провожает ее от себя до ночлега. «Мои со вкладом поехали», — продолжала старуха, таща за собой девчонку, которая то подпрыгивая, то волочась по земле, мурлыкала песенку. «Говорят, надо де Бога благодарить за милосердие его. Пойдем-ка, душарочка, да самоварчик поставим для любого гостя. Чайку заварим». «Ну, Авдотья Власьевна», — сказала я, — «у тебя растет внука-бесприданница. Гляди, какая красоточка будет». Старуха радостно улыбнулась. По привычке своей повертела от удовольствия головой и с важностью сказала: «Вся в мать, вот вылитая Серафимушка, младенец смиренный, жалостливый. Что хошь попроси, все отдаст. Изо рту пряник вынет, отдаст, как есть мать». Эта речь изумила и умилила меня до крайности. Стало быть, в эти годы много пережито в этом домике. Нет и следа безнадежного, отчаянного раздора, над коим и в чуже надрывалось сердце. Господствует любовь да совет. Молча я призадумался и потупил синие глаза, будто боялся разочарования. Между тем в кухоньке подле, несмотря на притворенную дверь, раздавалось сопение кузнечного меха. Это Авдотья Власьевна раздувала самовар, а по временам слышался тонкий голосок душарочки. «Стало быть, вас внука помирила и внесла благодать в семью», — сказал я, наконец, управившийся с самоваром хозяйки. «Нет, не внука, хоть и ангельская душа, а не она. Сказывала я тебе, коли помнишь, что кроме Бога никто не помирит. Так оно и вышло. Это как есть дело Божье. Кабы не он, не его милосердие, мыкали б мы горе повек свой. Ну, дай срок, я все порасскажу тебе, без утайки, что и как было». Усевшись за самовар, я раз-другой от нетерпения закидывал словечко про это дело. Но Авдотья Власьевна, кивнув головой, отвечала только: «Дай срок». Наконец, убрав самовар и уложив душарку спать, она задумчиво уселась против меня, подперлась локтями, уставила глаза прямо на меня и начала: «Чай, слыхал ты поговорку? Сердито кобыла на воз, а прет его и под гору, и в гору. Вот так-то и мне жилось в доме. Все опостылили, и невестка, и сын по ней, и не глядела бы на Божий свет. Встанешь ранком и лба не перекрестишь, а уж она тут. И утром вместе, и в обед вместе, и вечер вместе. Хоть в землю уйти, одна потрада была. Инну пору и словечко не молвит, а все, кажись, поперек стоит, только душу мутит». Так маялась я изо дня в день, доколе Господь не смиловался надо мной. Вот он, душеспаситель мой, и послал мне немочь, болезнь смертную. И уж вижу я под конец сама, что умираю. Дай, поколе еще Бог памяти не отнял, распоряжусь всем добром своим. Пусть и по нас поживут, не поминаючи нас лихом. Не обидела я и дочки, хоть детек уж никуда не стал годен, И еще кое-кого помянула, и расписать все велела сынку. А остальному всему он же сам законный прирожденный наследник остался. Позвали отца духовного, и он руку приложил. Приобщилась я и поновилась от него после исповеди святым причастием. И говорю, вот, мол, и слава Богу совсем. И детей благословила, да уж почитая, слова не могла вымолвить. Стал язык отниматься и память обмирать. «Понимаю, Власьевна, стало быть, тогда-то ты с Серафимой простилась и помирилась», — сказал я. «Не мирилась я, грешная, ни с кем», — отвечала горячо старуха. «А ты слушай, мне думалось, что обидели меня дети, что Господь взыщет с них за это, а мне попомнит, как я ему денно и ношно печаловалась. Ты слушай, вот и стало мне к утру таково тяжело, где-где дохну, да и то не во всю грудь, ни туда, ни сюда, ни живота, ни смерти. И очи мои закатились, и обмерла. Ни губами, ни пальцем одним не пошевелю, бровью не поведу. Все во мне замерло. И слышала я, как последняя горячая струйка крови пролилась. Сердце стало, не бьется. Сама не дышу. Вот она, смерть какая бывает, подумала я. Прими, Господь, грешную душу мою. И умерла. Вот лежу я, покойница, и думаю себе, где же я это на этом свете или на том? Словно ангелы небесные ликуют вокруг меня, да не близко издалече, а ничего не вижу. Тут послышалось что-то около, будто голос соседкин. «Представилась, голубушка наша, помяни, Господи, во царстве Твоем душеньку рабы Твоей Евдокии!» Прибежали сын и дочь, а невестка в ту пору породом в постели лежала. Ее сын не пустил. Поднялся плач, вой, причитание, а я лежу, словно каменная. Ни живчика во всем теле моем нет, и словно мне их и не жаль. Слышу, руки мне складывают, обмывать собираются. Что же это и вправду, неужто так люди умирают? Пришел зятек, поглядел, видно, постоял, и слышу, говорит, и заживо мало радости от нее видели, и померла горе невелико. Тут сторонние люди корить стали его, а меня, дай бог им здоровья, добром помянули. Так-то лежа я тут много чего наслушалась, а все-таки, видно, люди Бога боятся, больно лихом не поминали. Народ поразошелся, все стихло. И сынок ушел готовить, что нужно. Матушку свою хоронить. Вот я слышу, кто-то, крадучись, пробирается ко мне в горницу. Словно по стенке бредет и стонет про себя. Да подошедший к кровати бух на меня прямо на грудь ко мне. И охватило меня что-то горячими руками. И припало к лицу горячим лицом. А слезы кипень-кипнем, варваром, что капель вешняя со стрехи. Так на меня ливнем полились, и на щеки, и на грудь, и на лицо. Господи, думаю, кто это такое? Аль доченька горемычная опять вернулась, чтоб одной по себе наплакаться. Слышу, всхлипывает, да шепотом причитает, что, мол, голос ровно Серафимушкин. А чего ровно? Она и есть. Она сердешная. С ложа мук и болей встала, и ноги не держит, а приплелась. Как все в избе опустело, приникла жарким ликом на грудь ко мне и истекает слезами. «Мамонька моя родимая, открой ты свои грозные оченьки, погляди ты, каково-то мне без тебя, горьким горькошенька. Видит ли, душенька твоя, правду мою, все нутро мое, ты видишь ли, веришь ли злой невестке своей?» Так-то голося, она все крепче и крепче ко мне припадает, так и прижимается. «Ну, отец родной, что со мной делалось тогда, не дай бог и ворогу татарину, ни другу, ни недругу? Стало меня ретивое корить, адским огнем палить, и жалостью одолела смертная, жалость такая, что вот бы в ноги так и повалилась ей, обняла бы ее, как и сына родного не обнимывала, да не могу ни суставчиком мизинца пошевелить, ни знаку признаку подать. Долго ли мы так лежали, не знаю». А она, видно, уж и сама ослабела и притихла. Вдруг, словно оторвалось что во мне, словно жаль моя камнем тяжелым от сердца отвалилась, и стала подыматься, подыматься, да и вырвалась вздохом из уст моих, и ожило сердце во мне, и очи отворились. Ой. Что после было, не спрашивай. И сама не знаю. Сказывали, что нашли нас обеих без памяти. И прохворали мы обе долго. Я-то стала на радостях бойчей оправляться, а она после родов, да с испугу, что мамонька ожила под слезами ее, пуще было расхворалась, и сама в забытьи была. Да уж я ее тогда отхаживала. А на душе-то у нас стало таково тихо и радостно. Потому, вишь, что ангелы Божьи обмирание это навели на меня, чтоб я грешная досыта ласки Серафимушкиной наслушалась, а то бы я никому, никому в том не поверила. Вот тебе, отец мой, все дело, как оно было. И с тех пор все мы сам третей живем душа в душу. Друг у друга из рук глядим. Тишь да гладь, да Божья благодать. Мы оба долго молчали. Талия эта тревожная, сумрачная, подозрительная старуха, которая видела вкруг себя одно коварство и затаенную злобу, которая и самое съедала ненависть к близким сердцу ее. Талия эта мать в отчаянном, безутешном положении. Мне казалось, что и самое лицо ее с тех пор изменилось. Любовь и покой изгладили суровые черты и провели свою приветливую бороздку. Видно, не перемена места нужна для счастья нашего, а перемена состояния души нашей. И постылое станет милым, и человек, сам не ведая как, послышит себя духом в небесном царстве. Много искажения внедрилось в человечестве, но кое-где и кое-когда в укромной тиши, в потьмах просвечивают искры света и тепла, и повсюду божеское провидение, не покинувшее доселе народа своего, отвечающее на безумие премудростью. Это было началом, и это же пусть будет и конец нашего рассказа.
2: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Обмирание». Читал Карен Бадалов.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагменты повести Виктора Юзефовича Драгунского «Он упал на траву». Читает Илья Ильин.
1: Мы шли с ним скорым приемистым шагом по огромной разметанной дороге, тянущейся сквозь низкий красновато-серый осинник. День перевалил на вторую половину. Грязь на дороге уже начала застывать в предчувствии ночного заморозка, идти стало легче. И мы прошли уже верст 6 или 8, не встретив ни одного человека. «Где теперь наши?» — сказал Лёшка. «Какие? Кто вышел оттуда?»
2: «Лутают».
1: «Повидать бы. А может, кто-нибудь сзади идет, кто позже добрался до дороги. Покричим?» Мы несколько раз останавливались и кричали. Никто не откликнулся. Мы были одни с Лёшкой. Словно одни во всей России. Так пусто было вокруг. И мы снова шагали с ним по дороге вперед и сворачивали у развилков, не раздумывая. У нас появилась уверенность, что мы не можем ошибиться, и мы выйдем к Москве. Крупинки железа притягиваются к магниту. Они не ошибаются никогда. «Такому человеку, — сказал Лёшка, и голос его дрогнул, — такому человеку надо поставить памятник. Узнать, где он жил, и на его улице поставить памятник. Пусть малые дети на него восхищаются, и все другие тоже». Я сказал: «Да. Сереге надо памятник». «Приду домой, — сказал Лёшка, — доберусь только до дома. Мать повидаю и спать не лягу. Побегу записываться в добровольцы. Теперь-то меня возьмут. Теперь люди нужны, верно?» Я сказал: «Верно». Лёшка посмотрел на меня и понял. «Хорошо бы, — сказал он, — нам быть вместе. Да, Митя?» Я сказал: «Гроб дело. Меня не возьмут». Несколько минут он молчал, потом зашел ко мне слева и горячо заговорил. «Я знаю, что надо делать. Нам с тобой, Митя, одна дорога. Нам надо в партизаны идти. Вот куда». Я посмотрел на Лёшку. Это было как озарение. Как я сам не додумался до этого? Я сказал: «Ты, Лёшка, бог! Верно?» Он как будто даже удивился похвале. «Значит, пойдешь в партизаны, да, Митя?» Я сказал: «Я тебе могу поклясться. Я не знаю даже, как я это сам не дотумкался. А что ты это так быстро сообразил, я тебе никогда не забуду. Значит, идем?» Лёшка сказал: «Факт! Возьмут, не бойся, мы вместе будем. И не беспокойся, что ты хромой, ты молодой, ты сильный, у тебя руки как камень». Он просто лечил меня, этот парень. «Ты ходкий, ты же быстро ходишь, ты никогда не отставал. Я тоже как медведь здоровый. Мы с тобой так возьмемся, мы такое ему устроим. У него и правда под ногами земля загорится». Ну и здорово же он говорил, Лёшка Фомичев. Златоуст, нечего сказать. Я даже засмеялся от удовольствия. А он продолжал: «Мы с тобой еще до победы доживем, увидишь. Она скоро будет, не думай. Это он временно прет, на шара поберет. А мы еще не опомнились. А потом такое будет, что он и кишок не соберет. Да, Митя?» Я сказал: «То есть, конечно». «Вот», — сказал Лёшка удовлетворенно, — «мы его добьем. А потом вернемся домой и будем жениться». Я сказал: «А на ком? У тебя есть?» Лёшка засмеялся и стал глядеть в сторону. «Есть одна». «Как звать?» «Таська», — сказал он и улыбнулся снова. У него улыбка была замечательная, добрая очень. Я сказал: «Что ж ты невесту так называешь, не солидно?» «Таська». «Какая же она невеста? Она в 7 классе. Таська и есть?» «Ну да». Я очень удивился. «Она что, школьница? А как же она согласилась?» «Она не соглашалась. Она и не знает даже ничего».
2: «То есть как не знает? Чего не знает?»
1: «Ну, что я на ней женюсь».
2: «Как же она не знает?»
1: «Ну, не знает и все. Это я пока один решил. Я ее заприметил и решил». Я сказал: «Ну, ты и ловок. Прямо чертов сын». Лешка снова засмеялся. Этот разговор будоражил его и счастливил. Ему еще хотелось про это говорить. Он ведь мальчик был. Совсем мальчик. «Вот, значит, годика через 3 я на ней и поженюсь. Ну, обедать-то раньше будет, сказал я.
3: Это конечно, но я все равно подожду. Тут особо торопиться нельзя. Да и родители ее не отдадут раньше.
1: А у нее кто родители?
3: Академики какие-то.
1: Значит, ты будешь тоже академик?
3: Нет, куда там? Мне бы хоть на инженера пока, по металлу. Ну, а ты?
1: Вдруг спросил Лешка. У тебя тоже есть невеста? Я сказал, нет, Леша, у меня нет никого. Не знаю, что меня заставило так сказать, но у меня не было права сказать, что есть у меня невеста. Дорога лежала перед нами нескончаемая и грязная, и мы пробирались теперь не так уж ходко. Вдруг позади что-то бахнуло, и нам показалось, что это поблизости. Лешка прибавил шагу. Я сказал, я так быстро не могу. Он сейчас же пошел потише и сказал, я не спешу, это ноги сами. Я сказал, выйдем мы, Лешка, как думаешь? Он помолчал. Оживление его уже прошло. Он понимал, что дело наше нелегкое, но он был настоящий человек. Он сказал тихо, но твердо. «Иначе не может быть». Мы замолчали опять. Стало холодней. Время шло уже к 4. Не помню, сколько мы так шли с Лешкой. Потом опять услышали мотор. Он рычал еще где-то далеко, но мы сразу услышали его. Мы остановились с Лешкой и стали глядеть в небо. Рокот становился все ближе. И вдруг мы увидели, что с вершины далекого неба, как на салазках с невидимой снежной горы, катился самолет. Он снизился, выровнялся уже совсем недалеко от нас, и потом низко-низко, понад самым леском, рванулся в нашу сторону. Он давно нас заметил и теперь снизился специально из-за нас. «Беги!» — крикнул Лешка. Побежал вперед, метнулся в сторону, перепрыгнул заросшую пожухлой травой обочину и бросился под невысокую ольху, обнял ее и втянул голову в плечи. Я сделал то же самое. Мы под одним деревом лежали. Я с одной стороны, Леша с другой. И держались мы с ним за одно дерево. Я лежал, вдавливаясь, вжимаясь в землю, зажмурил глаза и поджал плечи. Я слышал рокот и услышал длинное, не в пример утреннему та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И ветер, и дерево гнется и дрожит. Стихает. Да, слава богу, я почувствовал, что стихает звук, и напряжение уменьшается. Слабеет, удаляется. Дерево, в которое я судорожно вцепился, уже не трепещет больше. И, выждав еще несколько секунд, я из-под руки глянул в небо. Фрица уже не было. Он побаловался и пошел дальше. Я сказал, «Ушел! Дерьмо такое!» Я приподнялся на локтях и переполз на другую сторону, где лежал Лешка. Он все еще лежал на животе, так же, как я секунду тому назад. Он обнимал дерево, и было похоже, что он целует землю, на которой лежит. Возле его уха лежала тугая, не расплывающаяся лужица. Она не блестела. Она лежала, выплеснувшись вся, как в блюдечко. Темно-красная тусклая лужица. И это была убежавшая из веселого Лешкиного тела жизнь. Я не знаю, что со мной случилось и почему я это сделал. Я, наверное, соскочил с зарубки. Со мной случилось что-то странное, я не знаю. У меня все заболело сразу. Опоясало и перекрестило, и запеленало болью. И, ощущая невыносимую боль во всем теле, и стоная от боли, и плача, я приподнялся, подтянулся и сел, прислонившись спиной к нашему с Лешей дереву, рядом с ним. И вот тут-то я услышал в себе. Он упал на траву возле ног у коня. Я услышал это четверостишее до конца и посидел потихоньку, покачиваясь, и услышал снова.
2: Он упал на траву возле ног у коня.
3: Ничего другого я не мог делать. Я сидел так, как самый настоящий тяжелый псих, и повторял эти слова, наверное, 5000 раз подряд.
2: Он упал на траву возле ног у коня.
3: Я пел эту песню и видел свою Дуню, ненаглядную свою Дуню, родимую свою, которая осталась там, в Щеткине, за мостиком, в своем проулке. Ее сейчас верно ломают и гнут, и крутят руки, и бесстыдно рвут ее платье, и хрустят ее косточками. И я видел маленького Ваську, как бьют его пахнущую воробьями головенку об угол сарая. Я видел Вейсмана, как его сжигают живьем. И я видел распятого дядю Яшу и лежащего на деревенской улице мертвого Сережу и мертвую девочку Лину. И ничего не мог с собой поделать. Я сидел у дерева, и рядом со мной холодела живая человеческая золотинка, мой друг, мой товарищ, мой брат Леша. А я не мог встать и похоронить его, оказать ему последнее уважение. Я смотрел вперед перед собой и держал руку на безответном Лешкином плече. И все повторял и повторял одни и те же слова. Он упал на траву возле ног у коня. Я сам себя не слышал. Вернее, я слышал, но так, как будто я пою где-то вдалеке. А здесь вот сижу тоже я и плохо слышу того себя, который поет вдалеке. Уже совсем стемнело, когда ко мне подошел Байсеитов. Он подошел, как будто все давно знал. Постоял возле нас с Лешей и ничего не говорил. А потом опустился на колени и стал рыть своим ножом землю. Я слышал его удары о землю и короткое дыхание. Он долго копал и скреб. И до меня дошло тогда, что ему одному не управиться. Я встал, подошел к нему и стал помогать. Я рыл сначала пряжкой пояса, а потом просто ногтями. И мы, наконец, вырыли вдвоем с Байсеитовым неглубокую овальную яму, неровную и некрасивую. И я взял Лешку за плечи, а Байсеитов за ноги. И мы его, как сонного, уложили в сырую, безвестную, ненадежную постель. Мы засыпали его землей и заложили голыми, безлистыми ветвями. И я опустился на колени и поцеловал эти ветви там, где у Леши сердце. И Байсеитов сделал так же. Мы встали потом у могилы, и Байсеитов спел со мной. Он упал на траву возле ног у коня. Потом мы пошли по дороге вперед.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагменты повести Виктора Юзефовича Драгунского «Он упал на траву». Читал Илья Ильин.

0: «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Верой своей вижу тебя, Господи. Вера —

далеких и обо мне думает, тогда и я, оставив другие мысли, думаю о нем. Вера моя, мысль о тебе, побуждающая и тебя, самого чуткого, обо мне думать. Когда льва разлучают со львицей, гаснут глаза его от тоски по ней. Вера моя, печаль моя по тебе, когда ты вдалеке от меня, красота моя. Когда скрывается солнце, бури страшные возмущают море. Вера моя, затихшая буря души моей, ибо свет твой согревает и приносит мир. Говорили глаза мои, мы не видим его. Утешил я их словами, воистину, создано вы не его видеть, но дела его. Говорили уши мои, мы не слышим его. Вразумил я их словами, воистину, создано вы не его слышать, но о делах его. Ни одному творению не дано слышать или видеть его, но только дела его. Тварь видит и слышит тварь. Только от него рожденная может его слышать. Не может картина видеть художника. Не может колокол слышать создателя своего. Но дочь льющего колокола слышит отца своего. Око не может видеть его, ибо для того и создано, да не видит. Ухо не может слышать его, ибо для того и создано, да не слышит. Но зрение может видеть его и слух слышать. Вера моя видит тебя, Господи, так же, как рожденная видит родителя своего. Вера моя слышит тебя, Господи, так же, как рожденная слышит родителя своего. Бог во мне видит и слышит Бога в тебе. Бог не сотворяется, Бог рождается. Вера моя, погружение в бездну души моей и возвращение на поверхность с тобою. Вера моя, единственное достойное знание мое, остальное детское собирание цветных камешков на берегу озера. Вера моя, единственное достойное дело жизни моей, воистину. Остальное — комедия чувств. Когда говорю «помоги маловерию моему», мыслю «дай мне еще себя, Отче мой и Боже мой».

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний графини Прасковьи Анненковой «Урожденный Гёбль», жены декабриста, графа Ивана Анненкова. «Проезжая через Сибирь, я была удивлена и поражена на каждом шагу тем радушием и гостеприимством, которое встречала. Везде нас принимали, как будто мы проезжали через родственные страны, везде кормили людей отлично, и когда я спрашивала, сколько должна заплатить, ничего не хотели брать, говорят только Богу, на свечку пожалуйте. Такое бескорыстие изумляло меня. Едва ли на всем земном шаре найдется другая страна, как Сибирь, по своему гостеприимству».

ведь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь штормы, но в душе покой, когда затихнут волны и запрянет.

проник сквозь тьму, и мрак, присущий началу мира бытия, прими души нашей моления. И там, Христово, где учение еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О, Ты, Который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтобы мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму презрел.

0: мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Девятилетний Вася Гаврилов сидел на полу посреди нетопленной избы и плакал. Со вчерашнего утра он ничего не ел, а в доме не было даже кусочка хлеба. Мама Василия давно умерла. Больной отец не мог работать и до крайности обнищал. Поэтому двое его старших детей просили по дворам милостыню. Вася, как самый маленький, редко ходил вместе с ними. Обычно он оставался дома и с нетерпением ждал возвращения братьев. Но не всегда ему давалось выпросить у людей Христа ради хоть чего-нибудь съестного. Бывало, по несколько дней подряд сидели Гавриловы голодными. Но как бы тяжело им ни было, Бога не забывали. Утром и вечером отец собирал детей на молитву и учил во всем полагаться на Божью волю. Вот и сейчас, не в силах от подступившего голода дождаться возвращения братьев, Вася стал на колени перед иконой и взмолился Богу о том, чтобы он послал ему хоть кусок черствой корочки. Помолившись, Вася вышел на улицу. У одного из богатых домов крестьянин разливал по глиняным кувшинам мед. В воздухе витал его густой, сладкий цветочный аромат. Вася остановился, не в силах оторвать взгляд от тягучей золотой массы, льющейся в широкое горло крынки. Вдруг крестьянин неосторожно двинул рукой, крынка с медом упала на пол и разбилась. Вася ахнул, и тут только хозяин дома его заметил. «Эй, малец, иди сюда!» – позвал он мальчика. Потом поднял черепок от разбившегося кувшина. Он был полон пахучего меда, который не успел еще пролиться на землю. Крестьянин протянул черепок Васе. «Бери, ешь», — сказал он.
2: Никогда еще Вася не ел такой вкусноты. Сытый, довольный, он отправился в обратный путь. На крыльце соседнего дома стояла женщина. Она уже давно наблюдала за происходящим.
3: «Ишь ты, благодетель!» — сердито покачала она головой. «Черепок сироте кинул».
2: Но Вася был счастлив. «Что вы, тетенька!» — воскликнул он. «Ведь это сам Господь мои молитвы услыхал и не корку хлеба послал, а медовой сладости дал отведать».
1: Прошли годы. Василий повзрослел. Он принял монашеский постриг, в котором ему нарекли новое имя – Василиск. Монах Василиск много странствовал по святым местам, пока, наконец, не поселился в Свято-Николаевом монастыре близ сибирского города Туринска. Туда, за духовным утешением к отцу Василиску, стекалось множество народа. За кротость, смирение и покорность Богу люди уважительно звали его старцем. «За всякую малость должно благодарить Бога», — говорил старец Василиск Сибирский, «ибо по милости и любви своей к нам Господь всегда посылает больше того, чего мы достойны».
0: Святой Руси из жизни русских праведников преподобный Василиск Сибирский.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Христово есть начало воскресения всех умерших людей. Воскресение уже не в жизнь временную, каким было воскресение Лазаря и других до него, но в жизнь вечную. Святой Филарет, митрополит Московский.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из дневников писателя Федора Достоевского. 1873 год. Очень может быть, что цели всех современных предводителей прогрессивной мысли человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным. Дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз, отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: В доме муромского помещика Юрия Осырьина все спали. Давно потух огонь в хозяйских покоях, улеглись в большой людской слуге. И только в одном, самом маленьком окошечке тихо теплился едва заметный свет лучины. Здесь, несмотря на позднее время, сидела за шитьем красивая молодая женщина. В ее тонких проворных пальцах поблескивала иголка с золотой нитью. Проходил час, другой, третий. Она все шила и шила, поднимаясь со скамьи только для того, чтобы зажечь новую лучину взамен погасшей. Но на лице ее не было ни усталости, ни напряжения. Склонив голову к шитью, женщина улыбалась. Лишь когда за окном стало светлеть, она отложила работу и встала перед иконами на утреннюю молитву. Женщину звали Иулианией. Она была хозяйкой дома. За помещика Юрия Осырьина, владельца большого села Лазаревское, близ города Мурома, Иулиания вышла, когда ей исполнилось 16. Богатый жених посватался к ней, сироте без отца и матери, наслышавшись о необыкновенной доброте, кротком нраве и сострадательном сердце девушки. Еще ребенком, воспитываясь у родственников, Иулиания не могла пройти мимо чужой беды. Если кто-то хворал, она навещала больного, ухаживала за ним, а по ночам шила одежду, которую потом раздавала бедным. В доме мужа Иулиания не оставила этих своих привычек, несмотря на то, что на ее хрупкие плечи легла забота о большом хозяйстве и многочисленном семействе. У них с супругом было 13 детей. Кроме этого, Иулиания заботилась и о престарелых родителях мужа. Потребность помогать ближним искренне верующая женщина воспринимала как естественную и неотъемлемую часть своей жизни, а ближним для нее становился любой человек, находящийся в нужде, даже если он был совсем незнакомым. В начале 17 века женщина не имела никаких прав на имущество своего супруга при его жизни. Иулиания не могла тратить на помощь бедным деньги мужа, а своих у нее попросту не было. Поэтому она и шила по ночам. В одежду, которую ей удавалось таким образом изготовить, одевались целые семьи. Красивые, вышитые золотом и серебром покровцы для священных сосудов она жертвовала в храмы, другое рукоделие продавала, а вырученные деньги раздавала нищим. Так продолжалось долгие годы. А когда муж Иулиании, которого она всем сердцем любила и уважала, ушел из жизни, она раздала нуждающимся доставшееся ей наследство, не оставив себе даже теплой одежды на зиму. А слуг, которые тоже считались собственностью хозяина, отпустила на волю. А вскоре на Руси начался голод, один из самых страшных за всю ее историю. Шел 1601 год. Из-за неурожая хлеб и зерно сначала подскочили в цене, да так, что их не могли позволить себе даже вполне состоятельные люди, а потом и вовсе исчезли. В те годы ради горстки муки люди шли на чудовищные преступления, порой полностью теряя человеческий облик. У Иулиании, раздавшей свое имение, уже не было, как когда-то при муже, ни запасов зерна, ни скота. Она голодала так же, как и все остальные. Но у нее осталось ее милосердное, сострадательное сердце. Дни и ночи напролет женщина собирала древесную кору и лебеду, а потом пекла из них лепешки и раздавала каждому, кто приходил к ней с просьбой о куске хлеба. Соседи-помещики с удивлением и смехом говорили тем, кто шел к Иулиании за милостыней: «Да она сама еле жива, чем она вам поможет?» А люди отвечали: «Ее лепешки из лебеды вкуснее самого лучшего ситного каравая. Ни один хлеб не был для нас так сладок, как тот, что дает нам эта бедная вдова». Тогда кто-то из соседей решил подослать к Иулиании слугу, чтобы лично отведать ее чудесного хлеба. И с удивлением обнаружил, что нищие были правы. Травяная лепешка оказалась вкусной, словно кусок сдобной булки. С какой же любовью надобно было подать нищему этот ломоть, чтобы он тотчас стал предметом поэтической легенды, восхищенно говорили между собой помещики. А Иулиания просто хотела помочь людям, спасти их от голода, от преступлений, на которые этот голод мог их толкнуть. А когда вслед за голодом пришла чума, Иулиания самоотверженно ухаживала за больными, мыла их и кормила. Она не печалилась, не роптала и даже была веселее, чем в прежние годы. писал об этом периоде жизни ее сын Калистрат, составивший житие Иулиании Оссириной, праведной Иулиании Лазаревской, прославленной Русской Православной Церковью в лике святых.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера».
1: В часы забав или праздной скуки бывало лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина. Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес» в церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены-мироносицы, прежде всего Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии на основании этих слов и был составлен тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив и пребывающим во гробах жизнь даровав». В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение Церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте Он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден, и теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
1: Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования Пасхи, то есть 40 дней до праздника Вознесения. Исполнением данного песнопения начинаются и заканчиваются все пасхальные богослужения. В течение службы он также звучит неоднократно, наполняя сердца людей радостью о воскресшем Христе. А теперь давайте послушаем песнопение «Христос воскресе» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Один человек спросил старца: «Что мне делать? Меня все время давит какая-то тяжесть». Старец ответил ему притчей: «И на малых, и на больших кораблях пловцы имеют пояса. Если нет попутного ветра, то они спускают канат, а пояса берут себе на плечи и тащат понемногу судно, пока Бог не пошлет ветра. Когда же путники видят, что наступила темнота, они пристают к берегу и вбивают кол, чтобы судно не унесло. Этот кол для человека есть самоосуждение».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Все равно. Ходит человек с верой, а другой такой же, без веры. И тому, кто с верой, все равно, зима, весна или лето, потому что у него вера. И другому тоже все равно, весна ли, лето ли, потому что у него ее нет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Федора Достоевского. «Народ наш доказал еще с Петра Великого уважение к чужим убеждениям. А мы и между собой не прощаем друг другу ни малейшего отклонения в убеждениях наших и чуть-чуть не согласных с нами считаем уже прямо за подлецов, забывая, что кто так легко склонен терять уважение к другим, тот прежде всего не уважает себя».
0: Голоса

ночная красота, я пред тобой опять благоговею, пред тишиной и кротостью твоею опять немеют грешные уста. Так непорочна эта чистота, так девственна, что омовенный ею восторгом я томлюсь и пламенею. Как эта ночь, будь, о душа, чиста. Константин Романов.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Николай Бердяев. Отрывок из книги «Проблемы человека». Низким является забвение о смерти всякого живого существа. В этом забвении есть предательство, ибо все за всех ответственны, и все имеют общую участь. Участь сынов человеческих и участь животных одна, как те умирают, так умирают и эти, говорит Экклезиаст.
2: Экклезиаст – греческая калька с еврейского слова, означающего «проповедник». Так называется одна из книг Ветхого Завета. Автор этого труда в самом тексте не указан. Однако, со времен глубокой древности считается, что он принадлежит перу царя Соломона, легендарного правителя Израильского царства, при котором в X веке до Рождества Христова был построен первый Иерусалимский храм. По преданию, Соломон написал эту книгу в старости. Мы видим в авторе Экклезиаста мудреца, который в течение своей долгой жизни постиг всю тщетность земного и уверяет, что накопление богатства, почести, чины, наслаждения не стоит усилий. Из груди проповедника неоднократно вырывается глубоко трагическое восклицание «Суета-сует! Все суета и томление духа!» Истинной же задачей земной жизни мудрого человека должно стать стремление к вечному и неизменяемому. Об этом заключительные слова книги «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Часть.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Спасителя долго не задержало ни душу в аду, ни плоть во гробе. И оживление нетленной плоти произошло столь быстро, что там было скорее подобие сна, нежели смерти. Святой Лев Великий.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: По дороге, ведущей из Архангельска в маленький уездный городок Лальск, шла женщина. Башмаки ее были в пыли от долгой ходьбы, за плечами висел узелок с одной единственной сменой платья, а в потайном кармане пальто лежала старая семейная фотокарточка. Все, что осталось на память от мужа, арестованного несколько дней назад по обвинению в церковной антисоветской деятельности. В Лальске женщина постучала в ворота большого деревянного дома. Ей открыли и, ни о чем не спрашивая, провели в просторную горницу. В комнате было многолюдно. На столе стоял кипящий самовар, вазочки с медом и вареньем. Несколько женщин и две монахини пили чай из граненых стаканов и чинно беседовали. Вдоль стен в несколько ярусов располагались деревянные палати. «Отдохни с дороги и чувствуй себя как дома», – услышала гостья негромкий ласковый голос, раздавшийся откуда-то из угла комнаты. Там, прямо на полу, на тонком лоскутном одеяльце, сидела миловидная женщина средних лет, одетая в скромное темное платье. «Ты уж прости, что не могу сама за тобой поухаживать», – продолжила она. «Паралич у меня, много лет уже не хожу». Это была хозяйка большого гостеприимного дома Нина Алексеевна Кузнецова. Единственная дочь городского урядника,

0: прямо во время их ареста. Только это и спасло ее тогда от тюрьмы. Через несколько месяцев ее известили о смерти отца и матери. В память о них Нина превратила свой дом в настоящий приют милосердия, прибежище для тех, кому в буквальном смысле некуда было пойти. У нее находили приют женщины, чьи мужья были безвинно арестованы, а имущество конфисковано. Оставшись без крыши над головой и средств к существованию, они шли к Нине порой с самых отдаленных уголков губернии. Слава о доброй и милосердной урядниковой дочке вышла далеко за пределы Лальска. А вскоре город постигла новая беда. Власти решили закрыть Воскресенский собор. Подобные попытки предпринимались и раньше, но Нина Кузнецова самоотверженно отстаивала храм. Не раз она инициировала сбор подписей против его закрытия, что в те страшные годы было настоящим подвигом. Однако на сей раз дело принимало серьезный оборот, и тогда Нина решила писать в Москву. Ее отговаривали, это был огромный риск, но Кузнецова знала, на что идет, и не колебалась. Несколько решительных писем направила она в столицу, и власти сдались, собор оставили верующим. Однако после этого Ниной всерьез заинтересовалась местная НКВД. Ждали лишь повода. И когда кто-то донес, что Кузнецова приютила у себя в доме ни много ни мало братью закрытого недавно Коряжемского монастыря, за ней пришли. В страшном 37-м больную, неспособную самостоятельно передвигаться женщину увезли на допрос. Все, что делала она исключительно по доброте сердца и долгу христианского милосердия, было вменено ей в вину. Решением тройки НКВД парализованную Нину Кузнецову приговорили к 8 годам исправительно-трудового лагеря, а созданный ею дом для обездоленных и бесприютных хладнокровно разогнали. Там, в лагере, спустя всего несколько месяцев, Нина и скончалась, найдя последнее пристанище в безымянной могиле. Но память о ее евангельском подвиге милосердия затоптать не удалось. Народ вскоре стал почитать Нину Кузнецову как блаженную, а Русская Православная Церковь прославила ее в числе своих святых мучеников.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Первое мое впечатление об императрице Александре Федоровне относится к началу царствования, когда она была в расцвете молодости и красоты. Высокая, стройная, с царственной осанкой, золотистыми волосами и огромными грустными глазами. Она выглядела настоящей царицей. Возвращаясь с докладов от юной государыни, мой отец делился с нами своими впечатлениями. Так он рассказывал, что на первом докладе он уронил бумаги со стола и что государыня, быстро нагнувшись, подала их сильно смутившемуся отцу. Необычайная застенчивость императрицы его поражала. Но, говорил он, ум у нее мужской. Прежде же всего она была матерью. Держа на руках шестимесячную великую княжну Ольгу Николаевну, государыня обсуждала с моим отцом серьезные вопросы своего нового учреждения, одной рукой качая колыбель с новорожденной великой княжной Татьяной Николаевной, она другой рукой подписывала деловые бумаги.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Христос воскрес! Опять с зарею редеет долгой ночи тень. Опять зажегся над землею для новой жизни новый день. Еще чернеют чащи бора, еще в тени его сырой, как зеркала стоят озера и дышат свежестью ночной. Еще в синеющих долинах плывут туманы, но смотри, уже горят на горных льдинах лучи огнистые зари. Иван Бунин.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вике 8 лет. Она всегда была жизнерадостным и активным ребенком. Отлично училась, занималась спортом. Но зимой прошлого года девочка пожаловалась на боль в правом плече. Мама Екатерины решила, что дочь потянула мышцу на тренировке. Однако боль не проходила и не давала полноценно заниматься физкультурой. Рентген показал перелом руки, а дальнейшее обследование установило, что его причиной стала не травма, а опухоль, которая разрушила кость. Для семьи это оказалось ударом. Вика начала лечение в больнице. Химиотерапия, процедуры, операция. Болезнь удалось победить, но правая рука девочки осталась ограничена в движении. Чтобы снова обнимать родителей, рисовать и играть с друзьями, Вике понадобилась интенсивная реабилитация. Но у семьи, где растут четверо детей, возможности оплатить ее не было. Пройти лечение и курсы занятий со специалистами Вике помог фонд «Настенька». Более 20 лет он поддерживает семьи, в которых болеют дети. Проект открыл сбор и для Вики. На собранные средства девочка прошла реабилитацию. Теперь она может поднять руку, выполнить простые движения и обнять близких. Сделать доброе дело и поддержать детей, которым нужно жизненно необходимое лечение или реабилитация, можно на сайте фонда «Настенька». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Никакого зла не могут причинить мне люди, если нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей и некому будет проснуться в нем. Не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почестей и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей, никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня, бессильна она против души моей. Разве что до срока станет гробом тело моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое и примет семя мирское, должна будет принять и навоз, что мир бросает на свои нивы. Но тебя я призываю день и ночь. Вселись в душу мою и затвори все входы от врагов моих. Соделай пещеру души моей пустой и немой, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже, различай голоса стучащихся в тебя. А когда узнаешь голос хозяина своего, откройся и отзовись во весь голос. Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники. Из книги митрополита Антония Сурожского «Человек перед Богом». Однажды в Москве на ступенях гостиницы «Украина» молодым офицером мне был задан вопрос. «Хорошо, вы верите в Бога. А Бог-то во что он верит?» «Бог верит в человека», — ответил я ему. «Это очень важный момент в христианской жизни. Вместе с Богом верить в человека, начиная с себя самого. Христос не напрасно нам говорит, что мы должны любить себя самих и ближнего, как самих себя. Любить — это быть готовым делать все возможное для того, чтобы любой человек ликовал в своей жизни, рос бы в полную меру своих возможностей и был бы достоин своего человеческого звания. Поэтому первое, чему нас учит Христос, когда мы делаемся Его учениками, это верить в человека, надеяться на Него, любить Его даже ценой собственной жизни.
1: Голоса

Радио «Вера». Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Девятилетний Вася Гаврилов сидел на пригретой солнцем заваленке дома и завороженно смотрел на небо. Там в вышине порхали невесомые стрижи и ласточки, а чуть ниже, шумя крыльями, пролетали сизые голуби. Вася часами любовался полетом птиц. Вот бы и мне так же взмыть в небо высоко-высоко, думал мальчик. И вот однажды Вася смастерил себе крылья. Набрав гусиных и голубиных перьев, он связал их в два пучка наподобие веера, взял в руки, залез на пригорок и, что было сил, побежал вниз, взмахивая своими самодельными крыльями. Но оторваться от земли так и не смог. В следующий раз Вася забрался повыше, на крышу сарая. Но и оттуда взлететь мальчику не удалось. Он упал, набив на лбу большую шишку. Отец Васи, увидев старания сына, подошел к нему и с улыбкой спросил: «Не получается? А ты помолись Господу от всего сердца. Глядишь и поднимешься в небо». Вася был озадачен. Неужели Бог поможет ему полететь, как птица? И он решил проверить. Утром, став на колени перед иконами, Вася горячо молился Богу: «Господи, помоги мне полететь, как птица», — шептал мальчик. Молился Вася долго, а когда поднялся, перекрестился и вышел во двор. В душе у него была такая легкость, будто он не по земле ступает, а парит в облаках. «А ведь и вправду я лечу», — радостно подумал Вася, — «и крыльев не нужно. Молитва Господу душе крылья дает». Прошло время. Василий вырос и принял монашеский постриг с именем Василиск. Долго странствовал монах Василиск по монастырям и святым обителям и поселился, наконец, в Свято-Николаевом монастыре близ сибирского города Туринска. Слава о молитвеннике отце Василиске скоро распространилась далеко за пределы монастыря. Люди стекались к нему за утешением, просили его молитв и благоговейно называли старцем. Не крылья человека в небо подымают, а молитва и богоугодная жизнь по заповедям Христовым, говорил старец Василиск Сибирский.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

Радио «Вера». Светлое радио. Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, День воскресения Господа нашего, Иисуса Христа. Это праздник есть залог мира, источник примирения, истребление врагов, разрушение смерти, погибель дьявола. Святой Иоанн Златоуст.

Легли. Особенно у меня с непривычки очень распухли ноги. Однако же, отдохнув, все-таки дошли и даже назад вернулись, также пешком. Меня приводило в восторг православное богослужение. Я находила его великолепным, отстояла обедню и всеночную, горячо и искренне молилась. В церкви было много купцов, которые, узнав, что я ни слова не говорила по-русски, дивились на меня и потом пришли в восторг, когда увидели, с каким аппетитом я ела русское постное кушанье.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: По широкому лугу, раскинувшемуся за околицей небольшого села в Курской губернии, разносилась громкая веселая песня. Прохожие останавливались, завороженные глубоким, чистым, переливчатым голосом певицы. Казалось, ему не хватает этих бескрайних степных просторов, и он, отрываясь от земли, быстрокрылой птицей взмывает к облакам. «Опять наша дёшка распелась!» — улыбались сельчане. «Дал же Господь девке голос, заслушаешься!» Юная Надя Винникова, родные и знакомые ласково называли ее дёшкой, посла на лугу гусей. Она смотрела на окрестности любимого села, синюю кромку леса на горизонте, и песня сама лилась из ее сердца. Она даже не сразу заметила остановившийся неподалеку экипаж, из которого вышла по городскому одетая барыня и с восхищением слушала дёшкино пение. «Девочка!» – наконец обратилась она к Наде. «Как ты чудесно поешь!» Дёшка вздрогнула от неожиданности. Она поклонилась барыне и смущенно поблагодарила за похвалу. А барыня протянула ей большой кулек конфет. «Вот, возьми», — сказала она, «хотя это слишком маленькая награда за твой удивительный дар». Так замечательная русская певица, исполнительница народных песен Надежда Васильевна Плевицкая получила свой первый в жизни гонорар. Конфеты Дёшка раздала подругам, и в этом тоже проявился характер будущей звезды русской сцены, которую император Николай II назовет «Курским соловьем», певицы, восхищавшей Шаляпина и Собинова, Есенина и Блока. Свои внушительные гонорары она тратила на благотворительность, не стремясь при этом заработать себе дополнительную славу, а искренне считая, что таков долг каждого верующего христианина. А верующей Надежда Васильевна была далеко не только на словах. В отрочестве она 2 года прожила послушницей в монастыре, а самыми яркими воспоминаниями Плевицкой были пасхальные и троицкие крестные ходы в родном селе и паломничество в Курскую коренную пустынь. В своих песнях она старалась донести до слушателей ту органическую связь русского народа с православной верой, которую сама ощущала с детства. Путь Надежды к большой сцене был нелегким. Долгие годы она выступала в третьесортных труппах за мизерные деньги. Казалось, после безвестности успех, свалившийся на нее в одночасье, должен вскружить голову и затмить глаза. Но не тут-то было. Получив первый крупный гонорар, Надежда Васильевна потратила его, заказав колокол для церкви в родном Винникове. А когда в 1914 году там случился

0: страшный пожар, оставивший без крова почти всех ее односельчан, Плевицкая дала несколько благотворительных концертов, средства от которых пошли на строительство новых домов для погорельцев. Надежда Васильевна похлопотала и о том, чтобы в селе открылась библиотека, и постоянно пополняла ее фонды, покупая редкие и дорогостоящие издания. Ее сценическая карьера была на пике, когда началась Первая мировая война. Плевицкая без колебаний решила оставить сцену, чтобы помогать там, где помощь была нужнее всего – на фронте. Она поступила сестрой милосердия в Николаевскую общину, работала сиделкой в лазарете, самоотверженно ухаживала за ранеными, причем не в тылу, а в действующей армии. За отвагу и преданность родине Надежда Плевицкая была награждена боевым орденом Святой Анны. В гражданскую войну Надежда Васильевна не делила людей на красных и белых, своих и чужих. И те, и другие были русскими людьми. И она болела сердцем за то, что брат идет на брата. Ей случалось выступать и перед белогвардейцами, и перед красноармейцами. Она давала благотворительные концерты в пользу голодающих детей Новой Советской Республики. И как настоящая христианка думала не о политике, а только о милосердии. «Это моя милостыня гибнущим детям, наверное, записана у Господа», написала Плевицкая в своем дневнике. Надежда Васильевна умерла вдали от родины, во французской тюрьме, куда ее поместили по абсурдному, сфабрикованному обвинению в шпионаже. Но песня ее по-прежнему звучит, сильная и искренняя, как сама жизнь этой удивительной певицы и милосердной женщины.
1: Имена милосердие.

О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На заре человеческой истории Бог открылся только одному народу – еврейскому. На протяжении веков Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Он возвещал через пророков, особых посланников, которым открывал тайны божественного бытия. Так пророк Исаия однажды увидел множество ангелов, которые все вместе воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть «Вседержитель». Об ангельской песне через Исаию узнали сначала иудеи, а затем гимн небесных сил в несколько измененном виде стал частью христианского богослужения. Произошло это, правда, не сразу и при необычных обстоятельствах. О них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В V веке в Константинополе случилось сильное землетрясение. Жители города вместе с патриархом стали просить Бога, чтобы бедствие прекратилось. Вдруг какой-то мальчик из толпы силой Божией вознесся на воздух и услышал пение ангелов «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик также чудесно спустился на землю и рассказал о видении, сразу же все люди вместе с патриархом начали петь ангельский гимн, прибавив к нему фразу «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось. Неожиданно появившееся песнопение получило название «Тресвятое», потому что в нем три раза повторяется слово «святый». Молитва обращена к каждому из лиц Святой Троицы. «Святый Божий» – так в ней именуется Бог Отец. «Святый Крепкий» – эти слова относятся к Сыну Божию Иисусу Христу. Он называется «Крепким», потому что много претерпел страданий из-за нас. «Святый Бессмертный» – это именование Святого Духа. Слова, услышанные мальчиком из Константинополя, очень похожи на те, что были открыты когда-то пророку Исаии, когда он в видении созерцал славу Божию. Древние иудеи считали, что троекратное повторение слова «свят» является выражением, ну, такого особого поклонения ангелов Господу. Однако чудо в Константинополе показало, троекратное повторение слова «святой» в отношении Бога указывает на его тайну, тайну Бога Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
1: В настоящее время молитва «Тресвятое» звучит в начале почти каждого богослужения. С особой торжественностью она поется в составе литургии. «Тресвятое» предваряет собой чтение отрывков из апостольских посланий и Евангелия. Такое место молитва заняла в V веке по Рождестве Христовом по указанию императора Феодосия-младшего и согласно решению IV Вселенского собора. А теперь давайте послушаем молитву «Тресвятое» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О терпении. Когда в ногу вонзится шип, который нельзя вытащить, не вызвав сильного кровотечения и боли, его не дергают силой, говорил один отец-пустынник. Сначала нужно наложить на него вытяжной пластырь и другое смягчающее средство, которое вытягивает шип наружу. Точно так же и наставник, который имеет дело с человеком, отличающимся злым характером, сможет привести его к долгу кротостью и терпением. Нелегкое это дело – мудро управлять людьми. Если ты увидишь, что кто-то впадает в лень, вызови его и наедине терпеливо убеждай вернуть его прежнюю ревность. И если же ученик отвергнет все твои убеждения, оставь его на некоторое время, выжидая, чтобы Бог коснулся его сердца.

истинным порождением Твоим. В очах Его сияет вечность, на челе вечность читается, на руках почивает вечность. Ликуй, душа моя, превзошел Он мир в силе и выходит на битву с Ним, со всеми призрачными мирами Твоими, душа плененная. Спокоен, как воин, знающий неодолимую свою силу и бессилие противника, шагает возлюбленный мой среди зверей, и уклоняются они с пути его, исполненные трепета. Воистину, природа прежде людей его узнала и предалась ему, как слуга истинный, истинному господину своему. Один лишь из людей узнал его и возопил, и вопль его остался гласом в пустыне вопиющего, заглушенного насилием и кровью. Ибо от Каина до Ирода оружие бессильного насилия и путь бессилия — кровь. Отец же всех насильников от сотворения мира искушал его всеми благами мира, только бы Витязь мой пощадил и не затоптал, посев его. Смотрел князь мира сего на возлюбленного моего, как смотрит темная ночная тень на восход солнца, увидев который умирает. Как посланник Троицы живоначальный стоял любимый мой перед самодержцем мира лжи, и князь тьмы пытался нарушить и помутить олицетворенную в единстве троичность. По обычаю ремесла своего, народе человеческом испытанном, приступил он искушать чрево Витязи моего, чтобы первым уловить чрево и дать ему власть над сердцем и умом, сделав их рабами чрева. Но телесный человек остался в гармонии, ненарушенной, с человеком душевным и духовным. Чрево Витязи моего сохранило верность единой троичности, в которой трое едины и одно. Тогда князь духов злобы поднебесной приступил искушать сердце возлюбленного моего. Однако сердце его, света светлейшее, не приняло в себя тьмы. И, как и чрево, осталось верным троической гармонии. Наконец, властитель тьмы со всеми силами темными вооружился против разума спасителя моего, чтобы склонить его к искушению Бога чудесами безумными и погибельными. Но разум единородного моего оставался словно факел солнечный, всякую нечистоту сожигающий и исторгающий вон из себя. Так и разум его не вышел из сладчайшей гармонии святого триединства. Так победитель мой одержал первую победу над князем теней и праха, вышедшим на переговоры с воином моим, все ему предлагая, кроме власти над миром.

0: Вера. Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Счастье пахнет сиренью. Счастье пахнет сиренью. Это я знаю точно. Еще оно пахнет мокрой дождевой травой и только что вымытыми ромашковым шампунем пушистыми волосами. Счастье бывает дверным звонком и вальсами Шопена. Молчанием оно тоже бывает. Счастье бывает таким, что его можно спрятать в ладонях. Счастье бывает таким, что оно охватывает со всех сторон. Счастье растворяется в лужах мокрыми листьями. Счастье ужасно мешает сосредоточиться и заниматься делом. Тут уж ничего не попишешь. На то оно и счастье.

Письма, дневники. Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Когда служба кончилась, высокий, очень худой и не старый монах с игуменским посохом подошел ко мне, приветливо глядя карими несколько чахоточными глазами, спросил, кто я и с какими целями. А затем, мягко улыбнувшись, повел в гостиницу, как говорят афонцы, на фондарик. Он слегка горбился, на высоте впалой груди опирался на свой жезл, был так прост и неторжествен, что только в гостинице я сообразил, что это и есть игумен. Он сдал меня веселому и чрезвычайно словоохотливому фондаричному, осмотрел мою комнату, распорядился, чтобы меня накормили и вообще все устроили, и, скромно поклонившись, ушел. Голоса.

жизни сладостные тайны обнимают все творенье. Этот мир стихотворенье об одной любви бескрайней. Но так часто мы бываем в этом мире не такими. Я слезами обливаюсь над объятиями людскими. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Радио «Вера». Светлое радио. Наша Пасха есть Пасха истинная. Христос, принесший себя в жертву. Во Христе новая тварь. Во Христе новая вера, новый закон, новый Божий народ. Святой Епифаний Кипрский.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записок игумении Таисии Солоповой. Когда наступил наш последний выпускной экзамен по закону Божию, то начальница института баронесса Фредерике представила меня прибывшему для экзамена тогдашнему ректору Духовной академии, впоследствии митрополиту Московскому, а затем Киевскому, Преосвященному Иоанникию, объявив ему, что я знаю все Евангелие наизусть. Владыку, кажется, заинтересовало это, и он предложил мне прочесть ему наизусть из Евангелия святого Иоанна Богослова, главы 14, 15 и далее прощальную беседу Спасителя с учениками. Я стала читать на память. Когда я закончила, владыка Иоанникий спросил меня: «Скажите, что за причина, побудившая вас изучать Евангелие наизусть? Это для институтки явление необычайное». Я отвечала ему всю правду, что каждое слово Евангелия так приятно и отрадно для души, что мне хотелось его всегда иметь при себе. А так как с книгой не всегда удобно быть, то я вздумала заучить все, тогда всегда оно будет при мне. По окончанию молитвы он подозвал меня к себе, положил на голову правую руку и, благословляя, произнес: «Бог не оставит своего дела». Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: На торжественном обеде в доме симбирского губернатора его супруга Екатерина Осиповна Магнитская появилась с новым кольцом на пальце. Оно не было шикарным, на нем не блистали бриллианты и сапфиры. Скромное, из неброского темного серебра, его украшала одна единственная деталь – гравировка со словами из псалтыря. «Блажен, кто помышляет о нищих и убогих, в день бедствий сохранит его Господь». Это кольцо ей торжественно вручили на собрании в честь открытия Симбирского общества христианского милосердия, которое состоялось 3 марта 1818 года. Екатерина Осиповна стала первым президентом общества, поскольку именно она загорелась идеей создать благотворительную организацию для оказания помощи нищим, бездомным людям, лишенным по тем или иным причинам средств к существованию, словом, всем, кого постигла нужда и кто не мог самостоятельно ее преодолеть. Конечно, Екатерина Магнитская была не одна. Своим кипучим энтузиазмом она заразила едва ли не всех обеспеченных людей из высшего общества Симбирска. У истоков общества христианского милосердия стояли князь Михаил Боратаев, графиня Екатерина Толстая, дворянка и богатейшая симбирская помещица Вера Ивашова, которая после отъезда Екатерины Магнитской из города займет место президента общества. Да что там Симбирск? На благое начинание обратила внимание сама императрица Елизавета Алексеевна. Она не только сделала свой взнос в казну общества, но и высочайшим повелением освободила его от уплаты налогов. Название «Общество христианского милосердия» уже накладывало на организацию большую моральную и духовную ответственность. Поставив своей задачей воплощение евангельских идеалов, заповеданных Христом, накормить голодного, посетить больного, приютить бездомного, общество бросило все силы на их воплощение. Спустя всего год после открытия, в 1819-м, общество учредило в Симбирске дом трудолюбия для девиц. Сам граф Шереметьев пожертвовал 5000 рублей, на которые был куплен каменный двухэтажный дом с большим фруктовым садом. Сюда совершенно бесплатно принимали девочек из беднейших семейств, сирот, дочерей обнищавших дворян. Закон Божий, рукоделие, музыка и иностранные языки, а также арифметика и грамматика давали девушкам ту необходимую базу, которая, по мнению основателей Дома трудолюбия, была надежнейшим средством к поддержанию нравственности и ограждением от нищеты при случающихся в жизни превратностях. Общество брало на себя ответственность и за будущее воспитанниц Дома трудолюбия, гарантируя им впоследствии достойное место работы, позволяющее обеспечивать себя честным трудом. Когда в Симбирск приехал граф Александр Строганов, он посетил Дом трудолюбия, после чего написал своим знакомым в столицу: «Это так хорошо, что я в Петербурге ничего лучшего не видывал». В 1846 году Симбирск пострадал от опустошительных пожаров. Многие тогда остались без крова и ютились в городских подвалах и погребах, стыдясь просить милостыню и погибая от голода и болезней. Общество христианского милосердия немедленно откликнулось на эту беду. Один из его членов, помещик Насакин, пожертвовал усадьбу в своем имении Вырыпаевка, где было организовано убежище для погорельцев. Тогда же император Николай I пожертвовал обществу 5000 рублей и передал в его распоряжение большой дом в окрестностях Симбирска. Общество открыло там детский приют, который успешно работал на протяжении целых 25 лет. В 1891 году симбирский мещанин Зотов подарил обществу христианского милосердия двухэтажный каменный дом. В нем после необходимых приготовлений и ремонта заработал приют для престарелых женщин, который в честь 25-летнего юбилея со дня бракосочетания императора и императрицы был назван «Серебряным». Анализируя деятельность Симбирского общества христианского милосердия, историки отмечают, что это было одно из немногих российских благотворительных обществ, не использовавшее ни копейки из государственной казны, а поддерживавшее все свои проекты исключительно за счет частных пожертвований. Понятно, что в советскую систему координат подобные вещи вписаться не могли. Сразу после Октябрьской революции легендарное Симбирское общество христианского милосердия было вынуждено прекратить свое существование.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться. Раскрой во мне сей ток живой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большое влияние на состав православного богослужения оказал Студийский монастырь, знаменитый обитель древнего Константинополя. Студийские монахи совершали богослужение круглосуточно, сменяя друг друга по установленной череде. Студийский монастырь был разрушен турками в 15 столетии, но традиция обители продолжает жить в каждом православном храме. Одна из них – исполнение предначинательного псалма в начале вечернего богослужения. Об особенностях этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В Библии 150 псалмов. Все вместе они составляют книгу под названием «Псалтирь». Автор большинства псалмов – святой пророк Давид. Он был не только поэтом, но и царем древнего Израильского царства. Одни псалмы, написанные Давидом, служат покаянной молитвой перед Богом. Другие – просьбой к Богу о помощи. Третьи прославляют величие Господа. Таким является, например, предначинательный псалом. Он в Библии находится под номером 103. Первые его слова «Благослови, душа моя, Господа». «Благослови» означает «восхвали». И предначинательный псалом – это настоящий гимн, прославляющий Бога как Творца мира. Вот, например, какими поэтичными, удивительно красивыми образами восхваляет Господа пророк Давид. «Ты дивно велик, ты облечен славой и величием, ты одеваешься светом, как ризой, простираешь небеса, как шатер». «Устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра». 103-й псалом был выбран в качестве начала для вечерни не случайно. Вечерня – первая часть богослужебного дня, а 103-й псалом отсылает нас к первым моментам существования нашего мира, к шести дням творения. Если служба простая, не праздничная, то священник во время чтения псалма выходит из алтаря и встает перед закрытыми царскими вратами, центральными дверьми иконостаса. Этим он напоминает Адама, стоящего перед закрытыми вратами рая, из которого он был изгнан. А вот если служба праздничная, то предначинательный псалом торжественно поется. Во время пения священник уже не стоит перед царскими вратами, а обходит весь храм для того, чтобы покадить иконы и молящихся людей. Ароматный кадильный дым напоминает о том, что во время творения мира Святой Дух давал силу к жизни созданием Божиим.
1: В Древней Византии предначинательный псалом исполнялся предельно торжественно. Его пение занимало довольно большое время, сопровождалось возглашением дополнительных стихов из других псалмов. В наше время пение предначинательного псалма не имеет уже той древней особенности, но, тем не менее, также является очень радостным и вдохновенным. Давайте послушаем предначинательный псалом в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У священника Леонида Олейника и матушки Яны 5 детей. В прошлом году семья переехала из Харьковской области, где развернулись военные действия, в Россию. Их сын Богдан до сих пор вспоминает, как во время обстрелов вместе с родителями укрывался в подвале дома. Подросток признается, что особенно испугался, когда взрывной снаряд упал в соседний двор. Оставаться под обстрелами в Харькове было опасно. Супруги приняли решение переехать в Белгородскую область. Отец Леонид и матушка Яна с детьми успели взять с собой только документы. В Белгороде добрые люди пожертвовали семье дачный домик. Но для жизни не хватало нужных в быту вещей. Посуды, средств гигиены, спальных принадлежностей. Помощь беженцам присылали благотворительные организации. Так фонд «Мои друзья» поддержал переселенцев, закупив постельное белье и другие необходимые вещи. Сейчас семья обустроила быт и обжилась на новом месте. Матушка Яна служит сестрой милосердия и помогает переселенцам из приграничных областей – Харьковской, Луганской, Донецкой. Сын Богдан развозит с отцом Леонидом гуманитарную помощь нуждающимся. Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» продолжают помогать людям из Белгородской области, которые лишились домов в результате боевых действий. Мы уже смогли приобрести для пострадавших раскладушки, одеяло, подушки, постельное белье и регулярно поддерживаем нуждающихся продуктами и средствами гигиены. Но людям на приграничных территориях по-прежнему необходима помощь. Сейчас есть острая потребность в бытовой химии и гигиенических наборах. Поэтому «Радио Вера» и фонд «Мои друзья» открывают сбор на приобретение 250 таких наборов для жителей Белгородской области. Сделать пожертвование и поддержать доброе дело можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.